0: такого вознаграждения. Получается, что он тогда находится в состоянии неверящего. Вознаграждение и наказание.
1: Еще раз.
0: Человек, когда видит, что все его действия со стороны низменности, он говорит о своих действиях, что действия его несовершенны.
2: И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. И получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низкие, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего вознаграждения и наказания. А так как ради небес он не может обманывать себя, говоря, что у него есть желание к этому, потому что он видит, что все его тело сопротивляется этому. Поэтому, когда он говорит самому себе, если ты не будешь строить намерения ради небес, ты получишь наказание. Он не понимает этого, потому что не видит, что когда-нибудь будет в таком состоянии, что сможет сказать, что выполняет действия ради небес. А если так, то это называется, что он не верит в наказание. То есть из-за того, что получит наказание, он будет в намерении ради небес. И этого он не может понять. Это из-за того, что как могут наказать за то, что невозможно сделать. А о награждении, конечно же, тогда человек говорит, что оно не положено ему за такие действия. Получается, что тогда он не верит в вознаграждение и наказание, подобно светским, которые не верят в вознаграждение и наказание. Поэтому он пренебрегает ими.
0: Без веры мудрецов у нас нет никакого совета для продвижения вперед. Мы должны верить в веру мудрецов, которые сказали, что порядок работы таков, что нет света без кли. Поэтому человек должен верить, что тем, что он видит, что деяние его не ради небес, это и есть раскрытие свыше, что так показывает ему правду, что желание получать его управляет человеком, и не в его силах что-либо сделать, если не выйдет ему от этого никакой выгоды для себя. Человек не может это видеть, а только в то время, когда хочет идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И это знание дано человеку тогда для того, чтобы у него была необходимость в помощи Творца, чтобы дал ему желание отдавать, чтобы это желание соединяет человека с Творцом. Иными словами, после того, как человек удостаивается получить желание к отдаче, тогда в это кли Творец может дать ему благо и наслаждение, как заложено в цели творения насладить создание. Получается, что следует различить здесь три стадии. Первое, что человек начинает чувствовать, что не хватает у него кли, которое называется желание отдавать. Однако человек целиком погружен только в эгоизм, и этот хиссарон не приходит со стороны человека. А человек должен верить, что этот Хиссарон, что он не может сделать ничего ради отдачи. Это помощь, которая приходит к человеку свыше. И помощь эта в том, чтобы он почувствовал Хиссарон.
2: Второе. Просить у Творца, чтобы он дал ему свойство благословения, то есть свойство желания отдавать, которое называется кли хесед, что он хочет делать все только лишь ради отдачи, чтобы доставить Творцу своему наслаждение. Это то, что написано в предисловии книги Зоар. Хесед — это благословение, как написано, «И опустошил я вам благословение». Как сказано, мир будет построен хеседом, милосердием. «Будет построен» означает построение и понимание. Потому что установил он достаточно четко, чтобы различать между теми, кто идет за духовным, и тем, кто отклоняется и идут за другими богами. Согласно сказанному, «И когда сжалился я над вами, когда вы умоляли меня, Творца, и опустошил я вас благословением без конца». То есть, до того, как получают кли благословения, то есть келим отдачи, нет келим для получения блага и благословения, из-за которого был создан мир. Это по той причине, что все уйдет в клипот, а не в святость. А вся основа святости построена на желании отдавать. Третье, что 613 заповедей у него уже находятся в свойстве 613 кудин, вложений. То есть, когда он постигает 613 цветов, которые облачены в 613 пудин, указаний. И это свойство блага и наслаждения, облаченные в них.
0: Однако основная работа заключается в первой стадии, там, где 613 заповедей называются 613 эйтин, советов. То есть советов, как просить Творца, чтобы он дал ему отдающие келим во время скрытия. Потому что в этом состоянии есть подъемы и падения. Потому что много раз человек приходит к решению, что работа эта — получить когда-нибудь, благодаря помощи свыше отдающие келим, это совершенно невозможная вещь. Потому что когда просит, чтобы Творец дал ему эти келим, он видит совершенно наоборот. В том месте, где Творец должен был помочь, чтобы он получил отдающие келим, он видит, что всякий раз после приложенных усилий получает еще больше желания получать. В таком случае человек думает, что нет смысла просить об этом, так как будто на человека не обращают никакого внимания свыше, чтобы занимались им. И поэтому он часто принимает решение, что не стоит работать просто так, без какой-либо возможности. И тут человек нуждается в большом укреплении, чтобы не сбежал с поля боя, сказав раз и навсегда, что эта работа не для него. Человек в этом состоянии нуждается в милосердии небес. Тут человек должен идти только выше знания, потому что он видит, что правда на стороне знания. То есть, согласно знанию, с которым он производит свои расчеты, он должен убежать с поля боя. А за то, что он не убегает, он должен возблагодарить Творца за то, что свыше не выбрасывают его с пути, который ведет к царскому чертогу.
2: То есть человек должен всегда давать благословение, всегда давать благодарение Творцу за то, что он не принял злословие, когда тело его всегда говорит ему: «Это не для тебя». Тело говорит ему: ведь ты видишь, сколько усилий ты приложил, и ты все еще находишься в том же состоянии, в котором находился в начале работы. И еще говорит ему: если ты хотел увидеть, что преуспел в чем-то, ты видишь, что ты пошел назад, а не вперед. И это действительно то знание, которое отдаляет человека от духовного, потому что внутри знания его тело право. Находим, что то, что человек не убегает с поля боя, это тоже не благодаря его собственным силам. А он должен сказать, что только сила, которую дают ему свыше, не дает ему убежать. То есть человек должен верить, что с одной стороны дают ему увидеть, насколько он далек от совершения действий ради отдачи, то есть что он идет назад. А с другой стороны он должен верить, что то, что он не убегает с поля боя и часто верит выше знания, что приблизит его, и он удостоится слияния с Творцом, получается, что все это, что он делает на духовном пути, строится только лишь на вере выше знания. И из сказанного поймем то, что спрашивают. На что намекает нам то, что написано: «Смотри, я полагаю перед вами сегодня». И это означает, что сегодня означает, что каждый день человек должен начать заново и говорить, что сегодня он удостоится свойства «смотри». То есть «смотри, я твой всесильный Творец» и не убежит с поля боя. Чтобы не сказал: я уже молился много раз, чтобы Творец дал мне отдающий келим и выйти из-под власти желания получать ради себя. И не получил я никакого ответа на свою молитву. В таком случае, какая польза от того, что я буду еще раз молиться?
0: Находим, то, что написано сегодня, указывает на то, что каждый день пусть будут они, то есть заповеди, в глазах твоих как новые. То есть человек должен знать, что всякое начало в работе называется день. А молитва, которую человек возносит, чтобы Творец приблизил его к работе, эта молитва называется день. Однако, поскольку молитва о приближении к Творцу создает у человека кли, то есть свойство потребности и желания, и это желание доставляет человеку страдания от того, что Творец не приближает его. Поэтому каждый день создает у человека одну полость. Но хиссарон должен быть глубокий. И отличительное свойство большого хиссарона в том, что он подходит для большого наполнения. И поэтому нужно начинать заново, каждый день делать новые усилия по преодолению. Это значит, что всякое преодоление создает новый хиссарон, пока сумма всех этих дней не станет одним длинным днем, когда уже существует возможность, чтобы Творец дал туда свое наполнение, которое называется желанием отдавать. Это означает, что он получает благословение, то есть свойство хесед, которое называется отдающий келим.
2: И согласно этому следует объяснить, что такое «сделаем и услышим». Что «сделаем» относится к нижнему, то есть что нижний должен сделать свой хиссарон. То есть чтобы он стал нуждаться в Творце, чтобы он помог ему обрести отдающий келим. Потому что все те, кто говорят вначале «услышим», то есть что тело нужно вначале услышать и увидеть выгоду в том, что будет делать все ради небес, и тогда он согласится делать, то есть делать ради небес. И если он не видит, что стоит работать

0: небес, то как же он может сделать что-то ради небес? И поэтому народ Израиля, народ Израиля, то есть те люди, которые хотят быть в свойстве Яшар-Кель, прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды, они видят, что тело никогда не согласится работать ради пользы Творца. И тогда они говорят, мы будем делать действия с намерением ради небес. И несмотря на то, что мы видим, что у нас не получается, потому что это противоположно природе, однако мы верим, что если мы попросим у Творца, чтобы Он услышал нашу молитву, конечно же, Он слышит молитву. И тогда мы услышим, то есть удостоимся увидеть, как Творец слышит молитву, и Он даст нам силу желания отдавать. И поэтому народ Израиля, то есть злое начало в народе Израиля, тоже не согласно работать ради Творца, а не ради себя. В любом случае, они верили в Творца, что Он слышит, слышит молитву. Что если мы попросим у Него, чтобы Он дал нам эту силу, что мы действительно хотим делать, производить действия ради небес, и лишь злое начало в нас противостоит этому, то, конечно, Творец, Он слышит молитву. И, несомненно, мы удостоимся узнать, как Творец слышит нашу молитву, тем, что мы получим от Него желание отдавать. И тогда мы с уверенностью сможем сказать, что Творец слышит.
1: Этим можно объяснить то, что сказали Израиль. Сделаем с нашей стороны все, что возможно для действия, и попросим Его, чтобы Он услышал то, что мы просим Его. Тогда удостоимся и услышим. То есть Творец даст нам отдающие келим, и это келим благословения. То есть высшее благо, которое Творец хочет дать в качестве блага и наслаждения, сможет облачиться в эти келим, так как есть подобие между светом и клим. Получается, что прежде нужно получить хисарон, то есть чтобы человек получил истинный хисарон к желанию отдавать. То есть чтобы почувствовал, что хисарон настолько большой, что нет в мире никого, кто был бы способен наполнить этот хисарон, кроме самого человека. И тогда это называется, что он нуждается в Творце. И тогда человек нуждается в милости небес, чтобы не убежал с поля боя. Ибо, как правило, когда человек работает, он видит, что он не продвигается, и тогда он убегает от духовной работы. Поэтому возложено на человека просить Творца, чтобы помог ему, чтобы он не сбежал посередине работы. И можно сказать об этом, что человек прилагает усилия для того, чтобы постичь желание отдавать. А то, что он чувствует, что приложил много сил, это называется старость. То есть много времени находится он в этой работе. И поэтому нужно молиться Творцу, не высылая нас в момент старости. Когда у нас будет мало сил, не бросай нас. Мало сил означает, что нет больше сил терпеть, что после всех молитв, которые мы вознесли, чтобы Ты дал нам желание отдавать, мы все еще не удостоились Его. Не высылай нас посередине, а дай нам силы терпения, чтобы мы не убежали с поля боя. И дай нам еще силы молиться Тебе, чтобы Ты дал нам желание отдавать.
0: И нужно знать, что в духовной работе старость не определяется возрастом. А старость означает, что человек пришел к состоянию, когда он говорит: «Я вижу, что уже приложил много усилий для того, чтобы постичь что-то в духовном. И я вижу, что не получается у меня». И поэтому он смиряется с этим состоянием, в котором он находится, и

0: Конечно же, старость не имеет отношения к возрасту. А старостью называется, когда у него прекращаются силы и стремление достичь цели. И в связи со сказанным нужно понять то, что спрашивают. Почему написано «смотри в единственном числе»? А потом написано «Я полагаю перед вами» во множественном числе. И это означает, что Творец сказал «Смотри» в единственном числе. «Я полагаю перед вами». Тут есть множественная власть, то есть две власти. «Я дал вам свойство видеть», то есть, что вы удостоитесь увидеть, что нет более, чем власть единого.
1: То есть все ваши действия будут только ради отдачи Творцу, а власть желания получать будет отменена. Этим можно объяснить сказанное мудрецами, высечено на скрижалях, что стали свободными от ангела смерти. Нужно понять, что означает свобода от ангела смерти в духовной работе. Следует знать, что желание получать для себя является ангелом смерти. И это, согласно сказанному мудрецами, грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что они оторваны от источника жизни по причине отличия по форме желания отдавать. То есть само по себе желание получать отделяет их от источника жизни. Выходит, кто он, ангел смерти, убивающий человека? Это желание получать. Согласно этому, получается, что человек удостаивается, когда Творец ему дает желание отдавать, и это благодаря выполнению Торы и заповеди. Поэтому, когда устанавливается власть единого, когда само желание получать входит под власть единого, то есть власть Творца, тогда автоматически приходит свобода от ангела смерти, ибо желание получать для себя не действует у него, потому что Творец дает ему власть единого. И это означает «смотри, я даю это перед вами». То есть «я ваш Творец, я полагаю пред вами», чтобы была только власть единого.
0: А потом объясняется написанное, чтобы лучше знать, что такое благословение и что такое проклятие. И говорит: благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, то есть какое благословение я вам даю? То, что вы сможете услышать заповеди Творца Всесильного вашего. Это именно тогда, когда удостаиваются отдающих келим. Это и есть благословение, как написано. Благословение, которое вы услышите. А проклятие — это если человек видит, что он не способен слышать. И тогда он должен знать, что он находится под властью ситра-ахра, которая противоположна святости. Как было сказано выше, благословением называется отдача, а проклятием называется получение. В свете сказанного получается, что человек должен каждый день стараться начинать заново, чтобы не выглядел он как старик, чтобы старался обрести власть единого. И тогда он удостоится получать благое наслаждение, в чем и заключается цель творения.
2: ניב כתוב לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה.
1: Я не понял, что значит не входить в свойство старости. В чем совет рабаша не стариться? Что это значит, я не понял.

0: כן, הוא כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים.
1: Да. Как раз это было у меня перед глазами. Не входить в состояние старости, это значит, что не отчаиваться в просьбе, что человек должен все время идти и благодарить Творца, и никогда не отчаиваться, воюя со злым началом, поскольку тело говорит ему, что это не для тебя, и у тебя нет силы, ты уже просил, и сколько тебе еще продолжать работу. Нужно всегда идти выше знания.
2: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
3: Перейдем к уроку от ноября 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что означает благословение и проклятие в духовной работе, из третьего тома Шлавы Асулам, страница 93. Получается, что... Да, 93-я страница. Получается, что все должно начинаться с отрицания. Не как в нашем мире, где принято думать, что тот, кто ничего не делает, не ошибается. Поскольку иногда есть ошибки, и не просто иногда есть ошибки, а если вначале нет ошибки, решающие ошибки, основополагающие ошибки, осознание зла, тут только в это можно сделать первый правильный шаг к цели. И когда ошибку исследуют в ее понимании во всей ее широте, во всех ее основах, сама эта ошибка, становится кли, которая прокладывает путь со всеми его этапами и всеми возможностями исправить себя. То есть ошибка в самой открытой форме, в самой отрицательной форме, в осознании всех свойств нехороших ее, она сама представляет собой, она определяет весь путь, определяет всю исправленную форму, которая должна из нее выйти. Поэтому, если кли не раскрывается полностью в своей неисправленной форме, человек не постигает в нем даже мельчайшие детали в развитии зла, то относительно этого не будет исправления и достижения совершенства. Поэтому не то, что иногда есть ошибки тут и там в пути, а в каждое мгновение, на каждом шагу, во всем его пути, это просто осознание ошибок и их исправление, и снова ошибки и исправление. И этот процесс, он не прекращается. И необходимо понять, отнестись взрослым образом, что ошибка — это кли, и эти состояния, которые чувствуются, это необходимые ощущения, потому что из них выходит все. Потом постижение, ощущение слияния, исправление. И поэтому тот, кто приходит к осознанию зла, к ощущению ошибок, кто он и что он, я бы сказал, что это уже больше половины. Намного-намного больше половины работы. Только из глубины ошибки человек уже начинает пробуждаться. Осознание ошибки дает ему знание, как и что исправлять, и силу исправлять, если он видит, что это ошибка. Относительно этого он видит. Ошибку, разумеется, можно увидеть только в свете, относительно который человек чувствует, как сказано, что преимущество света из тьмы. И без приходящего света наши ошибки, заблуждения и все наши состояния никогда не предстали бы перед нами в истинном виде. Поэтому нам не нужно стремиться к ошибкам, нам нужно стремиться к свету, поскольку величина света, насколько он светит, в нем раскрывается ошибка. И это определяет две вещи. Неважно, какие ошибки или какие ощущения ошибок есть, что мы не ощущали, несмотря на это, мы всегда должны стремиться к свету. Свет раскрывает в ошибке дополнительные развлечения и пробуждает желание исправить ошибки, то есть ощущение зла, осознание зла, и он же приносит все исправления. То есть свет делает всю работу. Он и раскрывает отрицательное состояние, и все его причины, и все строение неисправленного кли, и потребность в исправлении. Поэтому наше стремление всегда должно быть направлено к свету. Хотя ощущение света в нас — это ощущение отрицательного состояния, состояния разбитого кли. То есть тут есть и благословение, и проклятие, которые в сущности составляют одно целое.
4: Эхомер.
1: Как он говорит, «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Творец дает и благословение, и проклятие. Оба исходят от него». Для чего? Только для того, чтобы мы различали между ними. А тот, кто различает между ними и принимает решение, именно вот это распознавание называется человеком. Не само благословение, не само проклятие, потому что Творец дает благословение и проклятие. И свет, и тьму. Кли и свет приходят свыше. И только развлечение, то есть выбор, это называется человеком. Тем, что здесь рождается, тем новым, что здесь рождается. То есть человек — это духовное развлечение, которое находится между Творцом и Фараоном, между добрым и злым началом, между правой и левой линиями. И это духовное развлечение, осознание, решение, различение между тем и этим. Итог всего этого называется человеком.
3: Да. Про уподобление он пишет, что когда человек, то, что Творец дает ему желание отдавать, и тогда удостаивается света. Я думал, что мы достигаем желания отдавать, потом можно выполнять Тору и заповеди. А он пишет, что благодаря соблюдению Торы и заповедей удостаивается желание отдавать. Что это значит?
1: Какова связь между желанием отдавать и Тору и заповедями? Нужно ли соблюдать Тору и заповедь, чтобы получить желание отдавать, то есть свойство Творца? Или сначала получают свойство Творца, и тогда уже могут соблюдать Тору и заповеди, то есть совершать действия по отдаче? Верно, и то, и другое. Торы и заповедями называются все усилия, которые человек прилагает, чтобы прийти к ответу на вопрос, в чем смысл моей жизни? Вопрос, в чем смысл моей жизни, возникает потому, что раскрывается кли, противоположное Творцу. Творец является источником жизни, светом, который создал кли и наполняет его. Когда кли спрашивает, в чем смысл моей жизни, так проявляется ощущение пустоты, отделения, отдаления. Если такой вопрос пробуждается в человеке, если этот вопрос действительно исходит из самой глубины, а не потому, что он потерял деньги или почесть, и теперь он говорит, что у меня есть пустое кли почета или денег, если он видит, что ему нечем наполнить свое кли, ни почестями, ни деньгами, ни знаниями, ни животными наслаждениями. Это называется вопросом, в чем смысл моей жизни, когда все, что находится перед ним в этом мире, то есть все, что можно наполнить кли ради получения, что может наполнить кли ради получения, он уже не способен его наполнить. Это значит, что в нем раскрывается кли, который наполнить можно только с намерением ради отдачи. Искра, точка в сердце. Килим, который можно наполнить только с помощью намерения ради отдачи, называются килим будущего. Килим, который можно наполнить только с намерением ради получения, называются килим этого мира, а килим, который можно наполнить только благодаря намерению ради отдачи, называются килим будущего мира или духовными килим. Поэтому мы говорим о человеке, что с помощью просто получения для себя дай ему весь мир, все, что есть. То есть все возможности в получении наслаждения, чтобы наполниться напрямую, он вдруг чувствует, что это невозможно. Я остаюсь пустым. Это значит, что в нем раскрывается то кли, которое Творец внедрил в него посредством разбиения, разбиения килим, или с помощью греха Адама Ришона. Это то же самое. Так с того момента, когда человек ощущает этот вопрос, в чем смысл моей жизни, и поневоле начинает совершать какие-то действия, поскольку этот вопрос, этот хиссарон уже определяет, о чем он будет думать, что он будет чувствовать, куда он будет двигаться, и все действия, которые следуют из этой точки в сердце, то есть из поиска уже экрана, хотя он и не знает, что это такое, поиска духовного наполнения, они называются Торой и заповедями, потому что он уже собирается, собственно, выстроить духовное кли. И это само кли называется заповедями, которые строят с помощью 613 заповедей, частей, которые есть в парцуфе. А Тора — это свет, который он собирается получить, наполнение, хотя он еще и далек от этого, и все его действия еще он совершает ради получения. И пока он не придет к Лолишма, ему еще предстоит пройти немало лет. Но и эти действия все равно называются Торой и заповедями. А когда человек удостаивается экранов, то есть раскрытия Творца, и тогда приходит к нему и выстраивается в нем экран, сила преодоления, противодействие желанию получать и способность работать с желанием получать ради отдачи, тогда он действительно, это означает, что он действительно делает правильные действия, духовные, которые называются заповедями, и свет, который он получает в эти келим, то есть создаваемый им парцуфим, называется Торой. То есть Тора и заповеди как подготовка, и есть Тора и заповеди как таковые. Об этом он пишет в конце первого тома книги Зоар. Он пишет, что есть... Где там? Ну, дайте. Он пишет, что есть Тора и заповеди.
4: Керахали в Зоар, Вакаша.
1: Первый том Зоар, пожалуйста.
4: Укотевках.
1: Он пишет так. Бальсулам.
4: Okay.
1: Первый том «Зор», после всего первого тома, то есть после предисловия книги «Зор», у нас есть часть, которая называется «Марота Сулам». Общее выяснение всех 14 заповедей, как они соотносятся с семью днями начала творения. Так он говорит так, первый пункт. Заповеди Торы на языке «Зор» называются вкладами, «пкудин». И они также называются 613 советами этим. Это то, о чем ты спрашиваешь. Есть заповеди до того, когда я действительно что-то делаю, и заповеди после того, как я уже могу что-то делать, когда я уже способен совершить настоящее действие. То есть до того, как я обрел экран, и после того, как я обрел экран. И сейчас мои действия тоже называются заповедями. А разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона, по ним и обратная, ахон, ахор. И подготовка к чему-либо называется обратной стороной, ахор. Это то, чем сейчас мы занимаемся. А постижение этого называется лицевой стороной, по ним. И подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем и услышим». Как сказали мудрецы, исполняющие слово его, чтобы слышать голос речения его. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами. Советы. И они находятся в свойстве обратной стороны, ахор. И мы тоже находимся сейчас в ахорае, в скрытии лика, да? Свойства хураем. А когда удостаиваются свойства слышать голос речения его, когда обретают такое свойство, такой статус, когда можно слышать голос речения его, свойство бины, исправление хафец хесед, тогда 613 заповедей становятся вкладами пкудин от слова пикадон, вклад. Что это значит? Что такое вклад? Когда что-то входит, тогда это называется вклад. То есть я что-то обрел. Ибо есть 613 заповедей, и в каждую заповедь заложен свет определенной ступени, где сама эта заповедь является особой ступенью для духовного действия. Так относительно этого действия приходит наполнение, вклад. И эта ступень, соответствующая определенному органу из 613 органов тела и связок души и тела. Что значит души и тела? Связок души и тела. Телом называется клив, в котором есть 620 частей, и относительно каждого исправления этих 620 частей, когда исправляется соответствующая часть, приходит соответствующий ей вклад, и поэтому есть 620 вкладов, то есть цветов. И получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. И это свойство лицевой стороны, по ним этих заповедей. То есть он уже притягивает света, это называется по ним. И относительно лицевой стороны, по ним этих заповедей, которые называются уже вкладами кутим, Рабби Шимон выясняет эти 14 заповедей, которые приведены выше, ну и так далее. То есть, иными словами, у нас есть действие до того, как мы обретаем экран, и это действие, которое мы... И эти действия называются ахураем, обратная сторона. А когда мы удостаиваемся экрана и совершаем настоящее действие, притягиваем свет, тогда удостаиваемся по ним, лицевой стороны. Поэтому есть у нас эйтин, советы, как прийти к правильному действию. И есть пкудин, вклады, залоги, когда ты уже приходишь к исполнению таких приказов.
3: Что такое Тора до приобретения Масаха?
1: Заповедь называется само действие зивуга, а Тора называется свет, который в результате зивуга входит в парцуф. Соответственно, до Махсома, ниже Махсома, есть у нас действие, когда мы словно стремимся, хотим и так далее. И это тоже называется заповедью. Хотя, разумеется, мы действуем без экрана. Есть у нас и Тора, окружающий свет, который светит издалека и постепенно продвигает нас. Он все еще не может наполнить нас, но он светит издалека. Относительно... То есть есть настоящие Торы и заповеди, и есть Торы и заповеди, которые называются подготовкой.
4: Седер?
1: Понятно? Ну хорошо, так начнем учиться.
3: А если правильная ошибка, то что?
1: Если ошибка правильная, она раскрывается напротив Творца. То есть в конечном счете все наши ошибки, все наше осознание зла, все кли наше, вся наша противоположность Творцу называется фараоном. Так это он в точности против Творца, противоположен Творцу. Что сделал Творец? Он создал нечто, противоположное себе, в точности противоположное. То есть все его свойства он взял, обратил их и сделал нечто противоположное себе. И сейчас, если придет какое-то нейтральное развлечение между ними, между Творцом и его образом, противоположным ему, то вот это развлечение, которое называется Адам, человеком, оно может начать проверять, изучать противоположные свойства Творца, свойства противоположные между Творцом и фараоном. Может изучать и то свойство, и другое свойство, и какая разница между ними, и что предпочтительнее. И итог, который уже у него будет из этих развлечений, то есть его решение, оно называется ступенью человека. Поэтому Творец изначально не может создать человека, сотворить человека из себя. Изначально он создает, творит Боре от слова «бар» — «вне», снаружи, вне ступени. Если он делает что-то внутри своей ступени, это называется как зародыш в утробе матери. У зародыша в утробе матери уже есть нечто, что находится вне матери. То есть творец, если он хочет что-то сотворить, он обязан сотворить свойства, противоположные себе, противоположные ему. Так постепенно приходит к состоянию при развитии вот эта система. Будущее творение постепенно приходит к состоянию, в котором она все дальше и дальше и дальше и дальше от Творца начинает чувствовать, в каком месте, в каком состоянии оно противоположно Творцу, а противоположно Творцу мы начинаем чувствовать в виде жизни, в виде вопроса, в чем смысл нашей жизни. Это наше начало, вот эта точка в сердце. Прежде чем человек чувствует вопрос, в чем смысл нашей жизни, но это не потому, что он потерял какие-то животные наслаждения, и если ты ему вернешь это наслаждение, то он этим удовлетворится. А настоящий вопрос возникает, потому что человек уже не способен удовлетвориться животными наслаждениями, он уже против Творца. И когда вопрос действительно направлен к Творцу, человек начинает чувствовать свой ибур, состояние зародыша. Он начинает развиваться внутри Творца. Он еще не вышел от Творца, пока он все еще происходит за счет Творца. Но здесь уже начинает возникать нечто, находящееся вне Творца. И из этого следует вопрос, в чем смысл нашей жизни. Все вопросы типа «в чем смысл нашей жизни?» во всей их величине в левой линии, они все возникают из ощущения противоположности Творцу. А ощущение противоположности Творцу называется творением. Невра. Невра, творение, называется так, потому что оно создано. Невра от слова «бара» — «сотворил», то есть «бар» — «снаружи». То есть мы... Когда мы родились, то есть начали становиться самостоятельными, мы еще не самостоятельны, но мы как бы называемся творениями с того мгновения, когда в этой жизни, в этом кругообороте получили вопрос, для чего я живу, и если этот вопрос серьезный, относится к духовному, а не к этому миру, с него начинает формироваться человек. А до того нет свободы выбора, до того нет человека, до того существуют просто системы Творца, которыми он управляет и которые продвигает, пока в них не пробуждается этот вопрос. Поэтому, Как только возникает этот вопрос, он должен привести человека к единственному, самостоятельному, добровольному действию.
4: Пхиратит.
1: По собственному выбору. А что это за действие по собственному выбору? Искать, как соединиться с кли, снова вернуться к состоянию, снова как бы, чтобы быть как Творец. И для этого ему нужно собрать все остальные части души, все остальные души. То есть выбор осуществляется в группе во всем этом действии. Да.
3: Все наши действия в группе и всевозможные мысли, когда я пытаюсь понять, что Творец от меня хочет, то тогда как это можно?
1: На нашем пути не может быть никаких ошибок. Ошибок вообще нет, понимаешь? Вообще нет ошибок. Если мы говорим о системе, которая приводит нас к исправлению, то, что нам кажется ошибкой, является раскрытием нашей противоположности Творцу. Единственная возможная ошибка, которая может быть у нас, это приложить меньше усилий, чем то, что возможно, чтобы ускорить наше развитие, чтобы ускорить наш приход к исправлению. Это единственная ошибка. Только здесь есть выбор. То, что он пишет в предисловии к учению 10 сферот, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это, то есть приложи усилия именно здесь, только здесь. Если человек прилагает усилия, он идет вперед, а не прилагает, то ощущает страдания, пока они все-таки не вынуждают его идти вперед. Усилия нужны для того, чтобы еще до страданий найти силу идти вперед, не ждать, пока страдания подтолкнут его сзади, а найти силу, которая будет тянуть меня вперед, спереди. И такой силой может быть только группа, потому что Творец не даст тебе такой силы. В этом и состоит твой выбор. Он только помещает тебя в такое место. Сам ты не можешь найти подобные силы, только благодаря окружению, как он там пишет. Единственная внешняя сила, которая может быть у тебя. И в конечном счете это Творец. Что такое окружение? Творец в той мере, в которой ты отказываешься от своего эго и готов соединиться с товарищами ради достижения цели, это в сущности тот же Творец. Ты в чем-то уподавляешься ему, и в этой мере ты уподавляешься ему по свойствам, и тогда тебе светит свет, и он продвигает тебя вперед. Так что такое товарищи, для чего они нужны? Это просто то же самое проявление Творца, если ты так относишься к ним, как к частям души. Это тот же самый Творец, только он проявляется в такой форме, потому что именно так ты способен увидеть свою работу, приложить усилия и не обманывать себя.
4: А давару пашут мод.
1: Это вещь очень простая.
3: Как проверить ту ошибку, о которой мы говорили, что ты прилагаешь меньше усилий, чем можешь?
1: Как проверить, не прилагаю ли я меньше усилий, чем могу? Это тоже очень просто. Получаю ли я от окружения максимально возможное воодушевление и пробуждение? Максимальное, насколько только возможно. Ищу ли я все время, как улучшить окружение, чтобы оно стало наиболее полезным для меня? Это проверка, делаю ли я достаточно, делаю ли я максимум. Ты видишь, поскольку все измеряется относительно окружения. И поэтому я в конечном счете могу это увидеть. Относительно Творца я обманываю себя. И у меня нет никакой основы для измерения. Поэтому он говорит, что свободный выбор состоит в том, чтобы каждый раз создавать лучшее окружение, постоянно искать и находить окружение, которое лучше подходит для продвижения, более оптимальное. Это ответ на вопрос, что находится в наших руках. Кроме этого, все наши действия, все мысли, все решения, все приходит свыше, и они не наши. Они все входят в ту же самую формулу, что Творец берет руку человека и кладет на правильный выбор. Все, что не относится к такому решению относительно окружения, относительно группы, входит в эту формулу, согласно которой Творец кладет руку человека на добрый выбор. Есть только два действия. Одно действие Творца ко мне, то, что Он кладет мою руку, путем страданий или добрым путем, неважно каким, разными способами. Это Его единственное действие — положить мою руку на добрый выбор. А мое единственное действие состоит в том, что я иду укрепляться благодаря окружению. Кроме этого, в реальности вообще ничего не существует. Ни в действии, ни в мысли, ни в силах, ни в их применении. Ничего. Только эти два действия. Одно от Него и одно от меня.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятку.
1: Да, мы тут изучаем, что весь наш путь должен проходить через ошибки, через тьму. Мы должны всегда приходить к осознанию зла, приходить к ошибкам и пройти через них, чтобы действительно мы смогли получить правильное направление. Творец проводит нас через все эти состояния, и это необходимо для того, чтобы всегда продвигаться. И это в статье называется благословением, что Творец дает и благословение, и проклятие. И мы всегда ищем Творца, и чтобы мы себя не обманывали, мы должны всегда это делать относительно группы. Это действительно место, в котором мы можем себя проверить, действительно ли мы идем к цели, и это то, что всегда нас продвигает вперед, а не толкает сзади.
5: Да, нам надо все время стремиться выбирать, чтобы он раскрывался, да, в разных дополнительных ощущениях. А он дает желание исправлять духовное. И человек, когда начинает задавать вопрос, в чем смысл жизни, и с этим вопросом продвигаться, относиться к группе, и через группу будет получать исправление и будет стремиться достичь цели.
6: Да, наш путь выложен ошибками, и мы должны продвигаться с помощью осознания ошибок для того, чтобы прийти к постижению. И, по сути дела, ошибки — это кли, а их исправление — это исправление кли. Для того, чтобы мы пришли к осознанию ошибок, мы должны привлечь свет, который, по сути дела, раскрывает нам эти ошибки. И Рав подвел итоги в конце, что есть, по сути дела, два действия во всей реальности. Единственное действие с моей стороны — это укрепление в группе, где я реализую только свободный выбор и действия от Творца, только добро и наслаждение нисходит к нам. И это то, что мы должны восполнить в восполнении уподобления формы.
5: Да. И Рав сказал, в чем вопрос? Ради чего я живу? Зачем я живу? А до этого вопроса человека еще нет. Это вопрос, это начальная точка в нашем путешествии. Ради чего? Зачем я живу? А потом я должен искать, как включиться в кли. Но вот это вот начальная точка.
6: И после этой точки нужно все время стремиться к привлечению света. Свет, он раскрывает зло. Свет раскрывает, где нужно исправлять и как, и дает силы исправлять все через свет.
5: Но этот свет также раскрывает и правильные ошибки. Светит и раскрывает. А в группе можно все больше и больше и точнее ощутить, да, и жить там, быть там. Потому что хевра от слова хибур — это механизм, который, где там уже все соединено. Это, в принципе, творец, это то, что Рав сказал.
6: Да, это очень красиво. Рав говорил о понятии, кто такой человек и что он собой представляет, находится между светом и тьмой, между благословением и проклятием. Он направляет две эти вещи, и у него должен быть своего рода выбор, когда не совсем понятно, что он собой представляет, но само развлечение уже, осознание в этом человеке. И на самом деле выбор здесь группы, и чем именно помогает группа. Рав говорит, что она направляет и дает силы. И он вроде бы привел пример, что именно в тяжелых местах, где человек не может сам справиться, есть, по сути дела, потребность в группе. И это тоже момент. Должна ли сама группа быть
5: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: Учение 10 сферот. Талмуд 10 сферот.
1: Шалом, хаварим и карим. Анахно бешур Талмуд.
0: Мы приветствуем всех. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем особый урок Рава, а начнем с отрывка подготовки из урока, который мы слышали сейчас. Тоже был особый урок, который нас направляет на нашу работу. И мы слышали, как Рав сказал так. Есть только два действия. Одно действие — это Творца ко мне. То есть это может быть страданием, по-хорошему, неважно как, любыми путями. Это его единственное действие — положить мою руку на добрую судьбу. А мое единственное действие — когда я буду укрепляться в группе. И кроме этого, больше нет ничего, что вообще существует. В действиях, в мыслях, в силах, в том, что приводит в действие, ничего, только вот эти два. Одно — это от него, другое — от меня.
2: Да, мы сейчас посмотрим еще один урок. Второй части ТС, Игулим и Ошер. Очень сильный урок со многими чертежами и объяснениями. Бааль Сулам через Рава дает нам понятие, что такое Игулим, что такое Ошер, какова связь между ними. Я думаю, что нужно участвовать активно в уроке. Тот, кто может начертить чертеж, может начертить. Я рекомендую написать понятия, записывать понятия, которые дает Рав, и после урока, может быть, поделимся этими понятиями, чтобы была картина для у каждого, что такое Игулим, что такое Йошер, и мы откроем книги на странице Ламет Тет, 39-й, первый том, вторая часть, 39-я страница, и мы изучаем. И мы почитаем, прежде чем мы посмотрим урок, третий пункт, о котором говорится, чтобы знать, где мы находимся. Третий пункт, 39-я страница.
0: 39-я страница. Итак, Ари сначала. Заголовок. Игуль не сливается с бесконечностью. Третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, соединяется через кав. Этот игуль не сливается со светом бесконечности, окружающим его со всех сторон. А если бы слились, то вернулось бы все к тому состоянию, которое было. И аннулировался бы в свете бесконечности, не проявилась бы его сила вообще. А был бы везде только свет бесконечности, один как в начале. Потому этот игуль прилегает, примыкает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого образованного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кав, через который проходит, спускается, распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль. Давайте перейдем к уроку.
2: Мы читаем из учения 10 сферот, первый том, вторая часть, 39-я страница, сноска 9, Орпними относится, не слит этот игуль с бесконечностью. Девятая сноска. То есть весь свет, который имеется в Игулим, это то, что они получают от линии кав, где свечение его — это новое свечение. И в нем есть только три вышеупомянутые стадии, поэтому оно отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. И это то, что говорит Ари, что он не сливается со светом бесконечности. То есть форма круглого света, сферы Кетер де Гулим, отличается от света, что в бесконечности, потому что совпадение свойств приводит к слиянию духовных объектов, а окружающих означает порождающий причину.
0: Еще раз. Что значит, что он не слит со светом бесконечности? Этот первый круг, он не слит с бесконечностью. Что это значит? Он хочет сказать так. У нас есть круг бесконечности, есть второй круг. Есть между ними цинор, канал такой, трубочка, труба. Линия кав. Цинор – это кли. А кав – это кли плюс свет. Так из окружающего света приходит свет внутрь, в кав, и приходит во второй игуль.
3: Нахон?
0: Амин. И вот этот вот игуль, когда он пустой, как он называется?
3: Ло. Вышумале, эху некра?
0: Нет. И как он называется, когда он полон?
3: Азе игуль.
0: Ну вот. Так и, вот, это игуль. И, так, извините.
3: Закли.
0: Это и игуль, это кли. Галь, так? А гальгаль, дословно, колесо.
3: Игуль,
0: это игуль и свет. Так?
3: Ну, кли, ну, лохашов.
0: Ну, кли, ну, не важно.
3: Цинор.
4: Кли, кли, лядом.
0: Цинор.
3: Кен? Азошуэль.
0: Труба. И вот он спрашивает, в чем вот этот вот игуль находится не в слиянии, то есть есть между ними различие, да? Бесконечностью. Пожалуйста.
2: То есть весь свет, который имеется в игулим, это только то, что они получают от кав, когда его свечение является новым свечением, и в нем есть только три стадии, и поэтому он отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. Это то, что написал Ари, что он не слит со светом бесконечности. То есть форма этого круглого света, кетера игулин, отличается от света бесконечности.
0: Потому что это свет кетера, он уже ограничен. Его форма, да, форма круга, но его свойство, его сила — это не свет бесконечности.
3: Аор микабель тхунота кли.
0: Свет получает свойство кли. Если он проходит через цинор, и даже если потом и входит в кли, круглый кли, но он уже при всем при этом сохраняет предыдущую форму, которую он прошел. А вы знаете, как есть озеро Кинерет, море Кинерет, а там есть Иордан, и это два вида воды, которые не смешиваются друг с другом. Вы это знали? Ты знаешь, и в море бывают такие вещи. Гольфстрим, разные течения такие. Они не смешиваются. Это может быть отличие в воде. Они действительно могут быть очень разными. И по природе, и по качеству воды. То, что свет прошел через цинор, это, скажем, был кетер. Вот это был кетер. Но уже прошел им, получил от него впечатление, он уже не может здесь уже вернуться к предыдущей форме. Он получает тут, относительно настоящего, к нынешнего кли, форму бесконечности, да? Но это бесконечность и круг с ограничением. Как бы без ограничения равно, но относительно уже хохмы, а уже не может быть в том же виде и форме, как раньше. Там уже есть впечатление от йошер, от прямой линии. Он уже не может избавиться от этого. И так вот до последней ступени в духовном, через все миры, от бесконечности до Махсома. И то, что интересно, что при подъеме снизу вверх, в той мере, что человек воспринимает какой-то кли на каком-то духовной ступени, то, соответственно, этому кли есть ощущение бесконечности, есть ощущение игулим. да, с каким игулем он начинает соответствовать, совпадать, какую меру бесконечности он постигает. То есть я не могу постичь бесконечность в кли и йошер. Кли и йошер — это моя работа в линии. Но насколько я совпадаю с Творцом, я ощущаю в килим и гулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность. Мера за мерой, мера за мерой продвижения. Это за счет работы в йошер, но постижение, ощущение в гулим.
2: Это правильно или ошибка думать, что цинор — это экран, а не клей?
0: Цинор — это экран, да. Клей — это экран.
2: Нет. Часть клей — это
0: экран. Нет, нет, не часть, поэтому масах — это клей. После первого сокращения клей — это экран и отраженный свет, а вьют — это не клей. Клей, согласно тому, чему ты получаешь, различаешь все эти вещи, это все экран. Это мера отдачи. Продолжим.
2: Десятый пункт, что если сольется с ним, то есть если бы его свечение тоже было во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности, то тогда форма его совпадала бы и сливалась с бесконечностью, и поэтому отменилась бы в бесконечности и была бы совершенно неразличима.
0: То есть не могут быть два эти круга, если бы они были равны. Есть между ними различия как раз в мере ступени йошер. Поэтому каждая ступень йошер приводит творение от игуля к игулю. Более маленький к большему, большему, большему. Потому что чем больше круг, то тем больше, да, он выше.
2: В девятом сноске он говорит, что есть всего лишь три стадии. То есть это качественное понятие?
0: Ну, кетер-то уже был. Он уже использовал его. Как есть у нас в Аб относительно Гальгальты.
2: Это не то, что не пользуется четвертой стадией, что экран он от четвертой стадии.
0: В Игулим есть только то, что они получают от Кава, где его свечение — это новое свечение, и там есть только три стадии. Ну и что?
2: Потому что после этого в десятый говорит, если бы его свечение было бы во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности.
0: Я чуть не понимаю твой вопрос.
2: Говорит ли он о том, что в линии нет использования четвертой стадии?
0: И в этом. Но. Нет, это тоже правильно, что Кав образует экран на четвертую стадию, работает с тремя.

0: а не то, что в третьей стадии нет получения.
1: Я не понял различия между цинором и линией. Цинор — это когда пустой?
0: Цинор — это пустой, а кав — наполненный. Снова, это только лишь название, обозначение. Это килим, это желание получать с экраном, с отраженным светом. Но нам нужно... То есть мы хотим знать, в чем мы совпадаем с бесконечностью. Бесконечность опустошилась. Мы сейчас находимся в килим бесконечности, который сейчас управляется экраном и отраженным светом. У меня есть определенный экран, ну, в какой-то определенной степени, ну, скажем, 80. Я совершил какое-то действие этим экраном. Теперь вопрос, насколько я возвращаюсь в бесконечность? И говорят, соответственно, каждому действию в кав, в линии, у тебя есть состояние и ощущение бесконечности там, где ты находишься, в каком круге. Потому что бесконечность — это круги, круги, круги, да, которые линия соединяет их.
2: 20-я
1: сноска говорит, и главное, основа связи этого игуля с бесконечностью, называемая бесконечность и создатель. 20-й. Свет, распространяющийся от бесконечности к творениям, называется прямым светом. Этот свет связан с творением посредством облачения в отраженный свет, поднимающийся от экрана вверх силы Зивуга Дака, смысл которого будет рассмотрен далее. И называется он связью, поскольку этот отраженный свет поднимается от экрана четвертой стадии, от прямой линии, и он захватывает и охватывает высший свет в окружности таким образом, что в том месте, где отраженный свет не облачает высший свет, этот свет считается относительно творений как несуществующий, поскольку не постигает его без этого облачения, которое называется отраженный свет. Это можно сравнить с масляным светильником, где, несмотря на то, что главное свечение исходит от масла, что в нем все же свет связывается с маслом только посредством фитиля. И там, где заканчивается фитиль, гаснет свеча, хотя еще и остается там много масла.
0: Ну, понятно, да? Вот у нас есть свеча.
3: ואז יש לנו אביות וכאן
0: так вот здесь у нас есть авиют, да, толщина определенная. Вот здесь вот фитиль это экран, и тогда благодаря этому у нас есть свет.

Здесь вот это само кли, желание, желание получать. А здесь желание отдавать или намерение. И вот это тогда действительно становится кли. То есть отраженный свет — это кли, в котором облачается уже прямой свет.

0: נו.
1: אות למד קטנה מתייחסת...
2: 30-я сноска относится к словам с помощью этой линии и через нее. Смысл

0: том, что нет экрана Вагулим, который поднял бы отраженный свет, а без него нет связи с утворением с высшим светом. И там выясняется, что кли, линии, называется цинор, и он гораздо ниже, чем келим и гулим, которые образовались после первого сокращения, прежде появления линии кав. Поэтому объясняет Ари, что несмотря на то, что келим и гулим гораздо выше, чем кав, но все же они не получают сами никакого света, а весь свет, что в них, они обязаны получать с помощью этой линии гораздо более низкой, чем они, и по вышерассмотренным причинам.
1: У нас есть келим и гулим. Это мир бесконечности. Как это мы изучаем, что тут образовалось, да, в четырех стадиях прямого света. Эти четыре стадии, они как круги. Правильно их рисовать как круги, не как линии. Там нет еще верх, низ, нет большого, нет малого, а все это за счет света. И так как он создает это желание, так желание и становится. Поэтому там нет развлечений еще со стороны желания. Поэтому это все круг. Игуль. Шореш алев бет гимел и далет.
2: Пхинот дор ешар.
1: Это стадия прямого света. Но потом, когда это приходит в первое сокращение, и свет уходит, и тогда внутри всех этих кругов, тех самых кругов, есть уже что мы говорим? Есть сейчас миры, и есть линия кав бесконечности, откуда мы, с которым мы работаем, с экраном, отраженным светом, для того, чтобы заполнить все эти игулим, пока не вернемся в состояние бесконечности, как это было со стороны Творца. Да, это со стороны Творца. А тут это будет то же самое, но со стороны творения.
2: Алидей Акав.
1: С помощью кава, линии. То есть совершать действия в каждом желании, во всех группах желаний, их сочетаниях, соединениях, где каждое желание круга наполняется линией и наполняется так, как будто бы он круглый. Полностью. Тогда будет гмар-тикун, конец исправления. Где экран творения будет в точности как то самое желание отдачи, как со стороны Творца. И это мы должны сделать снизу вверх. Все, что сделано сверху вниз, это экран скрывающий, который дает нам развлечение, в каком виде и в каких, да, в каких ступенях одно за другой мы можем исправлять келим, устанавливать экран, наполнять с помощью экранов круги один за другим, пока мы не заполняем всю бесконечность. Так вот, для того, чтобы подготовить нам эту систему, поступенчато, как мы это будем заполнять, поэтому есть нисхождение миров из бесконечности до этого мира. А мы уже вот эту систему, которая опустошалась постепенно и готовилась для нас, мы теперь готовы ее заполнять. Нам сейчас вот это готово, вот это сейчас, это потом, это после, в различных... по различным этапам. Теперь, когда мы их заполняем, мы заполняем круги осия. Нет, йошер осия, потом круги осия. Прямые йошер, яцера, игулим, яцера. И так получается, йошер наполняет игулим.
2: Шув.
1: Еще раз, вот та ошибка, которая все время есть. Не бывает дважды келим по Игулим, а отдельно Келим Йошер. Как будто копия мира бесконечности отдельно. Есть Йошер, есть Игулим. Нет, та самая бесконечность, которая есть Игулим, у нас она сейчас в мире Йошер. А что я наполняю? Если я беру бесконечность какой-то кли, наполняю с помощью Йошера, это уже не хватает того кли в виде игуля? Нет, это то же самое кли. Только мы говорим, о каким образом мы его наполняем. Поэтому я говорю, заполнил с помощью цинора кли круга, огонь. Пока все кели не станут как цинород, цинород станет игулим. Я не знаю, как сказать. Вот в конечном счете, то кли аголь бесконечности будет заполнено с помощью экрана. То есть цинород заполнено. Но таким образом, что это будет аголь, круг. Нет никаких развлечений. Все единообразно, все заполнено. А это форма круга. А с другой стороны, форма заполнения — это цинор. Поэтому есть всегда такая двойственность. Так что же с килим-то? То есть по отношению к творению, килим, который создал Творец, творение берет его как килим Йошер. Но со стороны Творца мы находимся в Игулим. Все одинаково, все равнозначно, все. Но то, что касается нас, пока не заканчиваем исправление, есть верх, низ, большой, малый, мудрый, глупый, все вот эти состояния, нюансы. Потом они исчезают, пожалуйста. Мы четвертый пункт, слова «ри». Свет бесконечности окружает и влияет, воздействует на Игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает со всех сторон, и она также принимает форму сферы, круга, шара вокруг него, удалена от него. Это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет приходил к ним и через все их окружения, еще раз, если бы свет приходил к ним и через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого Творца, без границ, ограничений на получение и меры. Еще раз, свет бесконечности окружает и воздействует на Игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает его со всех сторон, она сама принимает форму круга, сферы, шара вокруг него, удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого бы Творца, без границ, ограничений, меры на получение.
0: Это понятно, Ниф? Что?
1: Первая часть понятна, вторая часть...
0: Что такое первая часть и что такое вторая часть? Это круг бесконечности, да? А это второй круг. Да? Говорят, от первого ко второму есть у тебя цинор, словно труба. То есть второй наполняется только с помощью какого-то ограничения, которое входит сюда, и сколько входит, это может быть тонкий цинор, толще, это мера экрана, да? Насколько этот цинор? Это мера экрана. Если нет экрана, масах, так это закрывается, нет связи между Создателем и Созданием. И если есть хотя бы самый маленький экран, есть уже протекание в очень маленькой трубочке. Насколько больше экран, есть большая связь между Создателем и Созданием. Если он полностью открывается, нет разницы вообще между Творением и Творцом. Свет просто в обоих них равен. Это то, что он говорит. Кто здесь определяет творение, какая связь будет между ним и Создателем? Поэтому в конце исправления, то есть тонкий ценор, это все девять первых сферот в конечном счете, вот здесь. Это то, что называется получение с помощью девяти первых сферот. А все остальное, почему мы не способны расширить этот ценор, это левая. Насколько он большой, как он говорит, что тонкий ценор приходит от всех игулим, от бесконечности до точки этого мира. Так проходит эта тонкая трубка здесь, а все остальные келим, которые остаются круглыми, их невозможно исправить. Это левевин, который будет исправлен только в конце исправления. Настолько огромен этот левевин. Мы можем только исправить то, что дано нам, только девять первых сферот. Только в Исоде, после Брит-Мила, подворачивания, кровопускания, когда работают не с Малхут, а с Исодом, и только в Адаче, и немного включением получающих килим. Поэтому вся связь между мирами, между игулим, которые в бесконечности, то, что мы можем сделать эту связь, обязаны сделать, это всего лишь тонкий ценор. Но этого достаточно для творения. У него больше нет сил к чему-то, кроме этого. Да? Мистер Си.
1: Мы читаем сороковую сноску от Пними, которая относится «Бесконечность окружает, находится вокруг» на 39-й странице. Сороковая сноска от Пними. В каждой сфере мы различаем два типа светов, которые называются внутренним светом и окружающим светом, потому что свет, облачающийся внутрь сферы, называется внутренний свет, а свет, который не способен облачиться внутрь сферы по причине границ, которые имеются там, считается, что остается в ее корне, получает от нее свечение издалека, на расстоянии, и называется окружающим светом. И как говорит Арии, что несмотря на то, что игулим далеки от бесконечности, то есть отличие свойств между ними очень велико, все же они получают свет от нее на расстоянии, который называется окружающим светом. И он светит двумя способами — общим и частным. А слово «вокруг», «окружает» указывает на общий окружающий свет. Слово «окружающий» на частный. Окружающий на частный, окружающий свет.
0: То есть есть общий свет, который окружает все, который называется Создателем, светом бесконечности, есть частные света, которые окружают келим, есть внутренний свет и окружающий свет, и это тот свет, который был в экране, экран отличает его, и уже есть в окружающем свете свойства от этого экрана, и он существует кли, потому что кли все различает в нем и существует в соответствии с внутренними келим, есть развлечения, короче, окружающий, внутренний и так далее, всеохватывающие и так далее. Вопросы? Стоит еще раз прочитать, не уловили этого. Да.
1: Он говорит, что отраженный свет — это, в принципе, связь.
0: Создатель и создание.
1: Тогда я спрашиваю, что происходит после первого сокращения, когда еще нет отраженного света?
0: Ничего не происходит, пустое пространство, первое сокращение, все ушло. Первое сокращение называется «Я нахожусь в свете бесконечности, и нахожусь в совершенстве во всем, кроме чего я почувствовал стыд. Это стыд отменяет у меня всю красоту и наслаждение, которое было здесь, все, что есть. Я чувствую в результате стыда, я чувствую, что все это ничего не стоит. Это тьма, я ничего этого не хочу». Я могу продолжать получать и почувствовать стыд, но стыд настолько велик, что я не способен получить. Да? Тьма предпочтительнее для меня, чем все это бесконечное наслаждение. Настолько стыд силен. То есть хозяин, который появляется рядом с столом полным яств, он настолько кажется мне дающим против этих наслаждений, что я ничего не хочу. Я готов умереть от голода, только бы не чувствовать его в качестве дающего. Любой вкус, который я сейчас ощущаю, беря со стола, его присутствие, ощущение, что это он дающий, это я получающий, он еще любит меня, а я не могу на это правильно отреагировать, это портит мне настолько все получение, что я ухожу от этого невольно. Там пока еще нет никакого выбора, вообще ничего нет. Есть у тебя факт, само состояние, и в результате этого сокращение. Так после сокращения что есть? После сокращения я не чувствую этих наслаждений, которые находятся передо мной. Я не чувствую так же, как хозяина в качестве дающего эти наслаждения. Есть уже хозяин, который уготовил для меня наслаждения и хочет, чтобы я их получил. Есть у меня возможность получать их в соответствии с тем, насколько я возвращаю их хозяину. Уже после сокращения есть у меня возможность думать о подобии по форме. Так что же ты спрашиваешь?
1: Но я ведь сокращаю не потому, что я хочу. Из-за ощущения стыда, но все-таки в этой тьме я ему как-то даю знать.
0: Это еще не настоящая тьма. Это тьма, когда Творец остается, и наслаждения остаются, и это давит на тебя. Только тьма для тебя, что ты получаешь. Это не тьма, когда ты находишься, как сейчас, в полном отрыве, в отсутствии осознания этого. Ну-ну.
1: И все-таки у меня нет способа для отраженного света.
0: Почему нет? Есть у тебя хозяин, есть у тебя то, что он готовит тебе. Ты находишься у него в квартире, сидишь рядом со столом, полным наслаждений, он рядом с тобой. Ну, пожалуйста, начинай работать. И он дал тебе условия, что ты стыдишься, да? Что ты стыдишься от того, что ты получаешь. Так он показывает тебе, как делает. Ты отталкиваешь, пока хозяин не уговорит тебя, что ты можешь, ты начинаешь понимать, что ты можешь это получить, и что это будет ради него. Где этот триггер в тебе? В зависимости от того, как ты будешь относиться к наслаждениям. Потому что и стыд — это внутреннее твое ощущение. Ты должен внутри выстроить себя так, что получение наслаждений будет представляться тебе как отдача. Все это внутри человека. Не делают расчетов с Творцом. Творец тоже внутри. Этот образ. Ну.
1: Стыд — это как бы тоже характер, с помощью чего я притягиваю свет?
0: Стыд — это ощущение о противостоянии дающего и получающего. Да, Хайм.
1: В продолжение этого, какая связь, если она вообще есть, между стыдом, может быть, силой стыда и силой Корана?
0: Понимаете? Стыд раскрывается в мере развития келим, и согласно развитию силы келим, силы развития — это то же самое, потому что в духовном у нас качественное развитие, не количественное. В мере развития кли оно может вызвать на себя действие света, которое приносит ему экран.
1: Правильно будет сказать, что есть прямая связь между величиной стыда и силой Корана?
0: Да, конечно. Конечно, он пользуется экраном. Экран — это ощущение, без которого я не знаю, что делать. Откуда я буду знать, какова разница между нами, которую я должен восполнить? Понятно, нет? Ну.
1: Я не понял, экран — это состояние или буша?
0: Экран — состояние, стыд — состояние, которое позволяет выстроить экран. Почему именно я стыжусь его и как? Это не как у нас стыд. Здесь стыд между двумя мирами, между двумя состояниями отдающего и получающего. У нас нет такого отдающего и получающего. У меня стыда — это защита моего «я». И поэтому получается, что без ощущения стыда мне не хватает главного параметра, что я могу здесь сделать. Разница, то есть без ощущения стыда я не могу выстроить из себя человека, подобного Творцу. Не могу. Поэтому говорят, животные не краснеют. Но человек, который краснеет в нашем мире, потому что его уличили, а не потому что он получает. Да.
1: А какая разница между вокруг и окружающий свет? Я пытаюсь как понять, что это личное, что-то мое, светит только мне, и что-то большее. А с другой стороны, есть понятие, что больше меня — это тоже ведь как бы мое становится. Это какая же разница между вокруг и окружающей?
0: Окружающий, охватывающий. Ты знаешь, он в четвертой части описывает, что есть столько разных видов цветов, и во внутреннем есть еще очень много. Я бы сказал так, окружающий свет — это то, что делает здесь закулисно, и который готовит тебя к следующему действию, дает тебе все возможные ощущения, пробуждает тебя так. Окружающее, всеохватывающее — это который был в связи с твоим экраном и находится не в твоих хилим, который ты не мог получить, скажем так. Приходит свет, который ты отталкиваешь. Потом ты облачаешь его в чем-то. И в соответствии с этим получаешь. Получил часть от прямого света, который пришел. Часть от него, который ты не мог облачить, вот этого часть, которая не может облачать, существует здесь, как окружающий свет. Это внутренний свет. Так это свет, который был в экране, и экран оттолкнул его, а затем знал, что он облачает часть, и зная, и знал, что вот эту часть он не может облачить. Он был с ним на связи. Ты обоняешь все эти порции, и знаешь, это стоит, это нет, различаешь в них все. Разница между окружающим светом и полностью охватывающим светом — это свет, который существует, вот этот, который существует от ступени перед тобой, которая готовит тебя Потому что дальше. Потому что все, что ты сделаешь здесь, это нынешнее действие, включая этот Ормак и Фа, следующая ступень, которая все задействует, это называется Орсовев. Я не знаю, что значит «чувствуешь». Чувствуешь келим и гулим. Нет у тебя внутренних келим, чтобы почувствовать его. Да.
1: Вот ощущается решимо. Наше решимо — это ведь цепочка светов, это нисхождение сверху вниз?
0: Да, отлично.
1: А что значит, есть свет вокруг, да, и в конце исправления?
0: Да, правильно. В конце исправления все внутренний свет. Отлично.
1: Когда клей ощущает стыд, экраны сокращения, он делает как из эгоизма?
0: Нет, такого нет из эгоизма. Мы говорим об божественном ощущении. И нельзя экран сделать из эгоизма. Экран делается только, чтобы отдавать Творцу, что значит из эгоизма.
1: А это было до стыда, потом стыд, потом сокращение, потом экран. А что со стыдом? Зачем нужен стыд, чтобы делать сокращение?
0: Потому что стыд — это ощущение, чего мне не хватает. Четвертая стадия полностью наполнена светом бесконечности. Свет бесконечности наполняет все келим. Со стороны Творца все завершено и совершенно. Он создал желание, привел это желание к осознанию себя. Это желание, когда творение чувствует Творца, чувствует, насколько он добр и творит добро, насколько он хочет любить и отдавать, насколько он действительно дает и любит. Со стороны Творца нет никаких претензий в творении. Я дал все, что хотел дать ему, создал ему 100 килограммов желания получать, дал ему 100 килограммов наслаждения, вместе с этим дал ощущение, что я люблю его, я весь для него. Мне нечего больше давать со стороны Творца. Это состояние, которое называется бесконечность. Что сейчас происходит? Исходя из того, что приходит со стороны, с одной стороны от Творца наслаждение, с другой стороны, осознание Творца как дающего наслаждения, творение начинает чувствовать не только наслаждение, но что я получаю его от кого-то, кто любит меня, который дает, который заботится. Восприятие заботящегося, любящего и дающего в желании приводит желание к решению. Я получающий, он дающий, он любящий, я получающий эту любовь, он дающий, я получающий, он большой, он первый, он совершенный, а я наоборот. То, что я обратен ему, это тоже еще не страшно. Ну так противоположно, и он меня таким создал. Но противоположно ему, что он все дает мне, а я получающий от него и не дающий ему. То есть есть здесь, мы должны уже заканчивать урок. Есть здесь проблема, что творение должно восполнить это ощущение. Я не как он, я должен вернуть ему. И отсюда уже идет сокращение. Мы должны завершить.
1: Ну что ж, дорогие хаверим, после такого особого урока мы хотим, да, еще до того, как будут задавать вопросы, мы хотим почувствовать впечатление ваше. Мы хотим задать вам вопрос. Мы слышали такой центральный закон на уроке, что наша работа в прямой линии, в йошах. Но постижение, ощущение — выгулим. А что это значит? Ну, давайте постарайтесь сказать, что вы чувствуете, какое у вас чувственное понимание есть. Вот мы работаем в Йошер, а постижение в Игулим. Скажите, что вы думаете. Давайте, даже не задумываясь. Ну, пожалуйста.
0: Ощущение — это подобие свойств Творцу. А в круге, когда я уподобляюсь, по сути дела, Творцу, это ощущение. С одной стороны, мы раньше слышали, что вследствие сокращения образовался стыд, есть внутренние изменения во мне со стороны творения, со стороны желания. И то, что я уподобляюсь ему и хочу отдавать ему, есть уже какое-то отношение, подобие, есть какое-то уже равенство ему, я начинаю приближаться в своих свойствах.
3: Решит коль туда. Баал Сулам котев митох рацуно.
1: Баал Сулам пишет, что в ее желании Создателя отдавать рождается в создании обязательное желание получать. Вот отношение между кругом бесконечности Творца, Кетера, с первым кругом Ак, мир Адам Кадмон, через Ценор, это как соотношение света Хасадим со свечением Хохма. Большое спасибо.
0: Да, спасибо. Я очень впечатлился от того, что Авиют, свечки, это свеча, фитиль и свет. И Рав назвал это, что воск — это Авиют, а фитиль — это экран. А, извиняюсь, масло, да, верно. Это авиют, а фитиль, то есть авиют и свет никогда не касаются друг друга. Он сравнил это с тем, что игулим не касается друг друга, но фитиль — это именно та линия сопротивления авиюту и несогласия с тем, что я сейчас обратен Творцу, это как бы пробуждает свет. Есть в этом что-то, на самом деле, очень впечатлился от этого.
1: Замечательно. Может быть, наши товарищи со всего мира? А, ну, сейчас Ошер.
0: Спасибо. Чтобы ваш вопрос еще более сделать трудным, он сказал, что нет два вида келим. Есть форма отношений игулим или йошер.
1: Да, очень правильно. Нет у нас двух. Два вида келим. Есть одно кли и линия. Давайте вернемся к нашему вопросу. Что работу мы производим в линии, в кав, ценор. То, что выверено, вымерено. Но постижение как бы в ощущении круга, ощущение в игулим, как бы из бесконечности.
0: Есть вопросы?
4: Киев.
3: Киев, пожалуйста.
0: О, Киев.
5: Так, дякую, товарищи. А, вот как раз питання про це. Як ми через Йошер наповнюємо Ігулім?
1: Що це значить? Як ми через Йошер заповнюємо Ігулім? Що це значить? Як чоловік вообще може восприйняти Ігулім? Со всеми его, если все его усилия в Йошер.
0: Верно. Верно. Рав говорит, что мы наполняем Игулим с помощью Йошер, потому что в Йошер есть экран. Без экрана бесконечность — это Игуль. Это как бы келим да игулим. Бесконечность, нет верха, низа, есть только порядок действия кетер, хохма, пхина, алиф. Но все там кругло. И тогда мы начинаем наполнять этот круг бесконечности. Как мы его заполняем? С помощью Йоши, с помощью того, что есть у нас экран. Экран — и отраженный свет, потому что отраженный свет становится новым кли. Но без экрана мы не можем наполнить. И тогда свет проходит через цену. Вы помните, Рав говорит, через ценор и получает свойства даже ценор. И тогда, когда свет входит в следующий гуль, это свет, который принял свойство желания, как пример с течениями. Вода внутри воды и все же отличается. И также с нашим кли. Так цинор, он наполняет и гуль. Еще.
6: Вы можете объяснить, что линия, она гораздо меньше, чем круг, и все равно пользуются именно им, чтобы получить свет. Да, всегда стоит вернуться к тексту, потому что в тексте у нас есть все ответы. Давайте поищем там ответы. Если я открываю 39-ю страницу, Орпними, пункт 30-й, он говорит нам так в 30-й пункте, Орпними. Смысл в том, что в Игулим нет экрана, который бы поднял бы отраженный свет, а без него творение в состоянии соединиться с высшим светом, как сказано выше. Там сказано, что кли, линии относятся, называется цинор, гораздо слабее, чем келим и гулим, которые образовались после первого сокращения, прежде появления кав. И потому говорит Ари, что несмотря на то, что келим и гулим гораздо выше, чем кав, и все же они не получают самостоятельно никакого света, но весь свет, что в них, они обязаны получить посредством этого кава, которое гораздо слабее и ниже, чем они. Что мы тут слышим? Что авьют? И авьюта нет в Игулим. Это желание, в котором нет меры. Это равнозначное желание. Там нет ограничений. Там нет верх-низ со стороны Творца Высшего. Он просто захочет их заполнить. А линия начинает ограничивать. Там начинает работать с авьютом. В линии начинаются расчеты. Сколько я могу получить ради отдачи, сколько я не могу получить ради отдачи. Все эти расчеты производятся, и тогда получает очень выверено, задано, как вот труба, которая ограничивает свет.
0: Если продолжить, Рони, твой вопрос, давайте откроем вопросы и ответы. Вопросы на странице 84. Вопрос цадик. Пейдалит на цадик. В чем разница? Между сферот Йошер де Йошер и сферот Игулим? И ответ на цадик дали. Первая колонка. Вся разница между ними, между сферот Йошер и Игулим, только в отношении экрана, который есть в Йошер и нет в Игулим. Еще раз. В чем разница между сферот Игулим и Йошер? Вопрос цадик. Вся разница между ними, она только в качестве в отношении экрана, который есть в Йошер и нет в Игулим. Еще вопрос. 94. 84-я страница. В чем Игулим лучше, чем Йошер? В чем Игулим лучше, чем Йошер? Ответ на 94-й странице и вопрос 94-й относительно Келим. Игулим возвышеннее, чем Йошер, потому что в Келим де Игулим нет экрана и авиюта, а в Келим де Йошер есть экран и авиют. И еще потому, что Келим де Игулим предшествует Келим де Йошер. Еще раз. В отношении Келим Игулим возвышеннее, чем Йошер, потому что в Келим де Игулим нет экрана и авиюта, а в Келим де Йошер есть экран и авиют. Еще потому, что Келим де Игулим предшествует Келим де Йошер. Так сначала есть у нас Игулим, которые возвышеннее, чем Йошер, а затем свет входит в цинор, в Кли де Йошер, который уже ниже этого Игуля, предыдущего, и тогда через этот Йошер свет приходит к следующему Игулю. И поэтому Бальсулам начинает свое объяснение, что круг бесконечности отличается от круга первой стадии. Отличается, есть разница между ними, в чем? В этом Йошер, который наполняет первую стадию.
6: Это что Игулим — это только вопрос отдачи, а Виют в линии, в каве? Где образуется Виют в кав? Получающее же кли, оно круглое.
0: После первого сокращения невозможно получать без экрана. Без отраженного света невозможно получать, потому что первое сокращение — это решение не получать в желание получать. Желание получать туда напрямую свет не входит. Это невозможно будет ради получения. Так мы получаем в отраженный свет. Ты помнишь, Раф нарисовал это, что есть чашка, а на ней еще чашка. И там отраженный свет. Это новая кли.
6: Когда мы говорим о виют, имеется в виду намерение, а не сила желания. Если я правильно понимаю, получающее кли, оно круглое, но в нем нет виюта, там нет что, никакого намерения?
7: Как это?
6: Что такое авиют относительно получающего кли? Авиют относится к работе человека. Работа человека, который хочет связи с Творцом после сокращения. А до сокращения мы говорим, что все было просто круглый свет. Творец хочет наполнять без всяких ограничений. У него нет проблем с тем, что творение получающий. Он дает. И вот мы слышали на уроке, что есть потом тема стыда, ощущение себя относительно дающего, насколько он любит, хочет давать, и, соответственно, против него трудно устоять. Поэтому творение хочет прийти к более высоким ценностям. Он хочет подняться до состояния статуса Творца, прийти к состоянию, когда он хочет быть, как он. Поэтому он сокращает себя и определяет, что с этого момента и дальше я готов получать свет, только если это будет в той связи, где это называется экран и отраженный свет, то есть ради отдачи. Весь большой свет, который я получал до этого, творение говорит «нет». Это очень важно. Поэтому говорится, что такое сокращение. Сокращение — это совершенно чрезвычайное, экстраординарное действие. То есть я сейчас готов получать свет, только если у меня есть правильное намерение. Это, тогда это работает с виют, а виют с экрана и отраженный свет получает только ради отдачи. Все относится уже к каву, к работе человека.
0: Давайте спросим мировое кли, у них все же преимущество. Женщина Торонто, пожалуйста.
8: Thank you. I believe you might have just answered the question with the restriction, but Rav said that we need to.
6: Я думаю, что, может быть, вы ответили то, что касается сокращения. Рав сказал, что нам надо выстроить наслаждение от отдачи. И вопрос, как это делать? Вопрос можно повторить?
8: Translation.
0: Можно еще раз?
8: Repeat. Yes. Rav had mentioned in reference to the restriction that we needed to reject.
0: Рав сказал в отношении сокращения, что нужно отталкиваться, пока мы не сможем вернуть Творцу. И тогда организовать эти наслаждения таким образом, чтобы были в направлении отдачи. Как это происходит? Через намерение? Миша, как мы получаем? Вопрос, как мы получаем после первого сокращения? Это то, о чем мы говорили, верно, с помощью намерения. Мы не можем получить напрямую. Так творение совершает на себя сокращение и получает только в мере, в какой есть отраженный свет. Вы слышали, как Рав сказал, что цинор — это сам экран. Сам экран, он несколько раз это повторил, сам экран — это цинор. Он также нарисовал это, что это разница между двумя стенками этого цинора — это экран. Так мы можем получать порциями, потому что сейчас у нас есть меры получения. Не то, чтобы это было круглым, бесконечным. Есть мера. Женщина латин 15, пожалуйста.
7: Gracias. El círculo es pura recepción. Quiero saber si entiendo bien. Y la línea es lo que trabajamos. La línea izquierda, el deseo de recibir. И entonces pido la corrección en la línea derecha y en la línea.
6: Круг — это целиком и полностью получение. Линия, левая линия, это желание получать. Через правую линию я рассчитываю, как получать. И тогда появляется цинор, где Творец позволяет, чтобы свет спускался, наполняет круг. И круг становится колесом. Игуль становится Гальгалем. Это правильно все, то, что я говорю? У нас есть определение, что такое Гальгаль. Вообще тема трех линий — это то, что будет потом в мире Ацилут. После разбиения, когда мы начинаем работать уже в трех линиях, у нас есть вопросы и ответы. Вопрос, что такое Гальгаль, колесо. Это находится, где это у нас? 12. Вопрос 12. Что такое Гальгаль, колесо? И он говорит ответ на странице 86. Сферот и Гулим называются Гальгалим, поскольку света в них собираются. То есть там нельзя уже различить закут и авиют. То есть сферот и гулим называются гальгалим, колес, потому что света там округляются в них, и там уже нельзя увидеть, различать ни закут, ни авиют.
0: Я хочу спросить об ощущении стыда. То, что четвертая стадия жила украсить себя, там, по сути дела, она начинает ощущать стыд, потому что еще не поняла, что это стыд. И тогда в четвертой стадии она превратила все в цинор. Четвертая стадия почувствовал, что получает. Получает свет бесконечности, полное получение во всех состояниях еще до этого. И желание. Далит есть там, далит, бет, гимель, бет, алиф, все эти свойства. И кто почувствовал это последнее, вот это четвертая стадия, почувствовал, что есть разница между ней и дающим, что оно только получает. И она противоположна этим Творцу. Она обязана получить, потому что цель творения, чтобы она получила. Но она почувствовала через все стадии перед ней, она почувствовала, что тем, что она получает, она обратно дающему. Она уже сделала усилие дающего и почувствовала тогда стыд, потому что она обратно.
6: Далит в далит или только вся далит?
0: Далит, которая в далит, почувствовала стыд, но поскольку в духовном все совершенно, свет ушел и из предыдущих стадий. И это Бальсулам как раз выясняет первой части. Поскольку кли совершенно, четвертая стадия четвертой, почувствовал стыд, но свет ушел это всюду.
6: Но сокращения были после ощущения стыда?
0: Да.
6: То есть и в этом украшение, желание украсить себя тоже было до сокращения. То есть вот ощущение далит в далит, тогда почувствовал стыд. Стыд начался раньше, до этого не чувствовала.
0: Да, но то, что она хотела уподобиться дающему, четвертая стадия, хотела уподобиться не третьей, а корню напрямую, так это ее украшение. Я хочу, и это также цель творения, то, что я буду как Творец, хотя я обратно не получаю, но намерение буду до конца как Творец.
6: Я почему спрашиваю, что буша в четырех стадиях, где это начало стыда, до момента, когда она раскрылась, далит в далит, когда не хочешь получать. Может быть, это дала меру и границы, где там будет экран и отраженный свет именно в такой же мере.
0: Может быть, ты прав, но нам пишут, что нужно задавать, спросить мировое кли, дать возможность им задать вопрос. Да, пожалуйста.
6: Women's pain.
9: Gracias, amigos. ¿Qué cambia de un círculo? ¿Qué cambia de un círculo a otro en la medida de adhesión con el creador? Es como si la sensación del creador depende de las cualidades del círculo. Cambia.
6: Чем отличается один круг от другого круга относительно слияния с Творцом? Меняется ощущение Творца с каждым кругом?
10: Ken.
6: Игулем? Да, замечательный вопрос. Потому что мы на уроке слышали, что вообще тема кав и игуль тоже относительно нашей работы потом снизу вверх. Где снизу, где сверху вниз, когда создается система, она образует экраны, проверяет, сколько света может быть получено ради отдачи. Относительно нас, когда мы поднимаемся, говорится о вскрывающем экране, где мы должны уподобиться определенной ступени, тогда каждый раз на нашем подъеме снизу вверх постепенно мы раскрываем круги. Игулим. И в каждом нашем постижении, когда мы поднимаемся снизу вверх, мы раскрываем игуль. И в каждом игуле мы раскрываем с определенной резолюцией, разрешающей способности бесконечность, какая-то степень бесконечности, где каждый игуль, в принципе, это получает свойство линии, сколько там есть экрана. Насколько можно получать, это наполняет игуль и дает вот это свойство. Это очень сильно отличается от бесконечности, но в определенной степени все-таки свет бесконечности.
0: Да, цитата от Рава с урока, словами Рава. «В той мере, в какой человек воспринимает, берет какое-то кли на духовной ступени, тогда можно сказать, что у этого кли есть ощущение бесконечности, есть у него ощущение игулим. Какому игулю он, с каким игулем он сравнится? То есть какую меру бесконечности он уже постиг? Тогда я не могу постичь меру бесконечности в кли де йошер. Кли де йошер — моя работа. А насколько я уподобляюсь Творцу, это я чувствую в кли де игулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность в разных мерах сближения, это с помощью работы в йошер. Но постижение, ощущение, оно в игулим. Мы переведем это.
6: Да, мы должны заканчивать, но мы, естественно, продолжим эту особую учебу. Да.
0: Секундочку, мы должны передать Дуде. Дуде, пожалуйста.
6: Дорогие хаверим, мы тут для того, чтобы вам представить и как-то вас так встряхнуть, напоминаю о региональном конгрессе, пробуждаем снизу, который будет происходить с четверга до субботы, 29 по 30 октября. Подготовка идет со всей силой, потом группы поделятся, как они готовятся. Но давайте небольшой так обзор по всему миру, что же происходит с группами по всему миру, как они готовятся. Северная Америка. Наши товарищи строят сами конгресс, уроки, трапезы, собрания товарищей. Работают команды над всем. Контентом, перерывами, культурный вечер. Короче, там праздник. В Европе будут конгрессы в 18 местах. И тоже уже происходит подготовка. И Швеция впервые, как новое место, которое организует конгресс в Тбилиси. Мы ждем 300 человек со всего русскоговорящего кли. Там тоже они уже соединяются и готовятся. Украина. Десятки готовят вместе все мероприятия.
1: И музыка работает над новыми песнями, в особенности в Украине. Мы ожидаем очень много новых товарищей, которые заканчивают сейчас глобальный кампус и будут участвовать впервые. В Латинской Америке 3 конгресса: Мексика, Аргентина и Колумбия. Товарищи, которые соберутся со всего континента, 3 делегации, которые будут, поедут из Израиля. И мы каждую неделю встречаемся, много тепла, много сердец в Зуме. Что происходит в Израиле? Региональный конгресс самый большой.
0: Да, и так мы в Израиле тоже начинаем сдвигать эти огромные колеса конгресса и работать вместе, и на самом деле в каком-то общем усилии выстраивать здесь региональный конгресс в Петах-Тикве, укрепляя наши группы, товарищей и подруг по всему миру в Израиле. Когда мы это сделаем? Завтра вечером. Zoom будет послан все по всему миру.

Это в гостинице Ганей Шимшон в Ашкелоне, а вести будут Гилад Шадмон и Орен Леви. Приглашайте знакомых, родственников. Ну и теперь закончим песней.

0: Шалом, бахелек аришон, нилмад шиур.
1: Здравствуйте, на первой части мы будем слушать урок Рава от 8 октября 2002 года. Урок основан на

0: статье, что означает благословение и проклятие в духовной работе, находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 37 минут.
1: מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.
0: Что означает благословение и проклятие в духовной работе? Комментаторы спрашивают о написанном. «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, которые я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не услышите». И возникает вопрос, почему вначале говорится о единственном числе «смотри», а еще они спрашивают, почему написано именно сегодня? Известно, что цель творения — это желание Творца насладить свои создания. То есть все создания почувствуют, как они получают благо и наслаждение от Творца. И это называется «благословен Творец, который создал нас во славу свою». Это значит, что творение получает благо и наслаждение от Творца, и это в честь Творца, когда творение получает от Него благо и наслаждение. Выходит, что каждый почитает Творца, и отсюда появляется почет у Творца, тогда как если творение не получает благо и наслаждение, это не дает почета Творцу. То есть то, что Творец сотворил творение, а они не чувствуют блага и наслаждения, а чувствуют, что они испытывают страдания в мире, не дай Бог. Это не дает почёта Творцу.
1: וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני.
2: И это как сказано, и призови меня в день бедствия, я спасу тебя, и будешь ты чтить меня. И объясняет Раши, ты будешь чтить меня, ибо слава моя в том, что я спасу тех, кто полагается на меня. Следует понять, неужели Творец нуждается в уважении, чтобы творение почитали его? Ведь его желание только давать благо и наслаждение. Так почему же говорят, что Творец получает уважение от того, что спасает тех, кто полагается на него? И ответ таков. Когда Творец знает, что творением известно, что Творец сотворил мир, для того, чтобы дать творениям благо и наслаждение, то только в то время, когда творение почитает Творца за то, что Он дал им благо и наслаждение. Получается, что сказанное «благословен Творец, который создал нас во славу свою», означает, что в то время, когда творение почитает Творца, это и происходит потому, что они получили благо и наслаждение. Получается, что когда творение благодарят Творца за то, что они получают благо и наслаждение, это чувство является следствием наслаждения, что когда творение получают это наслаждение, оно выходит из сердец получающих и раскрывается наружу словами благодарения. То есть в мере получения наслаждения раскрывается почет дающего. Так же, как мы видим в материальном, когда человек дает товарищу большой подарок, как получающий подарок выказывает ему уважение? Или в случае, когда он дает ему маленький подарок, как тогда получающий выказывает ему уважение? То есть уважение, которое выказывает получающий подарок дающему подарок, дает представление о величине подарка, то есть о величине ощущения получающего.
0: Например, человек, которого Творец приближает, то есть дает ему мысль и желание служить царю, наверняка есть разница в ощущении человека, если он служит великому царю. Тогда, конечно, он пребывает в радости днем и ночью от того, что он удостоился служить великому царю. То есть, если человек молится Творцу и представляет себе, что он находится перед великим царем, то как сильно человек впечатляется? Или же он говорит с маленьким царем? Какое тогда будет его впечатление? То есть, в мере ощущения человека, с кем он говорит и кому он молится, в этой же мере он пребывает в радости и в приподнятом состоянии духа. Как сказали мудрецы, знай, перед кем ты стоишь. То есть перед великим царем или перед маленьким. находим, что в той мере, в которой человек почитает Творца, в той же мере сам человек может видеть, какому царю он молится, великому или маленькому. Получается, что проявление уважения к Творцу, оно не ради Творца. То есть Творец не нуждается в том, чтобы ему воздавали почести. А это нужно для пользы человека. То есть человек должен знать, перед каким царем он стоит, перед маленьким или великим.
1: Улам.
2: Но для того, чтобы желание Творца реализовалось полностью в соответствии с целью, то есть чтобы не осталось свойства стыда, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть произошло скрытие, сокращение и скрытие на два действия. Первое, что сам Творец скрыт от нас, и необходимо верить, что Творец занимается нами, личным управлением каждого из творений. Второе, что настоящее благо и наслаждение находится в 613 заповедях, называемых языком Святого Зоара, 613 пхудин и вкладов, как объясняется в комментарии Сулам. В каждой из заповедей заложен особый свет, но это скрыто. Необходимо верить, что там находится благо и наслаждение. А скрытие это было только на благо творения, чтобы не существовало свойства стыда в момент получения блага и наслаждения. Это значит,
0: что это сделано, чтобы не было свойства стыда от того, что творения получают благо и наслаждение, потому что таким хочется. Выходит, что это свойство противоположно Творцу. А согласно правилу, что каждая ветвь хочет уподобиться корню, то в то время, когда творения получат благо и наслаждение, они почувствуют неудобство. Поэтому творения должны стараться делать все ради небес. То есть для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда между ними будет подобие по форме. То есть и творения будут делать все ради отдачи, так же, как и Творец. И автоматически не будет места для стыда. И это называется совершенством деяния его. Но как человек может прийти на такую ступень, сделать все ради небес? Ведь со стороны природы человек сотворен с желанием получать ради получения. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. То есть, когда человек видит, что он далек от этого, то есть, чтобы все его действия были бы ради небес, то он старается во всех своих действиях, которые он делает. И когда он видит, что не на каждое из его действий у него намерение ради отдачи, он просит у Творца, чтобы дал ему это намерение на действие, которое он выполняет.
1: То есть он просит Творца, чтобы за счет действия, которое он делает, чтобы это действие было свойством пробуждения, то есть молитвой, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи. Получается, что пробуждение снизу — это и есть то кли, которое Творец может наполнить. А в то время, когда у него нет действий, чтобы просил на них, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи, это как сказано, что нет света без кли. То есть нет намерения без действия. И поэтому возложено на человека умножать его действия, чтобы действия имели свойство хиссарона, чтобы просить Творца
2: наполнить эти хиссароны. Но природа человека такова, что когда ему становится известно, что главное — это все делать ради небес, и он видит, насколько они низменны, его действия, то человек начинает пренебрегать своими действиями. И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. Получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низменны, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего, вознаграждение и наказание. Еще раз. Человек, когда видит, что все его действия со стороны низменности, он говорит о своих действиях, что действия его несовершенны.
0: И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. И получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низкие, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего вознаграждения и наказания. А так как ради небес он не может обманывать себя, говоря, что у него есть желание к этому, потому что он видит, что все его тело сопротивляется этому. Поэтому, когда он говорит самому себе, если ты не будешь строить намерения ради небес, ты получишь наказание. Он не понимает этого, потому что не видит, что когда-нибудь будет в таком состоянии, что сможет сказать, что выполняет действия ради небес. А если так, то это называется, что он не верит в наказание. То есть из-за того, что получит наказание, он будет в намерении ради небес. И этого он не может понять. Это из-за того, что как могут наказать за то, что невозможно сделать. А о награждении, конечно же, тогда человек говорит, что оно не положено ему за такие действия. Получается, что тогда он не верит в вознаграждение и наказание, подобно светским, которые не верят в вознаграждение и наказание. Поэтому он пренебрегает ими.
2: Без веры мудрецов у нас нет никакого совета для продвижения вперед. Мы должны верить в веру мудрецов, которые сказали, что порядок работы таков, что нет света без клей. Поэтому человек должен верить, что тем, что он видит, что деяние его не ради небес, это и есть раскрытие свыше. Что так показывает ему правду, что желание получать его управляет человеком. И не в его силах что-либо сделать, если не выйдет ему от этого никакой выгоды для себя. Человек не может это видеть, а только в то время, когда хочет идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И это знание дано человеку тогда для того, чтобы у него была необходимость в помощи Творца, чтобы дал ему желание отдавать. чтобы это желание соединяет человека с Творцом. Иными словами, после того, как человек удостаивается получить желание к отдаче, тогда в этой кли Творец может дать ему благо и наслаждение, как заложено в цели творения насладить создание. Получается, что следует различить здесь три стадии. Первое, что человек начинает чувствовать, что не хватает у него кли, которое называется желание отдавать. Однако человек целиком погружен только в эгоизм, и этот хиссарон не приходит со стороны человека. А человек должен верить, что этот хиссарон, что он не может сделать ничего ради отдачи, это помощь, которая приходит к человеку свыше. И помощь эта в том, чтобы он почувствовал хиссарон.
0: Второе. Просить у Творца, чтобы он дал ему свойство благословения, то есть свойство желания отдавать, которое называется кли хесед, что он хочет делать все только лишь ради отдачи, чтобы доставить Творцу своему наслаждение. Это то, что написано в предисловии книги Зоар. Хесед — это благословение, как написано. «И опустошил я вам благословение». Как сказано, «Мир будет построен хеседом». Милосердие. «Будет построен» означает «построение» и «понимание». Потому что установил он достаточно четко, чтобы различать между теми, кто идет за духовным, и тем, кто отклоняется и идут за другими богами. Согласно сказанному, «И когда сжалился я над вами, когда вы умоляли меня от Творца, и опустошил я вас благословением без конца». То есть, до того, как получают кли благословения, то есть келим отдачи, нет келим для получения блага и благословения, из-за которого был создан мир. Это по той причине, что все уйдет в клипот, а не в святость. А вся основа святости построена на желании отдавать. Третье, что 613 заповедей у него уже находятся в свойстве 613 кудин, вложений. То есть когда он постигает 613 цветов, которые облачены в 613 пудин, указаний. И это свойство блага и наслаждения, облаченные в них.
2: Однако основная работа заключается в первой стадии. Там, где 613 заповедей, называются 613 эйтин, советов. То есть советов, как просить Творца, чтобы он дал ему отдающие келим во время скрытия. Потому что в этом состоянии есть подъемы и падения. Потому что много раз человек приходит к решению, что работа эта — получить когда-нибудь, благодаря помощи свыше отдающей келим, это совершенно невозможная вещь. Потому что когда просит, чтобы Творец дал ему эти келим, он видит совершенно наоборот. В том месте, где Творец должен был помочь, чтобы он получил отдающий келим, он видит, что всякий раз после приложенных усилий получает еще больше желания получать. В таком случае человек думает, что нет смысла просить об этом, так как будто на человека не обращают никакого внимания свыше, чтобы занимались им. И поэтому он часто принимает решение, что не стоит работать просто так, без какой-либо возможности. И тут человек нуждается в большом укреплении, чтобы не сбежал с поля боя, сказав раз и навсегда, что эта работа не для него. Человек в этом состоянии нуждается в милосердии небес. Тот человек должен идти только выше знания, потому что он видит, что правда на стороне знания. То есть, согласно знанию, с которым он производит свои расчеты, он должен убежать с поля боя. А за то, что он не убегает, он должен возблагодарить Творца за то, что свыше не выбрасывают его с пути, который ведет к царскому чертогу.
0: То есть человек должен всегда давать благословение, всегда давать благодарение Творцу за то, что он не принял злословие, когда тело его всегда говорит ему: «Это не для тебя». Тело говорит ему: «Ведь ты видишь, сколько усилий ты приложил, и ты все еще находишься в том же состоянии, в котором находился в начале работы». И еще говорит ему: «Если ты хотел увидеть, что преуспел в чем-то, ты видишь, что ты пошел назад, а не вперед». И это действительно то знание, которое отдаляет человека от духовного, потому что внутри знания его тело право. Находим, что то, что человек не убегает с поля боя, это тоже не благодаря его собственным силам. А он должен сказать, что только сила, которую дают ему свыше, не дает ему убежать. То есть человек должен верить, что с одной стороны дают ему увидеть, насколько он далек от совершения действий ради отдачи, то есть что он идет назад. А с другой стороны он должен верить, что он, что то, что он не убегает с поля боя и часто верит выше знания, что приблизит его, и он удостоится слияния с Творцом, получается, что все это, что он делает на духовном пути, строится только лишь на вере выше знания. И из сказанного поймем то, что спрашивают. На что намекает нам то, что написано: «Смотри, я полагаю перед вами сегодня». И это означает, что сегодня означает, что каждый день человек должен начать заново и говорить, что сегодня он удостоится свойства «смотри». То есть «смотри, я твой всесильный Творец» и не убежит с поля боя. Чтобы не сказал: «Я уже молился много раз, чтобы Творец дал мне отдающий килим и выйти из-под власти желания получать ради себя. И не получил я никакого ответа на свою молитву». В таком случае, какая польза от того, что я буду еще раз молиться?
2: Находим, что то, что написано сегодня, указывает на то, что каждый день пусть будут они, то есть заповеди, в глазах твоих как новые. То есть человек должен знать, что всякое начало в работе называется день. А молитва, которую человек возносит, чтобы Творец приблизил его к работе, эта молитва называется день. Однако, поскольку молитва о приближении к Творцу создает у человека кли, то есть свойство потребности и желания, и это желание доставляет человеку страдания от того, что Творец не приближает его, поэтому каждый день создает у человека одну полость. Но хиссарон должен быть глубокий. И отличительное свойство большого хиссарона в том, что он подходит для большого наполнения. И поэтому нужно начинать заново, каждый день делать новые усилия по преодолению. Это значит, что всякое преодоление создает новый хиссарон, пока сумма всех этих дней не станет одним длинным днем, когда уже существует возможность, чтобы Творец дал туда свое наполнение, которое называется желанием отдавать. Это означает, что он получает благословение, то есть свойство хесед, которое называется «отдающий келем».
0: И согласно этому следует объяснить, что такое «сделаем и услышим». Что «сделаем» относится к нижнему, то есть что нижний должен сделать свой хиссарон. То есть, чтобы он стал нуждаться в Творце, чтобы он помог ему обрести отдающий келим. Потому что все те, кто говорят вначале «услышим», то есть что тело нужно вначале услышать и увидеть выгоду в том, что будет делать все ради небес, и тогда он согласится делать, то есть делать ради небес. И если он не видит, что стоит работать ради небес, то как же он может сделать что-то ради небес? И поэтому народ Израиля, то есть те люди, которые хотят быть в свойстве Яшар-Кель, прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды, они видят, что тело никогда не согласится работать ради пользы Творца. И тогда они говорят, мы будем делать действия с намерением ради небес. И несмотря на то, что мы видим, что у нас не получается, потому что это противоположно природе, однако мы верим, что если мы попросим у Творца, чтобы он услышал нашу молитву, конечно же, он слышит молитву. И тогда мы услышим, то есть удостоимся увидеть, как Творец слышит молитву, и Он даст нам силу желания отдавать. И поэтому народ Израиля, то есть злое начало в народе Израиля, тоже не согласно работать ради Творца, а не ради себя. В любом случае, они верили в Творца, что он слышит молитву. Что если мы попросим у него, чтобы он дал нам эту силу, что мы действительно хотим делать, производить действия ради небес, и лишь злое начало в нас противостоит этому, то, конечно, Творец, он слышит молитву. И, несомненно, мы удостоимся узнать, как Творец слышит нашу молитву, тем, что мы получим от Него желание отдавать. И тогда мы с уверенностью сможем сказать, что Творец слышит.
2: Этим можно объяснить то, что сказали Израиль. Сделаем с нашей стороны все, что возможно для действия, и попросим его, чтобы он услышал то, что мы просим его. Тогда удостоимся и услышим. То есть Творец даст нам отдающий келим, и это келим благословения. То есть высшее благо, которое Творец хочет дать в качестве блага и наслаждения, сможет облачиться в эти келим, так как есть подобие между светом и клим. Получается, что прежде нужно получить хиссарон, то есть чтобы человек получил истинный хиссарон к желанию отдавать, то есть чтобы почувствовал, что хиссарон настолько большой, что нет в мире никого, кто был бы способен наполнить этот хиссарон, кроме самого человека. И тогда это называется, что он нуждается в Творце. И тогда человек нуждается в милости небес, чтобы не убежал с поля боя. Ибо, как правило, когда человек работает, он видит, что он не продвигается, и тогда он убегает от духовной работы. Поэтому возложено на человека просить Творца, чтобы помог ему, чтобы он не сбежал посередине работы. И можно сказать об этом, что человек прилагает усилия, для того, чтобы постичь желание отдавать. А то, что он чувствует, что приложил много сил, это называется старость. То есть много времени находится он в этой работе. И поэтому нужно молиться Творцу, не высылая нас в момент старости. Когда у нас будет мало сил, не бросай нас. Мало сил означает, что нет больше сил терпеть, что после всех молитв, которые мы вознесли, чтобы ты дал нам желание отдавать, мы все еще не удостоились его. Не высылай нас посередине, а дай нам силы терпения, чтобы мы не убежали с поля боя. И дай нам еще силы молиться тебе, чтобы ты дал нам желание отдавать.
0: И нужно знать, что в духовной работе старость не определяется возрастом. А старость означает, что человек пришел к состоянию, когда он говорит: «Я вижу, что уже приложил много усилий для того, чтобы постичь что-то в духовном. И я вижу, что не получается у меня». И поэтому он смиряется с этим состоянием, в котором он находится, и говорит: «Может быть, придут молодые вместо меня, у которых есть больше энергии. А я вижу, что я не способен на это». Это называется старик в работе. Однако и в материальном виде мы иногда видим, что у людей преклонного возраста, которым много лет, есть энергия, как у молодых. И может быть человек, который уже в возрасте старше 80 лет, и у него есть энергия, и он работает больше, чем те, кто моложе его. И все еще у него есть желание достичь что-то в материальном мире. Но в духовной работе, конечно же, старость не имеет отношения к возрасту. А старостью называется, когда у него прекращаются силы и стремление достичь цели. И в связи со сказанным нужно понять то, что спрашивают. Почему написано «смотри в единственном числе», а потом написано «я полагаю перед вами» во множественном числе. И это означает, что Творец сказал «смотри» в единственном числе. «Я полагаю перед вами». Тут есть множественная власть, то есть две власти. «Я дал вам свойство видеть», то есть, что вы удостоитесь увидеть, что нет более, чем власть единого.
2: То есть все ваши действия будут только ради отдачи Творцу, а власть желания получать будет отменена. Этим можно объяснить сказанное мудрецами, высечено на скрижалях, что стали свободными от ангела смерти. Нужно понять, что означает свобода от ангела смерти в духовной работе. Следует знать, что желание получать для себя является ангелом смерти. И это, согласно сказанному мудрецами, грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что они оторваны от источника жизни по причине отличия по форме желания отдавать. То есть само по себе желание получать отделяет их от источника жизни. Выходит, кто он, ангел смерти, убивающий человека? Это желание получать. Согласно этому получается, что человек удостаивается, когда Творец ему дает желание отдавать, и это благодаря выполнению Торы и заповеди. Поэтому, когда устанавливается власть единого, когда само желание получать входит под власть единого, то есть власть Творца, тогда автоматически приходит свобода от ангела смерти. Ибо желание получать для себя не действует у него, потому что Творец дает ему власть единого. И это означает: «Смотри, я даю это перед вами». То есть «я ваш Творец, я полагаю пред вами», чтобы была только власть единого.
0: А потом объясняется написанное, чтобы лучше знать, что такое благословение и что такое проклятие. И говорит: благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, то есть какое благословение я вам даю? То, что вы сможете услышать заповеди Творца Всесильного вашего. И это именно тогда, когда удостаиваются отдающих килим. Это и есть благословение, как написано. Благословение, которое вы услышите. А проклятие — это если человек видит, что он не способен слышать. И тогда он должен знать, что он находится под властью ситраха, которая противоположна святости. Как было сказано выше, благословением называется отдача, а проклятием называется получение. В свете сказанного получается, что человек должен каждый день стараться начинать заново, чтобы не выглядел он как старик, чтобы старался обрести власть единого. И тогда он удостоится получать благое наслаждение, в чем и заключается цель творения.
3: ניב כתוב לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה זה שאלה
2: אני понял что значит не входить в свойства старости в чем совет рабаша не стариться что это значит я не понял
4: כן הוא כתוב בדיוק זה היה לי פה מול העיניים
0: да Как раз это было у меня перед глазами. Не входить в состояние старости, это значит, что не отчаиваться в просьбе, что человек должен все время идти и благодарить Творца, и никогда не отчаиваться, воюя со злым началом. Поскольку тело говорит ему, что это не для тебя, и у тебя нет силы, ты уже просил, и сколько тебе еще продолжать работу? Нужно всегда идти выше знания.
1: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
2: Перейдем к уроку от ноября 2002 года.
0: Мы прослушали статью, что означает благословение и проклятие в духовной работе из третьего тома Шлеве Асулам, страница 93. Получается, что... Да, 93-я страница. Получается, что все должно начинаться с отрицания. Не как в нашем мире, где принято думать, что тот, кто ничего не делает, не ошибается. Поскольку иногда есть ошибки. И не просто иногда есть ошибки, а если вначале нет ошибки, решающие ошибки, основополагающие ошибки, осознание зла. Тут только в это можно сделать первый правильный шаг к цели. И когда ошибку исследуют в ее понимании во всей ее широте, во всех ее основах, сама эта ошибка, становится кли, которая прокладывает путь со всеми его этапами и всеми возможностями исправить себя. То есть ошибка в самой открытой форме, в самой отрицательной форме, в осознании всех свойств нехороших ее. она сама представляет собой, она определяет весь путь, определяет и определяет всю исправленную форму, которая должна из нее выйти. Поэтому, если клей не раскрывается полностью в своей неисправленной форме, человек не постигает в нем даже мельчайшие детали в развитии зла, то относительно этого не будет исправления и достижения совершенства. Поэтому не то, что иногда есть ошибки тут и там в пути, а в каждое мгновение, на каждом шагу, во всем его пути, это просто осознание ошибок и их исправление, и снова ошибки и исправление. И этот процесс, он не прекращается. И необходимо понять, отнестись взрослым образом, что ошибка — это кли, и эти состояния, которые чувствуются, это необходимые ощущения, потому что из них выходит все, потом постижение, ощущение слияния, исправление. И поэтому тот, кто приходит к осознанию зла, к ощущению ошибок, кто он и что он, я бы сказал, что это уже больше половины. Намного-намного больше половины работы. Только из глубины ошибки человек уже начинает пробуждаться. Осознание ошибки дает ему знание, как и что исправлять, и силу исправлять, если он видит, что это ошибка. Относительно этого он видит. Ошибку, разумеется, можно увидеть только в свете, относительно который человек чувствует, как сказано, что преимущество света и тьмы. И без приходящего света наши ошибки, заблуждения и все наши состояния никогда не предстали бы перед нами в истинном виде. Поэтому нам не нужно стремиться к ошибкам, нам нужно стремиться к свету, поскольку величина света, насколько он светит, в нем раскрывается ошибка. И это определяет две вещи. Неважно, какие ошибки или какие ощущения ошибок есть, что мы не ощущали, несмотря на это, мы всегда должны стремиться к свету. Свет раскрывает в ошибке дополнительные развлечения и пробуждает желание исправить ошибки, то есть ощущение зла, осознание зла, и он же приносит все исправления, то есть свет делает всю работу. Он и раскрывает отрицательное состояние, и все его причины, и все строение неисправленного кли, и потребность в исправлении. Поэтому наше стремление всегда должно быть направлено к свету. Хотя ощущение света в нас — это ощущение отрицательного состояния, состояния разбитого кли. То есть тут есть и благословение, и проклятие, которые в сущности составляют одно целое.
5: Как он говорит,
0: смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Творец дает и благословение, и проклятие. Оба исходят от него. Для чего? Только для того, чтобы мы различали между ними. А тот, кто различает между ними и принимает решение, именно вот это распознавание называется человеком. Не само благословение, не само проклятие, потому что Творец дает благословение и проклятие. И свет, и тьму. Кли и свет приходят свыше. И только развлечение, то есть выбор, это называется человеком. Тем, что здесь рождается, тем новым, что здесь рождается.
6: То
0: есть человек это духовное развлечение, которое находится между Творцом и Фараоном, между добрым и злым началом, между правой и левой линиями. И это духовное развлечение, осознание, решение, развлечение между тем и этим. Итог всего этого.

0: называется человеком.
1: Кен.
2: Да.
1: Про уподобление он пишет, что когда человек, то, что Творец дает ему желание отдавать, и тогда удостаивается света. Я думал, что мы достигаем желания отдавать, потом можно выполнять Тору и заповеди. А он пишет, что благодаря соблюдению Торы и заповедей удостаивается желание отдавать. Что это значит?
3: Какова связь между желанием отдавать и Торой и заповедями? Нужно ли соблюдать Тору и заповедь, чтобы получить желание отдавать, то есть свойство Творца? Или сначала получают свойство Творца, и тогда уже могут соблюдать Тору и заповеди, то есть совершать действия по отдаче? Верно, и то, и другое. Торой и заповедями называются все усилия, которые человек прилагает, чтобы прийти к ответу на вопрос, в чем смысл моей жизни? Вопрос, в чем смысл моей жизни, возникает потому, что раскрывается кли, противоположное Творцу. Творец является источником жизни, светом, который создал кли и наполняет его. Когда кли спрашивает, в чем смысл моей жизни, так проявляется ощущение пустоты, отделения, отдаление. Если такой вопрос пробуждается в человеке, если этот вопрос действительно исходит из самой глубины, а не потому, что он потерял деньги или почесть, и теперь он говорит, что у меня есть пустое кли почета или денег, если он видит, что ему нечем наполнить свое кли, ни почестями, ни деньгами, ни знаниями, ни животными наслаждениями. Это называется вопросом, в чем смысл моей жизни, когда все, что находится перед ним в этом мире, то есть все, что можно наполнить кли ради получения, что может наполнить кли ради получения, он уже не способен его наполнить. Это значит, что в нем раскрывается кли, который наполнить можно только с намерением ради отдачи. Искра, точка в сердце. Килим, который можно наполнить только с помощью намерения ради отдачи, называется килим будущего. Килим, который можно наполнить только с намерением ради получения, называется килим этого мира. А килим, который можно наполнить только благодаря намерению ради отдачи, называется килим будущего мира или духовными килим. Поэтому мы говорим о человеке, что с помощью просто получения для себя дай ему весь мир, все, что есть. То есть все возможности в получении наслаждения, чтобы наполниться напрямую, он вдруг чувствует, что это невозможно. Я остаюсь пустым. Это значит, что в нем раскрывается то кли, которое Творец внедрил в него посредством разбиения, разбиения килим, или с помощью греха Адама Ришона. То же самое. Так с того момента, когда человек ощущает этот вопрос, в чем смысл моей жизни, и поневоле начинает совершать какие-то действия, поскольку этот вопрос, этот хисарон уже определяет, о чем он будет думать, что он будет чувствовать, куда он будет двигаться, и все действия, которые следуют из этой точки в сердце, то есть из поиска уже экрана, хотя он и не знает, что это такое, поиска духовного наполнения, они называются Торой и заповедями, потому что он уже собирается, собственно, выстроить духовное кли. И это само кли называется заповедями, которые строят с помощью 613 заповедей, частей, которые есть в парцуфе. А Тора — это свет, который он собирается получить, наполнение, хотя он еще и далек от этого, и все его действия еще он совершает ради получения. И пока он не придет к Лолишма, ему еще предстоит пройти немало лет. Но и эти действия все равно называются Торой и заповедями. А когда человеку достаивается экранов, то есть раскрытия Творца,
0: Магиело, мизе,
3: и тогда приходит к нему и выстраивается в нем экран, сила преодоления, противодействия желанию получать и способность работать с желанием получать ради отдачи, тогда он действительно, это означает, что он действительно делает правильные действия, духовные, которые называются заповедями, и свет, который он получает в эти келим, то есть создаваемый им парцуфим, называется Торой. То есть Тора и заповеди как подготовка, и есть Тора и заповеди как таковые. Об этом он пишет в конце первого тома книги Зоар. Он пишет, что есть... Где там? Ну,
0: дайте.
3: Он пишет, что есть Тора и заповеди.
0: Керахалев Зор, выкажа.
3: Первый том Зор, пожалуйста.
0: Укутевках.
3: Он пишет так. Бальсулам. Первый том Зор, после всего первого тома, то есть после предисловия книги Зор, у нас есть часть, которая называется Марот Асулам. Общее выяснение всех 14 заповедей, как они соотносятся с семью днями начала творения. Так он говорит так, первый пункт. Заповеди Торы на языке Зор называются вкладами, пкудин. И они также называются 613 советами этим. Это то, о чем ты спрашиваешь. Есть заповеди до того, когда я действительно что-то делаю, и заповеди после того, как я уже могу что-то делать, когда я уже способен совершить настоящее действие. То есть до того, как я обрел экран, и после того, как я обрел экран. И сейчас мои действия тоже называются заповедями. А разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона, по ним и обратная, ахор. И подготовка к чему-либо называется обратной стороной ахор. Это то, чем сейчас мы занимаемся. А постижение этого называется лицевой стороной, по ним. И подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем и услышим». Как сказали мудрецы, исполняющие слово его, чтобы слышать голос речения его. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами. Советы. И они находятся в свойстве обратной стороны, ахор. И мы тоже находимся сейчас в ахораем, в скрытии лика, да? Свойства Ахураим. А когда удостаиваются свойства слышать голос речения его, когда обретают такое свойство, такой статус, когда можно слышать голос речения его, свойство бины, исправление Хафец Хесед, тогда 613 заповедей становятся вкладами пкудин. От слова «пикадон» — «вклад». Что это значит? Что такое вклад? Когда что-то входит, тогда это называется вклад. То есть я что-то обрел. Ибо есть 613 заповедей, и в каждую заповедь заложен свет определенной ступени, где сама эта заповедь является особой ступенью для духовного действия. Так относительно этого действия приходит наполнение, вклад. И эта ступень, соответствующая определенному органу из 613 органов тела и связок души и тела. Что значит души и тела? Связок души и тела. Телом называется клей, в котором есть 620 частей, и относительно каждого исправления этих 620 частей, когда исправляется соответствующая часть, приходит соответствующий ей вклад, и поэтому есть 620 вкладов, то есть цветов. И получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. И это свойство лицевой стороны, по ним этих заповедей. То есть он уже притягивает света, это называется по ним. И относительно лицевой стороны, под ним этих заповедей, которые называются уже вкладами Кутим, Рабби Шимон выясняет эти 14 заповедей, которые приведены выше, ну и так далее. То есть, иными словами, у нас есть действие до того, как мы обретаем экран, и это действие, которое мы...

0: который светит издалека и постепенно продвигает нас. Он все еще не может наполнить нас, но он светит издалека. Относительно, то есть есть настоящие Тора и заповеди, и есть Тора и заповеди, которые называются подготовкой.
1: Все?
0: Понятно? Ну хорошо, так начнем учиться. А если правильная ошибка, то что? Если ошибка правильная, она раскрывается напротив Творца. То есть в конечном счете все наши ошибки, все наше сознание зла, все кли наше, вся наша противоположность Творцу называется фараоном. Так это он в точности против Творца, противоположен Творцу. Что сделал Творец? Он создал нечто, противоположное себе, в точности противоположное. То есть все его свойства он взял, обратил их и сделал нечто противоположное себе. И сейчас, если придет какое-то нейтральное развлечение между ними, между Творцом и его и образом, противоположным ему, то вот это развлечение, которое называется Адам, человеком, оно может начать проверять, изучать противоположные свойства Творца, свойства противоположные между Творцом и фараоном, может изучать и то свойство, и другое свойство, и какая разница между ними, и что предпочтительнее. И итог, который уже у него будет из этих развлечений, то есть его решение, оно называется ступенью человека. Поэтому Творец изначально не может создать человека, сотворить человека из себя. Изначально он создает, творит боре от слова бар, вне, снаружи, вне ступени. Если он делает что-то внутри своей ступени, это называется как зародыш в утробе матери. У зародыша в утробе матери уже есть нечто, что находится вне матери. То есть творец, если он хочет что-то сотворить, он обязан сотворить свойства, противоположные себе, противоположные ему. Так постепенно приходит к состоянию при развитии вот эта система. Будущее творение постепенно приходит к состоянию, в котором она все дальше и дальше и дальше и дальше от Творца начинает чувствовать, в каком месте, в каком состоянии оно противоположно Творцу, а противоположно Творцу мы начинаем чувствовать в виде жизни, в виде вопроса, в чем смысл нашей жизни. Это наше начало, вот эта точка в сердце. Прежде чем человек чувствует вопрос, в чем смысл нашей жизни, но это не потому, что он потерял какие-то животные наслаждения, и если ты ему вернешь это наслаждение, то он этим удовлетворится. А настоящий вопрос возникает, потому что человек уже не способен удовлетвориться животными наслаждениями, он уже против Творца. И когда вопрос действительно направлен к Творцу, человек начинает чувствовать свой ибур, состояние зародыша. Он начинает развиваться внутри Творца. Он еще не вышел от Творца, пока он все еще происходит за счет Творца. Но здесь уже начинает возникать нечто, находящееся вне Творца. И из этого следует вопрос, в чем смысл нашей жизни. Все вопросы типа «в чем смысл нашей жизни?» во всей их величине в левой линии, они все возникают из ощущения противоположности Творцу. А ощущение противоположности Творцу называется творением. Невра. Невра, творение, называется так, потому что оно создано. Невра от слова «бара» — сотворил, то есть «бар» — снаружи. То есть мы... Когда мы родились, то есть начали становиться самостоятельными, мы еще не самостоятельны, но мы как бы называемся творениями с того мгновения, когда в этой жизни, в этом кругообороте получили вопрос, для чего я живу,

0: И если этот вопрос серьезный, относится к духовному, а не к этому миру, с него начинает формироваться человек. А до того нет свободы выбора, до того нет человека, до того существуют просто системы Творца, которыми он управляет и которые продвигает, пока в них не пробуждается этот вопрос. Поэтому, как только возникает этот вопрос, он должен привести человека к единственному, самостоятельному, добровольному действию.
1: Пхиратит.
0: По собственному выбору. А что это за действие по собственному выбору? Искать, как соединиться с кли, снова вернуться к состоянию, снова как бы, чтобы быть как Творец. И для этого ему нужно собрать все остальные части души. Все остальные души. То есть выбор осуществляется в группе во всем этом действии. Да.
2: Все наши действия в группе и всевозможные мысли, когда я пытаюсь понять, что Творец от меня хочет, то тогда как это можно?
0: На нашем пути не может быть никаких ошибок. Ошибок вообще нет, понимаешь? Вообще нет ошибок. Если мы говорим о системе, которая приводит нас к исправлению, то, что нам кажется ошибкой, является раскрытием нашей противоположности Творцу. Единственная возможная ошибка, которая может быть у нас, это приложить меньше усилий, чем то, что возможно, чтобы ускорить наше развитие, чтобы ускорить наш приход к исправлению. Это единственная ошибка. Только здесь есть выбор. То, что он пишет в предисловии к ученической сферот, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это, то есть приложи усилия именно здесь, только здесь. Если человек прилагает усилия, он идет вперед, а не прилагает, то ощущает страдания, пока они все-таки не вынуждают его идти вперед. Усилия нужны для того, чтобы еще до страданий найти силу идти вперед, не ждать, пока страдания подтолкнут его сзади, а найти силу, которая будет тянуть меня вперед, спереди. И такой силой может быть только группа, потому что Творец не даст тебе такой силы. В этом и состоит твой выбор. Он только помещает тебя в такое место. Сам ты не можешь найти подобные силы, только благодаря окружению, как он там пишет. Единственная внешняя сила, которая может быть у тебя. И в конечном счете это Творец. Что такое окружение? Творец в той мере, в которой ты отказываешься от своего эго и готов соединиться с товарищами ради достижения цели, это в сущности тот же Творец. Ты в чем-то уподавляешься ему, и в этой мере ты уподавляешься ему по свойствам, и тогда тебе светит свет, и он продвигает тебя вперед. Так что такое товарищи, для чего они нужны? Это просто то же самое проявление Творца, если ты так относишься к ним, как к частям души. Это тот же самый Творец, только он проявляется в такой форме, потому что именно так ты способен увидеть свою работу, приложить усилия и не обманывать себя.
1: А давару пашут мод.
0: Это вещь очень простая.
2: Как проверить ту ошибку, о которой мы говорили, что ты прилагаешь меньше усилий, чем можешь?
0: Как проверить, не прилагаю ли я меньше усилий, чем могу? Это тоже очень просто. Получаю ли я от окружения максимально возможное воодушевление и пробуждение? Максимальное, насколько только возможно. Ищу ли я все время, как улучшить окружение, чтобы оно стало наиболее полезным для меня? Это проверка, делаю ли я достаточно, делаю ли я максимум. Ты видишь, поскольку все измеряется относительно окружения, и поэтому я в конечном счете могу это увидеть. Относительно Творца я обманываю себя, и у меня нет никакой основы для измерения. Поэтому он говорит, что свободный выбор состоит в том, чтобы каждый раз создавать лучшее окружение, постоянно искать и находить окружение, которое лучше подходит для продвижения, более оптимальное. Это ответ на вопрос, что находится в наших руках. Кроме этого, все наши действия, все мысли, все решения, все приходит свыше, и они не наши. Они все входят в ту же самую формулу, что Творец берет руку человека и кладет на правильный выбор. Все, что не относится к такому решению относительно окружения, относительно группы, входит в эту формулу, согласно которой Творец кладет руку человека на добрый выбор. Есть только два действия. Одно действие Творца ко мне, то, что Он кладет мою руку, путем страданий или добрым путем, неважно каким, разными способами. Это его единственное действие — положить мою руку на добрый выбор. А мое единственное действие состоит в том, что я иду укрепляться благодаря окружению. Кроме этого, в реальности вообще ничего не существует. Ни в действии, ни в мысли, ни в силах, ни в их применении. Ничего. Только эти два действия. Одно от него и одно от меня.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятку.
0: Да, мы тут изучаем, что весь наш путь должен проходить через ошибки, через тьму. Мы должны всегда приходить к осознанию зла, приходить к ошибкам и пройти через них, чтобы действительно мы смогли получить правильное направление. Творец проводит нас через все эти состояния, и это необходимо для того, чтобы всегда продвигаться. И это в статье называется благословением, что Творец дает и благословение, и проклятие. И мы всегда ищем Творца, и чтобы мы себя не обманывали, мы должны всегда это делать относительно группы. Это действительно место, в котором мы можем себя проверить, действительно ли мы идем к цели, и это то, что всегда нас продвигает вперед, а не толкает сзади.
4: Да, нам надо все время стремиться выбирать, чтобы он раскрывался, да, в разных дополнительных ощущениях, а он дает желание исправлять духовное. И человек, когда начинает задавать вопрос, в чем смысл жизни, и с этим вопросом продвигаться, относиться к группе, и через группу будет получать исправление и и будет стремиться достичь цели.
5: Да, наш путь выложен ошибками, и мы должны продвигаться с помощью осознания ошибок для того, чтобы прийти к постижению. И, по сути дела, ошибки — это кли, а их исправление — это исправление кли. Для того, чтобы мы пришли к осознанию ошибок, мы должны привлечь свет, который, по сути дела, раскрывает нам эти ошибки. И Рав подвел итоги в конце, что есть, по сути дела, два действия во всей реальности. Единственное действие с моей стороны — это укрепление в группе, где я реализую только свободный выбор и действия от Творца, только добро и наслаждение не сходит к нам. И это то, что мы должны восполнить в исполнении уподобления формы.
4: Да. И Рав сказал, в чем вопрос? Ради чего я живу? Зачем я живу? А до этого вопроса человека еще нет. Это вопрос, это начальная точка в нашем путешествии. Ради чего, зачем я живу? А потом я должен искать, как включиться в кли. Но вот это вот начальная точка.
5: И после этой точки нужно все время стремиться к привлечению света. Свет, он раскрывает зло. Свет раскрывает, где нужно исправлять и как, и дает силы исправлять все через свет.
4: Но этот свет также раскрывает и правильные ошибки. Светит и раскрывает. А в группе можно все больше и больше и точнее ощутить, да, и жить там, быть там. Потому что хевра от слова хибур — это механизм, который, где там уже все соединено. Это, в принципе, творец, это то, что Рав сказал.
5: Да, это очень красиво. Рав говорил о понятии, кто такой человек и что он собой представляет, находится между светом и тьмой, между благословением и проклятием. Он направляет две эти вещи, и у него должен быть своего рода выбор, когда не совсем понятно, что он собой представляет, но само развлечение уже, осознание в этом человеке. И на самом деле выбор здесь группы. И чем именно помогает группа? Рав говорит, что она направляет и дает силы. И он вроде бы привел пример, что именно в тяжелых местах, где человек не может сам справиться, есть, по сути дела, потребность в группе. И это тоже момент. Должна ли сама группа быть
6: נעבור כעת לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: учение 10 сферот, Талмуд Эсрот Сферот.
1: Шалом, хаварим якарим, анахно бешиур Талмуд.
0: Мы приветствуем всех. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем особый урок Рава, а начнем с отрывка подготовки из урока, который мы слышали сейчас, тоже был особый урок, который нас направляет на нашу работу. И мы слышали, как Рав сказал так. Есть только два действия. Одно действие — это Творца ко мне. То есть это может быть страданием, по-хорошему, неважно как, любыми путями. Это его единственное действие. Положить мою руку на добрую судьбу. А мое единственное действие — когда я буду укрепляться в группе. И кроме этого, больше нет ничего, что вообще существует. В действиях, в мыслях, в силах, в том, что приводит в действие, ничего, только вот эти два. Одно — это от него, другое — от меня.
2: Да, мы сейчас посмотрим еще один урок второй части ТС «Игулим и Ошер». Очень сильный урок со многими чертежами и объяснениями. Бааль Сулам через Рава дает нам понятие, что такое «Игулим», что такое «Ошер», какова связь между ними. Я думаю, что нужно участвовать активно в уроке. Тот, кто может начертить чертеж, может начертить. Я рекомендую записывать понятия, которые дает Рав, и после урока, может быть, поделимся этими понятиями, чтобы была картина для у каждого, что такое Игулим, что такое Йошер, и мы откроем книги на странице Ламет Тет, 39-й, первый том, вторая часть, 39-я страница, и мы изучаем... Мы почитаем, прежде чем мы посмотрим урок, третий пункт, о котором говорится, чтобы знать, где мы находимся. Третий пункт, 39-я страница.
0: 39-я страница. Это Арии сначала. Заголовок. Игуль не сливается с бесконечностью. Третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, соединяется через кав. Этот игуль не сливается со светом бесконечности, окружающим его со всех сторон. А если бы слились, то вернулось бы все к тому состоянию, которое было. И аннулировался бы в свете бесконечности, не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности, один как в начале. Потому этот игуль прилегает, примыкает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого образованного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кав, через который проходит, спускается, распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль. Давайте перейдем к уроку.
2: Мы читаем из учения 10 сферот, первый том, вторая часть, 39-я страница, сноска 9. Орпними относится не слит этот игуль с бесконечностью.
3: Отет. Кломар.
2: Девятая сноска. То есть весь свет, который имеется в игуле, это то, что они получают от линии кав, где свечение его — это новое свечение. И в нем есть только три вышеупомянутые стадии, поэтому оно отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. И это то, что говорит Ари, что он не сливается со светом бесконечности. То есть форма круглого света, сферы Кетер де Гулим, отличается от света, что в бесконечности, потому что совпадение свойств приводит к слиянию духовных объектов, а окружающих «окружает» означает «порождающий причину».
0: Еще раз. Что значит, что он не слит со светом бесконечности? Этот первый круг, он не слит с бесконечностью. Что это значит? Он хочет сказать так. У нас есть круг бесконечности, и есть второй круг. Есть между ними цинор, канал такой, трубочка, труба. Линия, кав. Цинор — это кли. А кав — это кли плюс свет. Так из окружающего света приходит свет внутрь, в кав, и приходит во второй игуль.
3: Аминь.
0: И вот этот вот игуль, когда он пустой, как он называется?
3: Ло. Вашумале, эху некра?
0: Нет. И как он называется, когда он полон?
3: Азе игуль.
0: Ну вот. Так вот, это игуль. Так, извините.
3: Зе кли.
0: Это и игуль, это кли. Так? А гальгаль, дословно колесо. Это игуль и свет. Так?
3: Ну, кли, ну, лохашов.
0: Ну, кли, ну, не важно.
3: Цинор.
4: Кли, кли, лядом.
0: Цинор.
3: Кен? Азошуэль.
0: И вот он спрашивает, в чем вот этот вот игуль находится не в слиянии, то есть есть между ними различия, да? Бесконечностью. Пожалуйста.
2: То есть весь свет, который имеется в игулим, это только то, что они получают от кав, когда его свечение является новым свечением, и в нем есть только три стадии, и поэтому он отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. Это то, что написал Ари, что он не слит со светом бесконечности. То есть форма этого круглого света, кетера игулин, отличается от света бесконечности.
0: Потому что это свет кетера, он уже ограничен. Его форма, да, форма круга. Но его свойство, его сила — это не свет бесконечности.
3: Аор микабель тхунота кли.
0: Свет получает свойство кли. Если он проходит через цинор, и даже если потом и входит в кли, круглый кли, но он уже при всем при этом сохраняет предыдущую форму, которую он прошел. А вы знаете, как есть озеро Кинерет, море Кинерет, а там есть Иордан, и это два вида воды, которые не смешиваются друг с другом. Вы это знали? Ты знаешь, и в море бывают такие вещи. Гольфстрим, разные течения такие. Они не смешиваются. Это может быть отличие в воде. Они действительно могут быть очень разными. И по природе, и по качеству воды. То, что свет прошел через цинор, это, скажем, был кетер. Вот это был кетер. Но уже прошел им, получил от него впечатление. Он уже не может здесь уже вернуться к предыдущей форме. Он получает тут, относительно настоящего, к нынешнего кли, форму бесконечности, да? Но это бесконечность и круг с ограничением. Как бы без ограничения равно, но относительно уже хохмы, а уже не может быть в том же виде и форме, как раньше. Там уже есть впечатление от йошер, от прямой линии. Он уже не может избавиться от этого. И так вот до последней ступени в духовном, через семеры от бесконечности до махсома. И то, что интересно, что при подъеме снизу вверх, в той мере, что человек воспринимает какой-то кли на каком-то духовной ступени, то, соответственно, этому кли есть ощущение бесконечности, есть ощущение игулим, да, с каким игулим он начинает соответствовать, совпадать, какую меру бесконечности он постигает. То есть я не могу постичь бесконечность в кли и йошер. Кли и йошер — это моя работа в линии. Но насколько я совпадаю с Творцом, я ощущаю в килим и гулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность. Мера за мерой, мера за мерой продвижения. Это за счет работы в йошер, но постижение, ощущение в гулим.
2: Это правильно или ошибка думать, что цинор — это экран, а не клей?
0: Цинор — это экран, да. Клей — это экран.
2: Часть кли?
0: Нет, нет, не часть, поэтому масах — это кли. После первого сокращения кли — это экран, отраженный свет на виют. Это не кли. Кли, согласно тому, чему ты получаешь, различаешь все эти вещи. Это все экран. Это мера отдачи.
3: Намчих.
0: Продолжим. Десятый.
2: Десятый пункт, что если сольется с ним, то есть если бы его свечение тоже было во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности, то тогда форма его совпадала бы и сливалась с бесконечностью, и поэтому отменилась бы в бесконечности и была бы совершенно неразличима.
0: То есть не могут быть два эти круга, если бы они были равны. Есть между ними различие как раз в мере ступени йошер. Поэтому каждая ступень йошер приводит творение от игуля к игулю. Более маленький к большему, большему, большему. Потому что чем больше круг, то тем больше, он выше.
2: В девятом сноске он говорит, что есть всего лишь три стадии. То есть это качественное понятие?
0: Но кетер-то уже был. Он уже использовал его. Как есть у нас в Аб относительно Гальгальты.
2: Это не то, что не пользуется четвертой стадией, что экран он от четвертой стадии.
0: В Игулим есть только то, что они получают от Кава, где его свечение — это новое свечение. И там есть только три стадии. Ну и что?
2: Потому что после этого в десятый говорит, если бы его свечение было бы во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности.
0: Я чуть не понимаю твой вопрос.
2: Говорит ли он о том, что в линии нет использования четвертой стадии?
0: И в этом. Но нет, это тоже правильно, что Кав образует экран на четвертую стадию, работает с тремя стадиями. Но не три стадии и четвертую, как мы это считаем. Имеется в виду третья и четвертая стадия. Три — это отдача, а четвертая — это получение, это обозначение. Это не значит, что я могу использовать три стадии, да, как обычно, это будет для меня отдача. Нет, это просто обозначение такое, что можно работать как бы в трех стадиях, да, не в четвертой. Это обозначение, только лишь обозначение, что мы используем отдающий килим. Потому что во всем авиюте, что бы там ни было, ты не можешь это использовать ради получения. Это такое обозначение. Так мы говорим, да, о трех стадиях и четвертой стадии, а не то, что в третьей стадии нет получения.
2: Я не понял различия между цинором и линией. Цинор — это когда пустой?
0: Цинор — это пустой, а кав — наполненный. Снова, это только лишь название, обозначение. Это килим, это желание получать с экраном, с отраженным светом. Но нам нужно... То есть мы хотим знать, в чем мы совпадаем с бесконечностью. Бесконечность опустошилась. Мы сейчас находимся в килим бесконечности, которые сейчас управляются экраном, и отраженным светом. У меня есть определенный экран, ну, в какой-то определенной степени, ну, скажем, 80. Я совершил какое-то действие этим экраном. Теперь вопрос. Насколько я возвращаюсь в бесконечность? И говорят, соответственно, каждому действию в КАВ, в линии, у тебя есть состояние и ощущение бесконечности там, где ты находишься, в каком круге. Потому что бесконечность — это круги, круги, круги, да, которые линия соединяет их.
2: 20-я сноска говорит, и главная основа связи этого игуля с бесконечностью, называемая бесконечностью и создателем. 20-й. Свет, распространяющийся от бесконечности к творениям, называется прямым светом. Этот свет связан с творением посредством облачения в отраженный свет, поднимающийся от экрана вверх силы Зивуга Дака, а смысл которого будет рассмотрен далее. И называется он связью, поскольку этот отраженный свет поднимается от экрана четвертой стадии от прямой линии, и он захватывает и охватывает высший свет в окружности таким образом, что в том месте, где отраженный свет не облачает высший свет, этот свет считается относительно творения как несуществующий, поскольку не постигает его без этого облачения, которое называется отраженный свет. И это можно сравнить с масляным светильником, где, несмотря на то, что главное свечение исходит от масла, что в нем, все же свет связывается с маслом только посредством фитиля. И там, где заканчивается фитиль, гаснет свеча, хотя еще и остается там много масла.
0: Ну, понятно, да? Вот у нас есть свеча.
3: ואז יש לנו אביות וכאן
0: так вот здесь у нас есть авиют, да, толщина определенная. Вот здесь вот фитиль, это экран, и тогда благодаря этому у нас есть свет.

Здесь вот это само кли, желание, желание получать. А здесь желание отдавать или намерение. И вот это тогда действительно становится кли. То есть отраженный свет — это кли, в котором облачается уже прямой свет.

0: Ну.
1: От ламед ктана митяхесет.
2: Тридцатая сноска относится к словам «с помощью этой линии». И через нее. Смысл в том, что нет экрана в Игулим, который поднял бы отраженный свет, а без него нет связи с утворением с высшим светом. И там выясняется, что кли линии называется цинор, и он гораздо ниже, чем келим Игулим, которые образовались после первого сокращения прежде появления линии кав. Поэтому объясняет Ариш, что несмотря на то, что келим и гулим гораздо выше, чем кав, но все же они не получают сами никакого света, а весь свет, что в них, они обязаны получать с помощью этой линии гораздо более низкой, чем они, и по выше рассмотренным причинам.
0: У нас есть келим и гулим. Это мир бесконечности. Как это мы изучаем, что тут образовалось, да, в четырех стадиях прямого света. Эти четыре стадии, они как круги. Правильно их рисовать как круги, не как линии. Там нет еще верх, низ, нет большого, нет малого, а все это за счет света. И так как он создает это желание, так желание и становится. Поэтому там нет развлечений еще со стороны желания. Поэтому это все круг.
3: Игуль.
0: Шореш алев бет, гимел и далет.
3: Пхинот дор ешар. Мкаэлю.
0: Это стадия прямого света. Но потом, когда это приходит в первое сокращение, и свет уходит, и тогда внутри всех этих кругов, тех самых кругов, есть уже что мы говорим? Есть сейчас миры, и есть линия кав бесконечности, откуда мы, с которым мы работаем, с экраном, отраженным светом, для того, чтобы заполнить все эти игулим, пока не вернемся в состояние бесконечности, как это было со стороны Творца. Да, это со стороны Творца, а тут это будет то же самое, но со стороны творения.
3: Алидей Акав.
0: С помощью кава, линии. То есть совершать действия в каждом желании, во всех группах желаний, их сочетаниях, соединениях, где каждое желание круга наполняется линией и наполняется так, как будто бы он круглый. Полностью тогда будет гмар-тикун, конец исправления. Где экран творения будет в точности, как то самое желание отдачи, как со стороны Творца. И это мы должны сделать снизу вверх. Все, что сделано сверху вниз, это экран скрывающий, который дает нам развлечение, в каком виде и в каких, да, в каких ступенях одно за другой мы можем исправлять келим, устанавливать экран, наполнять с помощью экранов круги один за другим, пока мы не заполняем всю бесконечность. Так вот, для того, чтобы подготовить нам эту систему поступенчато, как мы это будем заполнять, поэтому есть нисхождение миров из бесконечности до этого мира. А мы уже вот эту систему, которая опустошалась постепенно и готовилась для нас, мы теперь готовы ее заполнять. Нам сейчас вот это готово, вот это сейчас, это потом, это после, в различных... по различным этапам. Теперь, когда мы их заполняем, мы заполняем круги осия. Нет, йошер осия, потом круги осия. Прямые йошер, яцера, игулим, яцера. И так получается, йошер наполняет игулим. Еще раз, вот ошибка, которая все время есть. Не бывает дважды килим по игулим, а отдельно килим йошер. Как будто копия мира бесконечности отдельно. Есть йошер, есть игулим. Нет, та самая бесконечность, которая есть игулим, у нас она сейчас в мире йошер. А что я наполняю? Если я беру бесконечность какой-то кли, наполняю с помощью йошера, это уже не хватает того кли в виде игуля? Нет, это то же самое кли. Только мы говорим о каким образом мы его наполняем. Поэтому я говорю, заполнил с помощью цинора кли круга огонь. Пока все килим не станут как цинород, цинород станут игулим. Я не знаю, как сказать. Вот, в конечном счете, то кли аголь бесконечности будет заполнено с помощью экрана. То есть цинород заполнено. Но таким образом, что это будет аголь, круг. Нет никаких развлечений. Все единообразно, все заполнено. А это форма круга. А с другой стороны, форма заполнения — это цинор. Поэтому есть всегда такая двойственность. Так что же с килим-то? То есть по отношению к творению, килим, который создал Творец, творение берет его как килим йошер. Но со стороны Творца мы находимся в игулим. Все одинаково, все равнозначно, все. Но то, что касается нас, пока не заканчиваем исправление, есть верх, низ, большой, малый, мудрый, глупый, все вот эти состояния, нюансы. Потом они исчезают. Пожалуйста. Мы четвертый пункт, слова «ри». Свет бесконечности окружает и влияет, воздействует на игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает со всех сторон, и она также принимает форму сферы, круга, шара вокруг него, удалена от него. Это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет приходил к нему через все их окружения, еще раз, если бы свет приходил к ним и через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого Творца, без границ, ограничений на получение и меры. Еще раз, свет бесконечности окружает и воздействует на игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает его со всех сторон, она сама принимает форму круга, сферы, шара вокруг него, удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого бы Творца, без границ, ограничений, меры на получение.
2: Это понятно, Ниф? Что?
0: Первая часть понятна, вторая часть.
2: Что такое первая часть и что такое вторая часть? Это круг бесконечности, да? А это второй круг. Да? Говорят, от первого ко второму есть у тебя цинор. Словно труба.
3: То есть
2: второй наполняется только с помощью какого-то ограничения, которое входит сюда. И сколько входит, это может быть тонкий цинор, толще, это мера экрана, да? Насколько это цинор? Это мера экрана. Если нет экрана, масах, так это закрывается, нет связи между Создателем и Созданием.
3: им есть
2: и если есть хотя бы самый маленький экран, есть уже протекание в очень маленькой трубочке. Насколько больше экран, есть большая связь между создателем и созданием. Если он полностью открывается, нет разницы вообще между творением и творцом. Свет просто в обоих них равен. Это то, что он говорит. Кто здесь определяет творение, какая связь будет между ним и Создателем? Поэтому в конце исправления, то есть тонкий ценор, это все девять первых сферот в конечном счете, вот здесь. Это то, что называется получение с помощью девяти первых сферот. А все остальное, почему мы не способны расширить этот ценор, это левавин. Насколько он большой, как он говорит, что тонкий ценор приходит от всех игулим, от бесконечности до точки этого мира. Так проходит эта тонкая трубка здесь, а все остальные келим, которые остаются круглыми, их невозможно исправить. Это левавин, который будет исправлен только в конце исправления. Настолько огромен этот левавин. Мы можем только исправить то, что дано нам, только девять первых сферот. Только в Исоде, после Бритмила, подворачивания, кровопускания, когда работают не с Малхут, а с Исодом, и только в отдаче, и немного включением получающих килим. Поэтому вся связь между мирами, между игулим, которые в бесконечности, то, что мы можем сделать эту связь, обязаны сделать, это всего лишь тонкий ценор. Но этого достаточно для творения, у него больше нет сил к чему-то, кроме этого. Да? Мистер Си.
0: Мы читаем сороковую сноску от Неми, которая относится к бесконечности, окружает, находится вокруг, на 39-й странице. Сороковая сноска от Неми. В каждой сфере мы различаем два типа светов, которые называются внутренним светом и окружающим светом, потому что свет, облачающийся внутрь сферы, называется внутренний свет, а свет, который не способен облачиться внутрь сферы по причине границ, которые имеются там, считается, что остается в ее корне, получает от нее свечение издалека, на расстоянии, и называется окружающим светом. И как говорит Арии, что несмотря на то, что игулим далеки от бесконечности, то есть отличие свойств между ними очень велико, все же они получают свет от нее на расстоянии, которое называется окружающим светом. И он светит двумя способами — общим и частным. А слово «вокруг», «окружает», указывает на общий окружающий свет. Слово «окружающий» на частный. Окружающий на частный, окружающий свет.
2: То есть есть общий свет, который окружает все, который называется Создателем, светом бесконечности, есть частные света, которые окружают келим, есть внутренний свет и окружающий свет. И это тот свет, который был в экране, экран отличает его, и уже есть в окружающем свете свойства от этого экрана, и он существует кли, потому что кли все различает в нем и существует в соответствии с внутренними келим, есть развлечения, короче, окружающий, внутренний и так далее, всеохватывающие и так далее. Вопросы? Стоит еще раз прочитать, не уловили этого. Да.
0: он говорит, что отраженный свет — это, в принципе, связь
2: создателя и создания.
0: Тогда я спрашиваю, что происходит после первого сокращения, когда еще нет отраженного света?
2: Ничего не происходит, пустое пространство, первое сокращение, все ушло. Первое сокращение называется «Я нахожусь в свете бесконечности, нахожусь в совершенстве во всем, кроме чего». Я почувствовал стыд. Это стыд отменяет у меня всю красоту и наслаждение, которое было здесь, все, что есть. Я чувствую в результате стыда, я чувствую, что все это ничего не стоит. Это тьма. Я ничего этого не хочу. Я могу продолжать получать и почувствовать стыд. Но стыд настолько велик, что я не способен получить. Да? Тьма предпочтительнее для меня, чем все это бесконечное наслаждение. Настолько стыд силен. То есть хозяин, который появляется рядом с столом полным яств, он настолько кажется мне дающим против этих наслаждений, что я ничего не хочу. Я готов умереть от голода, только бы не чувствовать его в качестве дающего. Любой вкус, который я сейчас ощущаю, беря со стола, его присутствие, ощущение, что это он дающий, это я получающий, он еще любит меня, а я не могу на это правильно отреагировать, это портит мне настолько все получение, что я ухожу от этого невольно. Там пока еще нет никакого выбора, вообще ничего нет. Есть у тебя факт, само состояние, и в результате этого сокращение. Так после сокращения что есть? После сокращения я не чувствую этих наслаждений, которые находятся передо мной. Я не чувствую так же, как хозяина в качестве дающего эти наслаждения. Есть уже хозяин, который уготовил для меня наслаждения и хочет, чтобы я их получил. Есть у меня возможность получать их в соответствии с тем, насколько я возвращаю их хозяину. Уже после сокращения есть у меня возможность думать о подобии по форме. Так что же ты спрашиваешь?
0: Но я ведь сокращаю не потому, что я хочу, из ощущения стыда, но все-таки в этой тьме я ему как-то даю знать.
2: Это еще не настоящая тьма. Это тьма, когда Творец остается, и наслаждения остаются, и это давит на тебя. Только тьма для тебя, что ты получаешь. Это не тьма, когда ты находишься, как сейчас, в полном отрыве, в отсутствии осознания этого. Ну-ну.
0: И все-таки у меня нет способа для отраженного света.
2: Почему нет? Есть у тебя хозяин, есть у тебя то, что он готовит тебе. Ты находишься у него в квартире, сидишь рядом со столом, полным наслаждений, он рядом с тобой. Ну, пожалуйста, начинай работать. И он дал тебе условия, что ты стыдишься, да? Что ты стыдишься от того, что ты получаешь. Так он показывает тебе, как делает. Ты отталкиваешь, пока хозяин не уговорит тебя, что ты можешь. Ты начинаешь понимать, что ты можешь это получить, и что это будет ради него.

0: ты это как бы тоже характер, с помощью чего я притягиваю свет?
1: Стыд — это ощущение противостояния дающего и получающего. Да, Хаим.
0: В продолжение этого. Какая связь, если она вообще есть, между стыдом, может быть, силой стыда и силой экрана?
1: Понимаете? Стыд раскрывается в мере развития келим, и согласно развитию силы келим, сила и развитие — это то же самое, потому что в духовном у нас качественное развитие, не количественное. В мере развития кли оно может вызвать на себя действие света, которое приводит, приносит ему экран.
0: Правильно будет сказать, что есть прямая связь между величиной стыда и силой экрана?
1: Да, конечно. Конечно, он пользуется экраном. Экран — это ощущение, без которого я не знаю, что делать. Откуда я был знать, какова разница между нами, которую я должен восполнить? Понятно, нет? Ну.
0: Я не понял, экран — это состояние или буша?
1: Экран — состояние, стыд — состояние, которое позволяет выстроить экран. Почему именно я стыжусь его и как? Это не как у нас стыд. Здесь стыд между двумя мирами, между двумя состояниями отдающего и получающего. У нас нет такого отдающего и получающего. У меня стыда — это защита моего «я». И поэтому получается, что без ощущения стыда мне не хватает главного параметра, что я могу здесь сделать. Разница, то есть без ощущения стыда я не могу выстроить из себя человека, подобного Творцу. Не могу. Поэтому говорят, животные не краснеют. Но человек, который краснеет в нашем мире, потому что его уличили, а не потому что он получает. Да.
0: А какая разница между вокруг и окружающей свет? Я пытаюсь как понять, что это личное, что-то мое, светит только мне, и что-то большее. А с другой стороны, есть понятие, что больше меня, это тоже ведь как бы мое становится. Это какая же разница между вокруг и окружающей?
1: Окружающий, всеохватывающий. Ты знаешь, он в четвертой части описывает, что есть столько разных видов светов, и во внутреннем есть еще очень много. Я бы сказал так, окружающий свет — это то, что делает здесь закулисно, и который готовит тебя к следующему действию, дает тебе все возможные ощущения, пробуждает тебя так. Окружающее, всеохватывающее — это который был в связи с твоим экраном и находится не в твоих хилим, который ты не мог получить, скажем так. Приходит свет, который ты отталкиваешь. Потом ты облачаешь его в чем-то. И в соответствии с этим получаешь. Получил часть от прямого света, который пришел. Часть от него, которую ты не мог облачить, вот этого часть, которая не может облачать, существует здесь, как окружающий свет. Это внутренний свет. Так это свет, который был в экране, и экран оттолкнул его, а затем знал, что он облачает часть, и знал, что вот эту часть он не может облачить. Он был с ним на связи. Ты обоняешь все эти запоры, порции, знаешь, это стоит, а это нет, различаешь в них все. В этом разница между окружающим светом и полностью охватывающим светом — это свет, который существует, вот

0: который существует от ступени перед тобой, которая готовит тебя к тому, что дальше. Потому что все, что ты сделаешь здесь, это нынешнее действие, включая этот ормак и фа, следующая ступень, которая все задействует. Это называется Орсовев. Я не знаю, что значит чувствуешь. Чувствуешь келим и гулим. Нет у тебя внутренних келим, чтобы почувствовать его. Да.
1: Вот ощущается, Ришмо, наше Ришмо — это ведь цепочка светов, это нисхождение сверху вниз?
0: Да? Отлично.
1: А что значит? Есть свет вокруг, да, и в конце исправления?
0: Да-да, правильно. В конце исправления все внутренний свет. Отлично.
1: Когда кли ощущает стыд, экраны сокращения, он делает как из эгоизма?
0: Нет, такого нет из эгоизма. Мы говорим об божественном ощущении. И нельзя экран сделать из эгоизма. Экран делается только, чтобы отдавать Творцу, что значит из эгоизма.
1: А это было до стыда, потом стыд, потом сокращение, потом экран. Тогда, а что со стыдом? Зачем нужен стыд, чтобы делать сокращение?
0: Потому что стыд — это ощущение, чего мне не хватает. Четвертая стадия полностью наполнена светом бесконечности. Свет бесконечности наполняет все келим. Со стороны Творца все завершено и совершенно. Он создал желание, привел это желание к осознанию себя. Это желание, когда творение чувствует Творца, чувствует, насколько он добр и творит добро, насколько он хочет любить и отдавать, насколько он действительно дает и любит. Со стороны Творца нет никаких претензий к творению. Я дал все, что хотел дать ему, создал ему 100 килограммов желания получать, дал ему 100 килограммов наслаждения, вместе с этим дал ощущение, что я люблю его, я весь для него. Мне нечего больше давать со стороны Творца. Это состояние, которое называется бесконечность. Что сейчас происходит? Исходя из того, что приходит с одной стороны от Творца наслаждение, с другой стороны, осознание Творца как дающего наслаждения, творение начинает чувствовать не только наслаждение, но что я получаю его от кого-то, кто любит меня, который дает, который заботится. Восприятие заботящегося, любящего и дающего в желании приводит желание к решению. Я получающий, он дающий, он любящий, я получающий эту любовь, он дающий, я получающий, он большой, он первый, он совершенный, а я наоборот. То, что я обратен ему, это тоже еще не страшно. Ну, так противоположно, и он меня таким создал. Но противоположно ему, что он все дает мне, а я получающий от него и не дающий ему. То есть есть здесь, ого, мы должны уже заканчивать урок. Есть здесь проблема, что творение должно восполнить это ощущение. Я не как он, я должен вернуть ему. И отсюда уже идет сокращение. Мы должны завершить.
1: Ну что ж, дорогие хавари, после такого особого урока мы хотим, да, еще до того, как будут задавать вопросы, мы хотим почувствовать впечатление ваше. Мы хотим задать вам вопрос. Мы слышали такой центральный закон на уроке, что наша работа в прямой линии, в йошах. Но постижение, ощущение выгуляем. А что это значит? Давайте постарайтесь сказать, что вы чувствуете, как у вас чувственное понимание есть. Вот мы работаем в Йошер, а постижение в Игулии. Скажите, что вы думаете. Давайте, даже не задумываясь. Ну, пожалуйста.
0: Ощущение — это подобие своей Творцу. А в круге, когда я уподобляюсь, по сути дела, Творцу, это ощущение, с одной стороны. Мы раньше слышали, что вследствие сокращения образовался стыд, есть внутренние изменения во мне со стороны творения, со стороны желания, и то, что я уподобляюсь ему и хочу отдавать ему, есть уже какое-то отношение, подобие, есть какое-то уже равенство ему, я начинаю приближаться в своих свойствах.
2: Бааль
1: Сулам пишет, что в ее желании Создателя отдавать рождается в создании обязательно желание получать. Вот отношение между кругом бесконечности Творца, Кетера, с первым кругом Ак, мир Адам Кадмон, через Цино, это как соотношение света Хасадим со свечением Хохма. Большое спасибо.
2: Да,
0: спасибо. Я очень впечатлился от того, что авиют, свечки, это свеча, фитиль и свет. И Рав назвал это, что воск — это авиют, а фитиль — это экран. А, извиняюсь, масло, да, верно. Это авиют, а фитиль, то есть авиют и свет никогда не касаются друг друга. Он сравнил это с тем, что игулим не касается друг друга, но фитиль — это именно та линия сопротивления авиюту и несогласия с тем, что я сейчас обратен Творцу, это как бы пробуждает свет. И есть в этом что-то, на самом деле, очень впечатлился от этого.
1: Замечательно. Может быть, наши товарищи со всего мира? А, ну, сейчас Офер.
0: Спасибо. Чтобы ваш вопрос еще более сделать трудным. Он сказал, что нет два вида келим. Есть форма отношений игулим или йошер.
1: Да, очень правильно. Нет у нас два вида келим. Есть одно кли и линия. Давайте вернемся к нашему вопросу. Что работу мы производим в линии, в кав, цинор. То, что выверено, вымерено. Но постижение как бы в ощущении круга, ощущение в игулим, как бы из бесконечности.
0: Есть вопросы?
3: Киев.
4: Киев, Акаша.
0: О, Киев.
5: Так, дякую, товариші. От якраз питання про це. Як ми через Йошер наповнюємо ігулім?
1: Що це значить? Ми як людина через Йошер заповнюємо ігулім? Що це значить? Як чоловік взагалі може восприйняти ігулім? Со всеми его, если все его усилия в Йошер.
0: Верно. Верно. Рав говорит, что мы наполняем игулим с помощью Йошер, потому что в Йошер есть экран. Без экрана бесконечность — это игуль. Это как бы келим да игулим. Бесконечность, нет верха, низа, есть только порядок действия кетер, хохма, пхина, алиф. Но все там кругло. И тогда мы начинаем наполнять этот круг бесконечности. Как мы его заполняем? С помощью Йошера, с помощью того, что есть у нас экран. Экран и отраженный свет, потому что отраженный свет становится новым кли. Но без экрана мы не можем наполнить. И тогда свет проходит через цинор. Вы помните, Рав говорит, через цинор и получает свойство даже цинор. И тогда, когда свет входит в следующий гуль, это свет, который принял свойство желания, как пример с течениями. Вода внутри воды и все же отличается. И также с нашим кли. Так цинор, он наполняет игуль. Еще.
1: Вы можете объяснить, что линия, она гораздо меньше, чем круг, и все равно пользуются именно им, чтобы получить свет. Да, всегда стоит вернуться к тексту, потому что в тексте у нас есть все ответы. Давайте поищем там ответы. Если я открываю 39-ю страницу, Орпними, пункт 30-й, он говорит нам так в 30-м пункте, Орпними. Смысл в том, что в игулим нет экрана, который бы поднял бы отраженный свет, а без него творение в состоянии соединиться с высшим светом, как сказано выше. Там сказано, что кли, линии относятся, называется циноры, гораздо слабее, чем келим и гулим, которые образовались после первого сокращения, прежде появления кав. И потому говорит Ари, что несмотря на то, что келим и гулим гораздо выше, чем кав, и все же они не получают самостоятельно никакого света, но весь свет, что в них, они обязаны получить посредством этого кава, которое гораздо слабее и ниже, чем они. Что мы тут слышим? Что мы тут слышим? Что авьют? И авьюта нет в игулим. Это желание, в котором нет меры. Это равнозначное желание. Там нет ограничений, там нет верх-низ со стороны Творца Высшего. Он просто захочет их заполнить, а линия начинает ограничивать. Там начинает работать с авьютом. В линии начинаются расчеты. Сколько я могу получить ради отдачи, сколько я не могу получить ради отдачи. Все эти расчеты производятся, и тогда получают очень выверенно, задано, как вот труба, которая ограничивает свет.
0: Если продолжить, Рони, твой вопрос, давайте откроем вопросы и ответы. Вопросы на странице 84. Вопрос цадик. Пейдалит на цадик. В чем разница? Между сферот Йошер да Йошер и сферот Игулим? И ответ на цадик дали. Первая колонка. Вся разница между ними, между сферот Йошер и Игулим, только в отношении экрана, который есть Йошер и нет в Игулим. Еще раз. В чем разница между сферот Игулим и Йошер? Вопрос цадик. Вся разница между ними, она только в качестве в отношении экрана, который есть Йошер и нет в Игулим. Еще вопрос. 94. 84-я страница. В чем Игулим лучше, чем Йошер? В чем Игулим лучше, чем Йошер? Ответ на 94-й странице и вопрос 94-й относительно Келим. Игулим возвышеннее, чем Йошер, потому что в Келим да Игулим нет экрана и авиюта, а в Келим да Йошер есть экран и авиют. И еще потому, что Келим да Игулим предшествует Келим да Йошер. Еще раз. В отношении Келим Игулим возвышеннее, чем Йошер, потому что в Келим да Игулим нет экрана и авиюта, а в Келим да Йошер есть экран и авиют. Еще потому, что Келим да Игулим предшествует Келим да Йошер. Так сначала есть у нас Игулим, которые возвышеннее, чем Йошер, а затем свет входит в цинор, в Кли да Йошер, который уже ниже этого Игуля предыдущего, и тогда через этот Йошер свет приходит к следующему Игулю. И поэтому Бальсалам начинает свое объяснение, что круг бесконечности отличается от круга первой стадии. Отличается, есть разница между ними в чем? В этом Йошер, который наполняет первую стадию.
1: Это что Игулим — это только вопрос отдачи, а Виют в линии, в каве? Где образуется Виют в кав? Получающий же кли, оно круглое.
0: После первого сокращения невозможно получать без экрана. Без отраженного света невозможно получать, потому что первое сокращение — это решение не получать в желание получать. Желание получать туда напрямую свет не входит. Это невозможно будет ради получения. Так мы получаем в отраженный свет. Ты помнишь, Раф нарисовал это, что есть чашка, а на ней еще чашка. И там отраженный свет. Это новая кли.
1: Когда мы говорим о виют, имеется в виду намерение, а не сила злоди. Если я правильно понимаю, получающее кли, оно круглое, но в нем нет виюта. Там нет что, никакого намерения?
3: Как это?
1: Что такое виют относительно получающего кли? Авиют относится к работе человека. Работа человека, который хочет связи с Творцом после сокращения. А до сокращения мы говорим, что все было просто круглый свет. Творец хочет наполнять без всяких ограничений. У него нет проблем с тем, что творение получающий. Он дает. И вот мы слышали на уроке, что есть потом тема стыда, ощущение себя относительно дающего, насколько он любит, хочет давать. И, соответственно, против него трудно устоять. Поэтому творение хочет прийти к более высоким ценностям. Он хочет подняться до состояния статуса Творца, прийти к состоянию, когда он хочет быть как он. Поэтому сокращает себя и определяет, что с этого момента и дальше я готов получать свет, только если это будет в той связи, где это называется экран и отраженный свет. То есть ради отдачи. Весь большой свет, который я получал до этого, творение говорит «нет». Это очень важно. Поэтому говорится, что такое сокращение. Сокращение — это совершенно чрезвычайное, экстраординарное действие. То есть я сейчас готов получать свет, только если у меня есть правильное намерение. Это, тогда это работает с виют, а виют с экрана и отраженный свет получает только ради отдачи. Все относится уже к каву, к работе человека.
0: Давайте спросим мировое кли, у них все же преимущество. Женщины, женщины Торонто, пожалуйста.
4: Thank you. I believe you might have just answered the question with the restriction, but my Ravid said that we need to.
1: Я думаю, что, может быть, вы ответили то, что касается сокращения. Рав сказал, что нам надо выстроить наслаждение от отдачи. И вопрос, как это делать? Вопрос можно повторить?
4: Translation.
0: Можно еще раз?
4: Repeat. Yes. Ravid mentioned in reference to the restriction.
0: Рав сказал в отношении сокращения, что нужно отталкиваться, пока мы не сможем вернуть Творцу. И тогда организовать эти наслаждения таким образом, чтобы были в направлении отдачи. Как это происходит? Через намерение? Миша, как мы получаем? Вопрос, как мы получаем после первого сокращения? Это то, о чем мы говорили. Верно, с помощью намерения. Мы не можем получить напрямую. Так, творение совершает на себя сокращение и получает только в мере, в какой есть отраженный свет. Вы слышали, как Рав сказал, что цинор — это сам экран. Сам экран, он несколько раз это повторил, сам экран — это цинор. И он также нарисовал это, что это разница между двумя стенками этого цинора — это экран. Так мы можем получать порциями, потому что сейчас у нас есть меры получения. Не то, чтобы это было круглым, бесконечным. Есть мера. Женщина латин 15, пожалуйста.
3: Gracias. El círculo es pura recepción. Quiero saber si entiendo bien. Y la línea es lo que trabajamos, la línea izquierda, el deseo de recibir. И entonces pido la corrección en la línea derecha y en la línea.
1: Круг — это целиком и полностью получение. Линия, левая линия — это желание получать. Через правую линию я рассчитываю, как получать. И тогда появляется цинор, где Творец позволяет, чтобы свет спускался, наполняет круг, и круг становится колесом. Игуль становится Гальгалем. Это правильно все, что я говорю? У нас есть определение, что такое Гальгаль. Вообще тема трех линий — это то, что будет потом в мире Ацилут. После разбиения, когда мы начинаем работать уже в трех линиях, у нас есть вопросы и ответы. Вопрос, что такое Гальгаль, колесо. Это находится, где это у нас? 12-й. Вопрос 12-й. Что такое Гальгаль, колесо? И он говорит ответ. На странице 86. Сфирот и Гулим называются Гальгалим, поскольку света в них собираются. То есть там нельзя уже различить закут и авиют. То есть сферот и гулим называются гальгалим, колес, потому что света там округляются в них, и там уже нельзя увидеть, различать ни закут, ни авиют.
0: Я хочу спросить об ощущении стыда. То, что четвертая стадия жила украсить себя, там, по сути дела, она начинает ощущать стыд, потому что еще не поняла, что это стыд. И тогда в четвертой стадии она превратила все в цинор. Четвертая стадия почувствовал, что получает. Получает свет бесконечности, полное получение во всех состояниях еще до этого. И желание. Далит, есть там далит, бет, гимель, бет, да, алиф, все эти свойства. И кто почувствовал это последнее, вот это четвертая стадия, почувствовал, что есть разница между ней и дающим, что оно только получает. И она противоположна этим Творцу. Она обязана получить, потому что цель творения, чтобы она получила. Но она почувствовала через все стадии перед ней, она почувствовала, что тем, что она получает, она обратно дающему. Она уже сделала усилие дающего и почувствовала тогда стыд, потому что она обратно.
1: Далит в далит или только вся далит?
0: Далит, которая в далит, почувствовала стыд, но поскольку в духовном все совершенно, свет ушел и из предыдущих стадий. И это Бальсулам как раз выясняет в первой части. Поскольку кли совершенно, четвертая стадия, четвертая, почувствовала стыд, но свет ушел отовсюду.
1: Но сокращения были после ощущения стыда?
0: Да.
1: То есть и в этом украшение, желание украсить себя тоже было до сокращения. То есть вот ощущение далит, выдалит, тогда почувствовал стыд. Стыд начался раньше, до этого не чувствовала.
0: Да, но то, что она хотела уподобиться дающему, четвертая стадия хотела уподобиться не третьей, а корню напрямую. Так, это ее украшение. Я хочу, и это также цель творения. То, что я буду как Творец, хотя я о брате не получаю, но намерение буду до конца как Творец.
1: Я почему спрашиваю, что буша в четырех стадиях, где это начало стыда, до момента, когда она раскрылась, далит в далит, когда не хочешь получать. Может быть, это дала нервы границы, где там будет экран и отражение света именно в такой же мере.
0: Может быть, ты прав, но нам пишут, что нужно задавать, спросить мировой кли, дать возможность им задать вопрос. Да, пожалуйста.
1: Women's pain.
6: Gracias, amigos. ¿Qué cambia de un círculo a otro en la medida de adhesión con el creador? Es como si la sensación del creador depende de las cualidades del círculo. Cambia.
1: Чем отличается один круг от другого круга? Относительно слияния с Творцом меняется ощущение Творца с каждым кругом и гулем? Да, замечательный вопрос. Потому что мы на уроке слышали, что вообще тема кав и гуль тоже относительно нашей работы потом снизу вверх. И снизу, где сверху вниз, когда создается система, она образует экраны, проверяет, сколько света может быть получено ради отдачи. Относительно нас, когда мы поднимаемся, говорится о скрывающем экране, где мы должны уподобиться определенной ступени, когда каждый раз на нашем подъеме снизу вверх постепенно мы раскрываем круги. И гулим. И в каждом нашем постижении, когда мы поднимаемся снизу вверх, мы раскрываем игуль. И в каждом игуле мы раскрываем с определенной резолюцией, разрешающей способности бесконечность, какая-то степень бесконечности, где каждый игуль, в принципе, это получает свойство линии, сколько там есть экрана. Насколько можно получать, это наполняет игуль и дает вот это свойство. Это очень сильно отличается от бесконечности, но в определенной степени все-таки свет бесконечности.
0: Да, цитата от Рава Сурока, словами Рава. В той мере, в какой человек берет какое-то кли на духовной ступени, тогда можно сказать, что у этого кли есть ощущение бесконечности, есть у него ощущение игулим. Какому игулю он, с каким игулем он сравнится? То есть какую меру бесконечности он уже постиг? Тогда я не могу постичь меру бесконечности в кли де йошер. Кли де йошер — моя работа. А насколько я уподобляюсь Творцу, это я чувствую в кли де игулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность в разных мерах сближения, это с помощью работы в йошер. Но постижение, ощущение, оно в игулим. Мы переведем это.
1: Да, мы должны заканчивать. Но мы, естественно, продолжим эту особую учебу. Да.
0: Секундочку, мы должны передать Дуде. Дуде, пожалуйста.
1: Дорогие хаверы, мы тут для того, чтобы вам представить и как-то вас так встряхнуть, напоминаю о региональном конгрессе, пробуждаем снизу, который будет происходить с четверга до субботы, 29 по 30 октября. Подготовка идет со всей силой, потом группы поделятся, как они готовятся. Но давайте небольшой так обзор по всему миру, что же происходит с группами по всему миру, как они готовятся. Северная Америка. Наши товарищи строят сами конгресс, уроки, трапезы, собрания товарищей. Работают команды над всем контентом, перерывами, культурный вечер. Короче, там праздник. В Европе будут конгрессы в 18 местах, и тоже уже происходит подготовка. И Швеция впервые, как новое место, которое организует конгресс в Тбилиси. Мы ждем 300 человек со всего русскоговорящего кли. Там тоже они уже соединяются и готовятся. Украина. Десятки готовят вместе все мероприятия. и музыка работает над новыми песнями, в особенности в Украине. Мы ожидаем очень много новых товарищей, которые заканчивают сейчас глобальный кампус и будут участвовать впервые. В Латинской Америке 3 конгресса: Мексика, Аргентина и Колумбия. Товарищи, которые соберутся со всего континента,

0: Шалом, бахелек аришон, нилмад шиур
1: шел. Здравствуйте, на первой части мы будем слушать урок Рава от 8 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает благословение и проклятие в духовной работе». Находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 34 минуты, 37 минут.
0: מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.
1: Что означает благословение и проклятие в духовной работе? Комментаторы спрашивают о написанном. «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, которое я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не услышите». И возникает вопрос, почему вначале говорится о единственном числе «смотри», а еще они спрашивают, почему написано именно сегодня? Известно, что цель творения — это желание Творца насладить свои создания. То есть все создания почувствуют, как они получают благо и наслаждение от Творца. И это называется «благословен Творец, который создал нас во славу свою». Это значит, что творения получают благо и наслаждение от Творца, и это в честь Творца, когда творения получают от Него благо и наслаждение. Выходит, что каждый почитает Творца, и отсюда появляется почет у Творца, тогда как если творения не получают благо и наслаждение, это не дает почета Творцу. То есть, то, что Творец сотворил творение, а они не чувствуют блага и наслаждения, а чувствуют, что они испытывают страдания в мире, не дай Бог. Это не дает почета Творцу.
0: «Векраэни бьем цара, ахальцеха ватехабдэни».
2: И это как сказано, «И призови меня в день бедствия, я спасу тебя, и будешь ты чтить меня». И объясняет Раши, «Ты будешь чтить меня, ибо слава моя в том, что я спасу тех, кто полагается на меня». Следует понять, неужели Творец нуждается в уважении, чтобы творения почитали его? Ведь его желание только давать благо и наслаждение. Так почему же говорят, что Творец получает уважение от того, что спасает тех, кто полагается на него? И ответ таков. Когда Творец знает, что творениям известно, что Творец сотворил мир, для того, чтобы дать творениям благо и наслаждение, то только в то время, когда творения почитают Творца за то, что Он дал им благо и наслаждение. Получается, что сказанное «благословен Творец, который создал нас во славу Свою», означает, что в то время, когда творения почитают Творца, это и происходит потому, что они получили благо и наслаждение. Получается, что когда творения благодарят Творца за то, что они получают благо и наслаждение, это чувство является следствием наслаждения, что когда творения получают это наслаждение, оно выходит из сердец получающих и раскрывается наружу словами благодарения. То есть в мере получения наслаждения раскрывается почет дающего. Так же, как мы видим в материальном, когда человек дает товарищу большой подарок, как получающий подарок выказывает ему уважение? Или в случае, когда он дает ему маленький подарок, как тогда получающий выказывает ему уважение? То есть уважение, которое выказывает получающий подарок дающему подарок, дает представление о величине подарка. То есть о величине ощущения получающего.
1: Например, человек, которого Творец приближает, то есть дает ему мысль и желание служить царю, наверняка есть разница в ощущении человека, если он служит великому царю. Тогда, конечно, он пребывает в радости днем и ночью от того, что он удостоился служить великому царю. То есть, если человек молится Творцу и представляет себе, что он находится перед великим царем, то как сильно человек впечатляется? Или же он говорит с маленьким царем? Какое тогда будет его впечатление? То есть, в мере ощущения человека, с кем он говорит и кому он молится, в этой же мере он пребывает в радости и в приподнятом состоянии духа. Как сказали мудрецы, «Знай, перед кем ты стоишь». То есть перед великим царем или перед маленьким. Находим, что в той мере, в которой человек почитает Творца, в той же мере сам человек может видеть, какому царю он молится, великому или маленькому. Получается, что проявление уважения к Творцу, оно не ради Творца. То есть Творец не нуждается в том, чтобы ему воздавали почести. А это нужно для пользы человека. То есть человек должен знать, перед каким царем он стоит, перед маленьким или великим.
0: Но
2: для того, чтобы желание Творца реализовалось полностью в соответствии с целью, то есть чтобы не осталось свойства стыда, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть произошло скрытие, сокращение и скрытие на два действия. Первое, что сам Творец скрыт от нас, и необходимо верить, что Творец занимается нами, личным управлением каждого из творений. Второе, что настоящее благо и наслаждение находится в 613 заповедях, называемых языком Святого Зоара, 613 пхудин, или вкладов, как объясняется в комментарии Сулам. В каждой из заповедей заложен особый свет, но это скрыто. Необходимо верить, что там находится благо и наслаждение. А скрытие это было только на благотворение, чтобы не существовало свойства стыда в момент получения блага и наслаждения. Это значит,
1: что это сделано, чтобы не было свойства стыда от того, что творения получают благо и наслаждение, потому что таким хочется. Выходит, что это свойство противоположно Творцу. А согласно правилу, что каждая ветвь хочет уподобиться корню, то в то время, когда творение получит благо и наслаждение, они почувствуют неудобство. Поэтому творения должны стараться делать все ради небес. То есть для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда между ними будет подобие по форме. То есть и творения будут делать все ради отдачи, так же, как и Творец. И автоматически не будет места для стыда. И это называется совершенством деяния его. Но как человек может прийти на такую ступень, сделать все ради небес? Ведь со стороны природы человек сотворен с желанием получать ради получения. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. То есть, когда человек видит, что он далек от этого, то есть, чтобы все его действия были бы ради небес, то он старается во всех своих действиях, которые он делает. И когда он видит, что не на каждое из его действий у него намерение ради отдачи, он просит у Творца, чтобы дал ему это намерение на действие, которое он выполняет.
0: То есть он просит Творца, чтобы за счет действия, которое он делает, чтобы это действие было свойством пробуждения, то есть молитвой, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи. Получается, что пробуждение снизу — это и есть то кли, которое Творец может наполнить. А в то время, когда у него нет действий, чтобы просил на них, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи, это как сказано, что нет света без кли. То есть нет намерения без действия. И поэтому возложено на человека умножать его действия, чтобы действия имели свойство хиссарона, чтобы просить Творца
2: наполнить эти хиссароны. Но природа человека такова, что когда ему становится известно, что главное — это все делать ради небес, и он видит, насколько они низменны, его действия, то человек начинает пренебрегать своими действиями. И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. Получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низменны, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии, неверящего, вознаграждение и наказание. Еще раз, человек, когда видит, что все его действия со стороны низменности, он говорит о своих действиях, что действия его несовершенны.
1: И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. И получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низкие, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего вознаграждения и наказания. А так как ради небес он не может обманывать себя, говоря, что у него есть желание к этому, потому что он видит, что все его тело сопротивляется этому. Поэтому, когда он говорит самому себе, если ты не будешь строить намерения ради небес, ты получишь наказание. Он не понимает этого, потому что не видит, что когда-нибудь будет в таком состоянии, что сможет сказать, что выполняет действия ради небес. А если так, то это называется, что он не верит в наказание. То есть из-за того, что получит наказание, он будет в намерении ради небес. И этого он не может понять. Это из-за того, что как могут наказать за то, что невозможно сделать. А о награждении, конечно же, тогда человек говорит, что оно не положено ему за такие действия. Получается, что тогда он не верит в вознаграждение и наказание, подобно светским, которые не верят в вознаграждение и наказание. Поэтому он пренебрегает ими.
2: Без веры мудрецов у нас нет никакого совета для продвижения вперед. Мы должны верить в веру мудрецов, которые сказали, что порядок работы таков, что нет света без кли. Поэтому человек должен верить, что тем, что он видит, что деяние его не ради небес, это и есть раскрытие свыше, что так показывает ему правду, что желание получать его управляет человеком, и не в его силах что-либо сделать, если не выйдет ему от этого никакой выгоды для себя. Человек не может это видеть, а только в то время, когда хочет идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И это знание дано человеку тогда для того, чтобы у него была необходимость в помощи Творца, чтобы дал ему желание отдавать, чтобы это желание соединяет человека с Творцом. Иными словами, после того, как человек удостаивается получить желание к отдаче, тогда в этой кли Творец может дать ему благо и наслаждение, как заложено в цели творения насладить создание. Получается, что следует различить здесь три стадии. Первое, что человек начинает чувствовать, что не хватает у него кли, которое называется желание отдавать. Однако человек целиком погружен только в эгоизм, и этот хиссарон не приходит со стороны человека, а человек должен верить, что этот хиссарон, что он не может сделать ничего ради отдачи. Это помощь, которая приходит к человеку свыше. И помощь это в том, чтобы он почувствовал хиссарон.
1: Второе. Просить у Творца, чтобы он дал ему свойство благословения, то есть свойство желания отдавать, которое называется кли хесед, что он хочет делать все только лишь ради отдачи, чтобы доставить Творцу своему наслаждение. Это то, что написано в предисловии книги Зоар. Хесед — это благословение, как написано. «И опустошил я вам благословение». Как сказано, мир будет построен хеседом, милосердием. «Будет построен» означает построение и понимание. Потому что установил он достаточно четко, чтобы различать между теми, кто идет за духовным, и тем, кто отклоняется и идут за другими богами. Согласно сказанному, «И когда сжалился я над вами, когда вы умоляли меня, Творца, и опустошил я вас благословением без конца». То есть, до того, как получают кли благословения, то есть келим отдачи, нет келим для получения блага и благословения, из-за которого был создан мир. Это по той причине, что все уйдет в клипот, а не в святость. А вся основа святости построена на желании отдавать. Третье, что 613 заповедей у него уже находятся в свойстве 613 кудин, вложений. То есть, когда он постигает 613 цветов, которые облачены в 613 пкудин, указаний. И это свойство блага и наслаждения, облаченные в них.
2: Однако основная работа заключается в первой стадии, там, где 613 заповедей называются 613 эйтин, советов. То есть советов, как просить Творца, чтобы он дал ему отдающие келим во время скрытия. Потому что в этом состоянии есть подъемы и падения. Потому что много раз человек приходит к решению, что работа эта — получить когда-нибудь, благодаря помощи свыше отдающей келим, это совершенно невозможная вещь. Потому что когда просит, чтобы Творец дал ему эти келим, он видит совершенно наоборот. В том месте, где Творец должен был помочь, чтобы он получил отдающий келим, он видит, что всякий раз после приложенных усилий получает еще больше желания получать. В таком случае человек думает, что нет смысла просить об этом, так как будто на человека не обращают никакого внимания свыше, чтобы занимались им. И поэтому он часто принимает решение, что не стоит работать просто так, без какой-либо возможности. И тут человек нуждается в большом укреплении, чтобы не сбежал с поля боя, сказав раз и навсегда, что эта работа не для него. Человек в этом состоянии нуждается в милосердии небес. Тот человек должен идти только выше знания, потому что он видит, что правда на стороне знания. То есть, согласно знанию, с которым он производит свои расчеты, он должен убежать с поля боя. А за то, что он не убегает, он должен возблагодарить Творца за то, что свыше не выбрасывают его с пути, который ведет к царскому чертогу.
1: То есть, человек должен всегда давать благословение, всегда давать благодарение Творцу за то, что он не принял злословие, когда тело его всегда говорит ему: «Это не для тебя». Тело говорит ему: «Ведь ты видишь, сколько усилий ты приложил, и ты все еще находишься в том же состоянии, в котором находился в начале работы». И еще говорит ему: «Если ты хотел увидеть, что преуспел в чем-то, ты видишь, что ты пошел назад, а не вперед». И это действительно то знание, которое отдаляет человека от духовного, потому что внутри знания его тело право. Находим, что то, что человек не убегает с поля боя, это тоже не благодаря его собственным силам. А он должен сказать, что только сила, которую дают ему свыше, не дает ему убежать. То есть человек должен верить, что с одной стороны дают ему увидеть, насколько он далек от совершения действий ради отдачи, то есть что он идет назад. А с другой стороны, он должен верить, что он, что то, что он не убегает с поля боя и часто верит выше знания, что приблизит его, и он удостоится слияния с Творцом, получается, что все это, что он делает на духовном пути, строится только лишь на вере выше знания. И из сказанного поймем то, что спрашивают. На что намекает нам то, что написано: «Смотри, я полагаю перед вами сегодня». И это означает, что сегодня означает, что каждый день человек должен начать заново и говорить, что сегодня он удостоится свойства «смотри». То есть «смотри, я твой всесильный Творец», и не убежит с поля боя. Чтобы не сказал: «Я уже молился много раз, чтобы Творец дал мне отдающий келим, и выйти из-под власти желания получать ради себя, и не получил я никакого ответа на свою молитву». В таком случае, какая польза от того, что я буду еще раз молиться?
2: Находим, то, что написано сегодня, указывает на то, что каждый день пусть будут они, то есть заповеди, в глазах твоих как новые. То есть человек должен знать, что всякое начало в работе называется день. А молитва, которую человек возносит, чтобы Творец приблизил его к работе, эта молитва называется день. Однако, поскольку молитва о приближении к Творцу создает у человека кли, то есть свойство потребности и желания, и это желание доставляет человеку страдания от того, что Творец не приближает его. Поэтому каждый день создает у человека одну полость. Но хиссарон должен быть глубокий. И отличительное свойство большого хиссарона в том, что он подходит для большого наполнения. И поэтому нужно начинать заново, каждый день делать новые усилия по преодолению. Это значит, что всякое преодоление создает новый хиссарон, пока сумма всех этих дней не станет одним длинным днем, когда уже существует

0: виду в том, что будет делать все ради небес. И тогда он согласится делать, то есть делать ради небес. И если он не видит, что стоит работать ради небес, то как же он может сделать что-то ради небес? И поэтому народ Израиля, то есть те люди, которые хотят быть в свойстве Яшар-Кель, прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды, они видят, что тело никогда не согласится работать ради пользы Творца. И тогда они говорят, мы будем делать действия с намерением ради небес. И несмотря на то, что мы видим, что у нас не получается, потому что это противоположно природе, однако мы верим, что если мы попросим у Творца, чтобы Он услышал нашу молитву, конечно же, Он слышит молитву. И тогда мы услышим, то есть удостоимся увидеть, как Творец слышит молитву, и Он даст нам силу желания отдавать. И поэтому народ Израиля, то есть злое начало в народе Израиля, тоже не согласно работать ради Творца, а не ради себя. В любом случае, они верили в Творца, что Он слышит, слышит молитву. Что если мы попросим у Него, чтобы Он дал нам эту силу, что мы действительно хотим делать, производить действия ради небес, и лишь злое начало в нас противостоит этому, то, конечно, Творец, Он слышит молитву. И, несомненно, мы удостоимся узнать, как Творец слышит нашу молитву, тем, что мы получим от Него желание отдавать. И тогда мы с уверенностью сможем сказать, что Творец слышит.
1: Этим можно объяснить то, что сказали Израиль. Сделаем с нашей стороны все, что возможно для действия, и попросим Его, чтобы Он услышал то, что мы просим Его. Тогда удостоимся и услышим. То есть Творец даст нам отдающий келим, и это келим благословения. То есть высшее благо, которое Творец хочет дать в качестве блага и наслаждения, сможет облачиться в эти келим, так как есть подобие между светом и клим. Получается, что прежде нужно получить хиссарон, то есть чтобы человек получил истинный хиссарон к желанию отдавать, то есть чтобы почувствовал, что хиссарон настолько большой, что нет в мире никого, кто был бы способен наполнить этот хиссарон, кроме самого человека. И тогда это называется, что он нуждается в Творце. И тогда человек нуждается в милости небес, чтобы не убежал с поля боя. Ибо, как правило, когда человек работает, он видит, что он не продвигается, и тогда он убегает от духовной работы. Поэтому возложено на человека просить Творца, чтобы помог ему, чтобы он не сбежал посередине работы. И можно сказать об этом, что человек прилагает усилия для того, чтобы постичь желание отдавать. А то, что он чувствует, что приложил много сил, это называется старость. То есть много времени находится он в этой работе. И поэтому нужно молиться Творцу, не высылая нас в момент старости. Когда у нас будет мало сил, не бросай нас. Мало сил означает, что нет больше сил терпеть, что после всех молитв, которые мы вознесли, чтобы Ты дал нам желание отдавать, мы все еще не удостоились Его. Не высылай нас посередине, а дай нам силы терпения, чтобы мы не убежали с поля боя. И дай нам еще силы молиться Тебе, чтобы Ты дал нам желание отдавать.
0: И нужно знать, что в духовной работе старость не определяется возрастом, а старость означает,

0: что человек пришел к состоянию, когда он говорит: «Я вижу, что уже приложил много усилий для того, чтобы постичь что-то в духовном, и я вижу, что не получается у меня». И поэтому он смиряется с этим состоянием, в котором он находится, и говорит: «Может быть, придут молодые вместо меня, у которых есть больше энергии. А я вижу, что я не способен на это». Это называется старик в работе. Однако и в материальном виде мы иногда видим, что у людей преклонного возраста, которым много лет, есть энергия, как у молодых. И может быть человек, который уже в возрасте старше 80 лет, и у него есть энергия, и он работает больше, чем те, кто моложе его. И все еще у него есть желание достичь что-то в материальном мире. Но в духовной работе, конечно же, старость не имеет отношения к возрасту. А старостью называется, когда у него прекращаются силы и стремление достичь цели. И в связи со сказанным нужно понять то, что спрашивают. Почему написано «смотри в единственном числе»? А потом написано «я полагаю перед вами» во множественном числе. И это означает, что Творец сказал «смотри» в единственном числе. «Я полагаю перед вами». Тут есть множественная власть, то есть две власти. «Я дал вам свойство видеть», то есть, что вы удостоитесь увидеть, что нет более, чем власть единого.
1: То есть все ваши действия будут только ради отдачи Творцу, а власть желания получать будет отменена. Этим можно объяснить сказанное мудрецами, высечено на скрижалях, что стали свободными от ангела смерти. Нужно понять, что означает свобода от ангела смерти в духовной работе. Следует знать, что желание получать для себя является ангелом смерти. И это, согласно сказанному мудрецами, грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что они оторваны от источника жизни по причине отличия по форме желания отдавать. То есть само по себе желание получать отделяет их от источника жизни. Выходит, кто он, ангел смерти, убивающий человека? Это желание получать. Согласно этому, получается, что человек удостаивается, когда Творец ему дает желание отдавать, и это благодаря выполнению Торы и заповедей. Поэтому, когда устанавливается власть единого, когда само желание получать входит под власть единого, то есть власть Творца, тогда автоматически приходит свобода от ангела смерти. Ибо желание получать для себя не действует у него, потому что Творец дает ему власть единого. И это означает: «Смотри, я даю это перед вами». То есть «я ваш Творец, я полагаю пред вами», чтобы была только власть единого.
0: А потом объясняется написанное, чтобы лучше знать, что такое благословение и что такое проклятие. И говорит: благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, то есть какое благословение я вам даю? То, что вы сможете услышать заповеди Творца Всесильного вашего. Это именно тогда, когда удостаиваются отдающих килим. Это и есть благословение, как написано. Благословение, которое вы услышите. А проклятие — это если человек видит, что он не способен слышать. И тогда он должен знать, что он находится под властью ситра-аха, которая противоположна святости. Как было сказано выше, благословением называется отдача, а проклятием называется получение. В свете сказанного получается, что человек должен каждый день стараться начинать заново, чтобы не выглядел он как старик, чтобы старался обрести власть единого. И тогда он удостоится получать благое наслаждение, в чем и заключается цель творения.
2: Нив, כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה.
1: Я не понял, что значит не входить в свойства старости. В чем совет рабаша не стариться? Что это значит, я не понял.
3: כן, הוא כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים.
0: Да. Как раз это было у меня перед глазами. Не входить в состояние старости, это значит, что не отчаиваться в просьбе, что человек должен все время идти и благодарить Творца, и никогда не отчаиваться, воюя со злым началом, поскольку тело говорит ему, что это не для тебя, и у тебя нет силы, ты уже просил, и сколько тебе еще продолжать работу. Нужно всегда идти выше знания.
4: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
1: Перейдем к уроку от ноября 2002 года.
0: Мы прослушали статью, что означает благословение и проклятие в духовной работе из третьего тома Шлавы Асулам, страница 93. Получается, что... Да, 93-я страница. Получается, что все должно начинаться с отрицания. Не как в нашем мире, где принято думать, что тот, кто ничего не делает, не ошибается. Поскольку иногда есть ошибки. И не просто иногда есть ошибки, а если в начале нет ошибки, решающие ошибки, основополагающие ошибки, осознание зла, тут только в этом можно сделать первый правильный шаг к цели. И когда ошибку исследуют в ее понимании во всей ее широте, во всех ее основах, сама эта ошибка, становится кли, которая прокладывает путь со всеми его этапами и всеми возможностями исправить себя. То есть ошибка в самой открытой форме, в самой отрицательной форме, в осознании всех свойств нехороших ее. Она сама представляет собой, она определяет весь путь, определяет всю исправленную форму, которая должна из нее выйти. Поэтому, если кли не раскрывается полностью в своей неисправленной форме, человек не постигает в нем даже мельчайшие детали в развитии зла, то относительно этого не будет исправления и достижения совершенства. Поэтому не то, что иногда есть ошибки тут и там в пути, а в каждое мгновение, на каждом шагу, во всем его пути, это просто осознание ошибок и их исправление, и снова ошибки и исправление. И этот процесс, он не прекращается. И необходимо понять, отнестись взрослым образом, что ошибка — это кли, и эти состояния, которые чувствуются, это необходимые ощущения, потому что из них выходит все, потом постижение, ощущение слияния, исправления. И поэтому тот, кто приходит к осознанию зла, к ощущению ошибок, кто он и что он, я бы сказал, что это уже больше половины. Намного-намного больше половины работы. Только из глубины ошибки человек уже начинает пробуждаться. Осознание ошибки дает ему знание, как и что исправлять, и силу исправлять, если он видит, что это ошибка. Относительно этого он видит. Ошибку, разумеется, можно увидеть только в свете, относительно который человек чувствует, как сказано, что преимущество света и тьмы. И без приходящего света наши ошибки, заблуждения и все наши состояния никогда не предстали бы перед нами в истинном виде. Поэтому нам не нужно стремиться к ошибкам, нам нужно стремиться к свету, поскольку величина света, насколько он светит, в нем раскрывается ошибка. И это определяет две вещи. Неважно, какие ошибки или какие ощущения ошибок есть, что мы не ощущали, несмотря на это, мы всегда должны стремиться к свету. Свет раскрывает в ошибке дополнительные развлечения и пробуждает желание исправить ошибки, то есть ощущение зла, осознание зла, и он же приносит все исправления, то есть свет делает всю работу. Он и раскрывает отрицательное состояние, и все его причины, и все строение неисправленного кли, и потребность в исправлении. Поэтому наше стремление всегда должно быть направлено к свету. Хотя ощущение света в нас — это ощущение отрицательного состояния, состояния разбитого кли. То есть тут есть и благословение, и проклятие, которые в сущности составляют одно целое. Как он говорит, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Творец дает и благословение, и проклятие. Оба исходят от него. Для чего? Только для того, чтобы мы различали между ними. А тот, кто различает между ними и принимает решение, именно вот это распознавание называется человеком. Не само благословение, не само проклятие, потому что Творец дает благословение и проклятие. И свет, и тьму. Кли и свет приходят свыше. И только развлечение, то есть выбор, это называется человеком. Тем, что здесь рождается, тем новым, что здесь рождается. То есть человек — это духовное развлечение, которое находится между Творцом и Фараоном, между добрым и злым началом, между правой и левой линиями. И это духовное развлечение, осознание, решение, различение между тем и этим. Итог всего этого называется человеком.
5: Да.
1: Про уподобление он пишет, что когда человек, то, что Творец дает ему желание отдавать, и тогда достаивается света. Я думал, что мы достигаем желания отдавать, потом можно выполнять Тору и заповеди. А он пишет, что благодаря соблюдению Торы и заповедей удостаивается желание отдавать. Что это значит?
0: Какова связь между желанием отдавать и Торой заповедями? Нужно ли соблюдать Тору и заповедь, чтобы получить желание отдавать, то есть свойство Творца? Или сначала получают свойство Творца, и тогда уже могут соблюдать Тору и заповеди, то есть совершать действия по отдаче? Верно, и то, и другое. Торой и заповедями называются все усилия, которые человек прилагает, чтобы прийти к ответу на вопрос, в чем смысл моей жизни? Вопрос, в чем смысл моей жизни, возникает потому, что раскрывается кли, противоположное Творцу. Творец является источником жизни, светом, который создал кли и наполняет его. Когда кли спрашивает, в чем смысл моей жизни, так проявляется ощущение пустоты, отделения, отдаление. Если такой вопрос пробуждается в человеке, если этот вопрос действительно исходит из самой глубины, а не потому, что он потерял деньги или почесть, и теперь он говорит, что у меня есть пустое кли почета или денег, если он видит, что ему нечем наполнить свое кли, ни почестями, ни деньгами, ни знаниями, ни животными наслаждениями. Это называется вопросом, в чем смысл моей жизни, когда все, что находится перед ним в этом мире, то есть все, что можно наполнить кли ради получения, что может наполнить кли ради получения, он уже не способен его наполнить. Это значит, что в нем раскрывается кли, который наполнить можно только с намерением ради отдачи. Искра, точка в сердце. Килим, который можно наполнить только с помощью намерения ради отдачи, называются килим будущего. Килим, который можно наполнить только с намерением ради получения, называется килим этого мира. А килим, который можно наполнить только благодаря намерению ради отдачи, называется килим будущего мира или духовными килим. Поэтому мы говорим о человеке, что с помощью просто получения для себя дай ему весь мир, все, что есть. То есть все возможности в получении наслаждения, чтобы наполниться напрямую, он вдруг чувствует, что это невозможно. Я остаюсь пустым. Это значит, что в нем раскрывается то кли, которое Творец внедрил в него посредством разбиения, разбиения килим, или с помощью греха Адама Ришона. Это то же самое. Так с того момента, когда человек ощущает этот вопрос, в чем смысл моей жизни, и поневоле начинает совершать какие-то действия, поскольку этот вопрос, этот хиссарон уже определяет, о чем он будет думать, что он будет чувствовать, куда он будет двигаться, и все действия, которые следуют из этой точки в сердце, то есть из поиска уже экрана, хотя он и не знает, что это такое, поиска духовного наполнения, они называются Торой и заповедями, потому что он уже собирается, собственно, выстроить духовное кли. И это само кли называется заповедями, которые строят с помощью 613 заповедей, частей, которые есть в Парцуфе. А Тора — это свет, который он собирается получить, наполнение, хотя он еще и далек от этого, и все его действия еще он совершает ради получения. И пока он не придет к Лолишма, ему еще предстоит пройти немало лет. Но и эти действия все равно называются Торой и заповедями. А когда человеку достаивается экранов, то есть раскрытие Творца, и тогда приходит к нему и выстраивается в нем экран, сила преодоления за противодействие желанию получать и способность работать с желанием получать ради отдачи, тогда он действительно, это означает, что он действительно делает правильные действия духовные, которые называются заповедями, и свет, который он получает в эти келим, то есть создаваемый им парцуфим, называется Торой. То есть Тора и заповеди как подготовка, и есть Тора и заповеди как таковые. Об этом он пишет в конце первого тома книги Зоар. Он пишет, что есть... Где там? Ну, дайте. Он пишет, что есть Тора и заповеди.
5: Керахалев Зоар, Вакаша.
0: Первый том Зоар, пожалуйста.
5: Укотевках.
0: Он пишет так. Пальцулам. Первый том Зоар, после всего первого тома, то есть после предисловия книги Зоар, у нас есть часть, которая называется Марота Сулам. Общее выяснение всех 14 заповедей, как они соотносятся с 7 днями начала творения. Так он говорит так, первый пункт. Заповеди Торы на языке Зоар называются вкладами, пкудин. И они также называются 613 советами, Эйтин. Это то, о чем ты спрашиваешь. Есть заповеди до того, когда я действительно что-то делаю, и заповеди после того, как я уже могу что-то делать, когда я уже способен совершить настоящее действие. То есть до того, как я обрел экран, и после того, как я обрел экран. И сейчас мои действия тоже называются заповедями. А разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона, по ним и обратная, ахон, ахор. И подготовка к чему-либо называется обратной стороной ахор. Это то, чем сейчас мы занимаемся. А постижение этого называется лицевой стороной, по ним. И подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и «услышим». Как сказали мудрецы, исполняющие слово его, чтобы слышать голос речения его. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами. Советы. И они находятся в свойстве обратной стороны, ахор. И мы тоже находимся сейчас в ахорайм, в скрытии лика, да? Свойства Хураем. А когда удостаиваются свойства слышать голос речения его, когда обретают такое свойство, такой статус, когда можно слышать голос речения его, свойство бины, исправление Хафец Хесед, тогда 613 заповедей становятся вкладами пкудин от слова пикадон, вклад. Что это значит? Что такое вклад? Когда что-то входит, тогда это называется вклад. То есть я что-то обрел. Ибо есть 613 заповедей, и в каждую заповедь заложен свет определенной ступени, где сама эта заповедь является особой ступенью для духовного действия. Так относительно этого действия приходит наполнение, вклад. И эта ступень, соответствующая определенному органу из 613 органов тела и связок души и тела. Что значит души и тела? Связок души и тела. Телом называется клей, в котором есть 620 частей, и относительно каждого исправления этих 620 частей, когда исправляется соответствующая часть, приходит соответствующий ей вклад, и поэтому есть 620 вкладов, то есть цветов. И получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. И это свойство лицевой стороны, по ним этих заповедей. То есть он уже притягивает света, это называется по ним. И относительно лицевой стороны, по ним этих заповедей, которые называются уже вкладами кутин, Рабби Шимон выясняет эти 14 заповедей, которые приведены выше, ну и так далее. То есть, иными словами, у нас есть действие до того, как мы обретаем экран, и это действие, которое мы И эти действия называются ахураем, обратная сторона. А когда мы удостаиваемся экрана и совершаем настоящее действие, притягиваем свет, тогда удостаиваемся по ним, лицевой стороны. Поэтому есть у нас эйтин, советы, как прийти к правильному действию. И есть пкудин, вклады, залоги, когда ты уже приходишь к исполнению таких приказов.
1: Что такое Тора до приобретения Масаха?
0: Заповедь называется само действие зивуга, а Тора называется свет, который в результате зивуга входит в парцуф. Соответственно, до Махсома, ниже Махсома, есть у нас действие, когда мы словно стремимся, хотим и так далее. И это тоже называется заповедью. Хотя, разумеется, мы действуем без экрана. Есть у нас и Тора, окружающий свет, который светит издалека и постепенно продвигает нас. Он все еще не может наполнить нас, но он светит издалека. То есть есть настоящие Тора и заповеди, и есть Тора и заповеди, которые называются подготовкой.
5: Понятно?
0: Понятно? Ну хорошо, так начнем учиться.
6: 15 лет того, как мы с Куна бегали. После Куна уже поймался.
1: А если правильная ошибка, то что?
0: Если ошибка правильная, она раскрывается напротив Творца. То есть в конечном счете все наши ошибки, все наше сознание зла, все кли наше, вся наша противоположность Творцу называется фараоном. Так это он в точности против Творца, противоположен Творцу. Что сделал Творец? Он создал нечто, противоположное себе, в точности противоположное. То есть все его свойства он взял, обратил их и сделал нечто противоположное себе. И сейчас, если придет какое-то нейтральное развлечение между ними, между Творцом и его образом, противоположным ему, то вот это развлечение, которое называется Адам, человеком, оно может начать проверять, изучать противоположные свойства Творца, свойства противоположные между Творцом и фараоном. Может изучать и то свойство, и другое свойство, и какая разница между ними, и что предпочтительнее. И итог, который уже у него будет из этих развлечений, то есть его решение, оно называется ступенью человека. Поэтому Творец изначально не может создать человека, сотворить человека из себя. Изначально он создает, творит Боре от слова «бар» — «вне», снаружи, вне ступени. Если он делает что-то внутри своей ступени, это называется как зародыш в утробе матери. У зародыша в утробе матери уже есть нечто, что находится вне матери. То есть творец, если он хочет что-то сотворить, он обязан сотворить свойства, противоположные себе, противоположные ему. Так постепенно приходит к состоянию при развитии вот эта система. Будущее творение постепенно приходит к состоянию, в котором она все дальше и дальше и дальше и дальше от Творца начинает чувствовать, в каком месте, в каком состоянии оно противоположно Творцу, а противоположно Творцу мы начинаем чувствовать в виде жизни, в виде вопроса, в чем смысл нашей жизни. Это наше начало, вот эта точка в сердце. Прежде чем человек чувствует вопрос, в чем смысл нашей жизни, но это не потому, что он потерял какие-то животные наслаждения, и если ты ему вернешь это наслаждение, то он этим удовлетворится. А настоящий вопрос возникает, потому что человек уже не способен удовлетвориться животными наслаждениями, он уже против Творца. И когда вопрос действительно направлен к Творцу человек начинает чувствовать свой ибур, состояние зародыша. Он начинает развиваться внутри Творца. Он еще не вышел от Творца, пока он все еще происходит за счет Творца. Но здесь уже начинает возникать нечто, находящееся вне Творца. И из этого следует вопрос, в чем смысл нашей жизни. Все вопросы типа «в чем смысл нашей жизни?» во всей их величине в левой линии, они все возникают из ощущения противоположности Творцу. А ощущение противоположности Творцу называется творением, невра. Невра, творение, называется так, потому что оно создано. Невра от слова «бара» — «сотворил», то есть «бар» — «снаружи». То есть мы... Когда мы родились, то есть начали становиться самостоятельными, мы еще не самостоятельны, но мы как бы называемся творениями с того мгновения, когда в этой жизни, в этом кругообороте получили вопрос, для чего я живу, и если этот вопрос серьезный, относится к духовному, а не к этому миру, с него начинает формироваться человек. А до того нет свободы выбора, до того нет человека, до того существуют просто системы Творца, которыми он управляет и которые продвигает, пока в них не пробуждается этот вопрос. Поэтому, как только возникает этот вопрос, он должен привести человека к единственному, самостоятельному, добровольному действию.
5: Пхиратит.
0: По собственному выбору. А что это за действие по собственному выбору? Искать, как соединиться с кли, снова вернуться к состоянию, снова как бы, чтобы быть как Творец. И для этого ему нужно собрать все остальные части души. Все остальные души. То есть выбор осуществляется в группе во всем этом действии. Да.
1: Все наши действия в группе. И всевозможные мысли, когда я пытаюсь понять, что Творец от меня хочет. То тогда как это можно?
0: На нашем пути не может быть никаких ошибок. Ошибок вообще нет, понимаешь? Вообще нет ошибок. Если мы говорим о системе, которая приводит нас к исправлению, то, что нам кажется ошибкой, является раскрытием нашей противоположности Творцу. Единственная возможная ошибка, которая может быть у нас, это приложить меньше усилий, чем то, что возможно, чтобы ускорить наше развитие, чтобы ускорить наш приход к исправлению. Это единственная ошибка. Только здесь есть выбор. То, что он пишет в предисловии к ученице Сферот, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это, то есть приложи усилия именно здесь, только здесь. Если человек прилагает усилия, он идет вперед, а не прилагает, то ощущает страдания, пока они все-таки не вынуждают его идти вперед. Усилия нужны для того, чтобы еще до страданий найти силу идти вперед, не ждать, пока страдания подтолкнут его сзади, а найти силу, которая будет тянуть меня вперед, спереди. И такой силой может быть только группа, потому что Творец не даст тебе такой силы. В этом и состоит твой выбор. Он только помещает тебя в такое место. Сам ты не можешь найти подобные силы, только благодаря окружению, как он там пишет. Единственная внешняя сила, которая может быть у тебя. И в конечном счете это Творец. Что такое окружение? Творец в той мере, в которой ты отказываешься от своего эго и готов соединиться с товарищами ради достижения цели, это в сущности тот же Творец. Ты в чем-то уподобляешься Ему, и в этой мере ты уподобляешься Ему по свойствам, и тогда тебе светит свет, и Он продвигает тебя вперед. Так что такое товарищи, для чего они нужны? Это просто то же самое проявление Творца, если ты так относишься к Ним, как к частям души. Это тот же самый Творец, только он проявляется в такой форме, потому что именно так ты способен увидеть свою работу, приложить усилия и не обманывать себя.
5: А давару пошут молот.
0: Это вещь очень простая.
1: Как проверить ту ошибку, о которой мы говорили, что ты прилагаешь меньше усилий, чем можешь?
0: Как проверить, не прилагаю ли я меньше усилий, чем могу? Это тоже очень просто. Получаю ли я от окружения максимально возможное воодушевление и пробуждение? Максимально, насколько только возможно. Ищу ли я все время, как улучшить окружение, чтобы оно стало наиболее полезным для меня? Это проверка, делаю ли я достаточно, делаю ли я максимум. Ты видишь, поскольку все измеряется относительно окружения. И поэтому я в конечном счете могу это увидеть. Относительно Творца я обманываю себя. И у меня нет никакой основы для измерения. Поэтому он говорит, что свободный выбор состоит в том, чтобы каждый раз создавать лучшее окружение, постоянно искать и находить окружение, которое лучше подходит для продвижения, более оптимальное. Это ответ на вопрос, что находится в наших руках. Кроме этого, все наши действия, все мысли, все решения, все приходит свыше, и они не наши. Они все входят в ту же самую формулу, что Творец берет руку человека и кладет на правильный выбор. Все, что не относится к такому решению относительно окружения, относительно группы, входит в эту формулу, согласно которой Творец кладет руку человека на добрый выбор. Есть только два действия. Одно действие Творца ко мне, то, что Он кладет мою руку, путем страданий или добрым, путем неважно каким, разными способами. Это его единственное действие — положить мою руку на добрый выбор. А мое единственное действие состоит в том, что я собираюсь, что я иду укрепляться благодаря окружению. Кроме этого, в реальности вообще ничего не существует. Ни в действии, ни в мысли, ни в силах, ни в их применении. Ничего. Только эти два действия. Одно от него и одно от меня.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятку.
0: Да, мы тут изучаем, что весь наш путь должен проходить через ошибки, через тьму. Мы должны всегда приходить к осознанию зла, приходить к ошибкам и пройти через них, чтобы действительно мы смогли получить правильное направление. Творец проводит нас через все эти состояния, и это необходимо для того, чтобы всегда продвигаться. И это в статье называется благословением, что Творец дает и благословение, и проклятие.
7: מחפשים את את הבורא.
0: И мы всегда ищем Творца. И чтобы мы себя не обманывали, мы должны всегда это делать относительно группы. Это действительно место, в котором мы можем себя проверить, действительно ли мы идем к цели, и это то, что всегда нас продвигает вперед, а не толкает сзади.
8: Да, нам надо все время стремиться выбирать, чтобы он раскрывался, да, в разных дополнительных ощущениях. А он дает желание исправлять духовное. И человек, когда начинает задавать вопрос, в чем смысл жизни, и с этим вопросом продвигаться, относиться к группе, и через группу будет получать исправление и будет стремиться достичь цели.
9: Да, наш путь выложен ошибками, и мы должны продвигаться с помощью осознания ошибок для того, чтобы прийти к постижению. По сути дела, ошибки — это кли, а их исправление — это исправление кли. Для того, чтобы мы пришли к осознанию ошибок, мы должны привлечь свет, который, по сути дела, раскрывает нам эти ошибки. И Рав подвел итоги в конце, что есть, по сути дела, два действия во всей реальности. Единственное действие с моей стороны — это укрепление в группе, где я реализую только свободный выбор и действия от Творца, только добро и наслаждение нисходит нам. И это то, что мы должны восполнить восполнение уподобления формы.
8: Да, и Рав сказал, в чем вопрос? Ради чего я живу? Зачем я живу? А до этого вопроса человека еще нет. Это вопрос, это начальная точка в нашем путешествии. Ради чего, зачем я живу, а потом я должен искать, как включиться в кли. Но вот это вот начальная точка.
9: И после этой точки нужно все время стремиться к привлечению света. Свет, он раскрывает зло. Свет раскрывает, где нужно исправлять и как, и дает силы исправлять все через свет.
8: Но этот свет также раскрывает и правильные ошибки. Светит и раскрывает. А в группе можно все больше и больше и точнее ощутить, да, и жить там, быть там. Потому что хевра от слова хибур — это механизм, который, где там уже все соединено. Это, в принципе, творец, это то, что Рав сказал.
9: Да, это очень красиво. Рав говорил о понятии, кто такой человек и что он собой представляет, находится между светом и тьмой, между благословением и проклятием. Он направляет две эти вещи, и у него должен быть своего рода выбор, когда не совсем понятно, что он собой представляет, но само развлечение уже, осознание в этом человеке. И на самом деле выбор здесь группы. И чем именно помогает группа? Рав говорит, что она направляет и дает силы. И он вроде бы привел пример, что именно в тяжелых местах, где человек не может сам справиться, есть, по сути дела, потребность в группе. И это тоже момент. Должна ли сама группа быть...
4: נעבור כעת לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.
8: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: Учение 10 сферот. Талмуд 10 сферот.
1: Шалом, хаварим и карим. Анахно бешур Талмуд.
0: Мы приветствуем всех. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем особый урок Рава, а начнем с отрывка подготовки из урока, который мы слышали сейчас. Тоже был особый урок, который нас направляет на нашу работу. И мы слышали, как Рав сказал так. Есть только два действия. Одно действие — это Творца ко мне. То есть это может быть страданием, по-хорошему, неважно как, любыми путями. Это его единственное действие — положить мою руку на добрую судьбу. А мое единственное действие — когда я буду укрепляться в группе. И кроме этого, больше нет ничего, что вообще существует. В действиях, в мыслях, в силах, в том, что приводит в действие, ничего, только вот эти два. Одно — это от него, другое — от меня.
2: Да, мы сейчас посмотрим еще один урок второй части ТС «Игулим и Ошер». Очень сильный урок со многими чертежами и объяснениями. Бааль Сулам через Рава дает нам понятие, что такое «Игулим», что такое «Ошер», какова связь между ними. Я думаю, что нужно участвовать активно в уроке. Тот, кто может начертить чертеж, может начертить. Я рекомендую записывать понятия, которые дает Рав, и после урока, может быть, поделимся этими понятиями, чтобы была картина для у каждого, что такое Игулим, что такое Йошер, и мы откроем книги на странице Ламет Тет, 39-й, первый том, вторая часть, 39-я страница, и мы изучаем... Мы почитаем, прежде чем мы посмотрим урок, третий пункт, о котором говорится, чтобы знать, где мы находимся. Третий пункт, 39-я страница.
0: 39-я страница. Итак, Ари сначала. Заголовок. Игуль не сливается с бесконечностью. Третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, соединяется через кав. Этот игуль не сливается со светом бесконечности, окружающим его со всех сторон. А если бы слились, то вернулось бы все к тому состоянию, которое было. И аннулировался бы в свете бесконечности, не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности, один как в начале. Потому этот игуль прилегает, примыкает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого образованного игуля с Эйнсов именно посредством этого кав, через который проходит, спускается, распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль. Давайте перейдем к уроку.
2: Мы читаем из учения 10 сферот, первый том, вторая часть, 39-я страница, сноска 9. Орб Неми относится, не слит этот игуль с бесконечностью.
3: Отет. Кломар.
2: Девятая сноска. То есть весь свет, который имеется в игуле, это то, что они получают от линии кав, где свечение его — это новое свечение. И в нем есть только три вышеупомянутые стадии, поэтому оно отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. И это то, что говорит Ари, что он не сливается со светом бесконечности. То есть форма круглого света, сферы кетер де гулим, отличается от света, что в бесконечности, потому что совпадение свойств приводит к слиянию духовных объектов, а окружающих означает порождающий причину.
0: Еще раз. Что значит, что он не слит со светом бесконечности? Этот первый круг, он не слит с бесконечностью. Что это значит? Он хочет сказать так. У нас есть круг бесконечности, и есть второй круг. Есть между ними цинор, канал такой, трубочка, труба. Линия, кав. Цинор — это кли. А кав — это кли плюс свет. Так из окружающего света приходит свет внутрь, в кав, и приходит во второй игуль.
4: Амин.
0: И вот этот вот игуль, когда он пустой, как он называется? Нет. И как он называется, когда он полон? Ну вот. Так вот, это игуль. Так, извините. Это и игуль, это кли. Так? А гальгаль, дословно колесо. Это игуль. И свет. Так?
4: Ну, кли, ну, не важно.
0: Ну, кли, ну, не важно.
4: Цинор.
3: Кли, кли, рядом.
0: Цинор.
4: Кен? А за что эль?
0: Труба. И вот он спрашивает, в чем вот этот вот игуль находится не в слиянии, то есть есть между ними различия, да? Бесконечностью. Пожалуйста.
2: То есть весь свет, который имеется в игулим, это только то, что они получают от кав, когда его свечение является новым свечением, и в нем есть только три стадии, и поэтому он отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. Это то, что написал Ари, что он не слит со светом бесконечности. То есть форма этого круглого

0: Кеннерет, море Кеннерет, а там есть Иордан, и это два вида воды, которые не смешиваются друг с другом. Вы это знали? Ты знаешь, и в море бывают такие вещи. Гольфстрим, разные течения такие. Они не смешиваются. Это может быть отличие в воде. Они действительно могут быть очень разными. И по природе, и по качеству воды. То, что свет прошел через ценор, это, скажем, был кетер. Вот это был кетер. Но уже прошел ли, получил от него впечатление, он уже не может здесь уже вернуться к предыдущей форме. Он получает тут, относительно настоящего, к нынешнего кли, форму бесконечности, да? Но это бесконечность и круг с ограничением. Как бы без ограничения равно, но относительно уже... Хохмы, а уже не может быть в том же виде и форме, как раньше. Там уже есть впечатление от Йошер, от прямой линии. Он уже не может избавиться от этого. И так вот до последней ступени в духовном, через Семерия от бесконечности до Махсома. И то, что интересно, что при подъеме снизу вверх, в той мере, что человек воспринимает какой-то кли на каком-то духовной ступени, то, соответственно, этому кли есть ощущение бесконечности, есть ощущение игулим, да, с каким игулим он начинает соответствовать, совпадать, какую меру бесконечности он постигает. То есть я не могу постичь бесконечность кли и йошер. Кли и йошер — это моя работа в линии. Но насколько я совпадаю с Творцом, я ощущаю в килим и гулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность. Мера за мерой, мера за мерой продвижения. Это за счет работы в йошер, но постижение, ощущение в гулим.
1: Это правильно или ошибка думать, что ценор — это экран, а не клей?
0: Ценор — это экран, да. Клей — это экран.
1: Часть клей — это?
0: Нет, нет, не часть, поэтому масах — это клей. После первого сокращения клей — это экран и отраженный свет на вьют. Это не клей. Кли, согласно тому, чему ты получаешь, различаешь все эти вещи. Это все экран. Это мера отдачи.
2: Нам всех.
0: Вот продолжим.
1: Десятый пункт, что если сольется с ним, то есть если бы его свечение тоже было во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности, то тогда форма его совпадала бы и сливалась с бесконечностью, и поэтому отменилась бы в бесконечности и была бы совершенно неразличима.
0: То есть не могут быть два эти круга, если бы они были равны. Есть между ними различия как раз в мере ступени йошер. Поэтому каждая ступень йошер приводит творение от игуля к игулю. Более маленький к большему, большему, большему. Потому что чем больше круг, то тем больше, да, он выше.
1: В девятом сноске он говорит, что есть всего лишь три стадии. То есть это качественное понятие?
0: Ну, кетер-то уже был. Он уже использовал его. Как есть у нас в Аб относительно Гальгальты.
1: Это не то, что не пользуется четвертой стадией, что экран он от четвертой стадии.
0: В Игулим есть только то, что они получают от Кава, где его свечение — это новое свечение. И там есть только три стадии. Ну и что?
1: Потому что после этого в десятый говорит, если бы его свечение было бы во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности.
0: Я чуть не понимаю твой вопрос.
1: Говорит ли он о том, что в линии нет использования

0: четвертой стадии.
1: Гамбизе, аваль.
2: И в этом. Но нет, это тоже правильно, что кав образует экран на четвертую стадию, работает с тремя стадиями. Но не три стадии и четвертую, как мы это считаем. Имеется в виду третья и четвертая стадии. Три — это отдача, а четвертая — это получение. Это обозначение. Это не значит, что я могу использовать три стадии, да, как обычно, это будет для меня отдача. Нет, это просто обозначение такое, что можно работать как бы в трех стадиях, да, не в четвертой. Это обозначение, только лишь обозначение, что мы используем отдающий келим. Потому что во всем авиюте, что бы там ни было, ты не можешь это использовать ради получения. Это такое обозначение. Так мы говорим, да, о трех стадиях и четвертой стадии, а не то, что в третьей стадии нет получения.
0: Я не понял различия между цинором и линией. Цинор — это когда пустой?
2: Цинор — это пустой, а кав — наполненный. Снова, это только лишь название, обозначение. Это келим, это желание получать с экраном, с отраженным светом. Но нам нужно... То есть мы хотим знать, в чем мы совпадаем с бесконечностью. Бесконечность опустошилась. Мы сейчас находимся в келим бесконечности, который сейчас управляется экраном и отраженным светом. У меня есть определенный экран. Ну, в какой-то определенной степени. Ну, скажем, 80. Я совершил какое-то действие этим экраном. Теперь вопрос. Насколько я возвращаюсь в бесконечность? И говорят, соответственно, каждому действию в кав, в линии, у тебя есть состояние и ощущение бесконечности там, где ты находишься, в каком круге. Потому что бесконечность — это круги, круги, круги, да, которые линия соединяет их.
0: 20-я сноска говорит, и главное, основа связи этого игуля с бесконечностью, называемая бесконечность и создатель. 20-е. Свет, распространяющийся от бесконечности к творениям, называется прямым светом. Этот свет связан с творением посредством облачения в отраженный свет, поднимающийся от экрана вверх силы зивуга Дака, смысл которого будет рассмотрен далее. И называется он связь, поскольку этот отраженный свет поднимается от экрана четвертой стадии от прямой линии, и он захватывает и охватывает высший свет в окружности таким образом, что в том месте, где отраженный свет не облачает высший свет, этот свет считается относительно творений как несуществующий, поскольку не постигает его без этого облачения, которое называется отраженный свет. И это можно сравнить с масляным светильником, где, несмотря на то, что главное свечение исходит от масла, что в нем, все же свет связывается с маслом только посредством фитиля. И там, где заканчивается фитиль, гаснет свеча, хотя еще и остается там много масла.
2: Ну, понятно, да? Вот у нас есть свеча.
1: ואז יש לנו אביות וכאן
2: так вот здесь у нас есть авиют, да, толщина определенная. Вот здесь вот фитиль, это экран, и тогда благодаря этому у нас есть свет.

Здесь вот это само кли, желание, желание получать. А здесь желание отдавать или намерение. И вот это тогда действительно становится кли. То есть отраженный свет — это кли, в котором облачается уже прямой свет.

0: От ламед ктана митяхесет.
1: 30-я сноска относится к словам «с помощью этой линии и через нее». Смысл в том, что нет экрана в Игулим, который поднял бы отраженный свет, а без него нет связи с утворением с высшим светом. И там выясняется, что кли линии называется цинор, и он гораздо ниже, чем келим Игулим, которые образовались после первого сокращения прежде появления линии кав. Поэтому объясняет Ариш, что несмотря на то, что келим и гулим гораздо выше, чем кав, но все же они не получают сами никакого света, а весь свет, что в них, они обязаны получать с помощью этой линии гораздо более низкой, чем они, и по вышерассмотренным причинам.
2: У нас есть келим и гулим. Это мир бесконечности, как это мы изучаем, что тут образовалось, да, в четырех стадиях прямого света. Эти четыре стадии, они как круги. Правильно их рисовать как круги, не как линии. Там нет еще верх, низ, нет большого, нет малого, а все это за счет света. И так как он создает это желание, так желание и становится. Поэтому там нет развлечений еще со стороны желания. Поэтому это все круг.
3: Игуль.
2: Шореш алеф бет гимел и далет.
3: Пхинот дор ешар. Мкаэлю.
2: Это стадия прямого света. Но потом, когда это приходит в первое сокращение, и свет уходит, и тогда внутри всех этих кругов, тех самых кругов, есть уже что мы говорим? Есть сейчас миры, и есть линия кав бесконечности, откуда мы, с которым мы работаем, с экраном, отраженным светом, для того, чтобы заполнить все эти игулим, пока не вернемся в состояние бесконечности, как это было со стороны Творца. Да, это со стороны Творца, а тут это будет то же самое, но со стороны творения.
3: Алидей Акав.
2: С помощью кава, линии. То есть совершать действия в каждом желании, во всех группах желаний, их сочетаниях, соединениях, где каждое желание круга наполняется линией и наполняется так, как будто бы он круглый. Полностью тогда будет гмар тикун, конец исправления. Где экран творения будет в точности, как то самое желание отдачи, как со стороны Творца. И это мы должны сделать снизу вверх. Все, что сделано сверху вниз, это экран скрывающий, который дает нам развлечение, в каком виде и в каких, да, в каких ступенях одно за другой мы можем исправлять келим, устанавливать экран, наполнять с помощью экранов круги один за другим, пока мы не заполняем всю бесконечность. Так вот, для того, чтобы подготовить нам эту систему поступенчато, как мы это будем заполнять, поэтому есть нисхождение миров из бесконечности до этого мира. А мы уже вот эту систему, которая опустошалась постепенно и готовилась для нас, мы теперь готовы ее заполнять. Нам сейчас вот это готово, вот это сейчас, это потом, это после, в различных по различным этапам. Теперь, когда мы их заполняем, мы заполняем круги осия. Нет, йошер осия, потом круги осия. Прямые йошер, яцера, игулим, яцера. И так получается, йошер наполняет игулим.
3: Шув.
2: Еще раз, вот ошибка, которая все время есть. Не бывает дважды килим по игулим, а отдельно килим йошер. Как будто копия мира бесконечности отдельно. Есть йошер, есть игулим. Нет, та самая бесконечность, которая есть игулим, у нас она сейчас в мире йошер. А что я наполняю? Если я беру бесконечность какой-то кли, наполняю с помощью йошера, это уже не хватает того кли в виде игуля? Нет, это то же самое кли. Только мы говорим о каким образом мы его наполняем. Поэтому я говорю, заполнил с помощью цинора кли круга огонь. Пока все килим не станут как цинород, цинород станут игулим. Я не знаю, как сказать. Вот в конечном счете, то кли, аголь, бесконечности будет заполнено с помощью экрана. То есть цинород заполнено. Но таким образом, что это будет аголь, круг. Нет никаких развлечений. Все единообразно, все заполнено. А это форма круга. А с другой стороны, форма заполнения — это цинор. Поэтому есть всегда такая двойственность. Так что же с килим-то? То есть по отношению к творению, килим, который создал Творец, творение берет его как килим йошер. Но со стороны Творца мы находимся в игулим. Все одинаково, все равнозначно, все. Но то, что касается нас, пока не заканчиваем исправление, есть верх, низ, большой, малый, мудрый, глупый, все вот эти состояния, нюансы. Потом они исчезают. Пожалуйста. Мы четвертый пункт, слова «ри». Свет бесконечности окружает и влияет, воздействует на игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает со всех сторон, и она также принимает форму сферы, круга, шара вокруг него, удалена от него. Это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет приходил к нему через все их окружения, еще раз, если бы свет приходил к ним и через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого Творца, без границ, ограничений на получение и меры. Еще раз, свет бесконечности окружает и воздействует на игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает его со всех сторон, она сама принимает форму круга, сферы, шара вокруг него, удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого бы Творца, без границ, ограничений, меры на получение.
1: Это понятно, Ниф? Что?
2: Первая часть понятна, вторая часть.
1: Что такое первая часть и что такое вторая часть? Это круг бесконечности, да? А это второй круг. Да? Говорят, от первого ко второму есть у тебя цинор, словно труба.
3: То есть
1: второй наполняется только с помощью какого-то ограничения, которое входит сюда. И сколько входит, это может быть тонкий цинор, толще, это мера экрана, да? Насколько этот цинор? Это мера экрана. Если нет экрана, масах, так это закрывается, нет связи между Создателем и Созданием.
3: אם יש לפחות מסך קטן ביותר,
1: если есть хотя бы самый маленький экран, есть уже протекание в очень маленькой трубочке. Насколько больше экран, есть большая связь между создателем и созданием. Если он полностью открывается, нет разницы вообще между творением и творцом. Свет просто в обоих них равен. Это то, что он говорит. Кто здесь определяет творение, какая связь будет между ним и Создателем? Поэтому в конце исправления, то есть тонкий ценор, это все девять первых сферот в конечном счете, вот здесь. Это то, что называется получение с помощью девяти первых сферот. А все остальное, почему мы не способны расширить этот ценор, это левая. Насколько он большой, как он говорит, что тонкий ценор приходит от всех игулим, от бесконечности до точки этого мира. Так проходит эта тонкая трубка здесь, а все остальные келим, которые остаются круглыми, их невозможно исправить. Это левайвен, который будет исправлен только в конце исправления. Настолько огромен этот левайвен. Мы можем только исправить то, что дано нам, только девять первых сферот. Только в Исоде, после Бритмила, подворачивания, кровопускания, когда работают не с Малхут, а с Исодом, и только в отдаче, и немного включением получающих келим. Поэтому вся связь между мирами, между игулим, которые в бесконечности, то, что мы можем сделать эту связь, обязаны сделать, это всего лишь тонкий ценор. Но этого достаточно для творения, у него больше нет сил к чему-то, кроме этого. Да? Мистер Си.
2: Мы читаем сороковую сноску Отмеми, которая относится к бесконечности, окружает, находится вокруг, на 39-й странице. Сороковая сноска Отмеми. В каждой сфере мы различаем два типа светов, которые называются внутренним светом и окружающим светом, потому что свет, облачающийся внутрь сферы, называется внутренний свет, а свет, который не способен облачиться внутрь сферы по причине границ, которые имеются там, считается, что остается в ее корне, получает от нее свечение издалека, на расстоянии, и называется окружающим светом. И как говорит Арии, что несмотря на то, что игулим далеки от бесконечности, то есть отличие свойств между ними очень велико, все же они получают свет от нее на расстоянии, которое называется окружающим светом. И он светит двумя способами — общим и частным. А слово «вокруг», «окружает», указывает на общий окружающий свет. Слово «окружающий» на частный. Окружающий на частный, окружающий свет.
1: То есть есть общий свет, который окружает все, который называется Создателем, светом бесконечности, есть частные света, которые окружают келим, есть внутренний свет и окружающий свет. И это тот свет, который был в экране, экран отличает его, и уже есть в окружающем свете свойства от этого экрана, и он существует кли, потому что кли все различает в нем и существует в соответствии с внутренними келим, есть развлечения, короче, окружающий, внутренний и так далее, всеохватывающие и так далее. Вопросы? Стоит еще раз прочитать, не уловили этого. Да.
2: Он говорит, что отраженный свет — это, в принципе, связь
1: создателя и создания.
2: Тогда я спрашиваю, что происходит после первого сокращения, когда еще нет отраженного света?
1: Ничего не происходит, пустое пространство, первое сокращение, все ушло. Первое сокращение называется «Я нахожусь в свете бесконечности, нахожусь в совершенстве во всем, кроме чего. Я почувствовал стыд. Это стыд отменяет у меня всю красоту и наслаждение, которое было здесь, все, что есть. Я чувствую в результате стыда, я чувствую, что все это ничего не стоит. Это тьма. Я ничего этого не хочу. Я могу продолжать получать и почувствовать стыд, но стыд настолько велик, что я не способен получить. Да? Тьма предпочтительнее для меня, чем все это бесконечное наслаждение. Настолько стыд силен. То есть хозяин, который появляется рядом с столом полным яств, он настолько кажется мне дающим против этих наслаждений, что я ничего не хочу. Я готов умереть от голода, только бы не чувствовать его в качестве дающего. Любой вкус, который я сейчас ощущаю, беря со стола, его присутствие, ощущение, что это он дающий, это я получающий, он еще любит меня, а я не могу на это правильно отреагировать, это портит мне настолько все получение, что я ухожу от этого невольно. Там пока еще нет никакого выбора, вообще ничего нет. Есть у тебя факт, само состояние, и в результате этого сокращение. Так после сокращения что есть? После сокращения я не чувствую этих наслаждений, которые находятся передо мной. Я не чувствую так же, как хозяина в качестве дающего эти наслаждения. Есть уже хозяин, который уготовил для меня наслаждения и хочет, чтобы я их получил. Есть у меня возможность получать их в соответствии с тем, насколько я возвращаю их хозяину. Уже после сокращения есть у меня возможность думать о подобии по форме. Так что же ты спрашиваешь?
2: Но я ведь сокращаю не потому, что я хочу. Из-за ощущения стыда, но все-таки в этой тьме я ему как-то даю знать.
1: Это еще не настоящая тьма. Это тьма, когда Творец остается, и наслаждения остаются. И это давит на тебя. Только тьма для тебя, что ты получаешь. Это не тьма, когда ты находишься, как сейчас, в полном отрыве, в отсутствии осознания этого. Ну-ну.
2: И все-таки у меня нет способа для отраженного света.
1: Почему нет? Есть у тебя хозяин, есть у тебя то, что он готовит тебе, ты находишься у него в квартире, сидишь рядом со столом, полным наслаждений, он рядом с тобой, ну, пожалуйста, начинай работать. И он дал тебе условия, что ты стыдишься, да? Что ты стыдишься от того, что ты получаешь. Так он показывает тебе, как делает. Ты отталкиваешь, пока хозяин не уговорит тебя, что ты можешь. Ты начинаешь понимать, что ты можешь это получить, и что это будет ради него. Где этот триггер в тебе? В зависимости от того, как ты будешь относиться к наслаждениям. Потому что и стыд — это внутреннее твое ощущение. Ты должен внутри выстроить себя так, что получение наслаждений будет представляться тебе как отдача. Все это внутри человека. Не делают расчетов с Творцом. Творец тоже внутри. Этот образ. Ну.
2: Стыд — это как бы тоже характер, с помощью чего я притягиваю свет?
1: Стыд — это а ощущение о противостоянии дающего и получающего. Дахаем.
2: В продолжение этого. Какая связь, если она вообще есть, между стыдом, может быть, силой стыда и силой экрана?
3: Понимаете?
1: Стыд раскрывается в мере развития келим, и согласно развитию силы келим, силы развития — это то же самое, потому что в духовном у нас качественное развитие, не количественное. В мере развития кли оно может вызвать на себя действие света, которое приводит, приносит ему экран.
2: Правильно будет сказать, что есть прямая связь между величиной стыда и силой экрана?
1: Да, конечно. Конечно, он пользуется экраном. Экран — это ощущение, без которого я не знаю, что делать. Откуда я был знать, какова разница между нами, которую я должен восполнить? Понятно, нет? Ну.
2: Я не понял, экран — это состояние или буша?
1: Экран — состояние, стыд — состояние, которое позволяет выстроить экран. Почему именно я стыжусь его и как? Это не как у нас стыд. Здесь стыд между двумя мирами, между двумя состояниями отдающего и получающего. У нас нет такого отдающего и получающего. У меня стыда — это защита моего «я». И поэтому получается, что без ощущения стыда мне не хватает главного параметра, что я могу здесь сделать. Разница, то есть без ощущения стыда я не могу выстроить из себя человека, подобного Творцу. Не могу. Поэтому говорят, животные не краснеют. Но человек, который краснеет в нашем мире, потому что его уличили, а не потому что он получает. Да.
2: А какая разница между вокруг и окружающий свет? Я пытаюсь как понять, что это личное, что-то мое, светит только мне, и что-то большее. А с другой стороны, есть понятие, что больше меня, это тоже ведь как бы мое становится. Это какая же разница между вокруг и окружающей?
1: Окружающий, всеохватывающий. Ты знаешь, он в четвертой части описывает, что есть столько разных видов цветов, и во внутреннем есть еще очень много. Я бы сказал так, окружающий свет — это то, что делает здесь закулисно, и который готовит тебя к следующему действию, дает тебе все возможные ощущения, пробуждает тебя так. Окружающее, всеохватывающее — это который был в связи с твоим экраном и находится не в твоих хилим, который ты не мог получить, скажем так. Приходит свет, который ты отталкиваешь. Потом ты облачаешь его в чем-то. И в соответствии с этим получаешь. Получил часть от прямого света, который пришел. Часть от него, которую ты не мог облачить, вот этого часть, которая не может облачать, существует здесь, как окружающий свет. Это внутренний свет. Так это свет, который был в экране, экран оттолкнул его, а затем знал, что он облачает часть, и знал, что вот эту часть он не может облачить. Он был с ним на связи. Ты обоняешь все эти запоры, и знаешь, это стоит, а это нет, различаешь в них все. В этом разница между окружающим светом и полностью охватывающим светом. Это свет, который существует, вот этот, который существует от ступени перед тобой, которая готовит тебя к тому, что дальше. Потому что все, что ты сделаешь здесь, это нынешнее действие, включая этот ормак, и последующая ступень, которая все задействует, это называется Орсовев. Я не знаю, что значит чувствуешь. Чувствуешь келим и гулим. Нет у тебя внутренних келим, чтобы почувствовать его. Да.
2: Вот ощущается решимо. Наше решимо — это ведь цепочка светов, это нисхождение сверху вниз?
1: Да? Отлично.
2: А что значит? Есть свет вокруг, да, и в конце исправления?
1: Да-да, правильно. В конце исправления все внутренний свет. Отлично.
2: Когда клей ощущает стыд, экраны сокращения, он делает как из эгоизма?
1: Нет, такого нет из эгоизма. Мы говорим об божественном ощущении. И нельзя экран сделать из эгоизма. Экран делается только, чтобы отдавать Творцу. Что значит из эгоизма?
2: А это было до стыда, потом стыд, потом сокращение, потом экран. А что со стыдом? Зачем нужен стыд, чтобы делать сокращение?
1: Потому что стыд — это ощущение, чего мне не хватает. Четвертая стадия полностью наполнена светом бесконечности. Свет бесконечности наполняет все келим. Со стороны Творца все завершено и совершенно. Он создал желание, привел это желание к осознанию себя. Это желание, когда творение чувствует Творца, чувствует, насколько он добр и творит добро, насколько он хочет любить и отдавать, насколько он действительно дает и любит. Со стороны Творца нет никаких претензий к творению. Я дал все, что хотел дать ему, создал ему 100 килограммов желания получать, дал ему 100 килограммов наслаждения, вместе с этим дал ощущение, что я люблю его, я весь для него. Мне нечего больше давать со стороны Творца. Это состояние, которое называется бесконечность. Что сейчас происходит? Исходя из того, что приходит со стороны, с одной стороны от Творца наслаждение, с другой стороны, осознание Творца как дающего наслаждения, творение начинает чувствовать не только наслаждение, но что я получаю его от кого-то, кто любит меня, который дает, который заботится. Восприятие заботящегося, любящего и дающего в желании приводит желание к решению. Я получающий, он дающий, он любящий, я получающий эту любовь, он дающий, я получающий, он большой, он первый, он совершенный, а я наоборот. То, что я обратен ему, это тоже еще не страшно. Ну, так противоположно, и он меня таким создал. Но противоположно ему, что он все дает мне, а я получающий от него и не дающий ему. То есть есть здесь, ого, мы должны уже заканчивать урок. Есть здесь проблема, что творение должно восполнить это ощущение. Я не как он, я должен вернуть ему. И отсюда уже идет сокращение. Мы должны завершить.
2: Ну что ж, дорогие хавари, после такого особого урока мы хотим, да, еще до того, как будут задавать вопросы, мы хотим почувствовать впечатление ваше. Мы хотим задать вам вопрос. Мы слышали такой центральный закон на уроке, что наша работа в прямой линии, в Йошах. Но постижение, ощущение — в Игулим. А что это значит?
4: Давайте
2: постарайтесь сказать, что вы чувствуете, какое у вас чувственное понимание есть. Вот мы работаем в Йошер, а постижение в Игулим. Скажите, что вы думаете. Давайте, даже не задумываясь. Ну, пожалуйста.
1: Ощущение — это подобие своего Творцу. А в круге, когда я уподобляюсь, по сути дела, Творцу, это ощущение, с одной стороны. Мы раньше слышали, что вследствие сокращения образовался стыд, есть внутренние изменения во мне со стороны творения, со стороны желания, и то, что я уподобляюсь ему и хочу отдавать ему, есть уже какое-то отношение, подобие, есть какое-то уже равенство ему, я начинаю приближаться в своих свойствах.
5: Решит кольтуда. Баал Сулам котев.
2: Бааль Сулам пишет, что в ее желании Создателя отдавать рождается в создании обязательно желание получать. В это отношение между кругом бесконечности Творца, Кетера, с первым кругом Ак, мир Адам Кадмон, через Циннур, это как соотношение света Хасадим со свечением Хохма. Большое спасибо.
1: Да, спасибо. Я очень впечатлился от того, что Авиют, свечки, это свеча, фитиль и свет. И Рав назвал это, что воск — это Авиют, а фитиль — это экран. А, извиняюсь, масло, да, верно. Это авиют, а фитиль, то есть авиют и свет никогда не касаются друг друга. Он сравнил это с тем, что игулим не касается друг друга, но фитиль — это именно та линия сопротивления авиюту и несогласия с тем, что я сейчас обратен Творцу, это как бы пробуждает свет. Есть в этом что-то, на самом деле, очень впечатлился от этого.
2: Замечательно. Может быть, наши товарищи со всего мира? А, ну, сейчас, Офер.
1: Спасибо. Чтобы ваш вопрос еще более сделать трудным, он сказал, что нет два вида килим. Есть форма отношений игулим или йошер.
2: Да, очень правильно. Нет у нас два вида келим. Есть одно кли и линия. Давайте вернемся к нашему вопросу. Что работу мы производим в линии, в кав, циннур. То, что выверено, вымерено. Но постижение как бы в ощущении круга, ощущение выгулим, как бы из бесконечности.
1: Есть вопросы?
6: Киев.
7: Киев, Акаша.
1: О, Киев.
8: Так, дякую, товариші. От якраз питання про це. Як ми через Йошер наповнюємо Ігулім?
2: Що це значить? Ми як людина через Йошер взагалі, коли заповнюємо Ігулім? Що це значить? Як чоловік взагалі може восприйняти Ігулім? Со всеми его, если все его усилия в Йошер.
1: Верно. Верно. Рав говорит, что мы наполняем Игулим с помощью Йошер, потому что в Йошер есть экран. Без экрана бесконечность — это Игуль. Это как бы Килим да Игулим. Бесконечность, нет верха, низа, есть только порядок действия Кетер, Хохма, Пхина, Алиф. Но все там кругло. И тогда мы начинаем наполнять этот круг бесконечности. Как мы его заполняем? С помощью Йошер, с помощью того, что есть у нас экран. Экран и отраженный свет, потому что отраженный свет становится новым клин. Но без экрана мы не можем наполнить. И тогда свет проходит через цену. цинор. Вы помните, Рав говорит, через цинор и получает свойства даже цинор. И тогда, когда свет входит в следующий игуль, это свет, который принял свойства желания, как пример с течениями. Вода внутри воды, и все же отличается. И также с нашим кли. Так цинор, он наполняет игуль. Еще.
7: Вы можете объяснить, что линия, она гораздо меньше, чем круг, и все равно пользуются именно им, чтобы получить свет. Да, всегда стоит вернуться к тексту, потому что в тексте у нас есть все ответы. Давайте поищем там ответы. Если я открываю 39-ю страницу, Орпними, пункт 30-й, он говорит нам так в 30-м пункте, Орпними. Смысл в том, что в Игулим нет экрана, который бы поднял бы отраженный свет, а без него творение в состоянии соединиться с высшим светом, как сказано выше. Там сказано, что кли, линии относятся, называется цинор, гораздо слабее, чем келим и гулим, которые образовались после первого сокращения, прежде появления кавва. И потому говорит Ари, что несмотря на то, что келим и гулим гораздо выше, чем кавва, и все же они не получают самостоятельно никакого света, но весь свет, что в них, они обязаны получить посредством этого кавва, которое гораздо слабее и ниже, чем они. Что мы тут слышим? Что мы тут слышим? Что авьют? Авьюта нет в Игулим. Это желание, в котором нет меры. Это равнозначное желание. Там нет ограничений, там нет верх-низ со стороны Творца Высшего. Он просто захочет их заполнить, а линия начинает ограничивать. Там начинает работать с авьютом. В линии начинаются расчеты. Сколько я могу получить ради отдачи, сколько я не могу получить ради отдачи. Все эти расчеты производятся, и тогда получает очень выверенно, задано, как вот труба, которая ограничивает свет.
1: Если продолжить, Рони, твой вопрос, давайте откроем вопросы и ответы. Вопросы на странице 84. Вопрос цадик. Пейдалит на цадик. В чем разница?
9: В чем разница
1: между сферот Йошер да Йошер и сферот Игулим? И ответ на цадик дали. Первая колонка. Вся разница между ними, между сферот Йошер и Игулим, только в отношении экрана, который есть Йошер и нет в Игулим. Еще раз. В чем разница между сферот Игулим и Йошер? Вопрос цадик. Вся разница между ними, она только в качестве в отношении экрана, который есть Йошер и нет в Игулим. Еще вопрос. 94. 84-я страница. В чем Игулим лучше, чем Йошер? В чем Игулим лучше, чем Йошер? Ответ на 94-й странице и вопрос 94-й относительно Келим. Игулим возвышеннее, чем Йошер, потому что в Келим да Игулим нет экрана и авиют, а в Келим да Йошер есть экран и авиют. И еще потому, что Келим да Игулим предшествует Келим да Йошер. Еще раз. В отношении Келим Игулим возвышеннее, чем Йошер, потому что в Келим да Игулим нет экрана и авиюта, а в Келим да Йошер есть экран и авиют. И еще потому, что Келим да Игулим предшествует

0: сутки им даешь. Так сначала есть у нас и гулим, которые возвышеннее, чем йошер, а затем свет входит в цинор, в клида йошер, который уже ниже этого игуля предыдущего, и тогда через этот йошер свет приходит к следующему игулю. И поэтому Бальсулам начинает свое объяснение, что круг бесконечности отличается от круга первой стадии. Отличается, есть разница между ними, в чем? В этом йошер, который наполняет первую стадию.
1: Это что игулим — это только вопрос отдачи, а виют в линии, в каве. А где образуется виют в кав? Получающий же кли, оно круглое.
0: После первого сокращения невозможно получать без экрана. Без отраженного света невозможно получать, потому что первое сокращение — это решение не получать в желание получать. Желание получать туда напрямую свет не входит. Это невозможно будет ради получения. Так мы получаем в отраженный свет. Ты помнишь, Раф нарисовал это, что есть чашка, а на ней еще чашка. И там отраженный свет. Это новая кли.
1: Когда мы говорим о виют, имеется в виду намерение, а не сила злодея. Если я правильно понимаю, получающее кли, оно круглое, но в нем нет виюта, там нет что, никакого намерения?
2: Как это?
1: Что такое виют относительно получающего кли? Авиют относится к работе человека. Работа человека, который хочет связи с Творцом после сокращения. А до сокращения мы говорим, что все было просто круглый свет. Творец хочет наполнять без всяких ограничений. У него нет проблем с тем, что творение получающий. Он дает. И вот мы слышали на уроке, что есть потом тема стыда, ощущение себя относительно дающего, насколько он любит, хочет давать, и, соответственно, против него трудно устоять. Поэтому творение хочет прийти к более высоким ценностям. Он хочет подняться до состояния статуса Творца, прийти к состоянию, когда он хочет быть как он. Поэтому сокращает себя и определяет, что с этого момента и дальше я готов получать свет, только если это будет в той связи, где это называется экран и отраженный свет, то есть ради отдачи. Весь большой свет, который я получал до этого, творение говорит «нет». Это очень важно. Поэтому говорится, что такое сокращение. Сокращение — это совершенно чрезвычайно экстраординарное действие. То есть я сейчас готов получать свет, только если у меня есть правильное намерение. Это, тогда это работает с виют, а виют с экрана и отраженный свет получает только ради отдачи. Все относится уже к каву, к работе человека.
0: Давайте спросим мировое кли, у них все же преимущество. Женщина, женщина Торонто, пожалуйста.
3: Thank you. I believe you might have just answered the question with the restriction, but my Ravid said that we need to.
1: Я думаю, что, может быть, вы ответили то, что касается сокращения. Рав сказал, что нам надо выстроить наслаждение от отдачи. И вопрос, как это делать? Вопрос можно повторить?
3: Translation.
0: Можно еще раз?
3: Repeat. Yes. Ravid mentioned in reference to the restriction.
0: Рав сказал в отношении сокращения, что нужно отталкиваться, пока мы не сможем вернуть Творцу. И тогда организовать эти наслаждения таким образом, чтобы были в направлении отдачи. Как это происходит? Через намерение? Миша, как мы получаем? Вопрос, как мы получаем после первого сокращения? Это то, о чем мы говорили. Верно, с помощью намерения. Мы не можем получить напрямую. Так творение совершает на себя сокращение и получает только в мере, в какой есть отраженный свет. Вы слышали, как Рав сказал, что цинор — это сам экран. Сам экран, он несколько раз это повторил, сам экран — это цинор. Он также нарисовал это, что это разница между двумя стенками этого цинора — это экран. Так мы можем получать порциями, потому что сейчас у нас есть меры получения. Не то, чтобы это было круглым, бесконечным. Есть мера.
2: Латин, муман латин 15.
0: Женщина латин 15, пожалуйста.
4: Gracias. El círculo es pura recepción. Quiero saber si entiendo bien. Y la línea es lo que trabajamos, la línea izquierda, el deseo de recibir. И entonces pido la corrección en la línea derecha y en la línea.
1: Круг — это целиком и полностью получение. Линия, левая линия — это желание получать. Через правую линию я рассчитываю, как получать. И тогда появляется цинор, где Творец позволяет, чтобы свет спускался, наполняет круг, и круг становится колесом. Игуль становится Гальгалем, это правильно все? У нас есть определение, что такое Гальгаль. Вообще тема трех линий — это то, что будет потом в мире Ацилут. После разбиения, когда мы начинаем работать уже в трех линиях, у нас есть вопросы и ответы. Вопрос, что такое Гальгаль, колесо. Это находится, где это у нас? 12. Вопрос 12. Что такое Гальгаль, колесо? И он говорит ответ. На странице 86. Сферот и Гулим называются Гальгалим, поскольку света в них собираются. То есть там нельзя уже различить закут и авиют. То есть сферот и гулим называются гальгалим, колес, потому что света там округляются в них, и там уже нельзя увидеть, различать ни закут, ни авиют.
0: Я хочу спросить об ощущении стыда. То, что четвертая стадия жила украсить себя, там, по сути дела, она начинает ощущать стыд, потому что еще не поняла, что это стыд. И тогда в четвертой стадии она превратила все в цинор. Четвертая стадия почувствовал, что получает. Получает свет бесконечности, полное получение во всех состояниях еще до этого. И желание. Далит есть там, далит, бет, гимель, бет, алиф, все эти свойства. И кто почувствовал это последнее, вот это, четвертая стадия, почувствовал, что есть разница между ней и дающим, что она только получает. И она противоположна этим Творцу. Она обязана получить, потому что цель творения, чтобы она получила. Но она почувствовала через все стадии перед ней, она почувствовала, что тем, что она получает, она обратно дающему. Она уже сделала усилие дающего и почувствовала тогда стыд, потому что она обратно.
1: Далит в далит или только вся далит?
0: Далит, которая в далит, почувствовала стыд, но поскольку в духовном все совершенно, свет ушел и из предыдущих стадий. И это Бальсулам как раз выясняет в первой части. Поскольку кли совершенно, четвертая стадия четвертая, почувствовал стыд, но свет ушел это всюду.
1: Но сокращения были после ощущения стыда.
0: Да.
1: То есть и в этом украшение, желание украсить себя тоже было до сокращения. То есть вот ощущение далит, выдалит, тогда почувствовал стыд. Стыд начался раньше, до этого не чувствовала.
0: Да, но то, что она хотела уподобиться дающему, четвертая стадия, хотела уподобиться не третьей, а корню напрямую. Так, это ее украшение. Я хочу, и это также цель творения. То, что я буду как Творец, хотя я обратно получаю, но намерение будет.

0: círculo cambia.
1: Чем отличается один круг от другого круга относительно слияния с Творцом? Меняется ощущение Творца с каждым кругом? Игулем? Да, замечательный вопрос. Потому что мы на уроке слышали, что вообще тема Кав и Игуль тоже относительно нашего работы потом снизу вверх. Где снизу, где сверху вниз, когда создается система, она образует экраны, проверяет, сколько света может быть получено ради отдачи. Относительно нас, когда мы поднимаемся, говорится о вскрывающем экране, где мы должны уподобиться определенной ступени, тогда каждый раз на нашем подъеме снизу вверх постепенно мы раскрываем круги. Игулим. И в каждом нашем постижении, когда мы поднимаемся снизу вверх, мы раскрываем игуль. И в каждом игуле мы раскрываем с определенной резолюцией, разрешающей способности бесконечность, какая-то степень бесконечности, где каждый игуль, в принципе, это получает свойство линии, сколько там есть экрана. Насколько можно получать, это наполняет игуль и дает вот это свойство. Это очень сильно отличается от бесконечности, но в определенной степени все-таки свет бесконечности.
2: Да, цитата от Рава с урока, словами Рава. В той мере, в какой человек берет какое-то кли на духовной ступени, тогда можно сказать, что у этого кли есть ощущение бесконечности, есть у него ощущение игулим. Какому игулю он, с каким игулем он сравнится? То есть какую меру бесконечности он уже постиг? Тогда я не могу постичь меру бесконечности в кли де йошер. Кли де йошер — моя работа. А насколько я уподобляюсь Творцу, это я чувствую в кли де игулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность в разных мерах сближения, это с помощью работы в йошер. Но постижение, ощущение, оно в игулим. Мы переведем это.
1: Да, мы должны заканчивать, но мы, естественно, продолжим эту особую учебу. Да.
2: Секундочку, мы должны передать Дуде. Дуде, пожалуйста.
1: Дорогие хаверы, мы тут для того, чтобы вам представить и как-то вас так встряхнуть, напоминаю о региональном конгрессе, пробуждаем снизу, который будет происходить с четверга до субботы, 29 по 30 октября. Подготовка идет со всей силой, потом группы поделятся, как они готовятся. Но давайте небольшой так обзор по всему миру, что же происходит с группами по всему миру, как они готовятся. Северная Америка. Наши товарищи строят сами конгресс, уроки, трапезы, собрания товарищей. Работают команды над всем контентом, перерывами, культурный вечер. Короче, там праздник. В Европе будут конгрессы в 18 местах, и тоже уже происходит подготовка. Из Швеции впервые, как новое место, которое организует конгресс в Тбилиси, мы ждем 300 человек со всего русскоговорящего кли. Там тоже они уже соединяются и готовятся. Украина. Десятки готовят вместе все мероприятия, и музыка работает над новыми песнями, в особенности в Украине. Мы ожидаем очень много новых товарищей, которые заканчивают сейчас глобальный кампус и будут участвовать впервые. В Латинской Америке 3 конгресса: Мексика, Аргентина и Колумбия. Товарищи, которые соберутся со всего континента,

0: хочу слушать урок Рава от 8 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает благословение и проклятие в духовной работе?» Находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 34 минуты, 37 минут.
1: «Мефаршей Тора шоалим». על מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה.
0: Что означает благословение и проклятие в духовной работе? Комментаторы спрашивают о написанном. «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, которое я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не услышите». И возникает вопрос, почему вначале говорится о единственном числе «смотри», а еще они спрашивают, почему написано именно «сегодня». Известно, что цель творения — это желание Творца насладить свои создания. То есть все создания почувствуют, как они получают благо и наслаждение от Творца. И это называется «благословен Творец, который создал нас во славу свою». Это значит, что творение получает благо и наслаждение от Творца, и это в честь Творца, когда творение получает от Него благо и наслаждение. Выходит, что каждый почитает Творца, и отсюда появляется почет у Творца, тогда как если творение не получает благо и наслаждение, это не дает почета Творцу. То есть, то, что Творец сотворил творение, а они не чувствуют благо и наслаждение, а чувствуют, что они испытывают страдания в мире, не дай Бог. Это не дает почёта Творцу.
1: «Векраэни бьём цара, ахальцеха ватехабдэни».
2: И это как сказано, «И призови меня в день бедствия, я спасу тебя, и будешь ты чтить меня». И объясняет Раши, «Ты будешь чтить меня, ибо слава моя в том, что я спасу тех, кто полагается на меня». Следует понять, неужели Творец нуждается в уважении, чтобы творения почитали Его? Ведь Его желание только давать благо и наслаждение. Так почему же говорят, что Творец получает уважение от того, что спасает тех, кто полагается на Него? И ответ таков. Когда Творец знает, что творениям известно, что Творец сотворил мир, для того, чтобы дать творениям благо и наслаждение. Это только в то время, когда творения почитают Творца за то, что Он дал им благо и наслаждение. Получается, что сказанное «благословен Творец, который создал нас во славу Свою» означает, что в то время, когда творения почитают Творца, это и происходит потому, что они получили благо и наслаждение. Получается, что когда творения благодарят Творца за то, что они получают благо и наслаждение, это чувство является следствием наслаждения, что когда творения получают это наслаждение, оно выходит из сердец получающих и раскрывается наружу словами благодарения. То есть в мере получения наслаждения раскрывается почет дающего. Так же, как мы видим в материальном, когда человек дает товарищу большой подарок, как получающий подарок выказывает ему уважение, или в случае, когда он дает ему маленький подарок, как тогда получающий выказывает ему уважение? То есть есть уважение, которое выказывает получающий подарок дающему подарок, дает представление о величине подарка. То есть о величине ощущения получающего.
0: Например, человек, которого Творец приближает, то есть дает ему мысль и желание служить царю, наверняка есть разница в ощущении человека, если он служит великому царю. Тогда, конечно, он пребывает в радости днем и ночью от того, что он удостоился служить великому царю. То есть, если человек молится Творцу и представляет себе, что он находится перед великим царем, то как сильно человек впечатляется? Или же он говорит с маленьким царем? Какое тогда будет его впечатление? То есть, в мере ощущения человека, с кем он говорит и кому он молится, в этой же мере он пребывает в радости и в приподнятом состоянии духа. Как сказали мудрецы, «Знай, перед кем ты стоишь». То есть перед великим царем или перед маленьким. Находим, что в той мере, в которой человек почитает Творца,

0: В той же мере сам человек может видеть, какому царю он молится, великому или маленькому. Получается, что проявление уважения к Творцу, оно не ради Творца. То есть Творец не нуждается в том, чтобы ему воздавали почести. А это нужно для пользы человека. То есть человек должен знать, перед каким царем он стоит, перед маленьким или великим.
1: Но для того, чтобы желание Творца реализовалось полностью в соответствии с целью, то есть чтобы не осталось свойства стыда, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть произошло скрытие, сокращение и скрытие на два действия. Первое, что сам Творец скрыт от нас, и необходимо верить, что Творец занимается нами, личным управлением каждого из творений. Второе, что настоящее благо и наслаждение находится в 613 заповедях, называемых языком Святого Зоара, 613 пхудин и вкладов, как объясняется в комментарии Сулам. В каждой из заповедей заложен особый свет, но это скрыто. Необходимо верить, что там находится благо и наслаждение. А скрытие это было только на благотворение, чтобы не существовало свойства стыда в момент получения блага и наслаждения. Это значит,
0: что это сделано, чтобы не было свойства стыда от того, что творения получают благо и наслаждение, потому что таким хочется. Выходит, что это свойство противоположно Творцу. А согласно правилу, что каждая ветвь хочет уподобиться корню, то в то время, когда творение получит благо и наслаждение, они почувствуют неудобство. Поэтому творения должны стараться делать все ради небес. То есть для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда между ними будет подобие по форме. То есть и творения будут делать все ради отдачи, так же, как и Творец. И автоматически не будет места для стыда. И это называется совершенством деяния его. Но как человек может прийти на такую ступень, сделать все ради небес? Ведь со стороны природы человек сотворен с желанием получать ради получения. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. То есть, когда человек видит, что он далек от этого, то есть, чтобы все его действия были бы ради небес, то он старается во всех своих действиях, которые он делает. И когда он видит, что не на каждое из его действий у него намерение ради отдачи, он просит у Творца, чтобы дал ему это намерение на действие, которое он выполняет.
1: То есть он просит Творца, чтобы за счет действия, которое он делает, чтобы это действие было свойством пробуждения, то есть молитвой, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи. Получается, что пробуждение снизу — это и есть то кли, которое Творец может наполнить. А в то время, когда у него нет действий, чтобы просил на них, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи, это как сказано, что нет света без кли. То есть нет намерения без действия. И поэтому возложено на человека умножать его действия, чтобы действия имели свойство хиссарона, чтобы просить Творца наполнить эти хиссароны. Но природа человека такова, что когда ему становится известно, что главное

0: это все делать ради небес, и он видит, насколько они низменны, его действия, то человек начинает пренебрегать своими действиями. И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. Получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низменны, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего вознаграждение и наказание. Еще раз. Человек, когда видит, что все его действия со стороны низменности, он говорит о своих действиях, что действия его несовершенны.
1: И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. И получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низкие, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего вознаграждения и наказания. А так как ради небес он не может обманывать себя, говоря, что у него есть желание к этому, потому что он видит, что все его тело сопротивляется этому. Поэтому, когда он говорит самому себе, если ты не будешь строить намерения ради небес, ты получишь наказание. Он не понимает этого, потому что не видит, что когда-нибудь будет в таком состоянии, что сможет сказать, что выполняет действия ради небес. А если так, то это называется, что он не верит в наказание. То есть из-за того, что получит наказание, он будет в намерении ради небес. И этого он не может понять. Это из-за того, что как могут наказать за то, что невозможно сделать. А о награждении, конечно же, тогда человек говорит, что оно не положено ему за такие действия. Получается, что тогда он не верит в вознаграждение и наказание, подобно светским, которые не верят в вознаграждение и наказание. Поэтому он пренебрегает ими.
0: Без веры мудрецов у нас нет никакого совета для продвижения вперед. Мы должны верить в веру мудрецов, которые сказали, что порядок работы таков, что нет света без клей. Поэтому человек должен верить, что тем, что он видит, что деяние его не ради небес, это и есть раскрытие свыше. Что так показывает ему правду, что желание получать его управляет человеком. И не в его силах что-либо сделать, если не выйдет ему от этого никакой выгоды для себя. Человек не может это видеть, а только в то время, когда хочет идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И это знание дано человеку тогда для того, чтобы у него была необходимость в помощи Творца, чтобы дал ему желание отдавать, чтобы это желание соединяет человека с Творцом. Иными словами, после того, как человек удостаивается получить желание к отдаче, тогда в это кли Творец может дать ему благо и наслаждение, как заложено в цели творения насладить создание. Получается, что следует различить здесь три стадии. Первое, что человек начинает чувствовать, что не хватает у него кли, которое называется желание отдавать. Однако человек целиком погружен только в эгоизм, и этот хиссарон не приходит со стороны человека. А человек должен верить, что этот хиссарон, что он не может сделать ничего ради отдачи. Это помощь, которая приходит к человеку свыше. И помощь эта в том, чтобы он почувствовал хиссарон.
1: Второе. Просить у Творца, чтобы он дал ему свойство благословения, то есть свойство желания отдавать, которое называется кли хесед, что он хочет делать все только лишь ради отдачи, чтобы доставить Творцу своему наслаждение. Это то, что написано в предисловии книги Зоар. Хесед — это благословение, как написано, и опустошил я вам благословение. Как сказано, мир будет построен хеседом. Милосердие. Будет построен означает построение и понимание. Потому что установил он достаточно четко, чтобы различать между теми, кто идет за духовным, и тем, кто отклоняется и идут за другими богами. Согласно сказанному, «И когда сжалился я над вами, когда вы умоляли меня, Творца, и опустошил я вас благословением без конца». То есть, до того, как получают кли благословения, то есть келим отдачи, нет келим для получения блага и благословения, из-за которого был создан мир. Это по той причине, что все уйдет в клипот, а не в святость. А вся основа святости построена на желании отдавать. Третье, что 613 заповедей у него уже находятся в свойстве 613 кудин, вложений. То есть когда он постигает 613 цветов, которые облачены в 613 пкудин, указаний. И это свойство блага и наслаждения, облаченные в них.
0: Однако основная работа заключается в первой стадии. Там, где 613 заповедей, называются 613 эйтин, советов. То есть советов, как просить Творца, чтобы он дал ему отдающие келим во время скрытия. Потому что в этом состоянии есть подъемы и падения. Потому что много раз человек приходит к решению, что работа эта — получить когда-нибудь, благодаря помощи свыше отдающие келим, это совершенно невозможная вещь. Потому что когда просит, чтобы Творец дал ему эти келим, он видит совершенно наоборот. В том месте, где Творец должен был помочь, чтобы он получил отдающие келим, он видит, что всякий раз после приложенных усилий получает еще больше желания получать. В таком случае человек думает, что нет смысла просить об этом, так как будто на человека не обращают никакого внимания свыше, чтобы занимались им. И поэтому он часто принимает решение, что не стоит работать просто так, без какой-либо возможности. И тут человек нуждается в большом укреплении, чтобы не сбежал с поля боя, сказав раз и навсегда, что эта работа не для него. Человек в этом состоянии нуждается в милосердии небес. Тут человек должен идти только выше знания. потому что он видит, что правда на стороне знания. То есть, согласно знанию, с которым он производит свои расчеты, он должен убежать с поля боя. А за то, что он не убегает, он должен возблагодарить Творца за то, что свыше не выбрасывают его с пути, который ведет к царскому чертогу.
1: То есть человек должен всегда давать благословение, всегда давать благодарение Творцу за то, что он не принял злословие, когда тело его всегда говорит ему: «Это не для тебя». Тело говорит ему: «Ведь ты видишь, сколько усилий ты приложил, и ты все еще находишься в том же состоянии, в котором находился в начале работы». И еще говорит ему: «Если ты хотел увидеть, что преуспел в чем-то, ты видишь, что ты пошел назад, а не вперед». И это действительно то знание, которое отдаляет человека от духовного, потому что внутри знания его тело право. Находим, что то, что человек не убегает с поля боя, это тоже не благодаря его собственным силам. А он должен сказать, что только сила, которую дают ему свыше, не дает ему убежать. То есть человек должен верить, что с одной стороны дают ему увидеть, насколько он далек от совершения действий ради отдачи, то есть что он идет назад. А с другой стороны, он должен верить, что он, что то, что он не убегает с поля боя и часто верит выше знания, что приблизит его, и он удостоится слияния с Творцом, получается, что все это, что он делает на духовном пути, строится только лишь на вере выше знания. И из сказанного поймем то, что спрашивают. На что намекает нам то, что написано: «Смотри, я полагаю перед вами сегодня». И это означает, что сегодня означает, что каждый день человек должен начать заново и говорить, что сегодня он удостоится свойства «смотри». То есть «смотри, я твой всесильный Творец», и не убежит с поля боя. Чтобы не сказал: «Я уже молился много раз, чтобы Творец дал мне отдающий килим, и выйти из-под власти желания получать ради себя». И не получил я никакого ответа на свою молитву. В таком случае, какая польза от того, что я буду еще раз молиться?
0: Находим, что то, что написано сегодня, указывает на то, что каждый день пусть будут они, то есть заповеди, в глазах твоих как новые. То есть человек должен знать, что всякое начало в работе называется день. А молитва, которую человек возносит, чтобы Творец приблизил его к работе, эта молитва называется день. Однако, поскольку молитва о приближении к Творцу создает у человека кли, то есть свойство потребности и желания, и это желание доставляет человеку страдания от того, что Творец не приближает его. Поэтому каждый день создает у человека одну полость. Но хиссарон должен быть глубокий. И отличительное свойство большого хиссарона в том, что он подходит для большого наполнения. И поэтому нужно начинать заново, каждый день делать новые усилия по преодолению. Это значит, что всякое преодоление создает новый хиссарон, пока сумма всех этих дней не станет одним длинным днем, когда уже существует возможность, чтобы Творец дал туда свое наполнение, которое называется желанием отдавать. Это означает, что он получает благословение, то есть свойство хесед, которое называется отдающий келем.
1: И согласно этому следует объяснить, что такое «сделаем и услышим». Что «сделаем» относится к нижнему, то есть что нижний должен сделать свой хисарон. То есть, чтобы он стал нуждаться в Творце, чтобы он помог ему обрести отдающий килим. Потому что все те, кто говорят вначале «услышим», то есть что тело нужно вначале услышать и увидеть выгоду в том, что будет делать все ради небес, и тогда он согласится делать, то есть делать ради небес. И если он не видит, что стоит работать ради небес, то как же он может сделать что-то ради небес? И поэтому народ Израиля, народ Израиля, то есть те люди, которые хотят быть в свойстве Яшар-Кель, прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды, они видят, что тело никогда не согласится работать ради пользы Творца. И тогда они говорят, мы будем делать действия с намерением ради небес. И несмотря на то, что мы видим, что у нас не получается, потому что это противоположно природе, однако мы верим, что если мы попросим у Творца, чтобы Он услышал нашу молитву, конечно же, Он слышит молитву. И тогда мы услышим, то есть удостоимся увидеть, как Творец слышит молитву, и Он даст нам силу желания отдавать. И поэтому народ Израиля, то есть злое начало в народе Израиля, тоже не согласно работать ради Творца, а не ради себя. В любом случае, они верили в Творца, что Он слышит молитву. Что если мы попросим у Него, чтобы Он дал нам эту силу, что мы действительно хотим делать, производить действия ради небес, и лишь злое начало в нас противостоит этому, то, конечно, Творец, Он слышит молитву. И, несомненно, мы удостоимся узнать, как Творец слышит нашу молитву, тем, что мы получим от Него желание отдавать. И тогда мы с уверенностью сможем сказать, что Творец слышит.
2: Этим можно объяснить то, что сказали Израиль. Сделаем с нашей стороны все, что возможно для действия, и попросим Его, чтобы Он услышал то, что мы просим Его. Тогда удостоимся и услышим. То есть Творец даст нам отдающий килим, и это килим благословения. То есть высшее благо, которое Творец хочет дать в качестве блага и наслаждения, сможет облачиться в эти килим, так как есть подобие между светом и клим. Получается, что прежде нужно получить хисарон, то есть чтобы человек получил истинный хисарон к желанию отдавать, то есть чтобы почувствовал, что хисарон настолько большой, что нет в мире никого, кто был бы способен наполнить этот хисарон, кроме самого человека. И тогда это называется, что он нуждается в Творце. И тогда человек нуждается в милости небес, чтобы не убежал с поля боя. Ибо, как правило, когда человек работает, он видит, что он не продвигается, и тогда он убегает от духовной работы. Поэтому возложено на человека просить Творца, чтобы помог ему, чтобы он не сбежал посередине работы. И можно сказать об этом, что человек прилагает усилия для того, чтобы постичь желание отдавать. А то, что он чувствует, что приложил много сил, это называется старость. То есть много времени находится он в этой работе. И поэтому нужно молиться Творцу, не высылая нас в момент старости. Когда у нас будет мало сил, не бросай нас. Мало сил означает, что нет больше сил терпеть, что после всех молитв, которые мы вознесли, чтобы ты дал нам желание отдавать. Мы все еще не удостоились его. Не высылай нас посередине, а дай нам силы терпения, чтобы мы не убежали с поля боя. И дай нам еще силы молиться тебе, чтобы ты дал нам желание отдавать.
1: И нужно знать, что в духовной работе старость не определяется возрастом. А старость означает, что человек пришел к состоянию, когда он говорит: «Я вижу, что уже приложил много усилий для того, чтобы постичь что-то в духовном. И я вижу, что не получается у меня». И поэтому он смиряется с этим состоянием, в котором он находится, и говорит: «Может быть, придут молодые вместо меня, у которых есть больше энергии. А я вижу, что я не способен на это». Это называется старик в работе. Однако и в материальном виде мы иногда видим, что у людей преклонного возраста, которым много лет, есть энергия, как у молодых. И может быть человек, который уже в возрасте старше 80 лет, и у него есть энергия, и он работает больше, чем те, кто моложе его. И все еще у него есть желание достичь что-то в материальном мире. Но в духовной работе, конечно же, старость не имеет отношения к возрасту. А старостью называется, когда у него прекращаются силы и стремление достичь цели. И в связи со сказанным нужно понять то, что спрашивают. Почему написано «смотри в единственном числе», а потом написано «я полагаю перед вами» во множественном числе? И это означает, что Творец сказал «смотри» в единственном числе. «Я полагаю перед вами». Тут есть множественная власть, то есть две власти. «Я дал вам свойство видеть», то есть, что вы удостоитесь увидеть, что нет более, чем власть единого.
2: То есть все ваши действия будут только ради отдачи Творцу, а власть желания получать будет отменена. Этим можно объяснить сказанное мудрецами: «высечено на скрижалях», что стали свободными от ангела смерти. Нужно понять, что означает свобода от ангела смерти в духовной работе. Следует знать, что желание получать для себя является ангелом смерти. И это, согласно сказанному мудрецами, грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что они оторваны от источника жизни по причине отличия по форме желания отдавать. То есть само по себе желание получать отделяет их от источника жизни. Выходит, кто он, ангел смерти, убивающий человека? Это желание получать. Согласно этому получается, что человек удостаивается, когда Творец ему дает желание отдавать, и это благодаря выполнению Торы и заповеди. Поэтому, когда устанавливается власть единого, когда само желание получать входит под власть единого, то есть власть Творца, тогда автоматически приходит свобода от ангела смерти. Ибо желание получать для себя не действует у него, потому что Творец дает ему власть единого. И это означает: «Смотри, я даю это перед вами». То есть «я ваш Творец, я полагаю пред вами», чтобы была только власть единого.
1: А потом объясняется написанное, чтобы лучше знать, что такое благословение и что такое проклятие. И говорит: благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, то есть какое благословение я вам даю? То, что вы сможете услышать заповеди Творца Всесильного вашего. И это именно тогда, когда удостаиваются отдающих келим. Это и есть благословение, как написано. Благословение, которое вы услышите. А проклятие — это если человек видит, что он не способен слышать. И тогда он должен знать, что он находится под властью ситраха, которая противоположна святости. Как было сказано выше, благословением называется отдача, а проклятием называется получение. В свете сказанного получается, что человек должен каждый день стараться начинать заново, чтобы не выглядел он как старик, чтобы старался обрести власть единого. И тогда он удостоится получать благое наслаждение, в чем и заключается цель творения.
3: Нив, כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה.
2: Я не понял, что значит не входить в свойства старости. В чем совет рабаша? Не стариться. Что это значит? Я не понял.
4: כן, הוא כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים.
1: Да. Как раз это было у меня перед глазами. Не входить в состояние старости — это значит, что не отчаиваться в просьбе, что человек должен все время идти и благодарить Творца, и никогда не отчаиваться, воюя со злым началом, поскольку тело говорит ему, что это не для тебя, и у тебя нет силы, ты уже просил, и сколько тебе еще продолжать работу. Нужно всегда идти выше знания.
5: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
2: Перейдем к уроку от ноября 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что означает благословение и проклятие в духовной работе, из третьего тома Шлеве Асулам, страница 93. Получается, что... Да, 93-я страница. Получается, что все должно начинаться с отрицания. Не как в нашем мире, где принято думать, что тот, кто ничего не делает, не ошибается. Поскольку иногда есть ошибки, и не просто иногда есть ошибки, а если вначале нет ошибки, решающие ошибки, основополагающие ошибки, осознание зла, тут только в это можно сделать первый правильный шаг к цели. И когда ошибку исследуют в ее понимании, во всей ее широте, во всех ее основах, сама эта ошибка, становится кли, которая прокладывает путь со всеми его этапами и всеми возможностями исправить себя. То есть ошибка в самой открытой форме, в самой отрицательной форме, в осознании всех свойств нехороших ее, она сама представляет собой, она определяет весь путь, определяет всю исправленную форму, которая должна из нее выйти. Поэтому, если кли не раскрывается полностью в своей неисправленной форме, человек не постигает в нем даже мельчайшие детали в развитии зла, то относительно этого не будет исправления и достижения совершенства. Поэтому не то, что иногда есть ошибки тут и там в пути, а в каждое мгновение, на каждом шагу, во всем его пути, это просто осознание ошибок и их исправление, и снова ошибки и исправление. И этот процесс, он не прекращается. И необходимо понять, отнестись взрослым образом, что ошибка — это кли, и эти состояния, которые чувствуются, это необходимые ощущения, потому что из них выходит все, потом постижение, ощущение слияния, исправления. И поэтому тот, кто приходит к осознанию зла, к ощущению ошибок, кто он и что он, я бы сказал, что это уже больше половины. Намного-намного больше половины работы. Только из глубины ошибки человек уже начинает пробуждаться. Осознание ошибки дает ему знание, как и что исправлять, и силу исправлять, если он видит, что это ошибка. Относительно этого он видит. Ошибку, разумеется, можно увидеть только в свете, относительно который человек чувствует, как сказано, что преимущество света из тьмы. И без приходящего света наши ошибки, заблуждения и все наши состояния никогда не предстали бы перед нами в истинном виде. Поэтому нам не нужно стремиться к ошибкам, нам нужно стремиться к свету, поскольку величина света, насколько он светит, в нем раскрывается ошибка. И это определяет две вещи. Неважно, какие ошибки или какие ощущения ошибок есть, что мы не ощущали, несмотря на это, мы всегда должны стремиться к свету. Свет раскрывает в ошибке дополнительные развлечения и пробуждает желание исправить ошибки, то есть ощущение зла, осознание зла, и он же приносит все исправления. То есть свет делает всю работу. Он и раскрывает отрицательное состояние, и все его причины, и все строение неисправленного кли, и потребность в исправлении. Поэтому наше стремление всегда должно быть направлено к свету. Хотя ощущение света в нас — это ощущение отрицательного состояния, состояния разбитого кли. То есть тут есть и благословение, и проклятие, которые в сущности составляют одно целое. Как он говорит, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Творец дает и благословение, и проклятие. Оба исходят от него. Для чего? Только для того, чтобы мы различали между ними. А тот, кто различает между ними и принимает решение, именно вот это распознавание называется человеком. Не само благословение, не само проклятие, потому что Творец дает благословение и проклятие. И свет, и тьму. Кли и свет приходят свыше. И только развлечение, то есть выбор, это называется человеком. Тем, что здесь рождается, тем новым, что здесь рождается. То есть человек, Это духовное развлечение, которое находится между Творцом и Фараоном, между добрым и злым началом, между правой и левой линиями. И это духовное развлечение, осознание, решение.

0: различение между тем и этим. Итог всего этого называется человеком.
1: Да. Про уподобление он пишет, что когда человек, то, что Творец дает ему желание отдавать, и тогда удостаивается света. Я думал, что мы достигаем желания отдавать, потом можно выполнять Тору и заповеди. А он пишет, что благодаря соблюдению Торы и заповедей удостаивается желание отдавать. Что это значит?
0: Какова связь между желанием отдавать и Тору и заповедями? Нужно ли соблюдать Тору и заповедь, чтобы получить желание отдавать, то есть свойство Творца? Или сначала получают свойство Творца, и тогда уже могут соблюдать Тору и заповеди, то есть совершать действия по отдаче? Верно, и то, и другое. Торы и заповедями называются все усилия, которые человек прилагает, чтобы прийти к ответу на вопрос, в чем смысл моей жизни. Вопрос, в чем смысл моей жизни, возникает, потому что раскрывается кли, противоположное Творцу. Творец является источником жизни, светом, который создал кли и наполняет его. Когда кли спрашивает, в чем смысл моей жизни, так проявляется ощущение пустоты, отделения, отдаление. Если такой вопрос пробуждается в человеке, если этот вопрос действительно исходит из самой глубины, а не потому, что он потерял деньги или почесть, и теперь он говорит, что у меня есть пустое кли почета или денег, если он видит, что ему нечем наполнить свое кли, ни почестями, ни деньгами, ни знаниями, ни животными наслаждениями. Это называется вопросом, в чем смысл моей жизни, когда все, что находится перед ним в этом мире, то есть все, что можно наполнить кли ради получения, что может наполнить кли ради получения, он уже не способен его наполнить. Это значит, что в нем раскрывается кли, который наполнить можно только с намерением ради отдачи. Искра, точка в сердце. Килим, который можно наполнить только с помощью намерения ради отдачи, называются килим будущего. Килим, который можно наполнить только с намерением ради получения, называется килим этого мира. А килим, который можно наполнить только благодаря намерению ради отдачи, называется килим будущего мира или духовным килим. Поэтому мы говорим о человеке, что с помощью просто получения для себя, дай ему весь мир, все, что есть, то есть все возможности в получении наслаждения, чтобы наполниться напрямую, он вдруг чувствует, что это невозможно. Я остаюсь пустым. Это значит, что в нем раскрывается то кли, которое Творец внедрил в него посредством разбиения, разбиения килим. Или с помощью греха Адама Ришона. Это то же самое. Так с того момента, когда человек ощущает этот вопрос, в чем смысл моей жизни, и поневоле начинает совершать какие-то действия, поскольку этот вопрос, этот хиссарон уже определяет, о чем он будет думать, что он будет чувствовать, куда он будет двигаться, и все действия, которые следуют из этой точки в сердце, то есть из поиска уже экрана, хотя он и не знает, что это такое, поиска духовного наполнения, они называются Торой и заповедями, потому что он уже собирается, собственно, выстроить духовное кли. И это само кли называется заповедями, которые строят с помощью 613 заповедей, частей, которые есть в Парцуфе. А Тора — это свет, который он собирается получить, наполнение, хотя он еще и далек от этого, и все его действия еще он совершает ради получения. И пока он не придет к Лолишма, ему еще предстоит пройти немало лет. Но и эти действия все равно называются Торой и заповедями. А когда человеку доставляется экранов, то есть раскрытие Творца. И тогда приходит к нему и выстраивается в нем экран, сила преодоления, противодействия желанию получать и способность работать с желанием получать ради отдачи. Тогда он действительно, это означает, что он действительно делает правильные действия, духовные, которые называются заповедями, и свет, который он получает в эти келим, то есть создаваемые им парцуфим, называется Торой. То есть Тора и заповеди как подготовка, и есть Тора и заповеди как таковые. Об этом он пишет в конце первого тома книги Зоар. Он пишет, что есть... Где там? Ну, дайте. Он пишет, что есть Тора и заповеди.
2: Керахали в Зоар, выкажа.
0: Первый том Зоар, пожалуйста.
2: Укутевках.
0: Он пишет так. Бальсулам. Первый том Зоар, после всего первого тома, то есть после предисловия книги Зоар, у нас есть часть, которая называется Марота Сулам. Общее выяснение всех 14 заповедей, как они соотносятся с 7 днями начала творения. Так он говорит так, первый пункт. Заповеди Торы на языке Зоар называются вкладами, пкудин. И они также называются 613 советами этим. Это то, о чем ты спрашиваешь. Есть заповеди до того, когда я действительно что-то делаю, и заповеди после того, как я уже могу что-то делать, когда я уже способен совершить настоящее действие. То есть до того, как я обрел экран, и после того, как я обрел экран. И сейчас мои действия тоже называются заповедями. А разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона по ним и обратная, ахон, ахор. И подготовка к чему-либо называется обратной стороной ахор. Это то, чем сейчас мы занимаемся. А постижение этого называется лицевой стороной по ним. И подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем и услышим». Как сказали мудрецы, исполняющие слово его, чтобы слышать голос речения его. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами. Советы. И они находятся в свойстве обратной стороны, ахор. И мы тоже находимся сейчас в ахораем, в скрытии лика, да? Свойства Ахураим. А когда удостаиваются свойства слышать голос речения его, когда обретают такое свойство, такой статус, когда можно слышать голос речения его, свойства бины, исправление Хафец Хесед, тогда 613 заповедей становятся вкладами пкудин от слова пикадон, вклад. Что это значит? Что такое вклад? Когда что-то входит, тогда это называется вклад. То есть я что-то обрел. Ибо есть 613 заповедей, и в каждую заповедь заложен свет определенной ступени, где сама эта заповедь является особой ступенью для духовного действия. Так относительно этого действия приходит наполнение, вклад. И эта ступень, соответствующая определенному органу из 613 органов тела и связок души и тела. Что значит души и тела? Связок души и тела. Телом называется клей, в котором есть 620 частей, и относительно каждого исправления этих 620 частей, когда исправляется соответствующая часть, приходит соответствующий ей вклад, и поэтому есть 620 вкладов, то есть цветов. И получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. И это свойство лицевой стороны по ним этих заповедей. То есть он уже притягивает света, это называется по ним. И относительно лицевой стороны, по ним этих заповедей, которые называются уже вкладами кутим, Рабби Шимон выясняет эти 14 заповедей, которые приведены выше, ну и так далее. То есть, иными словами, у нас

0: Но есть у нас действия, когда мы словно стремимся, хотим и так далее. И это тоже называется заповедью. Хотя, разумеется, мы действуем безэкранно. Есть у нас и Тора, окружающий свет, который светит издалека и постепенно продвигает нас. Он все еще не может наполнить нас, но он светит издалека. То есть есть настоящая Тора и заповеди, и есть Тора и заповеди, которые называются подготовкой.
1: Седер?
0: Понятно.
1: Надхилельмот.
0: Ну хорошо, так начнем учиться.
2: 15 лет у того, кто не сына бредет. То есть сына бывает,
3: им таут нахуна.
4: А если правильная ошибка, то что?
0: Если ошибка правильная, она раскрывается напротив Творца. То есть в конечном счете все наши ошибки, все наше осознание зла, все кли наше, вся наша противоположность Творцу называется фараоном. Так это он в точности против Творца, противоположен Творцу. Что сделал Творец? Он создал нечто, противоположное себе, в точности противоположное. То есть все его свойства он взял, обратил их и сделал нечто противоположное себе. И сейчас, если придет какое-то нейтральное различение между ними, между Творцом и его и образом, противоположным ему, то вот это различение, которое называется Адам, человеком, оно может начать проверять, изучать противоположные свойства Творца, свойства противоположные между Творцом и фараоном, может изучать и то свойство, и другое свойство, и какая разница между ними, и что предпочтительнее, и итог, который уже у него будет из этих развлечений, то есть его решение. Оно называется ступенью человека. Поэтому Творец изначально не может создать человека, сотворить человека из себя. Изначально он создает, творит Боре от слова «бар» — «вне», снаружи, вне ступени. Если он делает что-то внутри своей ступени, это называется как зародыш в утробе матери. У зародыша в утробе матери уже есть нечто, что находится вне матери. То есть творец, если он хочет что-то сотворить, он обязан сотворить свойства, противоположные себе, противоположные ему. Так постепенно приходит к состоянию при развитии вот эта система. Будущее творение постепенно приходит к состоянию, в котором она все дальше и дальше и дальше и дальше от Творца начинает чувствовать, в каком месте, в каком состоянии оно противоположно Творцу, а противоположно Творцу мы начинаем чувствовать в виде жизни, в виде вопроса, в чем смысл нашей жизни. Это наше начало, вот эта точка в сердце. Прежде чем человек чувствует вопрос, в чем смысл нашей жизни, но это не потому, что он потерял какие-то животные наслаждения, и если ты ему вернешь это наслаждение, то он этим удовлетворится. А настоящий вопрос возникает, потому что человек уже не способен удовлетвориться животными наслаждениями, он уже против Творца. И когда вопрос действительно направлен к Творцу, человек начинает чувствовать свой ибур, состояние зародыша. Он начинает развиваться внутри Творца. Он еще не вышел от Творца, пока он все еще происходит за счет Творца. Но здесь уже начинает возникать нечто, находящееся вне Творца. И из этого следует вопрос, в чем смысл нашей жизни. Все вопросы типа «в чем смысл нашей жизни?» во всей их величине в левой линии, они все возникают из ощущения противоположности Творцу. А ощущение противоположности Творцу называется творением. Невра. Невра, творение, называется так, потому что оно создано. Невра от слова «бара» — «сотворил», то есть «бар» — «снаружи». То есть мы... Когда мы родились, то есть начали становиться самостоятельными,

0: Мы не самостоятельны, но мы как бы называемся творениями с того мгновения, когда в этой жизни, в этом кругообороте получили вопрос, для чего я живу, и если этот вопрос серьезный, относится к духовному, а не к этому миру, с него начинает формироваться человек. А до того нет свободы выбора, до того нет человека, до того существуют просто системы Творца, которыми он управляет и которые продвигает, пока в них не пробуждается этот вопрос. Поэтому, как только возникает этот вопрос, он должен привести человека к единственному самостоятельному, добровольному действию.
1: Пхиратит.
0: По собственному выбору. А что это за действие по собственному выбору? Искать, как соединиться с кли, снова вернуться к состоянию, снова как бы, чтобы быть как Творец. И для этого ему нужно собрать все остальные части души. Все остальные души. То есть выбор осуществляется в группе во всем этом действии. Да.
2: Все наши действия в группе и всевозможные мысли, когда я пытаюсь понять, что Творец от меня хочет, то тогда как это можно?
0: На нашем пути не может быть никаких ошибок. Ошибок вообще нет, понимаешь? Вообще нет ошибок. Если мы говорим о системе, которая приводит нас к исправлению, то, что нам кажется ошибкой, является раскрытием нашей противоположности Творцу. Единственная возможная ошибка, которая может быть у нас, это приложить меньше усилий, чем то, что возможно, чтобы ускорить наше развитие, чтобы ускорить наш приход к исправлению. Это единственная ошибка. Только здесь есть выбор. То, что он пишет в предисловии к учению 10 сферот, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это, то есть приложи усилия именно здесь, только здесь. Если человек прилагает усилия, он идет вперед, а не прилагает, то ощущает страдания, пока они все-таки не вынуждают его идти вперед. Усилия нужны для того, чтобы еще до страданий найти силу идти вперед, не ждать, пока страдания подтолкнут его сзади, а найти силу, которая будет тянуть меня вперед, спереди. И такой силой может быть только группа, потому что Творец не даст тебе такой силы. В этом и состоит твой выбор. Он только помещает тебя в такое место. Сам ты не можешь найти подобные силы, только благодаря окружению, как он там пишет. Единственная внешняя сила, которая может быть у тебя. И в конечном счете это Творец. Что такое окружение? Творец в той мере, в которой ты отказываешься от своего эго и готов соединиться с товарищами ради достижения цели, это в сущности тот же Творец. Ты в чем-то уподавляешься ему, и в этой мере ты уподавляешься ему по свойствам, и тогда тебе светит свет, и он продвигает тебя вперед. Так что такое товарищи, для чего они нужны? Это просто то же самое проявление Творца, если ты так относишься к ним, как к частям души. Это тот же самый Творец, только он проявляется в такой форме, потому что именно так ты способен увидеть свою работу, приложить усилия и не обманывать себя.
1: А давару пашут мод.
0: Это вещь очень простая.
2: Как проверить ту ошибку, о которой мы говорили, что ты прилагаешь меньше усилий, чем можешь?
0: Как проверить, не прилагаю ли я меньше усилий, чем могу? Это тоже очень просто. Получаю ли я от окружения максимально возможное воодушевление и пробуждение? Максимальное, насколько только возможно. Ищу ли я все время, как улучшить окружение, чтобы оно стало наиболее полезным для меня? Это проверка, делаю ли я достаточно, делаю ли я максимум. Ты видишь, поскольку все измеряется относительно окружения. И поэтому я в конечном счете могу это увидеть. Относительно Творца я обманываю себя. И у меня нет никакой основы для измерения. Поэтому он говорит, что свободный выбор состоит в том, чтобы каждый раз создавать лучшее окружение, постоянно искать и находить окружение, которое лучше подходит для продвижения, более оптимальное. Это ответ на вопрос, что находится в наших руках. Кроме этого, все наши действия, все мысли, все решения, все приходит свыше, и они не наши. Они все входят в ту же самую формулу, что Творец берет руку человека и кладет на правильный выбор. Все, что не относится к такому решению относительно окружения, относительно группы, входит в эту формулу, согласно которой Творец кладет руку человека на добрый выбор. Есть только два действия. Одно действие Творца ко мне, то, что Он кладет мою руку, путем страданий или добрым путем, неважно каким, разными способами. Это единственный, это Его единственное действие — положить мою руку на добрый выбор. А мое единственное действие состоит в том, что я собираюсь, что я иду укрепляться благодаря окружению. Кроме этого, в реальности вообще ничего не существует. Ни в действии, ни в мысли, ни в силах, ни в их применении. Ничего. Только эти два действия. Одно от Него и одно от меня.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятку.
0: Да, мы тут изучаем, что весь наш путь должен проходить через ошибки, через тьму. Мы должны всегда приходить к осознанию зла, приходить к ошибкам и пройти через них, чтобы действительно мы смогли получить правильное направление. Творец проводит нас через все эти состояния, и это необходимо для того, чтобы всегда продвигаться. И это в статье называется благословением, что Творец дает и благословение, и проклятие. И мы всегда ищем Творца, и чтобы мы себя не обманывали, мы должны всегда это делать относительно группы. Это действительно место, в котором мы можем себя проверить, действительно ли мы идем к цели, и это то, что всегда нас продвигает вперед, а не толкает сзади.
3: Да, нам надо все время стремиться выбирать, чтобы он раскрывался, да, в разных дополнительных ощущениях, а он дает желание исправлять духовное. И человек, когда начинает задавать вопрос, в чем смысл жизни, и с этим вопросом продвигаться относиться к группе, и через группу будет получать исправление и будет стремиться достичь цели.
4: Да, наш путь выложен ошибками, и мы должны продвигаться с помощью осознания ошибок для того, чтобы прийти к постижению. И, по сути дела, ошибки — это кли, а их исправление — это исправление кли. Для того, чтобы мы пришли к осознанию ошибок, мы должны привлечь свет, который, по сути дела, раскрывает нам эти ошибки. И Рав подвел итоги в конце, что есть, по сути дела, два действия во всей реальности. Единственное действие с моей стороны — это укрепление в группе, где я реализую только свободный выбор и действия от Творца, только добро и наслаждение не сходят к нам. И это то, что мы должны восполнить в исполнении, в уподоблении формы.
3: Да. И Рав сказал, в чем вопрос? Ради чего я живу? Зачем я живу? А до этого вопроса человека еще нет. Это вопрос, это начальная точка в нашем путешествии. Ради чего, зачем я живу? А потом я должен искать, как включиться в кли. Но вот это вот начальная точка.
4: И после этой точки нужно все время стремиться к привлечению света. Свет, он раскрывает зло. Свет раскрывает, где нужно исправлять и как, и дает силы исправлять все через свет.
3: Но этот свет также раскрывает и правильные ошибки. Светит и раскрывает. А в группе можно все больше и больше и точнее ощутить, да, и жить там, быть там. Потому что хевра от слова хибур — это механизм, который, где там уже все соединено. Это, в принципе, творец, это то, что Рав сказал.
4: Да, это очень красиво. Рав говорил о понятии, кто такой человек и что он собой представляет, находится между светом и тьмой, между благословением и проклятием. Он направляет две эти вещи, и у него должен быть своего рода выбор, когда не совсем понятно, что он собой представляет, но само развлечение уже, осознание в этом человеке. И на самом деле выбор здесь группы, и чем именно помогает группа, Рав говорит, что она направляет и дает силы. И он вроде бы привел пример, что именно в тяжелых местах, где человек не может сам справиться, есть, по сути дела, потребность в группе. И это тоже момент. Должна ли сама группа быть...
3: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: Учение 10 сферот. Талмуд Эсра сферот.
1: Шалом, хаварим якарим, анахно бешур Талмуд.
0: Мы приветствуем всех. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем особый урок Рава, а начнем с отрывка подготовки из урока, который мы слышали сейчас. Тоже был особый урок, который нас направляет на нашу работу. И мы слышали, как Рав сказал так. Есть только два действия. Одно действие — это Творца ко мне. То есть это может быть страданием, по-хорошему, неважно как. Любыми путями. Это его единственное действие. Положить мою руку на добрую судьбу. А мое единственное действие — когда я буду укрепляться в группе. И кроме этого, больше нет ничего, что вообще существует. В действиях, в мыслях, в силах, в том, что приводит в действие, ничего, только вот эти два. Одно — это от него, другое — от меня.
2: Да, мы сейчас посмотрим еще один урок второй части ТС «Игулим и Ошер». Очень сильный урок со многими чертежами и объяснениями. Бааль Сулам через Рава дает нам понятие, что такое «Игулим», что такое «Ошер», какова связь между ними. Я думаю, что нужно участвовать активно в уроке. Тот, кто может начертить чертеж, может начертить. Я рекомендую записывать понятия, которые дает Рав, и после урока, может быть, поделимся этими понятиями, чтобы была картина для у каждого, что такое Игулим, что такое Йошер, и мы откроем книги на странице Ламет Тет, 39-й, первый том, вторая часть, 39-я страница, и мы изучаем... Мы почитаем, прежде чем мы посмотрим урок, третий пункт, о котором говорится, чтобы знать, где мы находимся. Третий пункт, 39-я страница.
0: 39-я страница. Это Ари сначала, заголовок. Игуль не сливается с бесконечностью. Третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, соединяется через кав. Этот игуль не сливается со светом бесконечности, окружающим его со всех сторон. А если бы слились, то вернулось бы все к тому состоянию, которое было. И аннулировался бы в свете бесконечности, не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности, один как в начале. Потому этот игуль прилегает, примыкает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого образованного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кав, через который проходит, спускается, распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль. Давайте перейдем к уроку.
2: Мы читаем из учения 10 сферот, первый том, вторая часть, 39-я страница, сноска 9. Орб Неми относится, не слит этот игуль с бесконечностью. Девятая сноска. То есть весь свет, который имеется в игуле, это то, что они получают от линии кав, где свечение его — это новое свечение. И в нем есть только три вышеупомянутые стадии, поэтому оно отличается.

0: חברים יקרים, שלום בוריס.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Борис.
2: Да, здравствуйте. Добрый день.
1: Итак, мы сегодня продолжаем изучать статью Рабаша, что означает благословение и проклятие в духовной работе, которую мы начали изучать на утреннем уроке. И мы ждем ваши вопросы, и все, что вы хотите вместе выяснить. Прочитаем очень волнующий отрывок из этой статьи. И, конечно же, будут слова Рава, которые уточнят наш путь и намерения. Итак, мы начнем с клипа номер 3, где Рав даст нам все, что мы будем проходить вместе. Итак, клип номер 3. Какова связь между желанием отдавать Тору и заповедями? Нужно ли выполнять Тору и заповеди для того, чтобы получить желание отдачи, свойства Творца, или когда получают свойства Творца, можно выполнять Тору и заповеди, то есть действия по отдаче, и то, и другое. Потому что Торой и заповедями называются все усилия, которые человек прикладывает для того, чтобы привести себя к ответу на вопрос, каков смысл моей жизни. Вопрос, каков смысл моей жизни, исходит от того, что раскрывается кли, которая противоположна Творцу. Творец — это источник жизни, свет, который построил кли и наполняет кли. И когда кли спрашивает, каков смысл моей жизни, это ощущение пустоты, ощущение разделения, отдаления. Так когда пробуждается такой вопрос в человеке, если этот вопрос уже на самом деле исходит из глубины его, а не то, чтобы он проиграл какие-то деньги или потерял уважение, и тогда у меня есть пустое кли этого уважения или денег. Но когда он видит, что мне нечем наполнить мое кли ни почестями, ни деньгами, ни знаниями, ни животными наслаждениями, да, это называется «каков смысл моей жизни», когда все, что есть перед ним в этом мире, то есть все, что можно чем можно наполнить кли ради получения, он не способен наполнить. Это называется, что раскрывается кли, которое можно наполнить только ради отдачи. Искра, точка в сердце. Келим, который можно наполнить намерением ради получения, называется келим этого мира. Желание, которое можно наполнить только с помощью намерения ради отдачи, называется келим будущего мира. Духовными келим. Так мы говорим о человеке, когда с помощью просто получения для себя дай ему весь мир со всем, что есть, то есть все возможности получать наслаждение, наполнять себя напрямую, потом вдруг он видит, что это невозможно, я останусь пустым. Это называется, что раскрывается в нем то самое кли, которое Творец привнес с помощью разбиения келим или с помощью греха Адама решенного. Это то же самое. Бенцы, да, товарищи. Так мы, по сути дела, хотим поговорить о кли, которая пробудилась в нас, та самая точка, каков смысл нашей жизни, когда у меня не достает почести или чего-то другого в жизни, а гораздо глубее — это разбиение келим, как определил Рав, желание отдавать еще ради получения, и он не может удовлетвориться никаким другим наполнением, потому что это его внутренний источник, и мы постараемся пройти урок вместе и почувствовать это кли, которое хочет нам дать Творец.
2: Я думаю, что вот это уточнение, то, что мы сейчас услышали с урока, это очень четкий вопрос о смысле жизни. Это не просто так еще добавка в поиске наслаждений, а именно тот самый компас, который показывает чего мы хотим от Творца, потому что все остальные наслаждения — это порядок каких-то наслаждений, которые мы хотим достичь от окружения, от ближних, тогда как вопрос о смысле жизни как раз именно является указателем, где я обратен к Творцу. И это очень красиво, то, что это развивается в статье и дается этому подтверждение.
1: И мы приступим к избранному отрывку из статьи Рабаша. Мы читаем из статьи, что значит благословение и проклятие в духовной работе. И мы начинаем с абзаца, и поэтому народ Израиль, то есть люди, которые хотят быть в свойстве прямо к Творцу. И поэтому народ Израиль, то есть люди, которые хотят быть в свойстве прямо к Творцу. И поэтому народ Израиль, то есть люди, которые хотят быть в свойстве прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды, они видят, что тело никогда не согласится работать ради пользы Творца. И тогда они говорят, мы будем делать действия с намерением ради небес. И несмотря на то, что мы видим, что у нас не получается, потому что это противоположно природе, однако мы верим, что если мы попросим у Творца, чтобы Он услышал нашу молитву, конечно же, Он слышит молитву. И тогда мы услышим, то есть удостоимся увидеть, что Творец на самом деле слышит молитву, и Он даст нам силу желание отдавать. Итак, мы видим уже, что напрямую к Творцу это очень продвинутое свойство, когда есть уже ощущение Творца, когда хотят к Нему обращаться. Верят, что Творец может помочь, и это мы помним о трех условиях молитвы из статьи Шамати, это часть всех условий. Давайте посмотрим, как Израиль продвигается к этому. И поэтому народ Израиля, несмотря на то, что злое начало в народе Израиля, тоже не согласно работать ради Творца, а не ради себя. В любом случае, они верили в Творца, что Он слышит молитву. Что если мы попросим у Него, чтобы Он дал нам эту силу, что мы действительно хотим делать ради небес, и лишь злое начало в нас противостоит этому, то, конечно, Творец, Он слышит молитву. И, несомненно, мы удостоимся узнать, как Творец слышит нашу молитву, тем, что мы получим от Него желание отдавать. И тогда мы с уверенностью сможем сказать, что Творец слышит. Этим можно объяснить то, что сказали Израиль. Сделаем с нашей стороны все, что возможно для действия, и попросим Его, чтобы Он услышал то, что мы просим Его. И тогда удостоимся и услышим. То есть Творец даст нам отдающие келим, и это келим благословения. То есть высшее благо, которое Творец хочет дать в качестве блага и наслаждения, сможет облачиться в эти келим, так как есть подобие между светом и кли. Очень важное правило, которое напоминает нам Рабаш. Любое ощущение — это ощущение подобия свойства. Это у нас первый закон. И поскольку есть подобие отдающего кли тому, что Творец хочет дать, мы можем почувствовать в нем добро и наслаждение. Получается, прежде нужно получить хисарон. То есть, чтобы человек получил истинный хисарон к желанию отдавать. То есть, чтобы почувствовал, что хисарон настолько большой, что нет никого в мире, кто был бы способен наполнить этот хисарон, кроме самого Творца. И тогда это называется, что он нуждается в Творце, и тогда человек нуждается в милости небес, чтобы не убежать с поля боя. Ибо, как правило, когда человек работает, он видит, что не продвигается, и тогда он убегает от духовной работы. Поэтому возложено на человека просить Творца, чтобы помог ему, чтобы он не сбежал посреди работы. Итак, мы здесь в отрывке, я бы назвал его очень драматичным, что мы находимся на пути, тогда мы чувствуем разные препятствия, неудачи, неважно, как бы мы это ни назвали, неважно, что мы даже не приближаемся к достижению цели, может быть, чувствуем себя даже далекими, пока еще не наполнились ни в каком желании, и видим, что мы не продвигаемся. И, может, на самом деле возникает вопрос, каков смысл моей жизни? Настоящий вопрос, который нас никогда не оставляет, а все время становится глубже и более тревожным. И поэтому говорит нам Рабаш, что нам нужно милосердие свыше. То есть на самом деле это огромная честь находиться на этом пути. То есть если я нахожусь на этом пути, по всей видимости, я удостоился милости свыше. Итак, каждый из нас. Это не просто находиться на этом пути, но это благодаря Творцу. И это высшая сила, которая может дать нам проделать этот путь шаг за шагом, состояние за состоянием. Потому что нет у нас поддержки ни из какого другого места. Желание получать не поддерживает в этом пути, потому что работает над другими потребностями. Творец внес в него другую программу, еда, деньги, почести и так далее. И поэтому у нас здесь тоже есть работа, как он говорит, попросить у Творца милосердия свыше. Но пока что, может быть, их нету, но мы вознуждаемся попросить. Если не смилостится, тогда будет по-другому. Борис, ты хочешь сказать что-нибудь?
2: Да, он очень красиво это развивает. Давай продолжим.
1: Продолжим. И можно сказать об этом, что человек прилагает усилия для того, чтобы постичь желание отдавать. А то, что он чувствует, что приложил много сил, это называется старость. То есть много времени находился он в этой работе, и поэтому нужно молиться Творцу, не отсылай нас в момент старости, когда у нас будет мало сил, не бросай нас. Мало сил, не бросай нас. Мало сил означает, что нет больше сил терпеть, что после всех молитв, которые мы вознесли, чтобы ты дал нам желание отдавать. И все еще мы не удостоились этого. Не отсылай нас посередине, а дай нам силы терпения, и чтобы мы не убежали с поля боя, а дай нам еще силы молиться тебе, чтобы ты дал нам желание отдавать. Итак, Рабаш нередко привносит нам понятия, которые вроде кажутся нам знакомыми, но мы даже не могли представить себе в этом значении. Это же самая старость. Не отсылай нас в день старости, то есть это не отсылай нас в середине усилий, которые мы прикладываем. И он продолжает. И нужно знать, что в духовной работе старость не определяется возрастом, а старость означает, что человек пришел к состоянию, когда говорит: «Я вижу, что уже приложил много усилий для того, чтобы постичь что-то в духовном, и я вижу, что не получается у меня». И поэтому он смиряется с этим состоянием, в котором находится, и говорит: «Может быть, придут молодые вместо меня, у которых есть больше энергии. А я вижу, что я не способен на это». Это называется старик в работе.
3: Я
2: Я тоже восхищаюсь этим развитием идей, потому как мы тоже используем в нашем сленге такое выражение, как «духовная пенсия». То есть, как часто ветераны говорят, «Ну, все, мы уже все сделали». Тут как он четко это определяет и уточняет, что это не то, что мы уже все сделали, а вы продолжаете, а именно, что нету сил больше терпеть. И насколько важно постоянно возвращаться к первоисточникам и видеть, как все написано, как все описано. Это тоже хорошо, если мы сможем это выяснить в вопросах. Как часто я ловлю себя на том, что я уже там не то, что там на пенсии или там, может быть, в старости, нет, даже без каких-то, без каких-либо названий. Действительно, сколько я себя ловлю, что я уже устал, и я уже не прошу. Давайте продолжим.
1: Однако и в материальном мире, да, мы продолжаем. Однако и в материальном мире мы иногда видим, что у людей преклонного возраста, которым много лет, есть энергия, как у молодых. И может быть человек, который уже в возрасте старше 80 лет, и у него есть энергия, и он работает больше, чем те, кто моложе его. И все еще у него есть желание достичь что-то в материальном мире. Но в духовной работе, конечно же, старость не имеет отношения к возрасту. А старостью называется, когда у него прекращаются силы и стремление достичь цели. И в связи с этим можно понять то, что спрашивают, почему написано «смотри» в единственном числе, а потом написано «я полагаю перед вами» во множественном числе. Это означает, что Творец сказал «смотри» в единственном числе, «я полагаю перед вами», то есть множественная власть, то есть две власти. «А я дам вам свойство видеть», «смотри», то есть вы удостоитесь увидеть, что нет более, чем власть единого. То есть все ваши действия будут только для отдачи Творцу, а власть желания получать будет отменена. Мы переходим буквально в последний абзац. В свете сказанного получается, что человек должен каждый день стараться начинать заново, чтобы старался, чтобы не выглядел как старик, а старался обрести власть единого, и тогда он удостоится получить благое наслаждение, что является целью творения.
2: Сейчас еще посмотрим один клип, который нас еще больше сфокусирует. О том, что есть хиссарон, и точка в сердце только направляет, чего мы хотим, то есть определяет, что, чего мы хотим от Творца. И вот мне очень тут импонирует то, что сказано, что есть 80-летние, которых энергия еще больше, чем у тех, кто моложе их материальном. На нашем пути даже бывает, что и после 2-3 лет человек говорит себе, даже не надо там 20-30, он говорит, что уже все понятно, уже все ясно, и он уже как бы прыгает и становится таким, как сказано, дети, которые состарились. То есть все ясно становится, и это приводит его к тому, что у него уже нет желания и нет терпения. И это выражается в том, что он не терпит то, что происходит в десятке и в организации, и он не может это терпеть, и он не понимает, что мера терпения — это как раз то, что нужно развивать, что это самое важное качество. То есть родился, начал расти. И вроде бы должен расти, еще маленький, но сразу же перепрыгивает и становится стариком. Вроде бы еще малыш, но уже малыш с бородой. Почему? Потому что у него нет сил терпеть. Давайте перейдем к клипу номер 5, а потом будем рады получить ваш вопрос.
1: Обратное Творцу мы начинаем чувствовать, исходя из вопроса, каков смысл моей жизни, точку в сердце. Это наше начало. То есть прежде чем человек чувствует вопрос, каков смысл моей жизни, но не то, чтобы он там потерял еще раз какие-то животные наслаждения, и верни ему животное наслаждение, он удовлетворится. Но когда не может ими удовлетвориться, и вопрос на самом деле в соответствии с Творцом, это называется, что человек начинает свое зарождение, и бур, начинает зарождаться в Творце. Он еще не вышел из него, потому что все за счет Творца пока еще. Но здесь уже начинает что-то быть вне Творца. И то, что он вне Творца начинает быть, уже отсюда проистекает вопрос, каков смысл моей жизни. Все вопросы типа «каков смысл в моей жизни» во всей своей величине в левой линии, они исходят из ощущения противоположности Творцу. Ощущение противоположности Творцу — это называется творением. Творение того, что сотворен, бар — это вовне, не вра.
3: То
1: есть когда мы родились, начали быть самостоятельными, пока еще не самостоятельными, но называемся творениями. В тот момент, когда ты получил в этом кругообороте вопрос, для ради чего я живу, и это серьезный вопрос в соответствии с духовным, а не в соответствии с этим миром, да? Тогда отсюда начинается человек. А до этого нет свободного выбора, до этого нет человека, до этого просто система Творца, которыми он управляет и продвигает их, пока не пробудется в них этот вопрос. Поэтому в тот момент, когда возникает этот вопрос, он должен привести человека к единственному самостоятельному действию, по желанию, по выбору, да? Какое действие по выбору? Искать, как соединиться снова в кли, вернуться в состояние снова, как бы, да? Быть как Творец.

0: Для этого ему нужно собрать все остальные части душ, все остальные души. То есть выбор, он в группе во всем этом действии.
1: Прекрасно, уточнили этот момент, который хотели, о том, что точка в сердце именно нам символизирует обратно к Творцу. И перейдем к вопросам. Украина, пожалуйста, Украина.
2: Дякую. Наш товариш пропонує уявити з'єднання після розбиття клін.
0: Спасибо. Наш товариш. Предлагает представлять клей после разбиения, которое соединилось. Что мы будем чувствовать в нем? Это вопрос. Что мы будем чувствовать в клей, которое соединилось после разбиения? Бенци, да. Это на самом деле упражнение, которое мы часто делаем на уроках, на семинарах, когда Рав дает нам возможность попробовать представить наше следующее состояние и с помощью этого на самом деле привлекать свет, увлекая себя вперед, что мы будем чувствовать. Так в этом это на самом деле стоит делать в десятке, делать такое совместное действие. English 1, ты хотел добавить? English 1, пожалуйста.
3: Валин, а ты рай? Не рай ли за Шельмак?
4: А, за Шельмак.
3: Кен, за Мак 11.
4: Не, ла. Макаша Мак 11.
1: Это не было English, это Мак 11.
0: А, Мак 11, пожалуйста.
5: Спасибо большое за возможность задать вопрос, дорогие учителя. У меня вопрос к фразе «каждый день как новый». Как выйти в это состояние, отключить память и вообще все?
1: Я думаю, что это такой навык, такая способность, которую нужно развивать и тренировать. Это не просто, это легко сказать. И часто есть такой совет супругам. Каждый раз начинайте заново, каждый день начинайте как новый. Но как это сделать на практике, как не вспоминать все прошлые ошибки, и как вот тоже ошибки, это тоже было одной из центральных тем на этом уроке. Как начать заново, имея уже опыт? Но ты один, есть опыт, который действительно релевантный, то есть актуальный для этого, а есть, который нет. То есть там, где я совершил ошибки, это не то, что нужно. Нужно там, где действительно я накопил опыт. И результат, что нужно дать себе отчет, где я не преуспел, это не совсем правильно, только на этом сосредотачиваться. Ведь все, что я пробовал, все, что я накопил опыт, мы не закрываем на это глаза. И мы как будто пытаемся закрыть глаза на то, что тысячу раз у нас не получилось, или, видимо, я так сделал и, скорее всего, потерпел крах. Но вопрос, как начать каждый день заново? Тем, что приходим на урок и каждый день получаем новую порцию света, и она нас меняет и оживляет. Мы приходим каждое утро, чтобы получить энергию. Как каждое утро мы принимаем калории в завтраке, то есть мы кушаем завтрак, и также и здесь мы получаем эту порцию, и снова мы тренируемся на основе тех же советов. Ты видишь, что нет большого разнообразия советов, что придет свет и исправит, и нужно каждый раз начинать заново, и это действительно заново каждый раз.

0: замыслу творения, к цели творения. И все это из высшего мира. Не слышно.
1: Да, это на самом деле наша работа — выстроить общее кли десятки. И так каждая десятка, и тогда из всех келим создастся одно цельное кли мирового кли. И все статьи говорят об этом. Это все связи между нами. Это связи между келим, между точками в сердце. И мы все время находимся в постоянной работе выстроения этого кли. Нет у нас ничего другого, что нужно делать. Вы спрашиваете, как? Я бы сказал, что первое — это вообще почувствовать, услышать, что именно это мы делаем. И все наше действие, любое действие между нами, мы строим в нем общее кли, и нет ничего другого. И всю дорогу мы строим это кли. И это первый шаг, а оттуда уже легче. Так прежде всего прийти к совместному пониманию или даже произвести какое-то действие в десятке, когда мы строим между нами общее кли, это то, что нас занимает, стать как один человек с одним сердцем, в котором раскроется Творец.
0: Давайте возьмем два письменных вопроса. Оксана спрашивает, можно ли повторить вот этот пример по про старика, объяснить его. Борис, да, как же все-таки омолодить старика? То есть, да, если возвращается хисарон, то это происходит. То есть, допустим, были те, кто немножко отдалились или потеряли много желания, вдруг возвращаются и снова прилагают усилия. Может быть, ты спрашиваешь еще до этого, как можно не состариться? Тут же так же, как и с телом, просто бояться этого. То, что люди пытаются употреблять более здоровую пищу, заниматься спортом, то же самое здесь. Надо обновлять хисарон к Творцу, и если не обновлять, то нужно, то человек стареет, и нужно постоянно обновлять это, включаться в товарищей и не упускать никакие возможности, которые группа предлагает. Кстати, вот конгресс — это возможность, где каждый может проверить себя по отношению к ней. Я лично получил приглашение, где я могу лично себя приложить, может быть, включиться в какую-то команду, подготовку. То есть это каждый раз эта возможность дается нам, и не нужно упускать их. И это как раз имеется в виду не стареть. Это то, что я думаю.
1: Итак, Латин 4, пожалуйста, вам слово. В основном будущему миру, итак, переводчица перепутала, задала этот вопрос. Если у нас есть желание сбежать, как мы можем настоящую потребность отличить от этого? А товарищ спрашивает относительно подготовки к будущему миру. Бенце. Вопрос между потребностью просить и не убежать с поля боя от духовной работы. Это вопрос.
2: ¿Cómo construimos como escena vasija otorgamiento a partir de nuestra carencia para, conforme al propósito de la creación, para preparar el mundo por venir?
3: ¿Qué? ¿Majidud, si el javer quiere lishol?
1: Да, что хочет уточнить, товарищ. Он хочет уточнить, как выглядит подготовка к будущему миру.

0: Бенци — подготовка к будущему миру. Что это? Это подготовка к духовному миру, к нашему следующему состоянию. И здесь практически мы тоже говорим так, что все, что мы делаем, мы все время строим клей для нашего следующего состояния, то есть продвигаемся. Нас поднимают святости, а не опускают. И об этом тоже нужно находиться в такой совместной работе в десятке, что мы каждый раз работаем над нашей следующей ступенью. И что она хочет от нас? Это Высшее, это Творец, это бесконечно, все эти названия. Так все время, когда я нахожусь в этой мысли, в этом ощущении, что, по сути дела, то, что воздействует на меня, это следующее состояние, которое хочет привлечь меня к себе, это Ахав Высшего, это благословенно, и так мы все время можем быть в постоянном продвижении.
1: Я снова возвращаюсь сюда, к письменным вопросам. Здесь три вопроса от Татьяны, которые... говорит, совмещает эти три вопроса, и она говорит, что если все еще этот материальный мир меня притягивает, и я не уверена, что та пустота, о которой мы говорим, она, это та пустота, которую я ощущаю, может быть, мне рановато включаться в этом направлении, может быть, мне еще не стоит, не подходит. Во-первых, если есть такой вопрос, это хорошее выяснение, здоровое, давайте подумаем об этом. А второе, ничто не случайно. Всегда нужно запомнить, если я уже пришел куда-то, это уже точка выбора. Кстати, это еще один момент, который был сегодня на уроке, что Творец приводит человека в определенное место и говорит: «Бери, выбери это себе». Отсюда начинается весь выбор. И то, что меня все еще там тянут другие вещи, это естественно, и мы должны очистить наше желание, и проходит выяснение в течение времени. Есть очень много вопросов, которые нужно выяснить, и человек, ему кажется, что его уже ничего не интересует, и вдруг он ловит себя на том, что ему важны и почести, и деньги, и такие наслаждения, что ему уже казалось, что он уже все прошел, и вдруг это его так охватывает. Это все как раз как признаки его продвижения, потому что мы это все выясняем. Ведь весь мир дан нам для работы. То есть, если есть все еще какая-то реализация, там, не знаю, в чем ты, что ты имеешь в виду, там карьера или семья, не нужно отбрасывать ни карьеру, ни семью. Просто распределить приоритеты в правильной форме. Я должен прийти к Творцу как человек и развить также и карьеру, чтобы помогла мне дать миру все мои способности в лучшей форме. И также и семья дана мне для того, чтобы и через нее, и вместе с ней я тоже пришел к цели. То есть это не это или то, и что-то отбросить, а что-то оставить, или продвигаться без ничего. Нет, нужно работать и совмещать это с этим миром. И я отвечаю тебе, что нет ничего случайного. Творец дал тебе это желание вместе со всеми другими желаниями. Продолжай их выяснять.
0: Да, и перейдем к МАК 39, пожалуйста.
2: Доброго здоровья, дорогие учителя и великие подруги и товарищи мирового кли. Вопрос такой. Раф сказал в клипе, такую фразу прозвучала: «Быть в Творце и быть вне Творца». Это как-то, понимаете, как падение и подъемы, или как работа в десятке, предположим, быть в десятке или вне десятки. Возникает такой практический вопрос. Товарищ в десятке отдал приоритет работе в распространении, в ущерб работе в группе. И получается, что как бы он вне десятки. Можно сказать, что если человек вне десятки, то он вне Творца. А если он в десятке работает, то он в Творце. Спасибо.
3: Кен, за
0: Да, это часть нашего противостояния на нашем пути, потому что часть нашего продвижения — это работа в распространении, работа с внешними келим, и поэтому это часть нашего продвижения. Вместе с этими в келим есть порядок, есть внутренний келим, есть внешний келим, более внутренний келим — это келим десятки, то, конечно же, невозможно ничего сделать без того, чтобы мы находились в десятке. И есть многие годы, когда Рав говорил об этом, и когда говорим о распространении, распространять свет, величие Творца, мы должны постичь это величие, иначе что мы будем распространять? И здесь то, что называется «человек да поможет ближнему», что, во-первых, быть все время в десятке и также быть в распространении для того, чтобы было у нас цельное кли. И еще раз, вы можете говорить об этом в десятке, конечно же, делать все с чувством, потому что иногда это резкие переходы с одного состояния в другое, но они все время меняются. Но порядок келима постоянный не меняется.
2: Я, в конце концов, прослушаю в записи, но вот творец в очередной раз стоит мне такое положение, что я не получаю перевода. Это тоже какая-то работа?
1: Я хочу продолжить то, что сказал Бенци. Возможно, что сейчас по поводу технической проблемы, то, что ты не получаешь перевод, возможно, только потому, что есть какая-то техническая неисправность, когда ты спрашиваешь, и ты не получаешь перевод, но перевод есть, и потом в записи прослушаешь. И я хочу продолжить Бенци. И распространение, и десятка — это духовная работа. Нужно и то, и другое. Поэтому тут нет монополии, что только одно или только другое. Нужна десятка, чтобы получить там силы, и нужно распространять, потому что без этого для чего мы все делаем и хотим соединиться? И никто не может сказать товарищу в десятке, нужно сказать каждый себе, что нужно быть во всем. Может быть, у него есть фокус больше в этом, и у него такой характер, у него больше таких качеств, и нужно действительно использовать это правильно. Возможно, кто-то более преуспевает больше в распространении, так он нам это компенсирует для всей десятки. Но понятное дело, что нужно и то, и другое, и третье.
2: Может, пару слов по-русски? Нет возможности?
3: Послушайте послушайте
2: запись.
0: Спасибо, товарищу. Перейдем в Турцию один, пожалуйста.
4: Çabanın eksikliği nedir?
3: Хосара гея.
5: Кей, мама кошезе. Эх бануя гирбауту шелха.
0: Каков источник? Как устроена коробка передач в машине? Отсутствие усилия, чтобы я пришел к результатам при меньшем усилии. Это основной расчет всего, что мы делаем в любой области. Это расчет такой. И на самом деле здесь есть клип. Какой номер? Мы сказали, мы хотим показать его, что человек может делать ошибки. Но есть ошибка, которая называется заблуждением назовем это так. Когда я думаю, что я могу на самом деле прийти к чему-то, когда без усилия, что я могу, может быть, сократить усилия. Давайте посмотрим. И тогда человек может спросить себя и проверить, даю ли я достаточно или нет в этом идее. Давайте посмотрим клип номер 7. Как проверить ошибку, даю ли я меньше, чем я могу? Это очень просто проверить. Извлекаю ли я из группы подъем, пробуждение максимально, насколько это возможно? Ищу ли я все время, как сделать хорошее группе, чтобы она была самой эффективной по отношению ко мне? Это проверка. Делаю ли я достаточно, делаю ли я хорошо, максимально. Ты видишь, поскольку все это измеряется относительно группы, я могу это видеть в конечном счете. По отношению к Творцу я ввожу себя в иллюзию. И нет у меня никакой основы, чтобы измерить. Поэтому он говорит, что свободный выбор, когда делает каждый раз все лучше группу, более подходящую для продвижения. Вот ответ на вопрос, что в наших руках мы можем делать. Кроме этого, все наши действия, все наши мысли, все наши решения, все они свыше, они не наши. Они только входят в то предложение, что Творец берет руку человека и кладет на добрый жребий, да? Все вещи, которые не относятся к моему включению в группу, относятся к тому, что Творец кладет руку человека на добрый жребий. Это свыше. Есть только два действия. Одно действие Творца по отношению ко мне, что он кладет руку через страдание или хорошим путем, неважно, всевозможными путями. Это его единственное действие — положить мою руку на добрый жребий, а мое единственное действие, когда я собираюсь укрепиться с помощью группы. Нет, кроме этого, ничего в реальности, чтобы вообще существовало. В действии, в мысли, в силах. Только две эти вещи. Одна от него, другая от меня. Все?
1: Сильно, да? И также, но есть только два действия. Одно со стороны Творца — привести тебя в место и намекнуть тебе, что это место. А и второе действие, что ты должен укрепиться с помощью группы. А все остальное мы можем много тут говорить и доказывать самим себе различные вещи, но укрепиться в группе, укрепить группу — это мой ответ тому, что Творец уже дал. И кроме этого нет ничего.
0: Давайте еще усилим этот момент. Давайте поставим отрывок номер 8 из того, что сказал Рав. Поставьте нам, пожалуйста, в титрах, где Рав на самом деле говорит о выборе и о в связи с ошибкой, о которой спросили. Итак, восьмой отрывок из сказанного Равом. Это начинается: «Не может у нас быть никакой ошибки в пути». Не может быть у нас никакой ошибки в пути. Нет вообще ошибок. Ты понимаешь? Нет вообще ошибок. Если мы говорим о системе, которая приводит нас к исправлению, но то, что нам представляется как ошибка, это раскрытие нашей противоположности Творцу. И единственная ошибка, которая может быть у нас, это дать меньше усилия, чем это возможно, для того, чтобы ускорить развитие, для того, чтобы раскрыть наш приход к исправлению. Это единственная ошибка. То есть только в этом есть выбор. Еще раз я хочу повторить этот абзац. Не может быть у нас никакой ошибки, да? Сначала восьмой отрывок, пожалуйста. Не может быть у нас никакой ошибки в пути. Нет вообще ошибок. Ты понимаешь? Нет вообще ошибок. Да, со стороны системы нет ошибок, но если мы говорим о системе, которая приводит нас к исправлению, но то, что нам кажется как ошибка, это раскрытие нашей противоположности Творцу. Это понятие, которое дает нам Рав. То, что мы чувствуем себя противоположными Творцу, это нам кажется ошибкой, мы чувствуем это как неприятное. Но в чем на самом деле наша ошибка? Нам это представляется ошибкой, но это не ошибка, а факт, над которым надо работать. Но где мы на самом деле можем ошибиться, назовем это так. Единственная ошибка, которая может быть у нас, это дать меньше усилий, чем возможно для того, чтобы ускорить развитие, для того, чтобы ускорить наш приход к исправлению. То, что мы не дали достаточное усилие, которое могло бы ускорить наше развитие и ускорить наш приход к исправлению. Это единственная ошибка. То есть только в этом есть выбор. Да, именно это является тем самым местом, как он пишет в предисловии к ТС, Творец кладет руку человека на хороший жребий и говорит: «Возьми себе это», то есть приложи здесь усилия только в этом. Если человек прикладывает усилия, он продвигается. Если не прикладывает, он чувствует страдания, которые начинают обязывать его продвигаться. То есть усилия — это найти силы продвигаться до страданий. Не то чтобы страдания подталкивали сзади. Отсюда мы видим, что мы можем ошибиться, мы в желании получать. Если нет страданий, все в порядке, и я продвигаюсь, да? Как будто я переключил скорость передач и могу ехать с меньшим нажатием на педаль, но нужно найти силы ехать вперед. Это может быть только дать только группа. То есть Рав концентрирует наше внимание, где я на самом деле могу дать усилия, всегда могу продвигаться, всегда могу создать силу, которая поведет меня вперед. Это группа. Всегда есть десятка, и всегда есть что делать. Потому что Творец не даст сил. Это твой выбор. Он ставит тебя в место. Так вот, ты сам не можешь найти такие силы только в группе. Это то, что он там пишет. Одна только сила дополнительная, которая может быть. Не просто так сказано, Тора — это легкая вещь. А что о жизни мы не говорим, что это легкая жизнь. А о Торе сказано, есть группа, десятка, бегай, делай все, что нужно, продвигайся, все есть.
1: Может, еще успеем один вопрос? Женщина из Испании
5: 5.
0: Женщина из Испании 5, пожалуйста.
1: Большое спасибо за возможность спросить. Творец говорит: смотри в единственном числе, но я полагаю, перед вами во множественном числе. Что это означает в десятке, когда мы теряем силы?
0: Да. Рабаш здесь объясняет, что значит «перед вами» и что значит «единый». Когда мы действуем вместе как один человек, вместе мы строим одно кли, в котором мы вместе раскрываем Творца, и тогда мы переходим из власти многих во власть единого. И вначале мы склоняемся к разным воздействиям, или мы видим много товарищей, много точек в сердце. Когда мы объединяемся, вдруг мы видим, что мы одно кли, это немного, это одно, это называется единый, сливается с единым. Это потому, что корень, он один, он Творец. Когда он, по сути дела, только выстроил эту систему, поделив ее на части, но поскольку корень, он один, мы в конце прилепляемся к этому корню, и так мы должны чувствовать его в конце.
1: Украина.
6: Дякую. Ну от саме десятки хочемо отримати у вас такі більш детальні пояснення і поради.
0: Спасибо. Мы хотим в десятке получить объяснение и совет, что должна делать десятка, когда товарищ говорит, что есть у него такие падения, которые отключают его и от духовного, и от материального, и все больше приходят к нему мысли, что он хочет покончить с этим страданием, оставив этот круговорот. Что делать, когда ничто не помогает в этом состоянии, и все только усиливается?
1: Смотрите, мы живем в этом мире, который очень сложный, комплексный. У каждого есть свой набор, своя пасечка. И каждый должен справляться со своим набором, и то, что он гражданин, и отец семейства и так далее. И можно поднять настроение, можно давать советы, можно поддерживать и окутать любовью, но все еще человек должен выбирать. И речь идет, вот тут как раз был вопрос о единственном числе, о множественном. Человек должен выбрать. Вы должны давать ему сколько можно, давайте ему силы, окутайте любовью, читайте советы. Если уже человек живет в таком мире, и все, что получает, и каббалисты пишут, это значит, все, что он получает, он может преодолеть и продолжать. Это не наш совет, это высказывание каббалистов, и можете их найти. Дайте ему любовь, что можно еще? И чтобы его выяснение было как можно более качественным, исходя из того, что он впитает больше идей каббалистов. А что еще можно сказать? Что ты можешь сказать? Мак-24 уже не успеем. Может, ты добавишь? Какой совет ты можешь дать, если тяжело человеку?
0: Ага. Что можно добавить? Это прежде всего не оставлять этой ситуации. Рабаш говорит, что мы получаем такую ситуацию для всех нас. Как я вижу своего товарища, это для меня ситуация. В конечном счете, если мы продолжаем только не отключать, потому что контакт, трение сердец все время извлекает новые искры, и тогда состояние исправляется. Главное — не отключать, не прерывать связь, а продолжать находиться все время на связи с товарищем. В десятке как будто ничего не произошло. Со всеми чувствами, которые есть, и сама ситуация исправится, потому что их дает нам Творец, чтобы извлечь что-то новое. И невозможно усилить любовь без грешников, которые раскрываются.
1: Друзья, спасибо за общее выяснение. Я думаю, что это очень хорошо, выяснять очень непростые вещи. У нас есть одно объявление.
0: Да.
1: О мероприятии, которое сегодня будет вечером, которое мы ждем.
0: Да, сегодня у нас мероприятие в Ашкелоне. Давайте прочитаем это сообщение. Так, друзья, есть у нас также сообщение.
1: Вот мероприятие, впечатление под названием «Каббала» в преддверии Нового года. Давайте мы соберемся, чтобы обеспечить себе хороший год. И сегодня вечером, 7 сентября, в 6 часов вечера в Ашкелоне Гилад Шадмон и Орен Леви проведут мероприятие. Удачи!
0: И обратите внимание, у нас есть региональный конгресс в Пятак-Тикве, дорогие друзья. Мы здесь напоминаем вам о региональном конгрессе «Пробуждаем снизу», который произойдет с 29 по 31 октября. Давайте посмотрим, что происходит с подготовками. В Северной Америке товарищи строят сами конгресс, десятки готовят уроки, трапезы, собрания товарищей. Команды работают над всех, над приемом гостей. Уже сейчас чувствуется праздничное состояние. В Европе будет 18 центров конгресса. В разных странах, и в этом году и Швеция впервые присоединялась, и она уже на карте конгрессов. В Тбилиси больше 300 товарищей из русскоговорящего кли, и там будут тоже команды подготовки на Украине. Все готовят себя вместе, и даже команда музыки работает над новыми песнями и ждут новых товарищей, которые завершают глобальный кампус и будут участвовать впервые в Конгрессе. В Латинской Америке 3 конгресса — Мексики, Аргентине и Колумбии. Товарищи соберутся со всего материка и будут делегации из Израиля. И мы были на встрече и почувствовали огромное тепло и обнение. Что будет в Израиле на самом большом конгрессе в мире? Обратите внимание, конгресс уже начинается сейчас в подготовках, в совместной работе, в обнении, которое мы построим с товарищами всего мира. Заходите на сайт конгресса и можете увидеть, что происходит на convention.kli.one.
1: Песня.

0: Здравствуйте. На первой части мы будем служить урок Рава от 8 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает благословение и проклятие в духовной работе?» Находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 34 минуты, 37 минут.
1: מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.
0: Что означает благословение и проклятие в духовной работе? Комментаторы спрашивают о написанном. «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, которое я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не услышите». И возникает вопрос, почему вначале говорится о единственном числе «смотри», а еще они спрашивают, почему написано именно сегодня? Известно, что цель творения — это желание Творца насладить свои создания. То есть все создания почувствуют, как они получают благо и наслаждение от Творца. И это называется «благословен Творец, который создал нас во славу свою». Это значит, что творение получает благо и наслаждение от Творца, и это в честь Творца, когда творение получает от Него благо и наслаждение. Выходит, что каждый почитает Творца, и отсюда появляется почет у Творца, тогда как если творение не получает благо и наслаждение, это не дает почета Творцу. То есть то, что Творец сотворил творение, а они не чувствуют блага и наслаждения, а чувствуют, что они испытывают страдания в мире, не дай Бог. Это не дает почёта Творцу.
1: וקראני ביום צרה אחלצחה ותכבדני.
2: И это как сказано: «И призови меня в день бедствия, я спасу тебя, и будешь ты чтить меня». И объясняет Раши: «Ты будешь чтить меня, ибо слава моя в том, что я спасу тех, кто полагается на меня». Следует понять, неужели Творец нуждается в уважении, чтобы творение почитали его? Ведь его желание только давать благо и наслаждение. Так почему же говорят, что Творец получает уважение от того, что спасает тех, кто полагается на него? И ответ таков: когда Творец знает, что творением известно, что Творец сотворил мир, для того, чтобы дать творениям благо и наслаждение, то только в то время, когда творение почитают Творца за то, что Он дал им благо и наслаждение. Получается, что сказанное «благословен Творец, который создал нас во славу Свою» означает, что в то время, когда творение почитают Творца, это и происходит потому, что они получили благо и наслаждение. Получается, что когда творение благодарят Творца за то, что они получают благо и наслаждение, это чувство является следствием наслаждения, что когда творение получают это наслаждение, оно выходит из сердец получающих и раскрывается наружу словами благодарения. То есть в мере получения наслаждения раскрывается почет дающего. Так же, как мы видим в материальном, когда человек дает товарищу большой подарок, как получающий подарок выказывает ему уважение? Или в случае, когда он дает ему маленький подарок, как тогда получающий выказывает ему уважение? То есть уважение, которое выказывает получающий подарок дающему подарок, дает представление о величине подарка, то есть о величине ощущения получающего.
0: Например, человек, которого Творец приближает, то есть дает ему мысль и желание служить царю, наверняка есть разница в ощущении человека, если он служит великому царю. Тогда, конечно, он пребывает в радости днем и ночью от того, что он удостоился служить великому царю. То есть, если человек молится Творцу и представляет себе, что он находится перед великим царем, то как сильно человек впечатляется? Или же он говорит с маленьким царем? Какое тогда будет его впечатление? То есть, в мере ощущения человека, с кем он говорит и кому он молится, в этой же мере он пребывает в радости и в приподнятом состоянии духа. Как сказали мудрецы, знай, перед кем ты стоишь. То есть перед великим царем или перед маленьким. находим, что в той мере, в которой человек почитает Творца, в той же мере сам человек может видеть, какому царю он молится, великому или маленькому. Получается, что проявление уважения к Творцу, оно не ради Творца. То есть Творец не нуждается в том, чтобы ему воздавали почести. А это нужно для пользы человека. То есть человек должен знать, перед каким царем он стоит, перед маленьким или великим.
1: Улам.
2: Но для того, чтобы желание Творца реализовалось полностью в соответствии с целью, то есть чтобы не осталось свойства стыда, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть произошло скрытие, сокращение и скрытие на два действия. Первое, что сам Творец скрыт от нас, и необходимо верить, что Творец занимается нами, личным управлением каждого из творений. Второе, что настоящее благо и наслаждение находится в 613 заповедях, называемых языком Святого Зоара, 613 пхудин, вкладов, как объясняется в комментарии Сулам. В каждой из заповедей заложен особый свет. Но это скрыто. Необходимо верить, что там находится благо и наслаждение. А скрытие это было только на благотворении, чтобы не существовало свойства стыда в момент получения блага и наслаждения. Это значит,
0: что это сделано, чтобы не было свойства стыда от того, что творения получают благо и наслаждение, потому что таким хочется. Выходит, что это свойство противоположно Творцу. А согласно правилу, что каждая ветвь хочет уподобиться корню, то в то время, когда творения получат благо и наслаждение, они почувствуют неудобство. Поэтому творения должны стараться делать все ради небес. То есть для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда между ними будет подобие по форме. То есть и творения будут делать все ради отдачи, так же, как и Творец. И автоматически не будет места для стыда. И это называется совершенством деяния его. Но как человек может прийти на такую ступень, сделать все ради небес? Ведь со стороны природы человек сотворен с желанием получать ради получения. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. То есть, когда человек видит, что он далек от этого, то есть, чтобы все его действия были бы ради небес, то он старается во всех своих действиях, которые он делает. И когда он видит, что не на каждое из его действий у него намерение ради отдачи, он просит у Творца, чтобы дал ему это намерение на действие, которое он выполняет.
1: То есть он просит Творца, чтобы за счет действия, которое он делает, чтобы это действие было свойством пробуждения, то есть молитвой, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи. Получается, что пробуждение снизу — это и есть то кли, которое Творец может наполнить. А в то время, когда у него нет действий, чтобы просил на них, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи, это как сказано, что нет света без кли. То есть нет намерения без действия. И поэтому возложено на человека умножать его действия, чтобы действия имели свойство хиссарона, чтобы просить Творца
2: наполнить эти хиссароны. Но природа человека такова, что когда ему становится известно, что главное — это все делать ради небес, и он видит, насколько они низменны, его действия, то человек начинает пренебрегать своими действиями. И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. Получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низменны, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии, неверящего, вознаграждение и наказание. Еще раз. Человек, когда видит, что все его действия со стороны низменности, он говорит о своих действиях, что действия его несовершенны.
0: И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. И получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низкие, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего вознаграждения и наказания. А так как ради небес он не может обманывать себя, говоря, что у него есть желание к этому, потому что он видит, что все его тело сопротивляется этому. Поэтому, когда он говорит самому себе, если ты не будешь строить намерения ради небес, ты получишь наказание. Он не понимает этого, потому что не видит, что когда-нибудь будет в таком состоянии, что сможет сказать, что выполняет действия ради небес. А если так, то это называется, что он не верит в наказание. То есть из-за того, что получит наказание, он будет в намерении ради небес. И этого он не может понять. Это из-за того, что как могут наказать за то, что невозможно сделать. А о награждении, конечно же, тогда человек говорит, что оно не положено ему за такие действия. Получается, что тогда он не верит в вознаграждение и наказание, подобно светским, которые не верят в вознаграждение и наказание. Поэтому он пренебрегает ими.
2: Без веры мудрецов у нас нет никакого совета для продвижения вперед. Мы должны верить в веру мудрецов, которые сказали, что порядок работы таков, что нет света без кли. Поэтому человек должен верить, что тем, что он видит, что деяние его не ради небес, это и есть раскрытие свыше. Что так показывает ему правду, что желание получать его управляет человеком. И не в его силах что-либо сделать, если не выйдет ему от этого никакой выгоды для себя. Человек не может это видеть, а только в то время, когда хочет идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И это знание дано человеку тогда для того, чтобы у него была необходимость в помощи Творца, чтобы дал ему желание отдавать, чтобы это желание соединяет человека с Творцом. Иными словами, после того, как человек удостаивается получить желание к отдаче, тогда в это кли Творец может дать ему благо и наслаждение, как заложено в цели творения насладить создание. Получается, что следует различить здесь три стадии. Первое, что человек начинает чувствовать, что не хватает у него кли, которое называется желание отдавать. Однако человек целиком погружен только в эгоизм, и этот хиссарон не приходит со стороны человека, а человек должен верить, что этот хиссарон, что он не может сделать ничего ради отдачи. Это помощь, которая приходит к человеку свыше. И помощь это в том, чтобы он почувствовал хиссарон.
0: Второе. Просить у Творца, чтобы он дал ему свойство благословения, то есть свойство желания отдавать, которое называется кли хесед, что он хочет делать все только лишь ради отдачи, чтобы доставить Творцу своему наслаждение. Это то, что написано в предисловии книги Зоар. Хесед — это благословение, как написано. «И опустошил я вам благословение». Как сказано, мир будет построен хеседом, милосердием. «Будет построен» означает построение и понимание. Потому что установил он достаточно четко, чтобы различать между теми, кто идет за духовным, и тем, кто отклоняется и идут за другими богами. Согласно сказанному, «И когда сжалился я над вами, когда вы умоляли меня, Творца, и опустошил я вас благословением без конца». То есть, до того, как получают кли благословения, то есть келим отдачи, нет келим для получения блага и благословения, из-за которого был создан мир. Это по той причине, что все уйдет в клипот, а не в святость. А вся основа святости построена на желании отдавать. Третье, что 613 заповедей у него уже находятся в свойстве 613 кудин, вложений. То есть, когда он постигает 613 цветов, которые облачены в 613 пкудин, указаний. И это свойство блага и наслаждения, облаченные в них.
2: Однако основная работа заключается в первой стадии. Там, где 613 заповедей, называются 613 эйтин, советов. То есть советов, как просить Творца, чтобы он дал ему отдающие келим во время скрытия. Потому что в этом состоянии есть подъемы и падения. Потому что много раз человек приходит к решению, что работа эта — получить когда-нибудь, благодаря помощи свыше отдающей келим, это совершенно невозможная вещь. Потому что когда просит, чтобы Творец дал ему эти келим, он видит совершенно наоборот. В том месте, где Творец должен был помочь, чтобы он получил отдающий келим, он видит, что всякий раз после приложенных усилий получает еще больше желания получать. В таком случае человек думает, что нет смысла просить об этом, так как будто на человека не обращают никакого внимания свыше, чтобы занимались им. И поэтому он часто принимает решение, что не стоит работать просто так, без какой-либо возможности. И тут человек нуждается в большом укреплении, чтобы не сбежал с поля боя, сказав раз и навсегда, что эта работа не для него. Человек в этом состоянии нуждается в милосердии небес. Тот человек должен идти только выше знания, потому что он видит, что правда на стороне знания. То есть, согласно знанию, с которым он производит свои расчеты, он должен убежать с поля боя. А за то, что он не убегает, он должен возблагодарить Творца за то, что свыше не выбрасывают его с пути, который ведет к царскому чертогу.
0: То есть, человек должен всегда давать благословение, всегда давать благодарение Творцу за то, что он не принял злословие, когда тело его всегда говорит ему: «Это не для тебя». Тело говорит ему: «Ведь ты видишь, сколько усилий ты приложил, и ты все еще находишься в том же состоянии, в котором находился в начале работы». И еще говорит ему: «Если ты хотел увидеть, что преуспел в чем-то, ты видишь, что ты пошел назад, а не вперед». И это действительно то знание, которое отдаляет человека от духовного, потому что внутри знания его тело право. Находим, что то, что человек не убегает с поля боя, это тоже не благодаря его собственным силам. А он должен сказать, что только сила, которую дают ему свыше, не дает ему убежать. То есть человек должен верить, что с одной стороны дают ему увидеть, насколько он далек от совершения действий ради отдачи, то есть что он идет назад. А с другой стороны он должен верить, что он, что то, что он не убегает с поля боя и часто верит выше знания, что приблизит его, и он удостоится слияния с Творцом, получается, что все это, что он делает на духовном пути, строится только лишь на вере выше знания. И из сказанного поймем то, что спрашивают. На что намекает нам то, что написано: «Смотри, я полагаю перед вами сегодня». И это означает, что сегодня означает, что каждый день человек должен начать заново и говорить, что сегодня он удостоится свойства «смотри». То есть «смотри, я твой всесильный Творец», и не убежит с поля боя. Чтобы не сказал: «Я уже молился много раз, чтобы Творец дал мне отдающий келим и выйти из-под власти желания получать ради себя». И не получил я никакого ответа на свою молитву. В таком случае, какая польза от того, что я буду еще раз молиться?
2: Находим, то, что написано сегодня, указывает на то, что каждый день пусть будут они, то есть заповеди, в глазах твоих как новые. То есть человек должен знать, что всякое начало в работе называется день. А молитва, которую человек возносит, чтобы Творец приблизил его к работе, эта молитва называется день. Однако, поскольку молитва о приближении к Творцу создает у человека кли, то есть свойство потребности и желания, и это желание доставляет человеку страдания от того, что Творец не приближает его. Поэтому каждый день создает у человека одну полость. Но хисарон должен быть глубокий. И отличительное свойство большого хисарона в том, что он подходит для большого наполнения. И поэтому нужно начинать заново каждый день делать новые усилия по преодолению. Это значит, что всякое преодоление создает новый хисарон, пока сумма всех этих дней не станет одним длинным днем, когда уже существует возможность, чтобы Творец дал туда свое наполнение, которое называется желанием отдать.

0: Что делать? То есть делать ради небес. И если он не видит, что стоит работать ради небес, то как же он может сделать что-то ради небес? И поэтому народ Израиля, то есть те люди, которые хотят быть в свойстве Яшар-Кель, прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды, они видят, что тело никогда не согласится работать ради пользы Творца. И тогда они говорят, мы будем делать действия с намерением ради небес. И несмотря на то, что мы видим, что у нас не получается, потому что это противоположно природе, однако мы верим, что если мы попросим у Творца, чтобы Он услышал нашу молитву, конечно же, Он слышит молитву. И тогда мы услышим, то есть удостоимся увидеть, как Творец слышит молитву, и Он даст нам силу желания отдавать. И поэтому народ Израиля, то есть злое начало в народе Израиля, тоже не согласно работать ради Творца, а не ради себя. В любом случае, они верили в Творца, что Он слышит, слышит молитву. Что если мы попросим у Него, чтобы Он дал нам эту силу, что мы действительно хотим делать, производить действия ради небес, и лишь злое начало в нас противостоит этому, то, конечно, Творец, Он слышит молитву. И, несомненно, мы удостоимся узнать, как Творец слышит нашу молитву, тем, что мы получим от Него желание отдавать. И тогда мы с уверенностью сможем сказать, что Творец слышит.
1: Этим можно объяснить то, что сказали Израиль. Сделаем с нашей стороны все, что возможно для действия, и попросим Его, чтобы Он услышал то, что мы просим Его. Тогда удостоимся и услышим. То есть Творец даст нам отдающие келим, и это келим благословения. То есть высшее благо, которое Творец хочет дать в качестве блага и наслаждения, сможет облачиться в эти келим, так как есть подобие между светом и клин. Получается, что прежде нужно получить хиссарон, то есть чтобы человек получил истинный хиссарон к желанию отдавать, то есть чтобы почувствовал, что хиссарон настолько большой, что нет в мире никого, кто был бы способен наполнить этот хиссарон, кроме самого человека. И тогда это называется, что он нуждается в Творце. И тогда человек нуждается в милости небес, чтобы не убежал с поля боя. Ибо, как правило, когда человек работает, он видит, что он не продвигается, и тогда он убегает от духовной работы. Поэтому возложено на человека просить Творца, чтобы помог ему, чтобы он не сбежал посередине работы. И можно сказать об этом, что человек прилагает усилия для того, чтобы постичь желание отдавать. А то, что он чувствует, что приложил много сил, это называется старость. То есть много времени находится он в этой работе. И поэтому нужно молиться Творцу, не высылая нас в момент старости. Когда у нас будет мало сил, не бросай нас. Мало сил означает, что нет больше сил терпеть, что после всех молитв, которые мы вознесли, чтобы Ты дал нам желание отдавать, мы все еще не удостоились Его. Не высылай нас посередине, а дай нам силы терпения, чтобы мы не убежали с поля боя. И дай нам еще силы молиться Тебе, чтобы Ты дал нам желание отдавать.
0: И нужно знать, что в духовной работе старость не определяется возрастом, а старость означает, что человек пришел к состоянию, когда он говорит: «Я вижу, что уже приложил много усилий,

0: для того, чтобы постичь что-то в духовном. И я вижу, что не получается у меня. И поэтому он смиряется с этим состоянием, в котором он находится, и говорит, может быть, придут молодые вместо меня, у которых есть больше энергии. А я вижу, что я не способен на это. Это называется старик в работе. Однако и в материальном виде мы иногда видим, что у людей преклонного возраста, которым много лет, есть энергия, как у молодых. И может быть человек, который уже в возрасте старше 80 лет, и у него есть энергия, и он работает больше, чем те, кто моложе его. И все еще у него есть желание достичь что-то в материальном мире. Но в духовной работе, конечно же, старость не имеет отношения к возрасту. А старостью называется, когда у него прекращаются силы и стремление достичь цели. И в связи со сказанным нужно понять то, что спрашивают. Почему написано «смотри в единственном числе», а потом написано «я полагаю перед вами» во множественном числе. И это означает, что Творец сказал «смотри» в единственном числе. «Я полагаю перед вами». Тут есть множественная власть, то есть две власти. И я дал вам свойство «видеть», то есть, что вы удостоитесь увидеть, что нет более, чем власть единого.
1: То есть все ваши действия будут только ради отдачи Творцу, а власть желания получать будет отменена. Этим можно объяснить сказанное мудрецами, высечено на скрижалях, что стали свободными от ангела смерти. Нужно понять, что означает свобода от ангела смерти в духовной работе. Следует знать, что желание получать для себя является ангелом смерти. И это, согласно сказанному мудрецами, грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что они оторваны от источника жизни по причине отличия по форме желания отдавать. То есть само по себе желание получать отделяет их от источника жизни. Выходит, кто он, ангел смерти, убивающий человека? Это желание получать. Согласно этому, получается, что человек удостаивается, когда Творец ему дает желание отдавать, и это благодаря выполнению Торы и заповедей. Поэтому, когда устанавливается власть единого, когда само желание получать входит под власть единого, то есть власть Творца, тогда автоматически приходит свобода от ангела смерти. Ибо желание получать для себя не действует у него, потому что Творец дает ему власть единого. И это означает «смотри, я даю это перед вами». То есть я ваш Творец, я полагаю пред вами, чтобы была только власть единого.
0: А потом объясняется написанное, чтобы лучше знать, что такое благословение и что такое проклятие. И говорит, благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, то есть какое благословение я вам даю? То, что вы сможете услышать заповеди Творца Всесильного вашего. И это именно тогда, когда удостаиваются отдающих келим. Это и есть благословение, как написано, благословение, которое вы услышите. А проклятие — это если человек видит, что он не способен слышать. И тогда он должен знать, что он находится под властью ситра ахра, которая противоположна святости. Как было сказано выше, благословением называется отдача, а проклятием называется получение. В свете сказанного получается, что человек должен каждый день стараться начинать заново, чтобы не выглядел он как старик, чтобы старался обрести власть единого. И тогда он удостоится получать благое наслаждение, в чем и заключается цель творения.
2: Нив, כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה.
1: אני понял, что значит не входить в свойство старости. В чем совет рабаша? Не стариться. Что это значит? Я не понял.
3: כן, כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים.
0: Да. Как раз это было у меня перед глазами. Не входить в состояние старости, это значит, что не отчаиваться в просьбе, что человек должен все время идти и благодарить Творца, и никогда не отчаиваться, воюя со злым началом. Поскольку тело говорит ему, что это не для тебя, и у тебя нет силы, ты уже просил, и сколько тебе еще продолжать работу? Нужно всегда идти выше знания.
4: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
1: Перейдем к уроку от ноября 2002 года.
0: Мы прослушали статью, что означает благословение и проклятие в духовной работе из третьего тома Шлевы Асулам, страница 93. Получается, что... Да, 93-я страница. Получается, что все должно начинаться с отрицания. Не как в нашем мире, где принято думать, что тот, кто ничего не делает, не ошибается. Поскольку иногда есть ошибки, и не просто иногда есть ошибки, а если вначале нет ошибки, решающие ошибки, основополагающие ошибки, осознание зла, тут только в это можно сделать первый правильный шаг к цели. И когда ошибку исследуют в ее понимании во всей ее широте, во всех ее основах, сама эта ошибка, сама эта ошибка становится кли, которая прокладывает путь со всеми его этапами и всеми возможностями исправить себя. То есть ошибка в самой открытой форме, в самой отрицательной форме, в осознании всех свойств нехороших ее, она сама представляет собой, она определяет весь путь, определяет и определяет всю исправленную форму, которая должна из нее выйти. Поэтому, если кли не раскрывается полностью в своей неисправленной форме, человек не постигает в нем даже мельчайшие детали в развитии зла, то относительно этого не будет исправления и достижения совершенства. Поэтому не то, что иногда есть ошибки тут и там в пути, а в каждое мгновение, на каждом шагу, во всем его пути, это просто осознание ошибок и их исправление, и снова ошибки и исправление. И этот процесс, он не прекращается. И необходимо понять, отнестись взрослым образом, что ошибка — это кли, и эти состояния, которые чувствуются, это необходимые ощущения, потому что из них выходит все, потом постижение, ощущение слияния, исправления. И поэтому тот, кто приходит к осознанию зла, к ощущению ошибок, кто он и что он, я бы сказал, что это уже больше половины. Намного-намного больше половины работы. Только из глубины ошибки человек уже начинает пробуждаться. Осознание ошибки дает ему знание, как и что исправлять, и силу исправлять, если он видит, что это ошибка. Относительно этого он видит. Ошибку, разумеется, можно увидеть только в свете, относительно который человек чувствует, как сказано, что преимущество света и тьмы. И без приходящего света наши ошибки, заблуждения и все наши состояния никогда не предстали бы перед нами в истинном виде. Поэтому нам не нужно стремиться к ошибкам, нам нужно стремиться к свету, поскольку величина света, насколько он светит, в нем раскрывается ошибка. И это определяет две вещи. Неважно, какие ошибки или какие ощущения ошибок есть, что мы не ощущали, несмотря на это, мы всегда должны стремиться к свету. Свет раскрывает в ошибке дополнительные развлечения и пробуждает желание исправить ошибки, то есть ощущение зла, осознание зла, и он же приносит все исправления, то есть свет делает всю работу. Он и раскрывает отрицательное состояние, и все его причины, и все строение неисправленного кли, и потребность в исправлении. Поэтому наше стремление всегда должно быть направлено к свету. Хотя ощущение света в нас — это ощущение отрицательного состояния, состояния разбитого кли. То есть тут есть и благословение, и проклятие, которые в сущности составляют одно целое. Как он говорит, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Творец дает и благословение, и проклятие. Оба исходят от него. Для чего? Только для того, чтобы мы различали между ними. А тот, кто различает между ними и принимает решение, именно вот это распознавание называется человеком. Не само благословение, не само проклятие, потому что Творец дает благословение и проклятие. И свет, и тьму. Кли и свет приходят свыше. И только развлечение, то есть выбор, это называется человеком.
5: Адаваршину латкан хадаш.
0: Тем, что здесь рождается, тем новым, что здесь рождается. То есть человек
5: —
0: это духовное развлечение, которое находится между Творцом и Фараоном, между добрым и злым началом, между правой и левой линиями. И это духовное развлечение, осознание, решение, развлечение между тем и этим. Итог всего этого называется человеком.
5: Кен.
6: Да.
1: Про уподобление он пишет, что когда человек, то, что Творец дает ему желание отдавать, и тогда достаивается света. Я думал, что мы достигаем желания отдавать, потом можно выполнять Тору и заповеди. А он пишет, что благодаря соблюдению Торы и заповедей удостаивается желание отдавать. Что это значит?
0: Какова связь между желанием отдавать и Торой и заповедями? Нужно ли соблюдать Тору и заповедь, чтобы получить желание отдавать, то есть свойство Творца? Или сначала получают свойство Творца, и тогда уже могут соблюдать Тору и заповеди, то есть совершать действия по отдаче? Верно, и то, и другое. Торой и заповедями называются все усилия, которые человек прилагает, чтобы прийти к ответу на вопрос, в чем смысл моей жизни. Вопрос, в чем смысл моей жизни, возникает потому, что раскрывается кли, противоположное Творцу. Творец является источником жизни, светом, который создал кли и наполняет его. Когда кли спрашивает, в чем смысл моей жизни, так проявляется ощущение пустоты, отделения, отдаления. Если такой вопрос пробуждается в человеке, если этот вопрос действительно исходит из самой глубины, а не потому, что он потерял деньги или почесть, и теперь он говорит, что у меня есть пустое кли почета или денег, если он видит, что ему нечем наполнить свое кли, ни почестями, ни деньгами, ни знаниями, ни животными наслаждениями. Это называется вопросом, в чем смысл моей жизни, когда все, что находится перед ним в этом мире, то есть все, что можно наполнить кли ради получения, что может наполнить кли ради получения, он уже не способен его наполнить. Это значит, что в нем раскрывается кли, который наполнить можно только с намерением ради отдачи. Искра, точка в сердце. Килим, который можно наполнить только с помощью намерения ради отдачи, называется килим будущего. Килим, который можно наполнить только с намерением ради получения, называется килим этого мира. А килим, который можно наполнить только благодаря намерению ради отдачи, называется килим будущего мира или духовным килим. Поэтому мы говорим о человеке, что с помощью просто получения для себя дай ему весь мир, все, что есть. То есть все возможности в получении наслаждения, чтобы наполниться напрямую, он вдруг чувствует, что это невозможно. Я остаюсь пустым. Это значит, что в нем раскрывается то кли, которое Творец внедрил в него посредством разбиения, разбиения килим, или с помощью греха Адама Ришона. Это то же самое. Так с того момента, когда человек ощущает этот вопрос, в чем смысл моей жизни, и поневоле начинает совершать какие-то действия, поскольку этот вопрос, этот хисарон уже определяет, о чем он будет думать, что он будет чувствовать, куда он будет двигаться, и все действия, которые следуют из этой точки в сердце, то есть из поиска уже экрана, хотя он и не знает, что это такое, поиска духовного наполнения, они называются Торой и заповедями, потому что он уже собирается, собственно, выстроить духовное кли. И это само кли называется заповедями, которые строят с помощью 613 заповедей, частей, которые есть в Парцуфе. А Тора — это свет, который он собирается получить, наполнение, хотя он еще и далек от этого, и все его действия еще он совершает ради получения. И пока он не придет к Лолишма, ему еще предстоит пройти немало лет. Но и эти действия все равно называются Торой и заповедями. А когда человеку достаивается экранов, то есть раскрытие Творца, и тогда приходит к нему и выстраивается в нем экран, сила преодоления за противодействие желанию получать и способность работать с желанием получать ради отдачи, тогда он действительно, это означает, что он действительно делает правильные действия духовные, которые называются заповедями, и свет, который он получает в эти келим, то есть создаваемый им парцуфим, называется Торой. То есть Тора и заповеди как подготовка, и есть Тора и заповеди как таковые. Об этом он пишет в конце первого тома книги Зоар. Он пишет, что есть... Где там? Ну, дайте. Он пишет, что есть Тора и заповеди.
5: Керахалев Зоар, Вакаша.
0: Первый том Зоар, пожалуйста.
5: Укотевках.
0: Он пишет так. Пальцулам. Первый том Зоар, после всего первого тома, то есть после предисловия книги Зоар, у нас есть часть, которая называется Марота Сулам. Общее выяснение всех 14 заповедей, как они соотносятся с семью днями начала творения. Так он говорит так, первый пункт. Заповеди Торы на языке Зоар называются вкладами, пкудин. И они также называются 613 советами, Эйтин. Это то, о чем ты спрашиваешь. Есть заповеди до того, когда я действительно что-то делаю, есть заповеди после того, как я уже могу что-то делать, когда я уже способен совершить настоящее действие. То есть до того, как я обрел экран, и после того, как я обрел экран. И сейчас мои действия тоже называются заповедями. А разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона, по ним и обратная, ахор. И подготовка к чему-либо называется обратной стороной ахор. Это то, чем сейчас мы занимаемся. А постижение этого называется лицевой стороной, по ним. И подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем и услышим». Как сказали мудрецы, исполняющие слово его, чтобы слышать голос речения его. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами. Советы. И они находятся в свойстве обратной стороны, ахор. И мы тоже находимся сейчас в ахураем, в скрытии лика, да? Свойство Ахураем. А когда удостаивается свойство слышать голос речения его, когда обретают такое свойство, такой статус, когда можно слышать голос речения его, свойство бины, исправление Хафец Хесед, тогда 613 заповедей становятся вкладами пкудин. От слова «пикадон» — «вклад». Что это значит? Что такое вклад? Когда что-то входит, тогда это называется вклад. То есть я что-то обрел. Ибо есть 613 заповедей, и в каждую заповедь заложен свет определенной ступени, где сама эта заповедь является особой ступенью для духовного действия. Так относительно этого действия приходит наполнение, вклад. И эта ступень, соответствующая определенному органу из 613 органов тела и связок души и тела. Что значит души и тела? Связок души и тела. Телом называется клей, в котором есть 620 частей, и относительно каждого исправления этих 620 частей, когда исправляется соответствующая часть, приходит соответствующий ей вклад, и поэтому есть 620 вкладов, то есть цветов. И получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. И это свойство лицевой стороны, по ним этих заповедей. То есть он уже притягивает света, это называется по ним. И относительно лицевой стороны, по ним этих заповедей, которые называются уже вкладами кудин, Рабби Шимон выясняет эти 14 заповедей, которые приведены выше, ну и так далее. То есть, иными словами, у нас есть действие до того, как мы обретаем экран, и это действие, которое мы И эти действия называются ахураим, обратная сторона. А когда мы удостаиваемся экрана и совершаем настоящее действие, притягиваем свет, тогда удостаиваемся по ним, лицевой стороны. Поэтому есть у нас эйтин, советы, как прийти к правильному действию. И есть пкудин, вклады, залоги, когда ты уже приходишь к исполнению таких приказов.

0: Что такое Тора до приобретения Масаха?
1: Заповедь называется само действие зивуга, а Тора называется свет, который в результате зивуга входит в парцуф. Соответственно, до Махсома, ниже Махсома, есть у нас действие, когда мы словно стремимся, хотим и так далее. И это тоже называется заповедью. Хотя, разумеется, мы действуем без экрана. Есть у нас и Тора, окружающий свет, который светит издалека и постепенно продвигает нас. Он все еще не может наполнить нас, но он светит издалека. То есть есть настоящая Тора и заповеди, и есть Тора и заповеди, которые называются подготовкой.
2: Все?
1: Понятно? Ну хорошо, так начнем учиться.
3: 15 лет того, как мы с нами делали. То есть у нас уже занимался.
0: А если правильно ошибка, то что?
1: Если ошибка правильная, она раскрывается напротив Творца. То есть в конечном счете все наши ошибки, все наше сознание зла, все кли наше, вся наша противоположность Творцу называется фараоном. Так это он в точности против Творца, противоположен Творцу. Что сделал Творец? Он создал нечто, противоположное себе, в точности противоположное. То есть все его свойства он взял, обратил их и сделал нечто противоположное себе. И сейчас, если придет какое-то нейтральное развлечение между ними, между Творцом и его образом, противоположным ему, то вот это развлечение, которое называется Адам, человеком, оно может начать проверять, изучать противоположные свойства Творца, свойства противоположные между Творцом и фараоном, может изучать и то свойство, и другое свойство, и какая разница между ними, и что предпочтительнее. И итог, который уже у него будет из этих развлечений, то есть его решение, оно называется ступенью человека. Поэтому Творец изначально не может создать человека, сотворить человека из себя. Изначально он создает, творит Боре от слова «бар» — «вне», «снаружи», «вне ступени». Если он делает что-то внутри своей ступени, это называется как зародыш в утробе матери. У зародыша в утробе матери уже есть нечто, что находится вне матери. То есть творец, если он хочет что-то сотворить, он обязан сотворить свойства, противоположные себе, противоположные ему. Так постепенно приходит к состоянию при развитии вот эта система. Будущее творение постепенно приходит к состоянию, в котором она все дальше и дальше и дальше и дальше от Творца начинает чувствовать, в каком месте, в каком состоянии оно противоположно Творцу, а противоположно Творцу мы начинаем чувствовать в виде жизни, в виде вопроса, в чем смысл нашей жизни. Это наше начало, вот эта точка в сердце. Прежде чем человек чувствует вопрос, в чем смысл нашей жизни, но это не потому, что он потерял какие-то животные наслаждения, и если ты ему вернешь это наслаждение, то он этим удовлетворится. А настоящий вопрос возникает, потому что человек уже не способен удовлетвориться животными наслаждениями, он уже против Творца. И когда вопрос действительно направлен к Творцу, человек начинает чувствовать свой ибур, состояние зародыша. Он начинает развиваться внутри Творца. Он еще не вышел от Творца, пока он все еще происходит за счет Творца. Но здесь уже начинает возникать нечто, находящееся вне Творца. И из этого следует вопрос, в чем смысл нашей жизни. Все вопросы типа «в чем смысл нашей жизни» во всей их величине в левой линии, они все возникают из ощущения противоположности Творцу. А ощущение противоположности Творцу называется творением, невра. Невра творение называется так, потому что оно создано. Невра от слова бара сотворил, то есть бар снаружи. То есть мы, когда мы родились, то есть начали становиться самостоятельными, мы еще не самостоятельны. Но мы как бы называемся творениями с того мгновения, когда в этой жизни, в этом кругообороте получили вопрос, для чего я живу, и если этот вопрос серьезный, относится к духовному, а не к этому миру, с него начинает формироваться человек. А до того нет свободы выбора, до того нет человека, до того существуют просто системы Творца, которыми он управляет и которые продвигает, пока в них не пробуждается этот вопрос. Поэтому, как только возникает этот вопрос, он должен привести человека к единственному самостоятельному, добровольному действию.
2: Пхиратит.
1: По собственному выбору. А что это за действие по собственному выбору? Искать, как соединиться с кли, снова вернуться к состоянию, снова как бы, чтобы быть как Творец. И для этого ему нужно собрать все остальные части души. Все остальные души. То есть выбор осуществляется в группе во всем этом действии. Да.
0: Все наши действия в группе и всевозможные мысли, когда я пытаюсь понять, что Творец от меня хочет, то тогда как это можно?
1: На нашем пути не может быть никаких ошибок. Ошибок вообще нет, понимаешь? Вообще нет ошибок. Если мы говорим о системе, которая приводит нас к исправлению, то, что нам кажется ошибкой, является раскрытием нашей противоположности Творцу. Единственная возможная ошибка, которая может быть у нас, это приложить меньше усилий, чем то, что возможно, чтобы ускорить наше развитие, чтобы ускорить наш приход к исправлению. Это единственная ошибка. Только здесь есть выбор. То, что он пишет в предисловии к учению 10 сферот, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это, то есть приложи усилия именно здесь, только здесь. Если человек прилагает усилия, он идет вперед, а не прилагает, то ощущает страдания, пока они все-таки не вынуждают его идти вперед. Усилия нужны для того, чтобы еще до страданий найти силу идти вперед, не ждать, пока страдания подтолкнут его сзади, а найти силу, которая будет тянуть меня вперед, спереди. И такой силой может быть только группа, потому что Творец не даст тебе такой силы. В этом и состоит твой выбор. Он только помещает тебя в такое место. Сам ты не можешь найти подобные силы, только благодаря окружению, как он там пишет. Единственная внешняя сила, которая может быть у тебя. И в конечном счете это Творец. Что такое окружение? Творец в той мере, в которой ты отказываешься от своего эго и готов соединиться с товарищами ради достижения цели, это в сущности тот же Творец. Ты в чем-то уподавляешься ему, и в этой мере ты уподавляешься ему по свойствам, и тогда тебе светит свет, и он продвигает тебя вперед. Так что такое товарищи, для чего они нужны? Это просто то же самое проявление Творца, если ты так относишься к ним, как к частям души. Это тот же самый Творец, только он проявляется в такой форме, потому что именно так ты способен увидеть свою работу, приложить усилия и не обманывать себя.
2: А Адавара пашут мод.
1: Это вещь очень простая.
0: Как проверить ту ошибку, о которой мы говорили, что ты прилагаешь меньше усилий, чем можешь?
1: Как проверить, не прилагаю ли я меньше усилий, чем могу? Это тоже очень просто. Получаю ли я от окружения максимально возможное воодушевление и пробуждение? Максимально, насколько только возможно. Ищу ли я все время, как улучшить окружение, чтобы оно стало наиболее полезным для меня? Это проверка, делаю ли я достаточно, делаю ли я максимум. Ты видишь, поскольку все измеряется относительно окружения. И поэтому я в конечном счете могу это увидеть. Относительно Творца я обманываю себя. И у меня нет никакой основы для измерения. Поэтому он говорит, что свободный выбор состоит в том, чтобы каждый раз создавать лучшее окружение, постоянно искать и находить окружение, которое лучше подходит для продвижения, более оптимальное. Это ответ на вопрос, что находится в наших руках. Кроме этого, все наши действия, все мысли, все решения, все приходит свыше, и они не наши. Они все входят в ту же самую формулу, что Творец берет руку человека и кладет на правильный выбор. Все, что не относится к такому решению относительно окружения, относительно группы, входит в эту формулу, согласно которой Творец кладет руку человека на добрый выбор. Есть только два действия. Одно действие Творца ко мне, то, что Он кладет мою руку, путем страданий или добрым путем, неважно каким, разными способами. Это его единственное действие — положить мою руку на добрый выбор. А мое единственное действие состоит в том, что я иду укрепляться благодаря окружению. Кроме этого, в реальности вообще ничего не существует. Ни в действии, ни в мысли, ни в силах, ни в их применении. Ничего. Только эти два действия. Одно от него и одно от меня.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятку.
1: Да, мы тут изучаем, что весь наш путь должен проходить через ошибки, через тьму. Мы должны всегда приходить к осознанию зла, приходить к ошибкам и пройти через них, чтобы действительно мы смогли получить правильное направление. Творец проводит нас через все эти состояния, и это необходимо для того, чтобы всегда продвигаться. И это в статье называется благословением, что Творец дает и благословение, и проклятие. И мы всегда ищем Творца, и чтобы мы себя не обманывали, мы должны всегда это делать относительно группы. Это действительно место, в котором мы можем себя проверить, действительно ли мы идем к цели, и это то, что всегда нас продвигает вперед, а не толкает сзади.
4: Да, нам надо все время стремиться выбирать, чтобы он раскрывался, да, в разных дополнительных ощущениях, а он дает желание исправлять духовное. И И человек, когда начинает задавать вопрос, в чем смысл жизни, и с этим вопросом продвигаться, относиться к группе, и через группу будет получать исправление и будет стремиться достичь цели.
2: Да, наш путь выложен ошибками, и мы должны продвигаться с помощью осознания ошибок для того, чтобы прийти к постижению. И, по сути дела, ошибки — это кли, а их исправление — это исправление кли. Для того, чтобы мы пришли к осознанию ошибок, мы должны привлечь свет, который, по сути дела, раскрывает нам эти ошибки. И Рав подвел итоги в конце, что есть, по сути дела, два действия во всей реальности. Единственное действие с моей стороны — это укрепление в группе, где я реализую только свободный выбор и действия от Творца, только добро и наслаждение нисходят к нам. И это то, что мы должны восполнить восполнение, уподобление формы.
4: Да. И Рав сказал, в чем вопрос? Ради чего я живу? Зачем я живу? А до этого вопроса человека еще нет. Это вопрос, это начальная точка в нашем путешествии. Ради чего, зачем я живу, а потом я должен искать, как включиться в кли. Но вот это вот начальная точка.
2: И после этой точки нужно все время стремиться к привлечению света. Свет, он раскрывает зло. Свет раскрывает, где нужно исправлять и как, и дает силы исправлять все через свет.
4: Но этот свет также раскрывает и правильные ошибки. Светит и раскрывает. А в группе можно все больше и больше и точнее ощутить, да, и жить там, быть там. Потому что хевра от слова хибур — это механизм, который, где там уже все соединено. Это, в принципе, творец, это то, что Рав сказал.
2: Да, это очень красиво. Рав говорил о понятии, кто такой человек и что он собой представляет, находится между светом и тьмой, между благословением и проклятием. Он направляет две эти вещи, и у него должен быть своего рода выбор, когда не совсем понятно, что он собой представляет, но само развлечение уже, осознание в этом человеке. И на самом деле выбор здесь группы, и чем именно помогает группа. Рав говорит, что она направляет и дает силы. И он вроде бы привел пример, что именно в тяжелых местах, где человек не может сам справиться, есть, по сути дела, потребность в группе. И это тоже момент. Должна ли сама группа быть
5: נעבור כעת לחלק הבא של השיעור ולפני כן השיר ביחד שיר.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: Учение 10 сферот. Талмуд эсрот сферот.
1: Шалом, хаварим якарим, анахно бешур, талмуд.
0: Мы приветствуем всех. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем особый урок Рава, а начнем с отрывка подготовки из урока, который мы слышали сейчас. Тоже был особый урок, который нас направляет на нашу работу. И мы слышали, как Рав сказал так. Есть только два действия. Одно действие — это Творца ко мне. То есть это может быть страданием, по-хорошему, неважно как. Любыми путями. Это его единственное действие. Положить мою руку на добрую судьбу. А мое единственное действие — когда я буду укрепляться в группе. И кроме этого, больше нет ничего, что вообще существует. В действиях, в мыслях, в силах, в том, что приводит в действие, ничего, только вот эти два. Одно — это от него, другое — от меня.
2: Да, мы сейчас посмотрим еще один урок. Второй части теста «Игулим и Ошер». Очень сильный урок со многими чертежами и объяснениями. Бааль Сулам через Рава дает нам понятие, что такое «Игулим», что такое «Ошер», какова связь между ними. Я думаю, что нужно участвовать активно в уроке. Тот, кто может начертить чертеж, может начертить. Я рекомендую записывать понятия, которые дает Рав, и после урока, может быть, поделимся этими понятиями, чтобы была картина для у каждого, что такое Игулим, что такое Йошер, и мы откроем книги на странице Ламет Тет, 39-й, первый том, вторая часть, 39-я страница, и мы изучаем... Мы почитаем, прежде чем мы посмотрим урок, третий пункт, о котором говорится, чтобы знать, где мы находимся. Третий пункт, 39-я страница.
0: 39-я страница. Это Арии сначала. Заголовок. Игуль не сливается с бесконечностью. Третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, соединяется через кав. Этот игуль не сливается со светом бесконечности, окружающим его со всех сторон. А если бы слились, то вернулось бы все к тому состоянию, которое было. И аннулировался бы в свете бесконечности, не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности, один как в начале. Потому этот игуль прилегает, примыкает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого образованного игуля с Эйнсов именно посредством этого кав, через который проходит, спускается, распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль. Давайте перейдем к уроку.
2: Мы читаем из учения 10 сферот, первый том, вторая часть, 39-я страница, сноска 9. Орб Неми относится не слит этот игуль с бесконечностью.
3: Отет. Кломар.
2: Девятая сноска. То есть весь свет, который имеется в игуле, это то, что они получают от линии кав, где свечение его — это новое свечение. И в нем есть только три вышеупомянутые стадии, поэтому оно отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. И это то, что говорит Ари, что он не сливается со светом бесконечности. То есть форма круглого света, сферы Кетер де Гулим, отличается от света, что в бесконечности, потому что совпадение свойств приводит к слиянию духовных объектов, а окружающих «окружает» означает «порождающий причину».
0: Еще раз. Что значит, что он не слит со светом бесконечности? Этот первый круг, он не слит с бесконечностью. Что это значит? Он хочет сказать так. У нас есть круг бесконечности, и есть второй круг. Есть между ними цинор, канал такой, трубочка, труба. Линия, кав. Цинор – это кли. А кав – это кли плюс свет. Так из окружающего света приходит свет внутрь, в кав, и приходит во второй игуль. И вот этот вот игуль, когда он пустой, как он называется? Нет. И как он называется, когда он полон? Ну вот. Так вот, это игуль. Так, извините. Это и игуль, это кли. Так? А гальгаль, дословно колесо. Это игуль и свет. Так?
3: Ну, кли, ну, лохашов.
0: Ну, кли, ну, неважно.
3: Цинор.
4: Кли-кли рядом.
0: Цинор.
3: Кен?
0: И вот он спрашивает, в чем вот этот вот игуль находится не в слиянии, то есть есть между ними различие, да? Бесконечностью. Пожалуйста.
2: То есть весь свет, который имеется в игулим, это только то, что они получают от кав, когда его свечение является новым свечением, и в нем есть только три стадии, и поэтому он отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. Это то, что написал Ари, что он не слит со светом бесконечности. То есть форма этого круглого света, кетера игулин, отличается от света бесконечности.
0: Потому что это свет

0: Google. Вы это знали? Ты знаешь, и в море бывают такие вещи. Гольфстрим, разные течения такие. Они не смешиваются. Это может быть отличие в воде. Они действительно могут быть очень разными. И по природе, и по качеству воды. То, что свет прошел через циннор, это, скажем, был кетр. Вот это был кетр. Но уже прошел им, получил от него впечатление. Он уже не может здесь уже вернуться к предыдущей форме. Он получает тут, относительно настоящего, к нынешнего кли, форму бесконечности, да? Но это бесконечность и круг с ограничением. Как бы без ограничения, равно, но относительно уже... Хохмы, а уже не может быть в том же виде и форме, как раньше. Там уже есть впечатление от Йошер, от прямой линии. Он уже не может избавиться от этого. И так вот до последней ступени в духовном, через все миры от бесконечности до Махсома. И то, что интересно, что на, при подъеме снизу вверх, в той мере, что человек воспринимает какой-то кли на каком-то духовной ступени, то, соответственно, этому кли есть ощущение бесконечности, есть ощущение игулим, да, с каким игулим он начинает соответствовать, совпадать, какую меру бесконечности он постигает. То есть я не могу постичь бесконечность в кли и йошер. Кли и йошер — это моя работа в линии. Но насколько я совпадаю с Творцом, я ощущаю в килим и гулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность. Мера за мерой, мера за мерой продвижения. Это за счет работы в йошер, но постижение, ощущение в гуле.
1: Это правильно или ошибка думать, что циннор — это экран, а не клей?
0: Циннор — это экран, да. Клей — это экран.
1: Часть клея?
0: Нет, нет, не часть, поэтому масах — это клей. После первого сокращения клей — это экран и отраженный свет, а вьют — это не клей. Клей, согласно тому, чему ты получаешь, различаешь все эти вещи, это все экран, это мера отдачи.
2: Нам всех.
0: Продолжим. Десятый
1: пункт, что если сольется с ним, то есть если бы его свечение тоже было во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности, то тогда форма его совпадала бы и сливалась с бесконечностью, и поэтому отменилась бы в бесконечности и была бы совершенно неразличима.
0: То есть не могут быть два эти круга, если бы они были равны. Есть между ними различия как раз в мере ступени йошер. Поэтому каждая ступень йошер приводит творение от игуля к игулю. Более маленький к большему, большему, большему. Потому что чем больше круг, то тем больше, да, но выше.
1: В девятом сноске он говорит, что есть всего лишь три стадии. То есть это качественное понятие?
0: Ну, кетр-то уже был. Он уже использовал его. Как есть у нас в Аб относительно Гальгальты.
1: Это не то, что не пользуется четвертой стадией, что экран он от четвертой стадии.
0: В Игулим есть только то, что они получают от Кава, где его свечение — это новое свечение. И там есть только три стадии. Ну и что?
1: Потому что после этого в десятый говорит, если бы его свечение было бы во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности.
0: Я чуть не понимаю твой вопрос.
1: Говорит ли он о том, что в линии нет использования четвертой стадии?
0: И в этом, но

0: Нет, это тоже правильно, что каф образует экран на четвертую стадию, работает с тремя стадиями. Но не три стадии и четвертую, как мы это считаем. Имеется в виду третья и четвертая стадии. Три — это отдача, а четвертая — это получение. Это обозначение. Это не значит, что я могу использовать три стадии, да, как обычно, это будет для меня отдача. Нет, это просто обозначение такое, что можно работать как бы в трех стадиях, да, не в четвертой. Это обозначение, только лишь обозначение, что мы используем отдающий келим. Потому что во всем авиюте, что бы там ни было, ты не можешь это использовать ради получения. Это такое обозначение. Так мы говорим, да, о трех стадиях и четвертой стадии, а не то, что в третьей стадии нет получения.
1: Я не понял различия между цинором и линией. Цинор — это когда пустой?
0: Цинор — это пустой, а кав — наполненный. Снова, это только лишь название, обозначение. Это келим, это желание получать с экраном, с отраженным светом. Но нам нужно... То есть мы хотим знать, в чем мы совпадаем с бесконечностью. Бесконечность опустошилась. Мы сейчас находимся в келим бесконечности, который сейчас управляется экраном и отраженным светом. У меня есть определенный экран, ну, в какой-то определенной степени, ну, скажем, 80. Я совершил какое-то действие этим экраном. Теперь вопрос, насколько я возвращаюсь в бесконечность? И говорят, соответственно, каждому действию в каф, в линии, у тебя есть состояние и ощущение бесконечности там, где ты находишься, в каком круге. Потому что бесконечность — это круги, круги, круги, да, которые линия соединяет их.
1: 20-я сноска говорит, и главное, основа связи этого игуля с бесконечностью, называемая бесконечность и создатель. 20-й. Свет, распространяющийся от бесконечности к творениям, называется прямым светом. Этот свет связан с творением посредством облачения в отраженный свет, поднимающийся от экрана вверх силы зивуга ДРК, смысл которого будет рассмотрен далее. И называется он связью, поскольку этот отраженный свет поднимается от экрана четвертой стадии от прямой линии, и он захватывает и охватывает высший свет в окружности таким образом, что в том месте, где отраженный свет не облачает высший свет, этот свет считается относительно творения как несуществующий, поскольку не постигает его без этого облачения, которое называется отраженный свет. И это можно сравнить с масляным светильником, где, несмотря на то, что главное свечение исходит от масла, что в нем, все же свет связывается с маслом только посредством фитиля. И там, где заканчивается фитиль, гаснет свеча, хотя еще и остается там много масла.
0: Ну, понятно, да? Вот у нас есть свеча.
2: ואז יש לנו אביות וכאן
0: так вот здесь у нас есть авиют, да, толщина определенная. Вот здесь вот фитиль, это экран, и тогда благодаря этому у нас есть свет.

Здесь вот это само кли, желание, желание получать. А здесь желание отдавать или намерение. И вот это тогда действительно становится кли, то есть отраженный свет — это кли, в котором облачается уже прямой свет.

0: Ну.
1: От ламед ктана митяхесет.
2: Тридцатая сноска относится к словам с помощью этой линии. И через нее. Смысл в том, что нет экрана в Игулим, который поднял бы отраженный свет, а без него нет связи с утворением с высшим светом. И там выясняется, что кли линии называется цинор, и он гораздо ниже, чем келим Игулим, которые образовались после первого сокращения, прежде появления линии кав. Поэтому объясняет речь, что несмотря на то, что келим и гулим гораздо выше, чем кав, но все же они не получают сами никакого света, а весь свет, что в них, они обязаны получать с помощью этой линии гораздо более низкой, чем они, и по выше рассмотренным причинам.
0: У нас есть келим и гулим. Это мир бесконечности, как это мы изучаем, что тут образовалось, да, в четырех стадиях прямого света. Эти четыре стадии, они как круги. Правильно их рисовать как круги, не как линии. Там нет еще верх, низ, нет большого, нет малого, а все это за счет света. И так как он создает это желание, так желание и становится. Поэтому там нет развлечений еще со стороны желания. Поэтому это все круг.
3: Игуль.
0: Шореш алеф бет, гимел и далет.
3: Пхинот дор ешар. МКЛ.
0: Это стадия прямого света. Но потом, когда это приходит в первое сокращение, и свет уходит, и тогда внутри всех этих кругов, тех самых кругов, есть уже что мы говорим? Есть сейчас миры, и есть линия кав бесконечности, откуда мы, с которым мы работаем, с экраном, отраженным светом, для того, чтобы заполнить все эти игулим, пока не вернемся в состояние бесконечности, как это было со стороны Творца. Да, это со стороны Творца, а тут это будет то же самое, но со стороны творения.
3: Алидей Акав.
0: С помощью кава, линии. То есть совершать действия в каждом желании, во всех группах желаний, их сочетаниях, соединениях, где каждое желание круга наполняется линией и наполняется так, как будто бы он круглый. Полностью. Тогда будет гмар-тикун, конец исправления. Где экран творения будет в точности, как то самое желание отдачи, как со стороны Творца. И это мы должны сделать снизу вверх. Все, что сделано сверху вниз, это экран скрывающий, который дает нам развлечение, в каком виде и в каких, да, в каких ступенях одно за другой мы можем исправлять келим, устанавливать экран, наполнять с помощью экранов круги один за другим, пока мы не заполняем всю бесконечность. Так вот, для того, чтобы подготовить нам эту систему поступенчато, как мы это будем заполнять, поэтому есть нисхождение миров из бесконечности до этого мира. А мы уже вот эту систему, которая опустошалась постепенно и готовилась для нас, мы теперь готовы ее заполнять. Нам сейчас вот это готово, вот это сейчас, это потом, это после, по различным этапам. Теперь, когда мы их заполняем, мы заполняем круги осия. Нет, йошер осия, потом круги осия. Прямые йошер, яцера, игулим, яцера. И так получается, йошер наполняет игулим. Еще раз, вот та ошибка, которая все время есть, не бывает дважды килим по игулим, а отдельно килим йошер, как будто копия мира бесконечности отдельно. Есть йошер, есть игулим. Нет, та самая бесконечность, которая есть игулим, у нас она сейчас в мире йошер. А что я наполняю? Если я беру бесконечность какой-то кли, наполняю с помощью йошера, это уже не хватает того кли в виде игуля? Нет, это то же самое кли. Только мы говорим о каким образом мы его наполняем. Поэтому я говорю, заполнил с помощью цинора кли круга, огонь. Пока все килим не станут как цинород, цинород станет игулим. Я не знаю, как сказать. Вот в конечном счете, то кли аголь бесконечности будет заполнен с помощью экрана. То есть цинород заполнен. Но таким образом, что это будет аголь, круг. Нет никаких развлечений, все единообразно, все заполнено. А это форма круга. А с другой стороны, форма заполнения — это цинор. Поэтому есть всегда такая двойственность. Так что же с килим-то? То есть по отношению к творению, килим, который создал Творец, творение берет его как килим йошер. Но со стороны Творца мы находимся в игулим. Все одинаково, все равнозначно, все. Но то, что касается нас, пока не заканчиваем исправление, есть верх, низ, большой, малый, мудрый, глупый, все вот эти состояния, нюансы. Потом они исчезают. Пожалуйста. Мы четвертый пункт, слова «ри». Свет бесконечности окружает и влияет, воздействует на игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает со всех сторон, и она также принимает форму сферы, круга, шара вокруг него, удалена от него. Это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет приходил к ним и через все их окружения, еще раз, если бы свет приходил к ним и через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого Творца, без границ, ограничений на получение и меры. Еще раз, свет бесконечности окружает и воздействует на игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает его со всех сторон, она сама принимает форму круга, сферы, шара вокруг него, удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого бы Творца, без границ, ограничений, меры на получение.
2: Это понятно, Ниф? Что?
0: Первая часть понятна, вторая часть.
2: Что такое первая часть и что такое вторая часть? Это круг бесконечности, да? А это второй круг. Да? Говорят, от первого ко второму есть у тебя цинор, словно труба.
3: То есть
2: второй наполняется только с помощью какого-то ограничения, которое входит сюда, и сколько входит, это может быть тонкий цинор, толще, это мера экрана, да? Насколько этот цинор? Это мера экрана. Если нет экрана, масах, так это закрывается, и нет связи между Создателем и Созданием.
3: И
2: если есть хотя бы самый маленький экран, есть уже протекание в очень маленькой трубочке. Насколько больше экран, есть большая связь между Создателем и Созданием. Если он полностью открывается, нет разницы вообще между Творением и Творцом. Свет просто в обоих них равен. Это то, что он говорит. Кто здесь определяет творение, какая связь будет между ним и Создателем? Поэтому в конце исправления, то есть тонкий ценор, это все девять первых сферот в конечном счете, вот здесь. Это то, что называется получение с помощью девяти первых сферот. А все остальное, почему мы не способны расширить этот ценор, это левая. Насколько он большой, как он говорит, что тонкий ценор приходит от всех игулим, от бесконечности до точки этого мира. Так проходит эта тонкая трубка здесь, а все остальные келим, которые остаются круглыми, их невозможно исправить. Это левайвин, который будет исправлен только в конце исправления. Настолько огромен этот левайвин. Мы можем только исправить то, что дано нам, только девять первых сферот. Только в Исоде, после Бритмила, подворачивания, кровопускания, когда работают не с Малхот, а с Исодом, и только в Адаче, и немного включением получающих килим. Поэтому вся связь между мирами, между игулим, которые в бесконечности, то, что мы можем сделать эту связь, обязаны сделать, это всего лишь тонкий ценор. Но этого достаточно для творения, у него больше нет сил к чему-то, кроме этого. Да? Мистер Си.
0: Мы читаем сороковую сноску от Пними, которая относится к бесконечности, окружает, находится вокруг, на 39-й странице. Сороковая сноска от Пними. В каждой сфере мы различаем два типа светов, которые называются внутренним светом и окружающим светом, потому что свет, облачающийся внутрь сферы, называется внутренний свет, а свет, который не способен облачиться внутрь сферы по причине границ, которые имеются там, считается, что остается в ее корне, получает от нее свечение издалека, на расстоянии, и называется окружающим светом. И как говорит Арии, что несмотря на то, что игулим далеки от бесконечности, то есть отличие свойств между ними очень велико, все же они получают свет от нее на расстоянии, который называется окружающим светом. И он светит двумя способами — общим и частным. А слово «вокруг», «окружает», указывает на общий окружающий свет. Слово «окружающий» на частный. Окружающий на частный, окружающий свет.
2: То есть есть общий свет, который окружает все, который называется Создателем, светом бесконечности, есть частные света, которые окружают келим, есть внутренний свет и окружающий свет, и это тот свет, который был в экране, экран отличает его, и уже есть в окружающем свете свойства от этого экрана, и он существует кли, потому что кли все различает в нем и существует в соответствии с внутренними келим, есть развлечения, короче, окружающий, внутренний и так далее, всеохватывающие и так далее. Вопросы? Стоит еще раз прочитать, не уловили этого. Да.
0: Он говорит, что отраженный свет — это, в принципе, связь.
2: Создатель и создание.
0: Тогда я спрашиваю, что происходит после первого сокращения, когда еще нет отраженного света?
2: Ничего не происходит, пустое пространство, первое сокращение, все ушло. Первое сокращение называется «Я нахожусь в свете бесконечности, и нахожусь в совершенстве во всем, кроме чего». Я почувствовал стыд. Это стыд отменяет у меня всю красоту и наслаждение, которое было здесь, все, что есть. Я чувствую в результате стыда, я чувствую, что все это ничего не стоит. Это тьма. Я ничего этого не хочу. Я могу продолжать получать и почувствовать стыд. Но стыд настолько велик, что я не способен получить. Да? Тьма предпочтительнее для меня, чем все это бесконечное наслаждение. Настолько стыд силен. То есть хозяин, который появляется рядом с столом полным яств, он настолько кажется мне дающим против этих наслаждений, что я ничего не хочу. Я готов умереть от голода, только бы не чувствовать его в качестве дающего. Любой вкус, который я сейчас ощущаю, беря со стола, его присутствие, ощущение, что это он дающий, это я получающий, он еще любит меня, а я не могу на это правильно отреагировать, это портит мне настолько все получение, что я ухожу от этого невольно. Там пока еще нет никакого выбора, вообще ничего нет. Есть у тебя факт, само состояние, и в результате этого сокращение. Так после сокращения что есть? После сокращения я не чувствую этих наслаждений, которые находятся передо мной. Я не чувствую так же, как хозяина в качестве дающего эти наслаждения. Есть уже хозяин, который уготовил для меня наслаждения и хочет, чтобы я их получил. Есть у меня возможность получать их в соответствии с тем, насколько я возвращаю их хозяину. Уже после сокращения есть у меня возможность думать о подобии по форме. Так что же ты спрашиваешь?
0: Но я ведь сокращаю не потому, что я хочу. Из-за ощущения стыда, но все-таки в этой тьме я ему как-то даю знать.
2: Это еще не настоящая тьма. Это тьма, когда Творец остается, и наслаждения остаются, и это давит на тебя. Только тьма для тебя, что ты получаешь. Это не тьма, когда ты находишься, как сейчас, в полном отрыве, в отсутствии осознания этого. Ну-ну.
0: И все-таки у меня нет способа для отраженного света.
2: Почему нет? Есть у тебя хозяин, есть у тебя то, что он готовит тебе. Ты находишься у него в квартире, сидишь рядом со столом, полным наслаждений, он рядом с тобой. Ну, пожалуйста, начинай работать. И он дал тебе условия, что ты стыдишься, да? Что ты стыдишься от того, что ты получаешь. Так он показывает тебе, как делает. Ты отталкиваешь, пока хозяин не уговорит тебя, что ты можешь, ты начинаешь понимать, что ты можешь это получить, и что это будет ради него. Где этот триггер в тебе? В зависимости от того, как ты будешь относиться к наслаждениям, потому что и стыд — это внутреннее твое ощущение. Ты должен внутри выстроить себя так, что получение наслаждений будет представляться тебе как отдача. Все это внутри человека. Не делает расчетов с Творцом. Творец тоже внутри. Этот образ. Ну.
0: Стыд — это как бы тоже характер, с помощью чего я притягиваю свет?
2: Стыд — это ощущение о противостоянии дающего и получающего. Да, Хайм.
0: В продолжение этого. Какая связь, если она вообще есть, между стыдом, может быть, силой стыда и силой экрана?
2: Понимаете? Стыд раскрывается в мере развития келим, и согласно развитию силы келим, силы развития — это то же самое, потому что в духовном у нас качественное развитие, не количественное. В мере развития кли оно может вызвать на себя действие света, которое приносит ему экран.
0: Правильно будет сказать, что есть прямая связь между величиной стыда и силой экрана?
2: Да, конечно. Конечно, он пользуется экраном. Экран — это ощущение, без которого я не знаю, что делать. Откуда я буду знать, какова разница между нами, которую я должен восполнить? Понятно, нет? Ну.
0: Я не понял, экран — это состояние или буша?
2: Экран — состояние, стыд — состояние, которое позволяет выстроить экран. Почему именно я стыжусь его и как? Это не как у нас стыд. Здесь стыд между двумя мирами, между двумя состояниями отдающего и получающего. У нас нет такого отдающего и получающего. У меня стыда — это защита моего «я». И поэтому получается, что без ощущения стыда мне не хватает главного параметра, что я могу здесь сделать. Разница, то есть без ощущения стыда я не могу выстроить из себя человека, подобного Творцу. Не могу. Поэтому говорят, животные не краснеют. Но человек, который краснеет в нашем мире, потому что его уличили, а не потому что он получает. Да.
0: А какая разница между вокруг и окружающий свет? Я пытаюсь как понять, что это личное, что-то мое, светит только мне, и что-то большее. А с другой стороны, есть понятие, что... А больше меня — это тоже ведь как бы мое становится. Это какая же разница между вокруг и окружающей?
2: Окружающий, всеохватывающий, ты знаешь, он в четвертой части описывает, что есть столько разных видов цветов, и во внутреннем есть еще очень много. Я бы сказал так, окружающий свет — это то, что делает здесь закулисно, и который готовит тебя к следующему действию, дает тебе все возможные ощущения, пробуждает тебя так. Окружающее, всеохватывающее — это который был в связи с твоим экраном и находится не в твоих хилим, который ты не мог получить, скажем так. Приходит свет, который ты отталкиваешь. Потом ты облачаешь его в чем-то. И в соответствии с этим получаешь. Получил часть от прямого света, который пришел. Часть от него, которую ты не мог облачить, вот этого часть, которая не может облачать, существует здесь как окружающий свет. Это внутренний свет. Так это свет, который был в экране, и экран оттолкнул его, а затем знал, что он облачает часть, и зная, и знал, что вот эту часть он не может облачить. Он был с ним на связи. Ты обоняешь все эти запоры, порции, и знаешь, это стоит, а это нет, различаешь в них все. В этом разница между окружающим светом и полностью охватывающим светом. Это свет, который существует, вот этот, который существует от ступени перед тобой, которая готовит тебя к тому, что дальше. Потому что все, что ты сделаешь здесь, это нынешнее действие, включая этот тормок, и последующая ступень, которая все задействует, это называется Орсовев. Я не знаю, что значит чувствуешь. Чувствуешь келим и гулим. Нет у тебя внутренних келим, чтобы почувствовать его. Да.
0: Вот ощущается решимо. Наше решимо — это ведь цепочка светов, это нисхождение сверху вниз?
2: Да, отлично.
0: А что значит, есть свет вокруг, да, и в конце исправления?
2: Да, правильно, в конце исправления все внутренний свет. Отлично.
0: Когда клей ощущает стыд, экраны сокращения, он делает как из эгоизма?
2: Нет, такого нет из эгоизма. Мы говорим об божественном ощущении. И нельзя экран сделать из эгоизма. Экран делается только, чтобы отдавать Творцу. Что значит из эгоизма?
0: А это было до стыда, потом стыд, потом сокращение, потом экран. А что со стыдом? Зачем нужен стыд, чтобы делать сокращение?
2: Потому что стыд — это ощущение, чего мне не хватает. Четвертая стадия полностью наполнена светом бесконечности. Свет бесконечности наполняет все келим. Со стороны Творца все завершено и совершенно. Он создал желание, привел это желание к осознанию себя. Это желание, когда творение чувствует Творца, чувствует, насколько он добр и творит добро, насколько он хочет любить и отдавать, насколько он действительно дает и любит. Со стороны Творца нет никаких претензий к творению. Я дал все, что хотел дать ему, создал ему 100 килограммов желания получать, дал ему 100 килограммов наслаждения, вместе с этим дал ощущение, что я люблю его, я весь для него. Мне нечего больше давать со стороны Творца. Это состояние, которое называется бесконечность. Что сейчас происходит? Исходя из того, что приходит со стороны, с одной стороны от Творца наслаждение, с другой стороны, осознание Творца как дающего наслаждения, творение начинает чувствовать не только наслаждение, но что я получаю его от кого-то, кто любит меня, который дает, который заботится. Восприятие заботящегося, любящего и дающего в желании приводит желание к решению. Я получающий, он дающий, он любящий, я получающий эту любовь, он дающий, я получающий, он большой, он первый, он совершенный, а я наоборот. То, что я обратен ему, это тоже еще не страшно. Ну так противоположно, и он меня таким создал. Но противоположно ему, что он все дает мне, а я получающий от него и не дающий ему. То есть есть здесь, мы должны уже заканчивать урок. Есть здесь проблема, что творение должно восполнить это ощущение. Я не как он, я должен вернуть ему. И отсюда уже идет сокращение. Мы должны завершить.
0: Ну что ж, дорогие хаверим, после такого особого урока мы хотим, да, еще до того, как будут задавать вопросы, мы хотим почувствовать впечатление ваше. Мы хотим задать вам вопрос. Мы слышали такой центральный закон на уроке, что наша работа в прямой линии, в Йошах. Но постижение, ощущение выгуляем. А что это значит? Давайте, давайте постарайтесь сказать, что вы чувствуете, какое у вас чувственное понимание есть. Вот мы работаем в Йошер, а постижение в Игулим. Скажите, что вы думаете. Давайте, даже не задумываясь, ну, пожалуйста.
2: Ощущение — это подобие свойств Творцу. А в круге, когда я уподобляюсь, по сути дела, Творцу, это ощущение. С одной стороны, мы раньше слышали, что вследствие сокращения образовался стыд, есть внутренние изменения во мне со стороны творения, со стороны желания. И то, что я уподобляюсь ему и хочу отдавать ему, есть уже какое-то отношение, подобие, есть какое-то уже равенство ему, я начинаю приближаться в своих свойствах.
4: Решит коль туда. Баал Сулам котев.
0: Бааль Сулам пишет, что в ее желании Создателя отдавать рождается в создании обязательно желание получать. Вот отношение между кругом бесконечности Творца, Кетера, с первым кругом Ак, мир Адам Кадмон, через Ценор, это как соотношение света Хасадим со свечением Хохма. Большое спасибо.
2: Да, спасибо. Я очень впечатлился от того, что Авиют, свечки, это свеча, фитиль и свет. И Рав назвал это, что воск — это Авиют, а фитиль — это экран. А, извиняюсь, масло, да, верно. Это авиют, а фитиль, то есть авиют и свет никогда не касаются друг друга. Он сравнил это с тем, что игулим не касается друг друга, но фитиль — это именно та линия сопротивления авиюту и несогласия с тем, что я сейчас обратен Творцу, это как бы пробуждает свет. Есть в этом что-то, на самом деле, очень впечатлился от этого.
0: Замечательно. Может быть, наши товарищи со всего мира? А, ну, сейчас Ошер.
2: Спасибо. Чтобы ваш вопрос еще более сделать трудным, он сказал, что нет два вида килим. Есть форма отношений игулим или йошер.
0: Да, очень правильно. Нет у нас два вида келим. Есть одно кли и линия. Давайте вернемся к нашему вопросу. Что работу мы производим в линии, в кав, в цену. То, что выверено, вымерено. Но постижение как бы в ощущении круга, ощущение в игулим, как бы из бесконечности.
2: Есть вопросы?
5: Киев.
6: Киев, пожалуйста.
2: О, Киев.
7: Так, дякую, товарищи. От как раз питання про це. Як ми через Йошер наповнюємо Ігулім?
0: Що це значить? Як ми через Йошер заповнюємо Ігулім? Що це значить? Як чоловік вообще може восприйняти Ігулім? Со всеми его, если все его усилия в Йошер.
2: Верно. Верно. Рав говорит, что мы наполняем Игулим с помощью Йошер, потому что в Йошер есть экран. Без экрана бесконечность — это Игуль. Это как бы Килим да Игулим. Бесконечность. Нет верха, низа. Есть только порядок действия. Кетер, Хохма, Пхина, Алиф. Но все там кругло. И тогда мы начинаем наполнять этот круг бесконечности. Как мы его заполняем? С помощью Йошера, с помощью того, что есть у нас экран. Экран — отраженный свет, потому что отраженный свет становится новым клином. Но без экрана мы не можем наполнить. наполнить. И тогда свет проходит через цинор. Вы помните, Рав говорит, через цинор и получает свойство даже цинор. И тогда, когда свет входит в следующий гуль, это свет, который принял свойство желания, как пример с течениями. Вода внутри воды все же отличается. И также с нашим кли. Так цинор, он наполняет и гуль. Еще.
0: Вы можете объяснить, что линия, она гораздо меньше, чем круг, и все равно пользуются именно им, чтобы получить свет. Да, всегда стоит вернуться к тексту, потому что в тексте у нас есть все ответы. Давайте поищем там ответы. Если я открываю 39-ю страницу, Орпними, пункт 30-й, он говорит нам так в 30-й пункте, Орпними. Смысл в том, что в Игулим нет экрана, который бы поднял бы отраженный свет, а без него творение в состоянии соединиться с высшим светом, как сказано выше. Там сказано, что кли линии относятся, называется циноры, гораздо слабее, чем келим и гулим, которые образовались после первого сокращения, прежде появления кав. И потому говорит Ари, что несмотря на то, что келим и гулим гораздо выше, чем кав, и все же они не получают самостоятельно никакого света, но весь свет, что в них, они обязаны получить посредством этого кава, которое гораздо слабее и ниже, чем они. Что мы тут слышим? Что мы тут слышим? Что авьют? Авьюта нет в Игулим. Это желание, в котором нет меры. Это равнозначное желание. Там нет ограничений. Там нет вверх-вниз со стороны Творца Высшего. Он просто захочет их заполнить. А линия начинает ограничивать. Там начинает работать с авьютом. В линии начинаются расчеты. Сколько я могу получить ради отдачи, сколько я не могу получить ради отдачи. Все эти расчеты производятся, и тогда получает очень выверено, задано, как вот труба, которая ограничивает свет.
2: Если продолжить, Рони, твой вопрос, давайте откроем вопросы и ответы. Вопросы на странице 84. Вопрос цадик. Пейдалит на цадик. В чем разница? В чем разница между сферот Йошер де Йошер и сферот Игулим? И ответ на цадик дали. Первая колонка. Вся разница между ними, между сферот Йошер и Игулим, только в отношении экрана, который есть в Йошер и нет в Игулим. Еще раз. В чем разница между сферот Игулим и Йошер? Вопрос цадик. Вся разница между ними, она только в качестве в отношении экрана, который есть в Йошер и нет в Игулим. Еще вопрос. 94. 84-я страница. В чем Игулим лучше, чем Йошер? В чем Игулим лучше, чем Йошер? Ответ на 94-й странице и вопрос 94-й относительно Келим. Игулим возвышеннее, чем Йошер, потому что в Келим де Игулим нет экрана и авиюта, а в Келим де Йошер есть экран и авиют. И еще потому, что Келим де Игулим предшествует Келим де Йошер. Еще раз. В отношении Келим Игулим возвышеннее, чем Йошер, потому что в Келим де Игулим нет экрана и авиюта, а в Келим де Йошер есть экран и авиют. И еще потому, что Келим де Игулим предшествует Келим де Йошер. Так сначала есть у нас Игулим, которые возвышеннее, чем Йошер, а затем свет входит в цинор, в кли де йошер, который уже ниже этого игуля предыдущего, и тогда через этот йошер свет приходит к следующему игулю. И поэтому Бальсулам начинает свое объяснение, что круг бесконечности отличается от круга первой стадии. Отличается, есть разница между ними в чем? В этом йошер, который наполняет первую стадию.
0: Это что игулим — это только вопрос отдачи, а виют в линии, в каве? Где образуется виют в кав? Получающее же кли, оно круглое.
2: После первого сокращения невозможно получать без экрана. Без отраженного света невозможно получать, потому что первое сокращение — это решение не получать в желание получать. Желание получать туда напрямую свет не входит. Это невозможно будет ради получения. Так мы получаем в отраженный свет. Ты помнишь, Раф нарисовал это, что есть чашка, а на ней еще чашка. И там отраженный свет. Это новая кли.
0: Когда мы говорим о виют, имеется в виду намерение, а не сила желания. Если я правильно понимаю, получающее кли, оно круглое, но в нем нет виюта. Там нет что, никакого намерения?
6: Как это?
0: Что такое виют относительно получающего кли? Авиют относится к работе человека. Работа человека, который хочет связи с Творцом после сокращения. А до сокращения мы говорим, что все было просто круглый свет. Творец хочет наполнять без всяких ограничений. У него нет проблем с тем, что творение получающий. Он дает. И вот мы слышали на уроке, что есть потом тема стыда, ощущение себя относительно дающего, насколько он любит, хочет давать, и, соответственно, против него трудно устоять. Поэтому творение хочет прийти к более высоким ценностям. Он хочет подняться до состояния статуса Творца, прийти к состоянию, когда он хочет быть как он. Поэтому он сокращает себя и определяет, что с этого момента и дальше я готов получать свет, только если это будет в той связи, где это называется экран и отраженный свет, то есть ради отдачи. Весь большой свет, который я получал до этого, творение говорит «нет». Это очень важно. Поэтому говорится, что такое сокращение. Сокращение — это совершенно чрезвычайное, экстраординарное действие. То есть я сейчас готов получать свет, только если у меня есть правильное намерение. Это, тогда это работает с виют, а виют с экрана и отраженный свет получает только ради отдачи. Все относится уже к каву. К работе человека.
2: Давайте спросим мировое кли, у них все же преимущество. Женщина, женщина Торонто, пожалуйста.
8: Thank you. I believe you might have just answered the question with the restriction, but Rav had said that we need to.
0: Я думаю, что, может быть, вы ответили то, что касается сокращения. Рав сказал, что нам надо выстроить наслаждение от отдачи. И вопрос, как это делать? Вопрос можно повторить?
8: Translation.
2: Можно еще раз?
8: Repeat. Yes. Rav had mentioned in reference to the restriction.
2: Рав сказал в отношении сокращения, что нужно отталкиваться, пока мы не сможем вернуть Творцу. И тогда организовать эти наслаждения таким образом, чтобы были в направлении дачи. Как это происходит? Через намерение? Миша, как мы получаем? Вопрос, как мы получаем после первого сокращения? Это то, о чем мы говорили, верно, с помощью намерения. Мы не можем получить напрямую. Так, творение совершает на себя сокращение и получает только в мере, в какой есть отраженный свет. Вы слышали, как Рав сказал, что цинор — это сам экран. Сам экран, он несколько раз это повторил, сам экран — это цинор. И он также нарисовал это, что это разница между двумя стенками этого цинора — это экран. Так мы можем получать порциями, потому что сейчас у нас есть меры получения. Не то, чтобы это было круглым, бесконечным. Есть мера. Женщина латин 15, пожалуйста.
6: Gracias. El círculo es pura recepción. Quiero saber si entiendo bien. Y la línea es lo que trabajamos, la línea izquierda, el deseo de recibir. И entonces pido la corrección en la línea derecha y en la línea.
0: Круг — это целиком и полностью получение. Линия, левая линия, это желание получать. Через правую линию я рассчитываю, как получать. И тогда появляется цинор, где Творец позволяет, чтобы свет спускался, наполняет круг. И круг становится колесом. Игуль становится Гальгалем. Это правильно все, У нас есть определение, что такое Гальгаль. Вообще тема трех линий — это то, что будет потом в мире Ацилут. После разбиения, когда мы начинаем работать уже в трех линиях, у нас есть вопросы и ответы. Вопрос, что такое Гальгаль, колесо. Это находится, где это у нас? 12. Вопрос 12. Что такое Гальгаль, колесо? И он говорит ответ на странице 86. Сферот и Гулим называются Гальгалим, поскольку света в них собираются. То есть там нельзя уже различить закут и авиют. То есть сферот и гулим называются гальгалим, колес, потому что света там округляются в них, и там уже нельзя увидеть, различать ни закут, ни авиют.
2: Я хочу спросить об ощущении стыда. То, что четвертая стадия жила украсить себя, там, по сути дела, она начинает ощущать стыд, потому что еще не поняла, что это стыд. И тогда в четвертой стадии она превратила все в цинор. Четвертая стадия почувствовал, что получает. Получает свет бесконечности, полное получение во всех состояниях еще до этого. И желание. Далит есть там, далит, бет, гимель, бет, алиф, все эти свойства. И кто почувствовал это последнее, вот это четвертая стадия, почувствовал, что есть разница между ней и дающим, что она только получает. И она противоположна этим Творцу. Она обязана получить, потому что цель творения, чтобы она получила. Но она почувствовала через все стадии перед ней, она почувствовала, что тем, что она получает, она обратно дающему. Она уже сделала усилие дающего и почувствовала тогда стыд, потому что она обратно.
0: Далит в далит или только вся далит?
2: Далит, которая в далит, почувствовала стыд, но поскольку в духовном все совершенно, свет ушел и из предыдущих стадий. И это Бальсулам как раз выясняет в первой части. Поскольку кли совершенно, четвертая стадия четвертой, почувствовал стыд, но свет ушел это всюду.
0: Но сокращения были после ощущения стыда?
2: Да.
0: То есть и в этом украшение, желание украсить себя тоже было до сокращения. То есть вот ощущение далит, выдалит, тогда почувствовал стыд. Стыд начался раньше, до этого не чувствовала.
2: Да, но то, что она хотела уподобиться дающему, четвертая стадия, хотела уподобиться не третьей, а корню напрямую. Так, это ее украшение. Я хочу, и это также цель творения. То, что я буду как Творец, хотя и обратно не получаю, но намерение буду до конца как творец.
0: Я почему спрашиваю, что буша в четырех стадиях?

0: Да, замечательный вопрос, потому что мы на уроке слышали, что вообще тема Кав и Игуль тоже относительно нашей работы потом снизу вверх, где снизу, где сверху вниз, когда создается система, она образует экраны, проверяет, сколько света может быть получено ради отдачи. Относительно нас, когда мы поднимаемся, говорится о вскрывающем экране, где мы должны уподобиться определенной ступени, когда каждый раз на нашем подъеме снизу вверх постепенно мы раскрываем круги. Игулим. И в каждом нашем постижении, когда мы поднимаемся снизу вверх, мы раскрываем игуль. И в каждом игуле мы раскрываем с определенной резолюцией, разрешающей способности бесконечность, какая-то степень бесконечности, где каждый игуль, в принципе, это получает свойство линии, сколько там есть экрана. Насколько можно получать, это наполняет игуль и дает вот это свойство. Это очень сильно отличается от бесконечности, но в определенной степени все-таки свет бесконечности.
1: Да, цитата от Рава с урока, словами Рава. В той мере, в какой человек берет какое-то кли на духовной ступени, тогда можно сказать, что у этого кли есть ощущение бесконечности, есть у него ощущение игулим. Какому игулю он, с каким игулем он сравнится? То есть какую меру бесконечности он уже постиг? Тогда я не могу постичь меру бесконечности в кли де йошер. Кли де йошер — моя работа. А насколько я уподобляюсь Творцу, это я чувствую в кли де игулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность в разных мерах сближения, это с помощью работы в йошер. Но постижение, ощущение, оно в игулим. Мы переведем это.
0: Да, мы должны заканчивать, но мы, естественно, продолжим эту особую учебу.
1: Да. Секундочку, мы должны передать Дуде. Дуде, пожалуйста.
0: Дорогие хаверим, мы тут для того, чтобы вам представить и как-то вас так встряхнуть, напоминаю о региональном конгрессе, пробуждаем снизу, который будет происходить с четверга до субботы, 29 по 30 октября. Подготовка идет со всей силой, потом группы поделятся, как они готовятся. Но давайте небольшой так обзор по всему миру. Что же происходит с группами по всему миру, как они готовятся. Северная Америка. Наши товарищи строят сами конгресс, уроки, трапезы, собрания товарищей. Работают команды над всем. Контентом, перерывами, культурный вечер. Короче, там праздник. В Европе будут конгрессы в 18 местах, и тоже уже происходит подготовка. Из Швеции впервые, как новое место, которое организует конгресс в Тбилиси, мы ждем 300 человек со всего русскоговорящего кли. Там тоже они уже соединяются и готовятся. Украина. Десятки готовят вместе все мероприятия. И музыка работает над новыми песнями, в особенности в Украине. Мы ожидаем очень много новых товарищей, которые заканчивают сейчас глобальный кампус и будут участвовать впервые. В Латинской Америке три конгресса: Мексика, Аргентина и Колумбия. Товарищи, которые соберутся со всего континента,

0: Шалом, бахелек аришон, нилмад шиур.
1: Здравствуйте, на первой части мы будем служить урок Рава от 8 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает благословение и проклятие в духовной работе?» находится в

0: книге «Труды Рабаша», второй том. Мы прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 34 минуты, 37 минут.
1: «Мефаршей Тора шоалим, על מה שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה».
0: Что означает благословение и проклятие в духовной работе? Комментаторы спрашивают о написанном. «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, которое я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не услышите». И возникает вопрос, почему вначале говорится о единственном числе «смотри», а еще они спрашивают, почему написано именно сегодня? Известно, что цель творения — это желание Творца насладить свои создания. То есть все создания почувствуют, как они получают благо и наслаждение от Творца. И это называется «благословен Творец, который создал нас во славу свою». Это значит, что творения получают благо и наслаждение от Творца, и это в честь Творца, когда творения получают от Него благо и наслаждение. Выходит, что каждый почитает Творца, и отсюда появляется почет у Творца, тогда как если творения не получают благо и наслаждение, это не дает почета Творцу. То есть то, что Творец сотворил творение, а они не чувствуют благо и наслаждение, а чувствуют, что они испытывают страдания в мире, не дай Бог. Это не дает почёта Творцу.
1: «Векраэни бьём цара, ахальцеха ватехабдэни».
2: И это как сказано: «И призови меня в день бедствия, я спасу тебя, и будешь ты чтить меня». И объясняет Раши: «Ты будешь чтить меня, ибо слава моя в том, что я спасу тех, кто полагается на меня». Следует понять, неужели Творец нуждается в уважении, чтобы творения почитали его? Ведь его желание только давать благо и наслаждение. Так почему же говорят, что Творец получает уважение от того, что спасает тех, кто полагается на него? И ответ таков: когда Творец знает, что творениям известно, что Творец сотворил мир для того, чтобы дать творениям благо и наслаждение, то только в то время, когда творения почитают Творца за то, что Он дал им благо и наслаждение. Получается, что сказанное «благословен Творец, который создал нас во славу свою», означает, что в то время, когда творения почитают Творца, это и происходит потому, что они получили благо и наслаждение. Получается, что когда творения благодарят Творца за то, что они получают благо и наслаждение, это чувство является следствием наслаждения, что когда творения получают это наслаждение, оно выходит из сердец получающих и раскрывается наружу словами благодарения. То есть в мере получения наслаждения раскрывается почет дающего. Так же, как мы видим в материальном, когда человек дает товарищу большой подарок, как получающий подарок выказывает ему уважение? Или в случае, когда он дает ему маленький подарок, как тогда получающий выказывает ему уважение? То есть уважение, которое выказывает получающий подарок дающему подарок, дает представление о величине подарка, то есть о величине ощущения получающего.
0: Например, человек, которого Творец приближает, то есть дает ему мысль и желание служить царю, наверняка есть разница в ощущении человека, если он служит великому царю. Тогда, конечно, он пребывает в радости днем и ночью от того, что он удостоился служить великому царю. То есть, если человек молится Творцу и представляет себе, что он находится перед великим царем, то как сильно человек впечатляется? Или же он говорит с маленьким царем? Какое тогда будет его впечатление? То есть, в мере ощущения человека, с кем он говорит и кому он молится, в этой же мере он пребывает в радости и в приподнятом состоянии духа. Как сказали мудрецы, знай, перед кем ты стоишь. То есть перед великим царем или перед маленьким. Находим, что в той мере, в которой человек почитает Творца, в той же мере сам человек может видеть, какому царю он молится, великому или маленькому. Получается, что проявление уважения к Творцу, оно не ради Творца. То есть Творец не нуждается в том, чтобы ему воздавали почести. А это нужно для пользы человека. То есть человек должен знать, перед каким царем он стоит, перед маленьким или великим.
1: Но
2: для того, чтобы желание Творца реализовалось полностью в соответствии с целью, то есть чтобы не осталось свойства стыда, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть произошло скрытие, сокращение и скрытие на два действия. Первое, что сам Творец скрыт от нас, и необходимо верить, что Творец занимается нами, личным управлением каждого из творений. Второе, что настоящее благо и наслаждение находится в 613 заповедях, называемых языком Святого Зоара, 613 пхудин, или вкладов, как объясняется в комментарии Сулам. В каждой из заповедей заложен особый свет, но это скрыто. Необходимо верить, что там находится благо и наслаждение. А скрытие это было только на благо творений, чтобы не существовало свойства стыда в момент получения блага и наслаждения. Это значит,
0: что это сделано, чтобы не было свойства стыда от того, что творения получают благо и наслаждение, потому что таким хочется. Выходит, что это свойство противоположно Творцу. А согласно правилу, что каждая ветвь хочет уподобиться корню, то в то время, когда творения получат благо и наслаждение, они почувствуют неудобство. Поэтому творения должны стараться делать все ради небес. То есть для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда между ними будет подобие по форме. То есть и творения будут делать все ради отдачи, так же, как и Творец. И автоматически не будет места для стыда. И это называется совершенством деяния его. Но как человек может прийти на такую ступень, сделать все ради небес? Ведь со стороны природы человек сотворен с желанием получать ради получения. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. То есть, когда человек видит, что он далек от этого, то есть, чтобы все его действия были бы ради небес, то он старается во всех своих действиях, которые он делает. И когда он видит, что не на каждое из его действий у него намерение ради отдачи, он просит у Творца, чтобы дал ему это намерение на действие, которое он выполняет.
1: То есть он просит Творца, чтобы за счет действия, которое он делает, чтобы это действие было свойством пробуждения, то есть молитвой, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи. Получается, что пробуждение снизу — это и есть то кли, которое Творец может наполнить. А в то время, когда у него нет действий, чтобы просил на них, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи, это как сказано, что нет света без кли, то есть нет намерения без действия. И поэтому возложено на человека умножать его действия, чтобы действия имели свойство хиссарона, чтобы просить Творца наполнить эти хиссароны. Но природа человека такова, что когда ему становится известно, что главное — это все делать ради небес, и он видит, насколько они низменны, его действия, то человек начинает пренебрегать своими действиями. ואומר שבין כך ובין כך
2: И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. Получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низменны, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего. Вознаграждение и наказание. Еще раз. Человек, когда видит, что все его действия со стороны низменности, он говорит о своих действиях, что действия его несовершенны.
0: И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. И получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низкие, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего вознаграждения и наказания. А так как ради небес он не может обманывать себя, говоря, что у него есть желание к этому, потому что он видит, что все его тело сопротивляется этому. Поэтому, когда он говорит самому себе, если ты не будешь строить намерение ради небес, ты получишь наказание. Он не понимает этого, потому что не видит, что когда-нибудь будет в таком состоянии, что сможет сказать, что выполняет действия ради небес. А если так, то это называется, что он не верит в наказание. То есть из-за того, что получит наказание, он будет в намерении ради небес. И этого он не может понять. Это из-за того, что как могут наказать за то, что невозможно сделать. А о награждении, конечно же, тогда человек говорит, что оно не положено ему за такие действия. Получается, что тогда он не верит в вознаграждение и наказание. Подобно светским, которые не верят в вознаграждение и наказание. Поэтому он пренебрегает ими.
2: Без веры мудрецов у нас нет никакого совета для продвижения вперед. Мы должны верить в веру мудрецов, которые сказали, что порядок работы таков, что нет света без клей. Поэтому человек должен верить, что тем, что он видит, что деяние его не ради небес, это и есть раскрытие свыше. Что так показывает ему правду, что желание получать его управляет человеком. И не в его силах что-либо сделать, если не выйдет ему от этого никакой выгоды для себя. Человек не может это видеть, а только в то время, когда хочет идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И это знание дано человеку тогда для того, чтобы у него была необходимость в помощи Творца, чтобы дал ему желание отдавать, чтобы это желание соединяет человека с Творцом. Иными словами, после того, как человек удостаивается получить желание к отдаче, тогда в это кли Творец может дать ему благо и наслаждение, как заложено в цели творения насладить создание. Получается, что следует различить здесь три стадии. Первое, что человек начинает чувствовать, что не хватает у него кли, которое называется желание отдавать. Однако человек целиком погружен только в эгоизм. И этот хиссарон не приходит со стороны человека. А человек должен верить, что этот хиссарон, что он не может сделать ничего ради отдачи, это помощь, которая приходит к человеку свыше. И помощь это в том, чтобы он почувствовал хиссарон.
0: Второе. Просить у Творца, чтобы он дал ему свойство благословения, то есть свойство желания отдавать, которое называется кли хесед, что он хочет делать все только лишь ради отдачи, чтобы доставить Творцу своему наслаждение. Это то, что написано в предисловии книги Зоар. Хесед — это благословение, как написано. «И опустошил я вам благословение». Как сказано, мир будет построен хеседом, милосердием. «Будет построен» означает построение и понимание. Потому что установил он достаточно четко, чтобы различать между теми, кто идет за духовным, и тем, кто отклоняется и идут за другими богами. Согласно сказанному, «И когда сжалился я над вами, когда вы умоляли меня, Творца, и опустошил я вас благословением без конца». То есть, до того, как получают кли благословения, то есть келим отдачи, нет келим для получения блага и благословения, из-за которого был создан мир. Это по той причине, что все уйдет в клипот, а не в святость. А вся основа святости построена на желании отдавать. Третье, что 613 заповедей у него уже находятся в свойстве 613 кудин, вложений. То есть когда он постигает 613 цветов, которые облачены в 613 пкудин, указаний. И это свойство блага и наслаждения, облаченные в них.
2: Однако основная работа заключается в первой стадии. Там, где 613 заповедей, называются 613 эйтин, советов. То есть советов, как просить Творца, чтобы Он дал ему отдающие келим во время скрытия. Потому что в этом состоянии есть подъемы и падения. Потому что много раз человек приходит к решению, что работа эта — получить когда-нибудь, благодаря помощи свыше отдающей келим, это совершенно невозможная вещь. Потому что когда просит, чтобы Творец дал ему эти келим, он видит совершенно наоборот. В том месте, где Творец должен был помочь, чтобы он получил отдающий келим, он видит, что всякий раз после приложенных усилий получает еще больше желания получать. В таком случае человек думает, что нет смысла просить об этом, так как будто на человека не обращают никакого внимания свыше, чтобы занимались им. И поэтому он часто принимает решение, что не стоит работать просто так, без какой-либо возможности. И тут человек нуждается в большом укреплении, чтобы не сбежал с поля боя, сказав раз и навсегда, что эта работа не для него. Человек в этом состоянии нуждается в милосердии небес. Тут человек должен идти только выше знания, потому что он видит, что правда на стороне знания. То есть, согласно знанию, с которым он производит свои расчеты, он должен убежать с поля боя. а за то, что он не убегает, он должен возблагодарить Творца за то, что свыше не выбрасывают его с пути, который ведет к царскому чертогу.
0: То есть человек должен всегда давать благословение, всегда давать благодарение Творцу за то, что он не принял злословие, когда тело его всегда говорит ему: «Это не для тебя». Тело говорит ему: «Ведь ты видишь, сколько усилий ты приложил, и ты все еще находишься в том же состоянии, в котором находился в начале работы». И еще говорит ему: «Если ты хотел увидеть, что преуспел в чем-то, ты видишь, что ты пошел назад, а не вперед». И это действительно то знание, которое отдаляет человека от духовного, потому что внутри знания его тело право. Находим, что то, что человек не убегает с поля боя, это тоже не благодаря его собственным силам. А он должен сказать, что только сила, которую дают ему свыше, не дает ему убежать. То есть человек должен верить, что с одной стороны дают ему увидеть, насколько он далек от совершения действий ради отдачи, то есть что он идет назад. А с другой стороны, он должен верить, что он, что то, что он не убегает с поля боя и часто верит выше знания, что приблизит его, и он удостоится слияния с Творцом, получается, что все это, что он делает на духовном пути, строится только лишь на вере выше знания. И из сказанного поймем то, что спрашивают. На что намекает нам то, что написано: «Смотри, я полагаю перед вами сегодня». И это означает, что сегодня означает, что каждый день человек должен начать заново и говорить, что сегодня он удостоится свойства «смотри». То есть «смотри, я твой всесильный Творец» и не убежит с поля боя. Чтобы не сказал: «Я уже молился много раз, чтобы Творец дал мне отдающий килим и выйти из-под власти желания получать ради себя, и не получил я никакого ответа на свою молитву». В таком случае, какая польза от того, что я буду еще раз молиться?
2: Находим, то, что написано сегодня, указывает на то, что каждый день пусть будут они, то есть заповеди, в глазах твоих как новые. То есть человек должен знать, что всякое начало в работе называется день. А молитва, которую человек возносит, чтобы Творец приблизил его к работе, эта молитва называется день. Однако, поскольку молитва о приближении к Творцу создает у человека кли, то есть свойство потребности и желания, и это желание доставляет человеку страдания от того, что Творец не приближает его. Поэтому каждый день создает у человека одну полость. Но хиссарон должен быть глубокий. И отличительное свойство большого хиссарона в том, что он подходит для большого наполнения. И поэтому нужно начинать заново, каждый день делать новые усилия по преодолению. Это значит, что всякое преодоление создает новый хиссарон, пока сумма всех этих дней не станет одним длинным днем, когда уже существует возможность, чтобы Творец дал туда свое наполнение, которое называется желанием отдавать. Это означает, что он получает благословение, то есть свойство хесед, которое называется отдающий келем.
0: И согласно этому следует объяснить, что такое «сделаем и услышим». Что «сделаем» относится к нижнему, то есть что нижний должен сделать свой хиссарон. То есть, чтобы он стал нуждаться в Творце, чтобы он помог ему обрести отдающий килим. Потому что все те, кто говорят вначале «услышим», то есть, что тело нужно вначале услышать и увидеть выгоду в том, что будет делать все ради небес, и тогда он согласится делать, то есть делать ради небес. И если он не видит, что стоит работать ради небес, то как же он может сделать что-то ради небес? И поэтому народ Израиля, то есть те люди, которые хотят быть в свойстве Яшар Кель, прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды, они видят, что тело никогда не согласится работать ради пользы Творца. И тогда они говорят, мы будем делать действия с намерением ради небес. И несмотря на то, что мы видим, что у нас не получается, потому что это противоположно природе, однако мы верим, что если мы попросим у Творца, чтобы он услышал нашу молитву, конечно же, он слышит молитву. И тогда мы услышим, то есть удостоимся увидеть, как Творец слышит молитву, и Он даст нам силу желания отдавать. И поэтому народ Израиля, то есть злое начало в народе Израиля, тоже не согласно работать ради Творца, а не ради себя. В любом случае, они верили в Творца, что он слышит молитву. Что если мы попросим у него, чтобы он дал нам эту силу, что мы действительно хотим делать, производить действия ради небес, и лишь злое начало в нас противостоит этому, то, конечно, Творец, он слышит молитву. И, несомненно, мы удостоимся узнать, как Творец слышит нашу молитву, тем, что мы получим от Него желание отдавать. И тогда мы с уверенностью сможем сказать, что Творец слышит.
2: Этим можно объяснить то, что сказали Израиль. Сделаем с нашей стороны все, что возможно для действия, и попросим его, чтобы он услышал то, что мы просим его. Тогда удостоимся и услышим. То есть Творец даст нам отдающий килим, и это килим благословения. То есть высшее благо, которое Творец хочет дать в качестве блага и наслаждения, сможет облачиться в эти килим, так как есть подобие между светом и клим. Получается, что прежде нужно получить хиссарон, то есть чтобы человек получил истинный хиссарон к желанию отдавать, то есть чтобы почувствовал, что хиссарон настолько большой, что нет в мире никого, кто был бы способен наполнить этот хиссарон, кроме самого человека. И тогда это называется, что он нуждается в Творце. И тогда человек нуждается в милости небес, чтобы не убежал с поля боя. Ибо, как правило, когда человек работает, он видит, что он не продвигается, и тогда он убегает от духовной работы. Поэтому возложено на человека просить Творца, чтобы помог ему, чтобы он не сбежал посередине работы. И можно сказать об этом, что человек прилагает усилия для того, чтобы постичь желание отдавать. А то, что он чувствует, что приложил много сил, это называется старость. То есть много времени находится он в этой работе. И поэтому нужно молиться Творцу, не высылая нас в момент старости, когда у нас будет мало сил, не бросай нас. Мало сил означает, что нет больше сил терпеть, что после всех молитв, которые мы вознесли, чтобы ты дал нам желание отдавать. Мы все еще не удостоились его. Не высылай нас посередине, а дай нам силы терпения, чтобы мы не убежали с поля боя. И дай нам еще силы молиться тебе, чтобы ты дал нам желание отдавать.
0: И нужно знать, что в духовной работе старость не определяется возрастом. А старость означает, что человек пришел к состоянию, когда он говорит: «Я вижу, что уже приложил много усилий для того, чтобы постичь что-то в духовном. И я вижу, что не получается у меня». И поэтому он смиряется с этим состоянием, в котором он находится, и говорит: «Может быть, придут молодые вместо меня, у которых есть больше энергии. А я вижу, что я не способен на это». Это называется старик в работе. Однако и в материальном виде мы иногда видим, что у людей преклонного возраста, которым много лет, есть энергия, как у молодых. И может быть человек, который уже в возрасте старше 80 лет, и у него есть энергия, и он работает больше, чем те, кто моложе его. И все еще у него есть желание достичь что-то в материальном мире. Но в духовной работе, конечно же, старость не имеет отношения к возрасту. А старостью называется, когда у него прекращаются силы и стремление достичь цели. И в связи со сказанным нужно понять то, что спрашивают. Почему написано «смотри» в единственном числе? А потом написано «я полагаю перед вами» во множественном числе. И это означает, что Творец сказал «смотри» в единственном числе. «Я полагаю перед вами». Тут есть множественная власть, то есть две власти. «Я дал вам свойство видеть», то есть, что вы удостоитесь увидеть, что нет более, чем власть единого.
2: То есть все ваши действия будут только ради отдачи Творцу, а власть желания получать будет отменена. Этим можно объяснить сказанное мудрецами: «высечено на скрижалях», что стали свободными от ангела смерти. Нужно понять, что означает свобода от ангела смерти в духовной работе. Следует знать, что желание получать для себя является ангелом смерти. И это, согласно сказанному мудрецами, грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что они оторваны от источника жизни по причине отличия по форме желания отдавать. То есть само по себе желание получать отделяет их от источника жизни. Выходит, кто он, ангел смерти, убивающий человека? Это желание получать. Согласно этому, получается, что человек удостаивается, когда Творец ему дает желание отдавать, и это благодаря выполнению Торы и заповеди. Поэтому, когда устанавливается власть единого, когда само желание получать входит под власть единого, то есть власть Творца, тогда автоматически приходит свобода от ангела смерти. Ибо желание получать для себя не действует у него, потому что Творец дает ему власть единого. И это означает: «Смотри, я даю это перед вами». То есть «я ваш Творец, я полагаю пред вами», чтобы была только власть единого.
0: А потом объясняется написанное, чтобы лучше знать, что такое благословение и что такое проклятие. И говорит: благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, то есть какое благословение я вам даю? То, что вы сможете услышать заповеди Творца Всесильного вашего. И это именно тогда, когда удостаиваются отдающих Килим. Это и есть благословение, как написано. Благословение, которое вы услышите. А проклятие — это если человек видит, что он не способен слышать. И тогда он должен знать, что он находится под властью ситраха, которая противоположна святости. Как было сказано выше, благословением называется отдача, а проклятием называется получение.
1: В
0: свете сказанного получается, что человек должен каждый день стараться начинать заново, чтобы не выглядел он как старик, чтобы старался обрести власть единого. И тогда он удостоится получать благое наслаждение, в чем и заключается цель творения.
3: ניב כתוב לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה זה שאלה
2: я не понял что значит не входить в свойства старости в чем совет рабаша не стариться что это значит я не понял
4: כן הוא כתוב בדיוק זה היה לי פה מול העיניים
0: да Как раз это было у меня перед глазами. Не входить в состояние старости, это значит, что не отчаиваться в просьбе, что человек должен все время идти и благодарить Творца, и никогда не отчаиваться, воюя со злым началом. Поскольку тело говорит ему, что это не для тебя, и у тебя нет силы, ты уже просил, и сколько тебе еще продолжать работу. Нужно всегда идти выше знания.
1: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
2: Перейдем к уроку от ноября 2002 года.
0: Мы прослушали статью, что означает благословение и проклятие в духовной работе из третьего тома Шлаве Асулам, страница 93. Получается, что... Да, 93-я страница. Получается, что все должно начинаться с отрицания. Не как в нашем мире, где принято думать, что тот, кто ничего не делает, не ошибается. Поскольку иногда есть ошибки, и не просто иногда есть ошибки, а если вначале нет ошибки, решающие ошибки, основополагающие ошибки, осознание зла, тут только в это можно сделать первый правильный шаг к цели. И когда ошибку исследуют в ее понимании во всей ее широте, во всех ее основах, сама эта ошибка, становится кли, которая прокладывает путь со всеми его этапами и всеми возможностями исправить себя. То есть ошибка в самой открытой форме, в самой отрицательной форме, в осознании всех свойств нехороших ее, она сама представляет собой, она определяет весь путь, определяет всю исправленную форму, которая должна из нее выйти. Поэтому, если кли не раскрывается полностью в своей неисправленной форме, человек не постигает в нем даже мельчайшие детали в развитии зла, то относительно этого не будет исправления и достижения совершенства. Поэтому не то, что иногда есть ошибки тут и там в пути, а в каждое мгновение, на каждом шагу, во всем его пути, это просто осознание ошибок и их исправление, и снова ошибки и исправление. И этот процесс, он не прекращается. И необходимо понять, отнестись взрослым образом, что ошибка — это кли, и эти состояния, которые чувствуются, это необходимые ощущения, потому что из них выходит все, потом постижение, ощущение слияния, исправление. И поэтому тот, кто приходит к осознанию зла, к ощущению ошибок, кто он и что он, я бы сказал, что это уже больше половины. Намного-намного больше половины работы. Только из глубины ошибки человек уже начинает пробуждаться. Осознание ошибки дает ему знание, как и что исправлять, и силу исправлять, если он видит, что это ошибка. Относительно этого он видит. Ошибку, разумеется, можно увидеть только в свете, относительно который человек чувствует, как сказано, что преимущество света из тьмы. И без приходящего света наши ошибки, заблуждения и все наши состояния никогда не предстали бы перед нами в истинном виде. Поэтому нам не нужно стремиться к ошибкам, нам нужно стремиться к свету, поскольку величина света, насколько он светит, в нем раскрывается ошибка. И это определяет две вещи. Неважно, какие ошибки или какие ощущения ошибок есть, что мы не ощущали, несмотря на это, мы всегда должны стремиться к свету. Свет раскрывает в ошибке дополнительные развлечения и пробуждает желание исправить ошибки, то есть ощущение зла, осознание зла, и он же приносит все исправления, то есть свет делает всю работу. Он и раскрывает отрицательное состояние, и все его причины, и все строение неисправленного кли, и потребность в исправлении. Поэтому наше стремление всегда должно быть направлено к свету. Хотя ощущение света в нас — это ощущение отрицательного состояния, состояния разбитого кли. То есть тут есть и благословение, и проклятие, которые в сущности составляют одно целое. Как он говорит, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Творец дает и благословение, и проклятие. Оба исходят от него. Для чего? Только для того, чтобы мы различали между ними. А тот, кто различает между ними и принимает решение, именно вот это распознавание называется человеком. Не само благословение, не само проклятие, потому что Творец дает благословение и проклятие. И свет, и тьму. Кли и свет приходят свыше. И только развлечение, то есть выбор, это называется человеком. Тем, что здесь рождается, тем новым, что здесь рождается. То есть человек, Это духовное развлечение, которое находится между Творцом и Фараоном, между добрым и злым началом, между правой и левой линиями. И это духовное развлечение, осознание, решение, развлечение между тем и этим. Итог всего этого называется человеком.

0: כן.
1: Да.
2: Про уподобление он пишет, что когда человек, то, что Творец дает ему желание отдавать, и тогда удостаивается света. Я думал, что мы достигаем желания отдавать, потом можно выполнять Тору и заповеди. А он пишет, что благодаря соблюдению Тору и заповедей удостаивается желание отдавать. Что это значит?
3: Какова связь между желанием отдавать и Торой и заповедями? Нужно ли соблюдать Тору и заповедь, чтобы получить желание отдавать, то есть свойство Творца? Или сначала получают свойство Творца, и тогда уже могут соблюдать Тору и заповеди, то есть совершать действия по отдаче? Верно, и то, и другое. Торой и заповедями называются все усилия, которые человек прилагает, чтобы прийти к ответу на вопрос, в чем смысл моей жизни? Вопрос, в чем смысл моей жизни, возникает потому, что раскрывается кли, противоположное Творцу. Творец является источником жизни, светом, который создал кли и наполняет его. Когда кли спрашивает, в чем смысл моей жизни, так проявляется ощущение пустоты, отделения, отдаление. Если такой вопрос пробуждается в человеке, если этот вопрос действительно исходит из самой глубины, а не потому, что он потерял деньги или почесть, и теперь он говорит, что у меня есть пустое кли почета или денег, если он видит, что ему нечем наполнить свое кли, ни почестями, ни деньгами, ни знаниями, ни животными наслаждениями. Это называется вопросом, в чем смысл моей жизни, когда все, что находится перед ним в этом мире, то есть все, что можно наполнить кли ради получения, что может наполнить кли ради получения, он уже не способен его наполнить. Это значит, что в нем раскрывается кли, который наполнить можно только с намерением ради отдачи. Искра, точка в сердце. Килим, который можно наполнить только с помощью намерения ради отдачи, называется килим будущего. Килим, который можно наполнить только с намерением ради получения, называется килим этого мира. А килим, который можно наполнить только благодаря намерению ради отдачи, называется килим будущего мира или духовными килим. Поэтому мы говорим о человеке, что с помощью просто получения для себя дай ему весь мир, все, что есть. То есть все возможности в получении наслаждения, чтобы наполниться напрямую, он вдруг чувствует, что это невозможно. Я остаюсь пустым. Это значит, что в нем раскрывается то кли, которое Творец внедрил в него посредством разбиения, разбиения килим. Или с помощью греха Адама Ришона. Это то же самое. Так с того момента, когда человек ощущает этот вопрос, в чем смысл моей жизни, и поневоле начинает совершать какие-то действия, поскольку этот вопрос, этот хисарон уже определяет, о чем он будет думать, что он будет чувствовать, куда он будет двигаться, и все действия, которые следуют из этой точки в сердце, то есть из поиска уже экрана, хотя он и не знает, что это такое, поиска духовного наполнения, они называются Торой и заповедями, потому что он уже собирается, собственно, выстроить духовное кли. И это само кли называется заповедями, которые строят с помощью 613 заповедей, частей, которые есть в парцуфе. А Тора — это свет, который он собирается получить, наполнение, хотя он еще и далек от этого, и все его действия еще он совершает ради получения. И пока он не придет к Лолишма, ему еще предстоит пройти немало лет. Но и эти действия все равно называются Торой и заповедями. А когда человеку достаивается экранов, то есть раскрытие Творца,
0: Магиело, мизе,
3: и тогда приходит к нему и выстраивается в нем экран. Сила преодоления, противодействия желанию получать и способность работать с желанием получать ради отдачи. Тогда он действительно, это означает, что он действительно делает правильные действия духовные, которые называются заповедями, и свет, который он получает в эти келим, то есть создаваемые им парцуфим, называется Торой. То есть Тора и заповеди как подготовка, и есть Тора и заповеди как таковые. Об этом он пишет в конце первого тома книги Зоар. Он пишет, что есть... Где там? Ну, дайте. Он пишет, что есть Тора и заповеди.
0: Керахалев Зор, Вакаша.
3: Первый том Зор, пожалуйста.
0: Укутевках.
3: Он пишет так. Бальсулам. Первый том Зор, после всего первого тома, то есть после предисловия книги Зор, у нас есть часть, которая называется Марот Асулам. Общее выяснение всех 14 заповедей, как они соотносятся с семью днями начала творения. Так он говорит так, первый пункт. Заповеди Торы на языке Зор называются вкладами, пкудин. И они также называются 613 советами этим. Это то, о чем ты спрашиваешь. Есть заповеди до того, когда я действительно что-то делаю, и заповеди после того, как я уже могу что-то делать, когда я уже способен совершить настоящее действие. То есть до того, как я обрел экран, и после того, как я обрел экран. И сейчас мои действия тоже называются заповедями. А разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона, по ним и обратная, ахор. И подготовка к чему-либо называется обратной стороной ахор. Это то, чем сейчас мы занимаемся. А постижение этого называется лицевой стороной, по ним. И подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем и услышим». Как сказали мудрецы, исполняющие слово его, чтобы слышать голос речения его. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами. Советы. И они находятся в свойстве обратной стороны, ахор. И мы тоже находимся сейчас в ахораем, в скрытии лика, да? Свойства Ахураим. А когда удостаиваются свойства слышать голос речения его, когда обретают такое свойство, такой статус, когда можно слышать голос речения его, свойства бины, исправление Хафец Хесед, тогда 613 заповедей становятся вкладами пкудин от слова пикадон, вклад. Что это значит? Что такое вклад? Когда что-то входит, тогда это называется вклад. То есть я что-то обрел. Ибо есть 613 заповедей, и в каждую заповедь заложен свет определенной ступени, где сама эта заповедь является особой ступенью для духовного действия. Так относительно этого действия приходит наполнение, вклад. И эта ступень, соответствующая определенному органу из 613 органов тела и связок души и тела. Что значит души и тела? Связок души и тела. Телом называется клей, в котором есть 620 частей, и относительно каждого исправления этих 620 частей, когда исправляется соответствующая часть, приходит соответствующий ей вклад, и поэтому есть 620 вкладов, то есть цветов. И получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. И это свойство лицевой стороны, по ним этих заповедей. То есть он уже притягивает света, это называется по ним. И относительно лицевой стороны, под ним этих заповедей, которые называются уже вкладами кутим, Рабби Шимон выясняет эти 14 заповедей, которые приведены выше, ну и так далее. То есть, иными словами, у нас есть действие до того, как мы обретаем экран, и это действие, которое мы... И эти действия называются ахураем, обратная сторона, а когда мы удостаиваемся экрана и...

0: и Тор, окружающий свет, который светит издалека и постепенно продвигает нас. Он все еще не может наполнить нас, но он светит издалека. То есть есть настоящие Тора и заповеди, и есть Тора и заповеди, которые называются подготовкой.
1: Все?
0: Понятно? Ну хорошо, так начнем учиться.
2: 15 лет того, как мы с Туна бегали. После Туна
3: бывает, когда и Малый Сектор.
4: А если правильная ошибка, то что?
0: Если ошибка правильная, она раскрывается напротив Творца. То есть в конечном счете все наши ошибки, все наше сознание зла, все кли наше, вся наша противоположность Творцу называется фараоном. Так это он в точности против Творца, противоположен Творцу. Что сделал Творец? Он создал нечто, противоположное себе, в точности противоположное. То есть все его свойства он взял, обратил их и сделал нечто противоположное себе. И сейчас, если придет какое-то нейтральное развлечение между ними, между Творцом и его образом, противоположным ему, то вот это развлечение, которое называется Адам, человеком, оно может начать проверять, изучать противоположные свойства Творца, свойства противоположные между Творцом и фараоном, может изучать и то свойство, и другое свойство, и какая разница между ними, и что предпочтительнее. И итог, который уже у него будет из этих развлечений, то есть его решение, оно называется ступенью человека. Поэтому Творец изначально не может создать человека, сотворить человека из себя. Изначально он создает, творит Боре от слова «бар» — «вне», снаружи, вне ступени. Если он делает что-то внутри своей ступени, это называется как зародыш в утробе матери. У зародыша в утробе матери уже есть нечто, что находится вне матери. То есть творец, если он хочет что-то сотворить, он обязан сотворить свойства, противоположные себе, противоположные ему. Так постепенно приходит к состоянию при развитии вот эта система. Будущее творение постепенно приходит к состоянию, в котором она все дальше и дальше и дальше и дальше от Творца начинает чувствовать, в каком месте, в каком состоянии оно противоположно Творцу, а противоположно Творцу мы начинаем чувствовать в виде жизни, в виде вопроса, в чем смысл нашей жизни. Это наше начало, вот эта точка в сердце. Прежде чем человек чувствует вопрос, в чем смысл нашей жизни, но это не потому, что он потерял какие-то животные наслаждения, и если ты ему вернешь это наслаждение, то он этим удовлетворится. А настоящий вопрос возникает, потому что человек уже не способен удовлетвориться животными наслаждениями, он уже против Творца. И когда вопрос действительно направлен к Творцу, человек начинает чувствовать свой ибур, состояние зародыша. Он начинает развиваться внутри Творца. Он еще не вышел от Творца, пока он все еще происходит за счет Творца. Но здесь уже начинает возникать нечто, находящееся вне Творца. И из этого следует вопрос, в чем смысл нашей жизни. Все вопросы типа «в чем смысл нашей жизни?» во всей их величине в левой линии, они все возникают из ощущения противоположности Творцу. А ощущение противоположности Творцу называется творением. Невра. Невра, творение, называется так, потому что оно создано. Невра от слова «бара» — «сотворил», то есть «бар» — «снаружи». То есть мы... Когда мы родились, то есть начали становиться самостоятельными, мы еще не самостоятельны, но мы как бы называемся творениями с того мгновения, когда в этой жизни, в этом кругообороте получили вопрос,

0: чего я живу, и если этот вопрос серьезный, относится к духовному, а не к этому миру, с него начинает формироваться человек. А до того нет свободы выбора, до того нет человека, до того существуют просто системы Творца, которыми он управляет и которые продвигает, пока в них не пробуждается этот вопрос. Поэтому, как только возникает этот вопрос, он должен привести человека к единственному, самостоятельному, добровольному действию.
1: Пхиратит.
0: По собственному выбору. А что это за действие по собственному выбору? Искать, как соединиться с кли, снова вернуться к состоянию, снова как бы, чтобы быть как Творец. И для этого ему нужно собрать все остальные части души. Все остальные души. То есть выбор осуществляется в группе во всем этом действии. Да.
2: Все наши действия в группе и всевозможные мысли, когда я пытаюсь понять, что Творец от меня хочет, то тогда как это можно?
0: На нашем пути не может быть никаких ошибок. Ошибок вообще нет, понимаешь? Вообще нет ошибок. Если мы говорим о системе, которая приводит нас к исправлению, то, что нам кажется ошибкой, является раскрытием нашей противоположности Творцу. Единственная возможная ошибка, которая может быть у нас, это приложить меньше усилий, чем то, что возможно, чтобы ускорить наше развитие, чтобы ускорить наш приход к исправлению. Это единственная ошибка. Только здесь есть выбор. То, что он пишет в предисловии к ученице Сефирот, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это, то есть приложи усилия именно здесь, только здесь. Если человек прилагает усилия, он идет вперед, а не прилагает, то ощущает страдания, пока они все-таки не вынуждают его идти вперед. Усилия нужны для того, чтобы еще до страданий найти силу идти вперед, не ждать, пока страдания подтолкнут его сзади, а найти силу, которая будет тянуть меня вперед, спереди. И такой силой может быть только группа, потому что Творец не даст тебе такой силы. В этом и состоит твой выбор. Он только помещает тебя в такое место. Сам ты не можешь найти подобные силы, только благодаря окружению, как он там пишет. Единственная внешняя сила, которая может быть у тебя. И в конечном счете это Творец. Что такое окружение? Творец в той мере, в которой ты отказываешься от своего эго и готов соединиться с товарищами ради достижения цели, это в сущности тот же Творец. Ты в чем-то уподобляешься ему, и в этой мере ты уподобляешься ему по свойствам, и тогда тебе светит свет, и он продвигает тебя вперед. Так что такое товарищи, для чего они нужны? Это просто то же самое проявление Творца, если ты так относишься к ним, как к частям души. Это тот же самый Творец, только он проявляется в такой форме, потому что именно так ты способен увидеть свою работу, приложить усилия и не обманывать себя.
1: А давару пашут мод.
0: Это вещь очень простая.
2: Как проверить ту ошибку, о которой мы говорили, что ты прилагаешь меньше усилий, чем можешь?
0: Как проверить, не прилагаю ли я меньше усилий, чем могу? это тоже очень просто. Получаю ли я от окружения максимально возможное воодушевление и пробуждение? Максимальное, насколько только возможно. Ищу ли я все время, как улучшить окружение, чтобы оно стало наиболее полезным для меня? Это проверка, делаю ли я достаточно, делаю ли я максимум. Ты видишь, поскольку все измеряется относительно окружения, и поэтому я в конечном счете могу это увидеть. Относительно Творца я обманываю себя, и у меня нет никакой основы для измерения. Поэтому он говорит, что свободный выбор состоит в том, чтобы каждый раз создавать лучшее окружение, постоянно искать и находить окружение, которое лучше подходит для продвижения, более оптимальное. Это ответ на вопрос, что находится в наших руках. Кроме этого, все наши действия, все мысли, все решения, все приходит свыше, и они не наши. Они все входят в ту же самую формулу, что Творец берет руку человека и кладет на правильный выбор. Все, что не относится к такому решению относительно окружения, относительно группы, входит в эту формулу, согласно которой Творец кладет руку человека на добрый выбор. Есть только два действия. Одно действие Творца ко мне, то, что Он кладет мою руку, путем страданий или добрым путем, неважно каким, разными способами. Это Его единственное действие — положить мою руку на добрый выбор. А мое единственное действие состоит в том, что я собираюсь, что я иду укрепляться благодаря окружению. Кроме этого, в реальности вообще ничего не существует. Ни в действии, ни в мысли, ни в силах, ни в их применении. Ничего. Только эти два действия. Одно от Него и одно от меня.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятку.
0: Да, мы тут изучаем, что весь наш путь должен проходить через ошибки, через тьму. Мы должны всегда приходить к осознанию зла, приходить к ошибкам и пройти через них, чтобы действительно мы смогли получить правильное направление. Творец проводит нас через все эти состояния, и это необходимо для того, чтобы всегда продвигаться. И это в статье называется благословением, что Творец дает и благословение, и проклятие. И мы всегда ищем Творца, и чтобы мы себя не обманывали, мы должны всегда это делать относительно группы. Это действительно место, в котором мы можем себя проверить, действительно ли мы идем к цели, и это то, что всегда нас продвигает вперед, а не толкает сзади.
3: Да, нам надо все время стремиться выбирать, чтобы он раскрывался, да, в разных дополнительных ощущениях. А он дает желание исправлять духовное. И человек, когда начинает задавать вопрос, в чем смысл жизни, и с этим вопросом продвигаться, относиться к группе, и через группу будет получать исправление и и будет стремиться достичь цели.
4: Да, наш путь выложен ошибками, и мы должны продвигаться с помощью осознания ошибок для того, чтобы прийти к постижению. И, по сути дела, ошибки — это кли, а их исправление — это исправление кли. Для того, чтобы мы пришли к осознанию ошибок, мы должны привлечь свет, который, по сути дела, раскрывает нам эти ошибки. И Рав подвел итоги в конце, что есть, по сути дела, два действия во всей реальности. Единственное действие с моей стороны — это укрепление в группе, где я реализую только свободный выбор и действия от Творца, только добро и наслаждение не сходит к нам. И это то, что мы должны восполнить в восполнении, в уподоблении формы.
3: Да. И Рав сказал, в чем вопрос? Ради чего я живу? Зачем я живу? А до этого вопроса человека еще нет. Это вопрос, это начальная точка в нашем путешествии. Ради чего? Зачем я живу? А потом я должен искать, как включиться в кли. Но вот это вот начальная точка.
4: И после этой точки нужно все время стремиться к привлечению света. Свет, он раскрывает зло. Свет раскрывает, где нужно исправлять и как, и дает силы исправлять все через свет.
3: Но этот свет также раскрывает и правильные ошибки. Светит и раскрывает. А в группе можно все больше и больше и точнее ощутить, да, и жить там, быть там. Потому что хевра от слова хибур — это механизм, который, где там уже все соединено. Это, в принципе, творец, это то, что Рав сказал.
4: Да, это очень красиво. Рав говорил о понятии, кто такой человек и что он собой представляет, находится между светом и тьмой, между благословением и проклятием. Он направляет две эти вещи, и у него должен быть своего рода выбор, когда не совсем понятно, что он собой представляет, но само развлечение уже, осознание в этом человеке. И на самом деле выбор здесь группы, и чем именно помогает группа. Рав говорит, что она направляет и дает силы. И он вроде бы привел пример, что именно в тяжелых местах, где человек не может сам справиться, есть, по сути дела, потребность в группе. И это тоже момент. Должна ли сама группа быть...
3: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: учение 10 сферот, Талмуд 10 сферот.
1: Шалом, хаварим якарим, анахну бешур, Талмуд 10
0: сферот. Мы приветствуем всех. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем особый урок Рава, а начнем с отрывка подготовки из урока, который мы слышали сейчас. Тоже был особый урок, который нас направляет на нашу работу. И мы слышали, как Рав сказал так. Есть только два действия. Одно действие — это Творца ко мне. То есть это может быть страданием, по-хорошему, неважно как, любыми путями. Это его единственное действие — положить мою руку на добрую судьбу. А мое единственное действие — когда я буду укрепляться в группе. И кроме этого, больше нет ничего, что вообще существует. В действиях, в мыслях, в силах, в том, что приводит в действие, ничего, только вот эти два. Одно — это от него, другое — от меня.
2: Да, мы сейчас посмотрим еще один урок второй части ТС «Иголим и Ошер». Очень сильный урок со многими чертежами и объяснениями. Бааль Сулам через Рава дает нам понятие, что такое «Иголим», что такое «Ошер», какова связь между ними. Я думаю, что нужно участвовать активно в уроке. Тот, кто может начертить чертеж, может начертить. Я рекомендую записывать понятия, которые дает Рав, и после урока, может быть, поделимся этими понятиями, чтобы была картина для у каждого, что такое Игулим, что такое Йошер, и мы откроем книги на странице Ламет Тет, 39-й, первый том, вторая часть, 39-я страница, и мы изучаем... Мы почитаем, прежде чем мы посмотрим урок, третий пункт, о котором говорится, чтобы знать, где мы находимся. Третий пункт, 39-я страница.
0: 39-я страница. Итак, Ари сначала. Заголовок. Игуль не сливается с бесконечностью. Третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, соединяется через кав. Этот игуль не сливается со светом бесконечности, окружающим его со всех сторон. А если бы слились, то вернулось бы все к тому состоянию, которое было. И аннулировался бы в свете бесконечности, не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности, один как в начале. Потому этот игуль прилегает, примыкает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого образованного игуля с Эйнсоф именно посредством этого кав, через который проходит, спускается, распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль. Давайте перейдем к уроку.
2: Мы читаем из учения 10 сферот, первый том, вторая часть, 39-я страница, сноска 9. Орб ними относится, не слит этот игуль с бесконечностью.
3: Отет. Кломар.
2: Девятая сноска. То есть весь свет, который имеется в игуле, это то, что они получают от линии кав, где свечение его — это новое свечение. И в нем есть только три вышеупомянутые стадии, поэтому оно отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. И это то, что говорит Ари, что он не сливается со светом бесконечности. То есть форма круглого света, сферы кетер де гулим, отличается от света, что в бесконечности, потому что совпадение свойств приводит к слиянию духовных объектов, а окружающих «окружает» означает «порождающий причину».
0: Еще раз. Что значит, что он не слит со светом бесконечности? Этот первый круг — Он не слит с бесконечностью. Что это значит? Он хочет сказать так. У нас есть круг бесконечности, и есть второй круг. Есть между ними цинор, канал такой, трубочка, труба. Линия, кав. Цинор — это кли. А кав — это кли плюс свет. Так из окружающего света приходит свет внутрь, в кав, и приходит во второй игуль.
4: Амин.
0: И вот этот вот игуль, когда он пустой, как он называется? Нет. И как он называется, когда он полон? Ну вот. Так вот, это игуль. Так, извините. Это и игуль, это кли. Так? А гальгаль, дословно колесо. Это игуль. И свет. Так?
4: Ну, кли, ну, лохашов.
0: Ну, кли, ну, не важно.
4: Цинор.
3: Кли, кли, лядом.
0: Цинор.
4: Кен? А за шуэль?
0: Труба. И вот он спрашивает, в чем вот этот вот игуль находится не в слиянии, то есть есть между ними различия, да? Бесконечностью. Пожалуйста.
2: То есть весь свет, который имеется в игулим, это только то, что они получают от кав, когда его свечение является новым свечением, и в нем есть только три стадии, и поэтому он отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. Это то, что написал Ари, что он не слит со светом бесконечности. То есть форма этого круглого света, кетера и гулин, отличается от света бесконечности.
0: Потому что это свет кетера, он уже ограничен. Его форма, да, форма круга. Но его свойство, его сила — это не свет бесконечности.
4: Аор микабель тхунота кли.
0: Свет получает свойство кли. Если он проходит через цинор, и даже если потом и входит в кли, круглый кли, но он уже при всем при этом сохраняет предыдущую форму, которую он прошел. А вы знаете, как есть озеро Кинерет, море Кинерет, а там есть Иордан, и это два вида воды, которые не смешиваются друг с другом. Вы это знали? Ты знаешь, и в море бывают такие вещи. Гольфстрим, разные течения такие. Они не смешиваются. Это может быть отличие в воде. Они действительно могут быть очень разными. И по природе, и по качеству воды. То, что свет прошел через цинор, это, скажем, был кетер. Вот это был кетер. Но уже прошел им, получил от него впечатление. Он уже не может здесь уже вернуться к предыдущей форме. Он получает тут, относительно настоящего, к нынешнего кли, форму бесконечности, да? Но это бесконечности, круг, с ограничением. Как бы без ограничения, равно, но относительно уже хохмы, а уже не может быть в том же виде и форме, как раньше. Там уже есть впечатление от йошер, от прямой линии. Он уже не может избавиться от этого. И так вот до последней ступени в духовном, через семеры от бесконечности до Махсома. И то, что интересно, что при подъеме снизу вверх, в той мере, что человек воспринимает какой-то кли на каком-то духовной ступени, то, соответственно, этому кли есть ощущение бесконечности, есть ощущение игулим. Да, с каким игулим он начинает соответствовать, совпадать, какую меру бесконечности он постигает. То есть я не могу постичь бесконечность в кли и йошер. Кли и йошер — это моя работа в линии. Но насколько я совпадаю с Творцом, я ощущаю в килим и гулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность. Мера за мерой, мера за мерой продвижения. Это за счет работы в йошер, но постижение, ощущение в гулим.
2: Это правильно или ошибка думать, что цинор — это экран, а не клей?
0: Цинор — это экран, да. Клей — это экран.
4: Нет.
2: Часть клей?
0: Нет, нет, не часть, поэтому массах — это клей. После первого сокращения клей — это экран и отражённый свет, а вьют — это не клей. Клей, согласно тому, чему ты получаешь, различаешь все эти вещи, это все экран. Это мера отдачи.
4: Намчих.
0: Вот продолжим.
2: Десятый пункт, что если сольется с ним, то есть если бы его свечение тоже было во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности, то тогда форма его совпадала бы и сливалась с бесконечностью, и поэтому отменилась бы в бесконечности и была бы совершенно неразличима.
4: То есть
0: не могут быть два эти круга, если бы они были равны. Есть между ними различия как раз в мере ступени йошер. Поэтому каждая ступень йошер приводит творение от игуля к игулю. Более маленький к большему, большему, большему. Потому что чем больше круг, то тем больше, да, он выше.
2: В девятом сноске он говорит, что есть всего лишь три стадии. То есть это качественное понятие?
0: Ну, кетер-то уже был. Он уже использовал его. Как есть у нас в Аб относительно Гальгальты.
2: Это не то, что не пользуется четвертой стадией, что экран он от четвертой стадии.
0: В Игулим есть только то, что они получают от Кава, где его свечение — это новое свечение, и там есть только три стадии. Ну и что?
2: Потому что после этого в 10 говорит, если бы его свечение было бы во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности.
0: Я чуть не понимаю твой вопрос.
2: Говорит ли он о том, что в линии нет использования четвертой стадии?
0: И в этом. Но нет, это тоже правильно, что Кав образует экран на четвертую стадию, работает с тремя стадиями. Но не три стадии и четвертую, как мы это считаем. Имеется в виду третья и четвертая стадия. Три — это отдача, а четвертая — это получение, это обозначение. Это не значит, что я могу использовать три стадии, да, как обычно, это будет мне отдача. Нет, это просто обозначение такое, что можно работать как бы в трех стадиях, да, не в четвертой. Это обозначение, только лишь обозначение, что мы используем отдающий килим. Потому что во всем авиюте, чтобы там не было, ты не можешь это использовать ради получения. Это такое обозначение. Так мы говорим, да, о трех стадиях и четвертой стадии, а не то, что в третьей стадии нет получения.
2: Я не понял различие между цинором и линией. Цинор — это когда пустой?
0: Цинор — это пустой, а кав — наполненный. Снова, это только лишь название, обозначение. Это килим, это желание получать с экраном, с отраженным светом. Но нам нужно... То есть мы хотим знать, в чем мы совпадаем с бесконечностью. Бесконечность опустошилась. Мы сейчас находимся в килим бесконечности, который сейчас управляется экраном, и отраженным светом. У меня есть определенный экран, ну, в какой-то определенной степени, ну, скажем, 80. Я совершил какое-то действие этим экраном. Теперь вопрос. Насколько я возвращаюсь в бесконечность? И говорят, соответственно, каждому действию в КАФ, в линии, у тебя есть состояние и ощущение бесконечности там, где ты находишься, в каком круге. Потому что бесконечность — это круги, круги, круги, да, которые линия соединяет их.
2: 20-я сноска говорит, и главная основа связи этого игуля с бесконечностью, называемая бесконечность и Создатель. 20-й. Свет, распространяющийся от бесконечности к творениям, называется прямым светом. Этот свет связан с творением посредством облачения в отраженный свет, поднимающийся от экрана вверх силы Зивуга Дака, а смысл которого будет рассмотрен далее. И называется он связью, поскольку этот отраженный свет поднимается от экрана четвертой стадии, от прямой линии, и он захватывает и охватывает высший свет в окружности таким образом, что в том месте, где отраженный свет не облачает высший свет, этот свет считается относительно творений как несуществующий, поскольку не постигает его без этого облачения, которое называется отраженный свет. И это можно сравнить с масляным светильником, где, несмотря на то, что главное свечение исходит от масла, что в нем, все же свет связывается с маслом только посредством фитиля. И там, где заканчивается фитиль, гаснет свеча, хотя еще и остается там много масла.
0: Ну, понятно, да? Вот у нас есть свеча.
4: ואז יש לנו אביות וכאן
0: так вот здесь у нас есть авиют, да, толщина определенная. Вот здесь вот фитиль, это экран, и тогда благодаря этому у нас есть свет.

Здесь вот это само кли, желание, желание получать. А здесь желание отдавать или намерение. И вот это тогда действительно становится кли. То есть отраженный свет — это кли, в котором облачается уже прямой свет.

0: От ламед ктана митяхесет.
1: 30-я сноска относится к словам «с помощью этой линии и через нее». Смысл в том, что нет экрана в Игулим, который поднял бы отраженный свет, а без него нет связи с творением с высшим светом. И там выясняется, что кли линии называется цинор, и он гораздо ниже, чем келим Игулим, которые образовались после первого сокращения прежде появления линии кав. Поэтому объясняет речь, что несмотря на то, что келим и гулим гораздо выше, чем кав, но все же они не получают сами никакого света, а весь свет, что в них, они обязаны получать с помощью этой линии гораздо более низкой, чем они, и по выше рассмотренным причинам.
2: У нас есть келим и гулим. Это мир бесконечности. Как это мы изучаем, что тут образовалось, да, в четырех стадиях прямого света. Эти четыре стадии, они как круги. Правильно их рисовать как круги, не как линии. Там нет еще верх, низ, нет большого, нет малого, а все это за счет света. И так как он создает это желание, так желание и становится. Поэтому там нет развлечений еще со стороны желания. Поэтому это все круг.
3: Игуль.
2: Шореш алев бет, гимел и далет.
3: Пхинот дор ешар. МКЛ.
2: Это стадия прямого света. Но потом, когда это приходит в первое сокращение, и свет уходит, и тогда внутри всех этих кругов, тех самых кругов, есть уже что мы говорим? Есть сейчас миры, и есть линия кав, бесконечности, откуда мы, с которым мы работаем, с экраном, отраженным светом, для того, чтобы заполнить все эти игулим, пока не вернемся в состояние бесконечности, как это было со стороны Творца. Да, это со стороны Творца, а тут это будет то же самое, но со стороны творения.
3: Алидей Акав.
2: С помощью кава, линии. То есть совершать действия в каждом желании, во всех группах желаний, их сочетаниях, соединениях, где каждое желание круга наполняется линией и наполняется так, как будто бы он круглый. Полностью. Тогда будет гмар тикун, конец исправления. Где экран творения будет в точности как то самое желание отдачи, как со стороны Творца.
3: И
2: это мы должны сделать снизу вверх. Все, что сделано сверху вниз, это экран скрывающий, который дает нам развлечение, в каком виде и в каких, да, в каких ступенях одно за другой мы можем исправлять келим, устанавливать экран, наполнять с помощью экранов круги один за другим, пока мы не заполняем всю бесконечность. Так вот, для того, чтобы подготовить нам эту систему поступенчато, как мы это будем заполнять, поэтому есть нисхождение миров из бесконечности до этого мира. А мы уже вот эту систему, которая опустошалась постепенно и готовилась для нас, мы теперь готовы ее заполнять. Нам сейчас вот это готово, вот это сейчас, это потом, это после, в различных по различным этапам. Теперь, когда мы их заполняем, мы заполняем круги осия. Нет, йошер осия, потом круги осия. Прямые йошер, яцера, игулим, яцера. И так получается, йошер наполняет игулим. Еще раз, вот ошибка, которая все время есть. Не бывает дважды килим по игулим, а отдельно килим йошер. Как будто копия мира бесконечности отдельно. Есть йошер, есть игулим. Нет, та самая бесконечность, которая есть игулим, у нас она сейчас в мире йошер. А что я наполняю? Если я беру бесконечность какой-то кли, наполняю с помощью йошера, это уже не хватает того кли в виде игуля? Нет, это то же самое кли. Только мы говорим о каким образом мы его наполняем. Поэтому я говорю, заполнил с помощью цинора кли круга огонь. Пока все килим не станут как цинород, цинород станут игулим. Я не знаю, как сказать. Вот в конечном счете, то кли, аголь, бесконечности будет заполнено с помощью экрана. То есть цинород заполнено. Но таким образом, что это будет аголь, круг. Нет никаких развлечений. Все единообразно, все заполнено. А это форма круга. А с другой стороны, форма заполнения — это цинор. Поэтому есть всегда такая двойственность. Так что же с килим-то? То есть по отношению к творению, килим, который создал Творец, творение берет его как килим йошер. Но со стороны Творца мы находимся в игулим. Все одинаково, все равнозначно, все. Но то, что касается нас, пока не заканчиваем исправление, есть верх, низ, большой, малый, мудрый, глупый, все вот эти состояния, нюансы. Потом они исчезают. Пожалуйста. Мы четвертый пункт, слова «ри». Свет бесконечности окружает и влияет, воздействует на игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает со всех сторон, и она также принимает форму сферы, круга, шара вокруг него, удалена от него. Это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет приходил к ним и через все их окружения, еще раз, если бы свет приходил к ним и через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого Творца, без границ, ограничений на получение и меры. Еще раз, свет бесконечности окружает и воздействует на игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает его со всех сторон, она сама принимает форму круга, сферы, шара вокруг него, удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого бы Творца, без границ, ограничений, меры на получение.
1: Это понятно, Ниф? Что?
2: Первая часть понятна, вторая часть.
1: Что такое первая часть и что такое вторая часть? Это круг бесконечности, да? А это второй круг. Да? Говорят, от первого ко второму есть у тебя цинор, словно труба.
3: То есть
1: второй наполняется только с помощью какого-то ограничения, которое входит сюда, и сколько входит, это может быть тонкий цинор, толще, это мера экрана, да? Насколько это цинор? Это мера экрана. Если нет экрана, масах, так это закрывается, нет связи между Создателем и Созданием.
3: אם יש לפחות מסך קטן ביותר,
1: если есть хотя бы самый маленький экран, есть уже протекание в очень маленькой трубочке. Насколько больше экран, есть большая связь между создателем и созданием. Если он полностью открывается, нет разницы вообще между творением и творцом. Свет просто в обоих них равен. Это то, что он говорит. Кто здесь определяет творение, какая связь будет между ним и Создателем? Поэтому в конце исправления, то есть тонкий ценор, это все девять первых сферот в конечном счете, вот здесь. Это то, что называется получение с помощью девяти первых сферот. А все остальное, почему мы не способны расширить этот ценор, это левая. Насколько он большой, как он говорит, что тонкий ценор приходит от всех игулим, от бесконечности до точки этого мира. Так проходит эта тонкая трубка здесь, а все остальные келим, которые остаются круглыми, их невозможно исправить. Это левайвин, который будет исправлен только в конце исправления. Настолько огромен этот левайвин. И мы можем только исправить то, что дано нам, только девять первых сферот. Только в Исоде, после Бритмила, подворачивания, кровопускания, когда работают не с Малхут, а с Исодом, и только в отдаче, и немного включением получающих килим. Поэтому вся связь между мирами, между игулим, которые в бесконечности, то, что мы можем сделать эту связь, обязаны сделать, это всего лишь тонкий ценор. Но этого достаточно для творения, у него больше нет сил к чему-то, кроме этого. Да? Мистер Си.
2: Мы читаем сороковую сноску от Неми, которая относится, бесконечность окружает, находится вокруг, на 39-й странице. Сороковая сноска от Неми. В каждой сфере мы различаем два типа светов, которые называются внутренним светом и окружающим светом, потому что свет, облачающийся внутрь сферы, называется внутренний свет, а свет, который не способен облачиться внутрь сферы по причине границ, которые имеются там, считается, что остается в ее корне, получает от нее свечение издалека, на расстоянии, и называется окружающим светом. И как говорит Арии, что несмотря на то, что игулим далеки от бесконечности, то есть отличие свойств между ними очень велико, все же они получают свет от нее на расстоянии, которое называется окружающим светом. И он светит двумя способами — общим и частным. А слово «вокруг», «окружает», указывает на общий окружающий свет. Слово «окружающий» на частный. Окружающий на частный, окружающий свет.
3: То есть...

0: есть общий свет, который окружает все, который называется Создателем, светом бесконечности. Есть частные света, которые окружают Келим. Есть внутренний свет и окружающий свет. И это тот свет, который был в экране, экран отличает его, и уже есть в окружающем свете свойства от этого экрана, и он существует кли, потому что кли все различает в нем и существует в соответствии с внутренними келим. Есть развлечения, короче, окружающий, внутренний и так далее, всеохватывающие и так далее. Вопросы? Стоит еще раз прочитать, не уловили этого. Да.
1: Он говорит, что отраженный свет — это, в принципе, связь.
0: Создатель и создание.
1: Тогда я спрашиваю, что происходит после первого сокращения, когда еще нет отраженного света?
0: Ничего не происходит, пустое пространство, первое сокращение, все ушло. Первое сокращение называется «Я нахожусь в свете бесконечности, нахожусь в совершенстве во всем, кроме чего я почувствовал стыд. Это стыд отменяет у меня всю красоту и наслаждение, которое было здесь, все, что есть. Я чувствую в результате стыда, я чувствую, что все это ничего не стоит. Это тьма. Я ничего этого не хочу. Я могу продолжать получать и почувствовать стыд. Но стыд настолько велик, что я не способен получить. Да? Тьма предпочтительнее для меня, чем все это бесконечное наслаждение. Настолько стыд силен. То есть хозяин, который появляется рядом с столом полным яств, он настолько кажется мне дающим против этих наслаждений, что я ничего не хочу. Я готов умереть от голода, только бы не чувствовать его в качестве дающего. Любой вкус, который я сейчас ощущаю, беря со стола, его присутствие, ощущение, что это он дающий, это я получающий, он еще любит меня, а я не могу на это правильно

0: Мы читаем книгу «Зор для народа», глава ТЦВ, 131 пункт. Можно скачать книгу на сайте Каббала народу, Кабсио.ил. Можно задавать также вопросы. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Книга «Зор для народа», глава ТЦВ, 131 пункт.
1: При чтении Зора, в особенности, так во всех книгах Каббалы, но в особенности в Зоре, мы при этом в состоянии притянуть свет, возвращающий к источнику, свет, исправляющий нас. И наше исправление, оно заключается в связи между нами для того, чтобы раскрыть Творца. Поэтому нам необходимо время чтения книги Зор, думать о связи между душами, между нашими желаниями, когда мы хотим стать, как написано, одним человеком с одним сердцем, лишь при этом условии приходит Тора, то есть свет, возвращающий к источнику, который действительно создает эту связь, как один человек с одним сердцем, и тогда мы внутри этой связи ощущаем и раскрываем Творца, или высший свет. Все зависит лишь от нас. И здесь, сейчас, это и происходит, в то время, когда мы читаем Зор с правильным этим намерением. Пожалуйста.
0: 131 пункт. Почему Исот называется великолепием? Ведь он представляет укрытое место, которому нет раскрытия, и должен укрываться всегда, тогда как великолепие свойственно лишь тому, кто раскрыт и виден. Однако, хотя Исот и укрыт, он придает великолепие всему телу, и лишь в нем кроется великолепие для тела. Ибо

0: является плодовым деревом. 132. Пальмовые ветви – это Йесод, праведник. Сказано об этом: праведник, как пальма, расцветет. Здесь жена включается в своего мужа без разлуки, как сказано: плод великолепного дерева, пальмовые ветви. Не сказано «и пальмовые ветви», так как «вав» установила бы раздел между плодом великолепного дерева и пальмовыми ветвями. Это указывает на то, что они связаны между собой, ибо Йесод и Малхут объединены. Ветви густолиственного дерева Мирт составляют три. Это три линии Хагат, ибо у него три листа. Один с правой стороны, один с левой стороны, а тот, что посередине, властвует над ними, поскольку средняя линия объединяет правую и левую в одно целое. Речные ивы составляют два, это Нецах и Од, у них нет запаха и вкуса, и они подобны голеням людей. А пальмовая ветвь, то есть Йесод, берет и включает их всех, подобно позвоночнику в теле. Она выступает наружу из этих видов на одну пять тефах вверх. Так и должно быть, чтобы восполнить и произвести все ступени и служить должным образом. Ибо Йесод поднимается через позвоночник и извлекает каплю семени из разума Даат в рожь. На это и намекает пальмовая ветвь, которая поднимается и выступает на пять над миртами и ивами, представляющими собой Хагат Нецах Год. Это пять указывает на Даат в рожь, и пальмовая ветвь, то есть Йесод, доходит до туда. 133. С этими видами, сообразно Хагат Ниим, человек должен показаться пред Творцом. Листья на пальмовом дереве намекают на все остальные воинства, объединенные теми именами, которыми называется Творец. И потому нам заповедано брать эти четыре вида, так как нужно пробуждение внизу по высшему подобию. Ведь нет в мире вещи, у которой не было бы аналога наверху. И наоборот, подобно тому, что есть наверху, так же и внизу. Ибо миры отпечатались друг от друга, и корни находятся наверху, и нет в низших мирах вещи, у которой не было бы корня в высших мирах. Поэтому корни четырех видов – это Хагат Неим в мире Ацилут, и Исраэль должны объединяться по этому принципу веры пред Творцом.
1: Что понятно из этого, я не знаю. Как наш товарищ сейчас ощущает, я не знаю. Может быть, плачет или смеется. Однако Зоар не предназначен для понимания. Зоар предназначен для постижения. Постижением называется то, что я прихожу к исправлению кли, начинаю ощущать, начинаю видеть, и лишь тогда я начинаю понимать, а до этого нет. Потому что мне не с чем это понимать, нет этих ощущений, о которых он говорит, это не лулав с итрогом, и адасим, аравот, и всякие такие вещи, которые мы знаем из нашей жизни. Он объясняет нам о силах, которые находятся, когда в нашем мире у этих сил есть именно такая форма, такие ветви. Но он говорит нам, он объясняет нам корни, и эти корни, я не знаю, где они, в чем они. То есть просто согласно тому, что я сейчас слышу, я вообще ничего не понимаю, о чем здесь говорится. Здесь мне понятно, что говорится о такой реальности, которую я не воспринимаю, лишь я представляю бы, как будто, как в этом мире, что является полностью неправильным. Поэтому остается у меня лишь одна вещь. Думать о том, что нам необходимо объединиться и найти в связи между нами то, о чем он здесь говорит. Это рассказ о связи в высшей системе.

0: теме, о Творце, который здесь раскрывается. И в таком виде это нам дано. Поэтому он и пишет в предисловии к ТЭС в пункте 155, что каббалисты написали книги, вы помните это, как для самих себя, для того, чтобы обмениваться между собой знаниями, но для нас это написано в качестве чудодейственного средства, когда даже если мы ничего здесь не понимаем, мы читаем с нашим намерением достичь этого, и тогда мы пробуждаем окружающие света. И этот свет называется светом, возвращающим к источнику, который исправляет нас, то есть дает нам вместо намерения ради себя намерение ради отдачи, и тогда мы начинаем ощущать ту самую реальность, которая находится в отдаче, то есть духовную реальность. Ну, давай, профессор, дайте ему микрофон.
1: Четыре вида, которые тут описываются, являются ли это четырьмя видами получения отдачи?
0: Ну да, это все проистекает из четырех этапов первичного желания, четырех стадий прямого света, ютки и вавки, оригинальных, потому что из этого все построено, и кроме этого устройства больше ничего нет. Из распространяющегося света свойства алиф, бет, гимель, далит, ютки и вавки, и кроме этого ничего не произошло. Это устройство является единственно существующим, а все остальное... То, о чем мы говорим, миры, души, парцуфим, ангелы, черти, духи, неважно. Весь этот мир со всем балаганом, который в нем, все это включается в это самое устройство. Ну, как бы его частные такие детали, как будто бы ветви всего этого. Но эти ветви не по отношению к нам. В тот момент, когда мы начинаем объединяться, мы начинаем сокращать эту картинку снова вокруг этих четырех частей.
1: Продолжение вопроса. Использование растительного здесь. Если тут какой-то особый контекст, то нужно что-то почувствовать.
0: Растительного?
1: Ну, вот эти растения тут.
0: Да, потому что растительное — это первый уровень развития. Мы тоже используем это таким образом, что вырастет у меня из этого, что приходит ко мне из этого. Это первый уровень развития, несмотря на то, что уровни животные, человеческие гораздо более высокие, но у растительного по отношению к неживому есть основная новая такая сила, которая является развивающей силой.
1: Рунен из Кабалалям из Элата говорит: я очень быстро теряю концентрацию и терпение, когда читаем Зор. Как вернуться к концентрации?
0: Успокоиться. Прежде всего. В Элате они все обычно такие спокойные. Зор, он очень действует на нервы, я помню себя. Я просто не мог слушать даже одного отрывка. Для чего? Зачем? Что у меня будет от этого? Насколько странно все это, даже в уши не входит, не то что в сердце. Я не способен. Правильно, но если ты воспринимаешь это, я говорил об этом, как ты принимаешь это как инфузию, тебе дают лекарства, и ты ждешь, пока это подействует на тебя. Нет выбора. Поэтому мы должны таким образом с терпением. Конечно же, нет никакой радости у меня от этого, поскольку слова мне ни о чем не говорят. Вместе с этим я должен думать о свете, возвращающем к источнику. Я должен лишь слушать, но намерение мое должно быть направлено более на объединение, к большему объединению, к большему раскрытию. Где же Творец, который должен мне раскрыться? И все. А когда он раскроется, я вдруг начну видеть в этих словах жизнь выше собственного тела, существование вне моего организма. Вечности, совершенства, но все это зависит от того, раскроется ли свет в форме, во мне в форме отдачи. Но вы уже спрашивали. А еще он не спрашивал. Ну давай.
1: Я знаю, что мои вопросы вас нервируют, но... то, что я могу сделать. Вопрос мой связан тоже с тем, кто задал вопрос.
0: Ну, давай, спрашивай уже, ну. Ты меня уже рассердил, ну.
1: С какого момента плод начинает ощущать себя? что он развивается в чреве матери, и в нашем мире, и в духовном мире это происходит после родов.
0: Развивающийся зародыш, скажем, я, капля семени, меня привели в группу, я начинаю с ее помощью развиваться. Я сейчас вот сижу в группе, я желаю ощутить свои связи с группой, и систему мира бесконечности, в которой действует свет, наполняет ее, объединяет ее и раскрывается в ней. При раскрытии, уже при раскрытии, я ощущаю таким образом 3 дня восприятия семени, то есть та капля семени, которая входит в утробу, есть у нее 3 дня абсорбции, что называется, это 3 линии, левая, правая и средняя, когда первый раз они начинают работать вместе. Затем у тебя есть 40 дней создания плода. Что это означает, когда желание получать, которое получило эти первичные 3 линии, оно сейчас развивается от малхут до бины. Это называется 40 дней. 40 дней создания плода. Поэтому есть 40 лет блужданий в пустыне. И еще всякое деление на 40 частей между Малхут и Биной. Это называется созданием плода. Это означает, что желание получает свою первичную форму отдачи Бины. То есть проходит с ним эти 40 дней первичного развития. Итак, первые 3 месяца. Ходыш, месяц — это обновление. 10, 10 и 10. В общем-то, это один парцуф, 30 сферот. Это называется первым отделом. А затем Хабад, а затем второй отдел, тоже 10, 10, 10, тоже штуксов. Второй отдел — это Хагад, и третий отдел — это Ныи, тогда он рождается. А после рождения у него еще начинается развитие, там 2 дня вскармливания до 6 лет, и до 9 лет, до 13 лет, до 20 лет и до 70 лет. Все это этапы развития мы изучаем это в 11-12 частях Талмуда 10 сферот. И эта учеба, она очень непростая, тяжелая. Нам объясняют каждый шаг, через который мы просто проходим в очень точной форме. Это то, что товарищ этот не любил. Для чего нам эти все вещи нужны? Тебе объясняют, сделай вот так, а здесь вот так. Просто как рецепт. Так же, как ты там чего-то там, скажем, варишь, еду приготавливаешь, тебе говорят, положи там это немножко, этого немножко. И это происходит уже с человеком, когда человек находится в состоянии, когда сказано
1: душа
0: о том,
1: человека обучит.
0: Душа человека обучит его. То есть он уже учится согласно написанным этапам. А до этого он должен лишь ожидать высшего света, который дал бы ему какое-то начало. Как и ребенок, который пока еще ничего не знает, когда он рождается. Через несколько недель уже начинает как-то реагировать, понимать, слышать, видеть. Он еще не слышит и не видит, когда он рождается. Так и мы должны получить зачаток духовного ощущений. Но нет у нас никакого выбора. Это просто мы обязаны подождать света, возвращающего к источнику, ожидать его. Это означает, что ты создаешь условия такие, чтобы он смог бы воздействовать.
1: В одной из книг, которую я читал, есть очень красивая картинка, что когда мы не понимаем текст вещей, которые действительно не говорят нам ни о чем, потому что мы это не ощущаем, весь рецепт для этого — это быть под руководством постигающего каббалиста, а мы как слепцы, пока мы не дойдем до постижения, потому что пока мы не дойдем до постижения, мы не поймем ничего. И это нужно делать это по-простому.
0: Но наш эгоизм не позволяет этого сделать.
1: Ну, поэтому нам надо прилагать усилия, отменяя эго. Ведь нам нужно отменить эго перед группой.
0: Я расскажу себе из собственного опыта. Это очень тяжело. Очень тяжело отменить эгоизм, когда лишь ты просто слышишь об этом. До этого ты даже не слышишь, когда начинаешь слышать то, что он тебе говорит в объективной форме. Это очень тяжело, потому что это против моей природы. Это просто против, потому что все, что я слышу из каббалы, это против меня. Отмени себя, объединись с группой, Найди это единство, это объединение твое с другими, как один человек с одним сердцем. Объединитесь так, что ты будешь любить ближнего, как самого себя. Когда ты полностью отменяешь себя, и ты ощущаешь всех остальных. А себя самого ты не ощущаешь. Ты ощущаешь себя, как клетка во всем организме. И ты чувствуешь в этом вечную жизнь, но при этом ты должен прежде всего отменить себя. И это очень тяжело.
1: Ну, как-нибудь мы устроимся.
0: Как-нибудь получится, я очень надеюсь. Но в любом случае это непросто, да.
1: Вопросы от Цахи из молодежной группы. Он говорит, что на этой неделе начинается неделя книги. Очень чувствуется, что товарищи чувствуют, чтобы это было удачно. Что такое успех в неделе книги и какой совет, чтобы это сделать?
0: Мы не способны продвигаться, если мы не присоединим к себе всех тех товарищей, все те самые души, в которых раскрывается точка в сердце. Действие по распространению, оно направлено на нас, а не для них. Я присоединяю к себе все больше и больше силы, тогда мне становится легче. Что он нам говорит? А также, как необходимо перевести, скажем, какой-то тяжелый груз с места на место, то для этого его делят там на 100 человек, и каждый будет тащить на себе 100 килограмм. А если поделить это на миллион человек, то каждый будет нести лишь 10 грамм, и тогда это станет гораздо и гораздо легче. И поэтому они идут тогда с легкостью, взаимной поддержкой. Поэтому и мы, наше исправление, должны постараться поделить на как можно большее количество душ. И это действие по распространению в неделю книги является очень важным, кроме того, что она еще строит группы, она дает возможность человеку распространять это участие в строительстве общего кли. И нет ничего большего, чтобы так помогало. И поэтому я думаю, что люди это понимают. Мы проводим также разъяснения по всем нашим группам в Израиле. И мы стараемся дать каждому возможность находиться в распространении. Но очень стоит с помощью всех сил, из всех сил сделать хотя бы что-то, чтобы каждый нашел бы, что ему делать. Это участие общее, оно просто придает человеку большую силу. Для продвижения это помогает, для продвижения человека это помогает гораздо больше, чем учеба. Помогает гораздо больше, потому что ты просто в действии производишь нечто ради исправления. Учеба, она для тебя самого, а вот это действие, оно направлено на других. Что бы ты ни говорил, да, но мое намерение, чтобы я продвигался, какая мне разница, ты что-то сделал, этого ты уже не можешь стереть. Поэтому стоит выйти хотя бы на какое-то действие, какую-то акцию, хотя бы на несколько минут каждый, кто способен. Нет так большого количества таких возможностей, поэтому очень стоит этим заниматься. Я лично уверен, что мое продвижение было лишь по той причине, что я действовал и действую на распространение. Именно к этому я получил желание от своего учителя. Именно это то, что поддерживает и продвигает. И каждый также должен раскрыть самого себя. Может быть, он может переводить, обучать, делать всякие клипы, работать в интернете, делать хотя бы что-то, чтобы присоединиться к распространению. Ну и на этом мы закончим.
1: Объявление перед завершением. Пятница среди израильтян в домах Каббала народу. Мы соберемся сегодня по всему Израилю на особую передачу в 3 часа дня. Урок Зора с Равом Лайтманом по недельной главе в 4 часа дня. Шевет Ахим. Пятница в домах Каббалалям. Начинаем объединяться. Подробности о ближайшем к вам доме Каббалалям по телефону 1700-509-209 или на сайте kab.co.il. Неделя книги пришла. Канал Каббала народу приглашает вас присоединяться к стендам по всему Израилю, читать, учиться, встречаться. Неделя книги, начиная со 2 по 12 июня во всех городах, которые сейчас появятся внизу экрана недели книги. пришла. Мы приглашаем вас на новый сайт построения системы на сайте internet.kbb1.com. Примите участие в построении ежедневных вопросников, задавайте вопросы для вечернего урока. Новый сайт для построения системы мы строим вместе духовное окружение. Общественный урок для израильского кли «Каббала Лям» рада пригласить всех наших учеников по всему Израилю на урок о группе израильского кли. Урок проходит каждое воскресенье вечером с 6:15 до 9 вечера на сайте kab.co.il. Мы приглашаем всех вас приходить физически к ближайшей к вам центр для того, чтобы вместе участвовать. На этом мы заканчиваем. Хорошего дня.

0: Шалом, бахелек аришон, нилмад шиур
1: шалом. Здравствуйте, на первой части мы будем слушать урок Рава от 8 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает благословение и проклятие в духовной работе?» Находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 34 минуты, 37 минут.
0: מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.
1: Что означает благословение и проклятие в духовной работе? Комментаторы спрашивают о написанном. «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, которое я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не услышите». И возникает вопрос, почему вначале говорится о единственном числе «смотри», а еще они спрашивают, почему написано именно сегодня? Известно, что цель творения — это желание Творца насладить свои создания. То есть все создания почувствуют, как они получают благо и наслаждение от Творца. И это называется «благословен Творец, который создал нас во славу свою». Это значит, что творение получает благо и наслаждение от Творца, и это в честь Творца, когда творение получает от Него благо и наслаждение. Выходит, что каждый почитает Творца, и отсюда появляется почет у Творца, тогда как если творение не получает благо и наслаждение, это не дает почета Творцу. То есть то, что Творец сотворил творение, а они не чувствуют блага и наслаждения, а чувствуют, что они испытывают страдания в мире, не дай Бог. Это не дает почёта Творцу.
0: «Векраэни бьём цара, ахальцеха ватехабдэни».
2: И это как сказано, «И призови меня в день бедствия, я спасу тебя, и будешь ты чтить меня». И объясняет Раши, «Ты будешь чтить меня, ибо слава моя в том, что я спасу тех, кто полагается на меня». Следует понять, неужели Творец нуждается в уважении, чтобы творения почитали его? Ведь его желание только давать благо и наслаждение. Так почему же говорят, что Творец получает уважение от того, что спасает тех, кто полагается на него? И ответ таков. Когда Творец знает, что творениям известно, что Творец сотворил мир, для того, чтобы дать творениям благо и наслаждение. Это только в то время, когда творения почитают Творца за то, что Он дал им благо и наслаждение. Получается, что сказанное «благословен Творец, который создал нас во славу свою», означает, что в то время, когда творения почитают Творца, это и происходит потому, что они получили благо и наслаждение. Получается, что когда творения благодарят Творца за то, что они получают благо и наслаждение, это чувство является следствием наслаждения, что когда творения получают это наслаждение, оно выходит из сердец получающих и раскрывается наружу словами благодарения. То есть в мере получения наслаждения раскрывается почет дающего. Так же, как мы видим в материальном, когда человек дает товарищу большой подарок, как получающий подарок выказывает ему уважение? Или в случае, когда он дает ему маленький подарок, как тогда получающий выказывает ему уважение? То есть есть уважение, которое выказывает получающий подарок дающему подарок, дает представление о величине подарка. То есть о величине ощущения получающего.
1: Например, человек, которого Творец приближает, то есть дает ему мысль и желание служить царю, наверняка есть разница в ощущении человека, если он служит великому царю. Тогда, конечно, он пребывает в радости днем и ночью от того, что он удостоился служить великому царю. То есть, если человек молится Творцу и представляет себе, что он находится перед великим царем, то как сильно человек впечатляется? Или же он говорит с маленьким царем? Какое тогда будет его впечатление? То есть, в мере ощущения человека, с кем он говорит и кому он молится, в этой же мере он пребывает в радости и в приподнятом состоянии духа. Как сказали мудрецы, «Знай, перед кем ты стоишь». То есть перед великим царем или перед маленьким. Находим, что в той мере, в которой человек почитает Творца, в той же мере сам человек может видеть, какому царю он молится, великому или маленькому. Получается, что проявление уважения к Творцу, оно не ради Творца. То есть Творец не нуждается в том, чтобы ему воздавали почести. А это нужно для пользы человека. То есть человек должен знать, перед каким царем он стоит, перед маленьким или великим.
0: Улам.
2: Но для того, чтобы желание Творца реализовалось полностью в соответствии с целью, то есть чтобы не осталось свойства стыда, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть произошло скрытие, сокращение и скрытие на два действия. Первое, что сам Творец скрыт от нас, и необходимо верить, что Творец занимается нами, личным управлением каждого из творений. Второе, что настоящее благо и наслаждение находится в 613 заповедях, называемых языком Святого Зоара, 613 пхудин и вкладов, как объясняется в комментарии Сулам. В каждой из заповедей заложен особый свет. Но это скрыто. Необходимо верить, что там находится благо и наслаждение. А скрытие это было только на благотворение, чтобы не существовало свойства стыда в момент получения блага и наслаждения. Это значит,
1: что это сделано, чтобы не было свойства стыда от того, что творения получают благо и наслаждение, потому что таким хочется. Выходит, что это свойство противоположно Творцу. А согласно правилу, что каждая ветвь хочет уподобиться корню, то в то время, когда творения получат благо и наслаждение, они почувствуют неудобство. Поэтому творения должны стараться делать все ради небес. То есть для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда между ними будет подобие по форме. То есть и творения будут делать все ради отдачи, так же, как и Творец. И автоматически не будет места для стыда. И это называется совершенством деяния его. Но как человек может прийти на такую ступень, сделать все ради небес? Ведь со стороны природы человек сотворен с желанием получать ради получения. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. То есть, когда человек видит, что он далек от этого, то есть, чтобы все его действия были бы ради небес, то он старается во всех своих действиях, которые он делает. И когда он видит, что не на каждое из его действий у него намерение ради отдачи, он просит у Творца, чтобы дал ему это намерение на действие, которое он выполняет.
0: То есть
2: он просит Творца, чтобы за счет действия, которое он делает, чтобы это действие было свойством пробуждения, то есть молитвой, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи. Получается, что пробуждение снизу — это и есть то кли, которое Творец может наполнить. А в то время, когда у него нет действий, чтобы просил на них, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи, это как сказано, что нет света без кли. То есть нет намерения без действия. И поэтому возложено на человека умножать его действия, чтобы действия имели свойство хисарона, чтобы просить Творца наполнить эти хиссароны. Но природа человека такова, что когда ему становится известно, что главное — это все делать ради небес, и он видит, насколько они низменны, его действия, то человек начинает пренебрегать своими действиями. И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. Получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низменны, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего, вознаграждение и наказание. Еще раз. Человек, когда видит, что все его действия со стороны низменности, он говорит о своих действиях, что действия его несовершенны.
1: И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. И получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низкие, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего вознаграждения и наказания. А так как ради небес он не может обманывать себя, говоря, что у него есть желание к этому, потому что он видит, что все его тело сопротивляется этому. Поэтому, когда он говорит самому себе, если ты не будешь строить намерения ради небес, ты получишь наказание. Он не понимает этого, потому что не видит, что когда-нибудь будет в таком состоянии, что сможет сказать, что выполняет действие ради небес. А если так, то это называется, что он не верит в наказание. То есть из-за того, что получит наказание, он будет в намерении ради небес. И этого он не может понять. Это из-за того, что как могут наказать за то, что невозможно сделать. А о награждении, конечно же, тогда человек говорит, что оно не положено ему за такие действия. Получается, что тогда он не верит в вознаграждение и наказание, подобно светским, которые не верят в вознаграждение и наказание. Поэтому он пренебрегает ими.
2: Без веры мудрецов у нас нет никакого совета для продвижения вперед. Мы должны верить в веру мудрецов, которые сказали, что порядок работы таков, что нет света без клей. Поэтому человек должен верить, что тем, что он видит, что деяние его не ради небес, это и есть раскрытие свыше, что так показывает ему правду, что желание получать его управляет человеком, и не в его силах что-либо сделать, если не выйдет ему от этого никакой выгоды для себя. Человек не может это видеть, а только в то время, когда хочет идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И это знание дано человеку тогда для того, чтобы у него была необходимость в помощи Творца, чтобы дал ему желание отдавать. чтобы это желание соединяет человека с Творцом. Иными словами, после того, как человек удостаивается получить желание к отдаче, тогда в это кли Творец может дать ему благо и наслаждение, как заложено в цели творения насладить создание. Получается, что следует различить здесь три стадии. Первое, что человек начинает чувствовать, что не хватает у него кли, которое называется желание отдавать. Однако человек целиком погружен только в эгоизм, и этот хиссарон не приходит со стороны человека. А человек должен верить, что этот хиссарон, что он не может сделать ничего ради отдачи. Это помощь, которая приходит к человеку свыше. И помощь эта в том, чтобы он почувствовал хиссарон.
1: Второе. Просить у Творца, чтобы он дал ему свойство благословения, то есть свойство желания отдавать, которое называется кли хесед, что он хочет делать все только лишь ради отдачи, чтобы доставить Творцу своему наслаждение. Это то, что написано в предисловии книги Зоар. Хесед — это благословение, как написано, «И опустошил я вам благословение». Как сказано, «Мир будет построен хеседом». Милосердие. «Будет построен» означает «построение» и «понимание». Потому что установил он достаточно четко, чтобы различать между теми, кто идет за духовным, и тем, кто отклоняется и идут за другими богами. Согласно сказанному, «И когда сжалился я над вами, когда вы умоляли меня, Творца, и опустошил я вас благословением без конца». То есть, до того, как получают кли благословения, то есть келим отдачи, нет келим для получения блага и благословения, из-за которого был создан мир. Это по той причине, что все уйдет в клипот, а не в святость. А вся основа святости построена на желании отдавать. Третье, что 613 заповедей у него уже находятся в свойстве 613 кудин, вложений. То есть когда он постигает 613 цветов, которые облачены в 613 пудин, указаний. И это свойство блага и наслаждения, облаченные в них.
2: Однако основная работа заключается в первой стадии, там, где 613 заповедей называются 613 эйтин, советов. То есть советов, как просить Творца, чтобы он дал ему отдающие келим во время скрытия. Потому что в этом состоянии есть подъемы и падения. Потому что много раз человек приходит к решению, что работа эта — получить когда-нибудь, благодаря помощи свыше отдающей келим, это совершенно невозможная вещь. Потому что когда просит, чтобы Творец дал ему эти келим, он видит совершенно наоборот. В том месте, где Творец должен был помочь, чтобы он получил отдающий келим, он видит, что всякий раз после приложенных усилий получает еще больше желания получать. В таком случае человек думает, что нет смысла просить об этом, так как будто на человека не обращают никакого внимания свыше, чтобы занимались им. И поэтому он часто принимает решение, что не стоит работать просто так, без какой-либо возможности. И тут человек нуждается в большом укреплении, чтобы не сбежал с поля боя, сказав раз и навсегда, что эта работа не для него. Человек в этом состоянии нуждается в милосердии небес. Тот человек должен идти только выше знания, потому что он видит, что правда на стороне знания. То есть, согласно знанию, с которым он производит свои расчеты, он должен убежать с поля боя. А за то, что он не убегает, он должен возблагодарить Творца за то, что свыше не выбрасывают его с пути, который ведет к царскому чертогу.
1: То есть человек должен всегда давать благословение, всегда давать благодарение Творцу за то, что он не принял злословие, когда тело его всегда говорит ему: «Это не для тебя». Тело говорит ему: «Ведь ты видишь, сколько усилий ты приложил, и ты все еще находишься в том же состоянии, в котором находился в начале работы». И еще говорит ему: «Если ты хотел увидеть, что преуспел в чем-то, ты видишь, что ты пошел назад, а не вперед». И это действительно то знание, которое отдаляет человека от духовного, потому что внутри знания его тело право. Находим, что то, что человек не убегает с поля боя, это тоже не благодаря его собственным силам, а он должен сказать, что только сила, которую дают ему свыше, не дает ему убежать. То есть человек должен верить, что с одной стороны дают ему увидеть, насколько он далек от совершения действий ради отдачи, то есть что он идет назад. А с другой стороны, он должен верить, что он, что то, что он не убегает с поля боя и часто верит выше знания, что приблизит его, и он удостоится слияния с Творцом, получается, что все это, что он делает на духовном пути, строится только лишь на вере выше знания. И из сказанного поймем то, что спрашивают. На что намекает нам то, что написано: «Смотри, я полагаю перед вами сегодня». И это означает, что сегодня означает, что каждый день человек должен начать заново и говорить, что сегодня он удостоится свойства «смотри». То есть «смотри, я твой всесильный Творец», и не убежит с поля боя. Чтобы не сказал: «Я уже молился много раз, чтобы Творец дал мне отдающий килим, и выйти из-под власти желания получать ради себя, и не получил я никакого ответа на свою молитву». В таком случае, какая польза от того, что я буду еще раз молиться?
2: Находим, что то, что написано сегодня, указывает на то, что каждый день пусть будут они, то есть заповеди, в глазах твоих как новые. То есть человек должен знать, что всякое начало в работе называется день. А молитва, которую человек возносит, чтобы Творец приблизил его к работе, эта молитва называется день. Однако, поскольку молитва о приближении к Творцу создает у человека кли, то есть свойство потребности и желания, и это желание доставляет человеку страдания от того, что Творец не приближает его. Поэтому каждый день создает у человека одну полость. Но хиссарон должен быть глубокий. И отличительное свойство большого хиссарона в том, что он подходит для большого наполнения. И поэтому нужно начинать заново, каждый день делать новые усилия по преодолению. Это значит, что всякое преодоление создает новый хисарон, пока сумма всех этих дней не станет одним длинным днем, когда уже существует возможность, чтобы Творец дал туда свое наполнение, которое называется желанием отдавать. Это означает, что он получает благословение, то есть свойство хесед, которое называется «отдающий келем».
1: И согласно этому следует объяснить, что такое «сделаем и услышим». Что «сделаем» относится к нижнему, то есть что нижний должен сделать свой хисарон. То есть, чтобы он стал нуждаться в Творце, чтобы он помог ему обрести отдающий келим. Потому что все те, кто говорят вначале «услышим», то есть что тело нужно вначале услышать и увидеть выгоду в том, что будет делать все ради небес, и тогда он согласится делать, то есть делать ради небес. И если он не видит, что стоит работать ради небес, то как же он может сделать что-то ради небес? И поэтому народ Израиля, то есть те люди, которые хотят быть в свойстве Яшар-Кель, прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды, они видят, что тело никогда не согласится работать ради пользы Творца. И тогда они говорят, мы будем делать действия

0: намерением ради небес. И несмотря на то, что мы видим, что у нас не получается, потому что это противоположно природе, однако мы верим, что если мы попросим у Творца, чтобы Он услышал нашу молитву, конечно же, Он слышит молитву. И тогда мы услышим, то есть удостоимся увидеть, как Творец слышит молитву, и Он даст нам силу желания отдавать. И поэтому народ Израиля, то есть злое начало в народе Израиля, тоже не согласно работать ради Творца, а не ради себя. В любом случае, они верили в Творца, что Он слышит молитву. Что если мы попросим у Него, чтобы Он дал нам эту силу, что мы действительно хотим делать, производить действия ради небес, и лишь злое начало в нас противостоит этому, то, конечно, Творец, Он слышит молитву. И, несомненно, мы удостоимся узнать, как Творец слышит нашу молитву, тем, что мы получим от Него желание отдавать. И тогда мы с уверенностью сможем сказать, что Творец слышит.
1: Этим можно объяснить то, что сказали Израиль. Сделаем с нашей стороны все, что возможно для действия, и попросим Его, чтобы Он услышал то, что мы просим Его. Тогда удостоимся и услышим. То есть Творец даст нам отдающий келим, и это келим благословения. То есть высшее благо, которое Творец хочет дать в качестве блага и наслаждения, сможет облачиться в эти келим, так как есть подобие между светом и клим. Получается, что прежде нужно получить хиссарон, то есть чтобы человек получил истинный хиссарон к желанию отдавать, то есть чтобы почувствовал, что хиссарон настолько большой, что нет в мире никого, кто был бы способен наполнить этот хиссарон, кроме самого человека. И тогда это называется, что он нуждается в Творце. И тогда человек нуждается в милости небес, чтобы не убежал с поля боя. Ибо, как правило, когда человек работает, он видит, что он не продвигается, и тогда он убегает от духовной работы. Поэтому возложено на человека просить Творца, чтобы помог ему, чтобы он не сбежал посередине работы. И можно сказать об этом, что человек прилагает усилия для того, чтобы постичь желание отдавать. А то, что он чувствует, что приложил много сил, это называется старость. То есть много времени находится он в этой работе. И поэтому нужно молиться Творцу, не высылая нас в момент старости, когда у нас будет мало сил, не бросай нас. Мало сил означает, что нет больше сил терпеть, что после всех молитв, которые мы вознесли, чтобы Ты дал нам желание отдавать, мы все еще не удостоились Его. Не высылай нас посередине, а дай нам силы терпения, чтобы мы не убежали с поля боя. И дай нам еще силы молиться Тебе, чтобы Ты дал нам желание отдавать.
0: И нужно знать, что в духовной работе старость не определяется возрастом. А старость означает, что человек пришел к состоянию, когда он говорит: «Я вижу, что уже приложил много усилий для того, чтобы постичь что-то в духовном. И я вижу, что не получается у меня». И поэтому он смиряется с этим состоянием, в котором он находится, и говорит: «Может быть, придут молодые вместо меня, у которых есть больше энергии. А я вижу, что я не способен на это». Это называется старик в работе. Однако и в материальном виде мы иногда видим, что у людей преклонного возраста которым много лет, есть энергия, как у молодых. И может быть человек, который уже в возрасте старше 80 лет, и у него есть энергия, и он работает больше, чем те, кто моложе его. И все еще у него есть желание достичь что-то в материальном мире. Но в духовной работе, конечно же, старость не имеет отношения к возрасту. А старостью называется, когда у него прекращаются силы и стремление достичь цели. И в связи со сказанным нужно понять то, что спрашивают. Почему написано «смотри в единственном числе»? А потом написано «Я полагаю перед вами» во множественном числе. И это означает, что Творец сказал «Смотри» в единственном числе. «Я полагаю перед вами». Тут есть множественная власть, то есть две власти. «Я дал вам свойство видеть», то есть, что вы удостоитесь увидеть, что нет более, чем власть единого.
1: То есть все ваши действия будут только ради отдачи Творцу, а власть желания получать будет отменена. Этим можно объяснить сказанное мудрецами, высечено на скрижалях, что стали свободными от ангела смерти. Нужно понять, что означает свобода от ангела смерти в духовной работе. Следует знать, что желание получать для себя — является ангелом смерти. И это, согласно сказанному мудрецами, грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что они оторваны от источника жизни по причине отличия по форме желания отдавать. То есть само по себе желание получать отделяет их от источника жизни. Выходит, кто он, ангел смерти, убивающий человека? Это желание получать. Согласно этому, получается, что человек удостаивается, когда Творец ему дает желание отдавать, и это благодаря выполнению Торы и заповеди. Поэтому, когда устанавливается власть единого, когда само желание получать входит под власть единого, то есть власть Творца, тогда автоматически приходит свобода от ангела смерти. Ибо желание получать для себя не действует у него, потому что Творец дает ему власть единого. И это означает «смотри, я даю это перед вами». То есть «я ваш Творец, я полагаю пред вами», чтобы была только власть единого.
0: А потом объясняется написанное, чтобы лучше знать, что такое благословение и что такое проклятие. И говорит «благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего», то есть какое благословение я вам даю? То, что вы сможете услышать заповеди Творца Всесильного вашего. И это именно тогда, когда удостаиваются отдающих Килим. Это и есть благословение, как написано, благословение, которое вы услышите. А проклятие — это если человек видит, что он не способен слышать. И тогда он должен знать, что он находится под властью ситраха, которая противоположна святости. Как было сказано выше, благословением называется отдача, а проклятием называется получение. В свете сказанного получается, что человек должен каждый день стараться начинать заново, чтобы не выглядел он как старик, чтобы старался обрести власть единого. И тогда он удостоится получать благое наслаждение, в чем и заключается цель творения. Thank you.
2: Нив Катув Лоеванти Маха Эца Шелла Рабаш Лоли Кенес Мипринат

0: Поскольку тело говорит ему, что это не для тебя, и у тебя нет силы, ты уже просил, и сколько тебе еще продолжать работу? Нужно всегда идти выше знания.
1: Перейдем к уроку от ноября 2002 года.
0: Мы прослушали статью, что означает благословение и проклятие в духовной работе из третьего тома Шлеве Асулам, страница 93. Получается, что... Да, 93-я страница. Получается, что все должно начинаться с отрицания. Не как в нашем мире, где принято думать, что тот, кто ничего не делает, не ошибается. Поскольку иногда есть ошибки, и не просто иногда есть ошибки, а если в начале нет ошибки, решающие ошибки, основополагающие ошибки, осознание зла, тут только в это можно сделать первый правильный шаг к цели. И когда ошибку исследуют в ее понимании во всей ее широте, во всех ее основах, сама эта ошибка, сама эта ошибка становится кли, которая прокладывает путь со всеми его этапами и всеми возможностями исправить себя. То есть ошибка в самой открытой форме, в самой отрицательной форме, в осознании всех свойств нехороших ее, она сама представляет собой, она определяет весь путь, определяет и определяет всю исправленную форму, которая должна из нее выйти. Поэтому, если кли не раскрывается полностью в своей неисправленной форме, человек не постигает в нем даже мельчайшие детали в развитии зла, то относительно этого не будет исправления и достижения совершенства. Поэтому не то, что иногда есть ошибки тут и там в пути, а в каждое мгновение, на каждом шагу, во всем его пути, это просто осознание ошибок и их исправление, и снова ошибки, и исправление. И этот процесс, он не прекращается. И необходимо понять, отнестись взрослым образом, что ошибка — это кли, и эти состояния, которые чувствуются, это необходимые ощущения, потому что из них выходит все, потом постижение, ощущение слияния, исправление. И поэтому тот, кто приходит к осознанию зла, к ощущению ошибок, кто он и что он, я бы сказал, что это уже больше половины. Намного-намного больше половины работы. Только из глубины ошибки человек уже начинает пробуждаться. Осознание ошибки дает ему знание, как и что исправлять, и силу исправлять, если он видит, что это ошибка. Относительно этого он видит. Ошибку, разумеется, можно увидеть только в свете, относительно который человек чувствует, как сказано, что преимущество света из тьмы. И без приходящего света наши ошибки, заблуждения и

0: все наши состояния никогда не предстали бы перед нами в истинном виде. Поэтому нам не нужно стремиться к ошибкам, нам нужно стремиться к свету, поскольку величина света, насколько он светит, в нем раскрывается ошибка. И это определяет две вещи. Неважно, какие ошибки или какие... Ощущение ошибок есть, что мы не ощущали, несмотря на это, мы всегда должны стремиться к свету. Свет раскрывает в ошибке дополнительные развлечения и пробуждает желание исправить ошибки, то есть ощущение зла, осознание зла, и он же приносит все исправления. То есть свет делает всю работу. Он и раскрывает отрицательное состояние, и все его причины, и все строение неисправленного кли, и потребность в исправлении. Поэтому наше стремление всегда должно быть направлено к свету. Хотя ощущение света в нас — это ощущение отрицательного состояния. Состояние разбитого кли. То есть тут есть и благословение, и проклятие, которые в сущности составляют одно целое. Как он говорит? Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Творец дает и благословение, и проклятие. Оба исходят от него. Для чего? Только для того, чтобы мы различали между ними. А тот, кто различает между ними и принимает решение, именно вот это распознавание называется человеком. Не само благословение, не само проклятие, потому что Творец дает благословение и проклятие. И свет, и тьму. Кли и свет приходят свыше. И только различение, то есть выбор, это называется человеком. Тем, что здесь рождается, тем новым, что здесь рождается. То есть человек это духовное развлечение, которое находится между Творцом и Фараоном, между добрым и злым началом, между правой и левой линиями. И это духовное развлечение, осознание, решение, развлечение между тем и этим. Итог всего этого называется человеком.
1: Да. Про уподобление он пишет, что когда человек, то, что Творец дает ему желание отдавать, и тогда удостаивается света. Я думал, что мы достигаем желания отдавать, потом можно выполнять Тору и заповеди. А он пишет, что благодаря соблюдению Торы и заповедей удостаивается желание отдавать. Что это значит?
0: Какова связь между желанием отдавать и Торой заповедями? Нужно ли соблюдать Тору и заповедь, чтобы получить желание отдавать, то есть свойство Творца? Или сначала получают свойство Творца, и тогда уже могут соблюдать Тору и заповеди, то есть совершать действия по отдаче? Верно, и то, и другое. Торой и заповедями называются все усилия, которые человек прилагает, чтобы прийти к ответу на вопрос, в чем смысл моей жизни? Вопрос, в чем смысл моей жизни, возникает потому, что раскрывается кли, противоположное Творцу. Творец является источником жизни, светом, который создал кли и наполняет его. Когда кли спрашивает, в чем смысл моей жизни, так проявляется ощущение пустоты, отделения, отдаление. Если такой вопрос пробуждается в человеке, если этот вопрос

0: Ай.
1: ואנחנו תמשיך שם להיות שם על הנפיס.

0: Шалом, бахелек аришон, нилмад шиур
1: шел. Здравствуйте, на первой части мы будем служить урок Рава от 8 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает благословение и проклятие в духовной работе?» Находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 34 минуты, 37 минут.
0: מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.
1: Что означает благословение и проклятие в духовной работе? Комментаторы спрашивают о написанном. «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, которое я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не услышите». Возникает вопрос, почему вначале говорится о единственном числе «смотри», а еще они спрашивают, почему написано именно сегодня? Известно, что цель творения — это желание Творца насладить свои создания. То есть все создания почувствуют, как они получают благо и наслаждение от Творца. И это называется «благословен Творец, который создал нас во славу свою». Это значит, что творение получает благо и наслаждение от Творца, и это в честь Творца, когда творение получает от Него благо и наслаждение. Выходит, что каждый почитает Творца, и отсюда появляется почет у Творца, тогда как если творение не получает благо и наслаждение, это не дает почета Творцу. То есть то, что Творец сотворил творение, а они не чувствуют блага и наслаждения, а чувствуют, что они испытывают страдания в мире, не дай Бог. Это не дает почета Творцу.
0: וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני.
2: И это как сказано: «И призови меня в день бедствия, я спасу тебя, и будешь ты чтить меня». И объясняет Раши: «Ты будешь чтить меня, ибо слава моя в том, что я спасу тех, кто полагается на меня». Следует понять, неужели Творец нуждается в уважении, чтобы творение почитали его? Ведь его желание только давать благо и наслаждение. Так почему же говорят, что Творец получает уважение от того, что спасает тех, кто полагается на него? И ответ таков: когда Творец знает, что творением известно, что Творец сотворил мир, для того, чтобы дать творениям благо и наслаждение, то только в то время, когда творение почитает Творца за то, что Он дал им благо и наслаждение. Получается, что сказанное «благословен Творец, который создал нас во славу свою», означает, что в то время, когда творение почитает Творца, это и происходит потому, что они получили благо и наслаждение. Получается, что когда творение благодарят Творца за то, что они получают благо и наслаждение, это чувство является следствием наслаждения, что когда творение получают это наслаждение, оно выходит из сердец получающих и раскрывается наружу словами благодарения. То есть в мере получения наслаждения раскрывается почет дающего. Так же, как мы видим в материальном, когда человек дает товарищу большой подарок, как получающий подарок выказывает ему уважение? Или в случае, когда он дает ему маленький подарок, как тогда получающий выказывает ему уважение? То есть уважение, которое выказывает получающий подарок дающему подарок, дает представление о величине подарка, то есть о величине ощущения получающего.
1: Например, человек, которого Творец приближает, то есть дает ему мысль и желание служить царю, наверняка есть разница в ощущении человека, если он служит великому царю. Тогда, конечно, он пребывает в радости днем и ночью от того, что он удостоился служить великому царю. То есть, если человек молится Творцу и представляет себе, что он находится перед великим царем, то как сильно человек впечатляется? Или же он говорит с маленьким царем? Какое тогда будет его впечатление? То есть, в мере ощущения человека, с кем он говорит и кому он молится, в этой же мере он пребывает в радости и в приподнятом состоянии духа. Как сказали мудрецы, знай, перед кем ты стоишь. То есть перед великим царем или перед маленьким. находим, что в той мере, в которой человек почитает Творца, в той же мере сам человек может видеть, какому царю он молится, великому или маленькому. Получается, что проявление уважения к Творцу, оно не ради Творца. То есть Творец не нуждается в том, чтобы ему воздавали почести. А это нужно для пользы человека. То есть человек должен знать, перед каким царем он стоит, перед маленьким или великим.
0: Улам.
2: Но для того, чтобы желание Творца реализовалось полностью в соответствии с целью, то есть чтобы не осталось свойства стыда, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть произошло скрытие, сокращение и скрытие на два действия. Первое, что сам Творец скрыт от нас, и необходимо верить, что Творец занимается нами, личным управлением каждого из творений. Второе, что настоящее благо и наслаждение находится в 613 заповедях, называемых языком Святого Зоара, 613 пхудин, или вкладов, как объясняется в комментарии Сулам. В каждой из заповедей заложен особый свет, но это скрыто. Необходимо верить, что там находится благо и наслаждение. А скрытие это было только на благотворении, чтобы не существовало свойства стыда в момент получения блага и наслаждения. Это значит,
1: что это сделано, чтобы не было свойства стыда от того, что творения получают благо и наслаждение, потому что таким хочется. Выходит, что это свойство противоположно Творцу. А согласно правилу, что каждая ветвь хочет уподобиться корню, то в то время, когда творения получат благо и наслаждение, они почувствуют неудобство. Поэтому творения должны стараться делать все ради небес. То есть для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда между ними будет подобие по форме. То есть и творения будут делать все ради отдачи, так же, как и Творец. И автоматически не будет места для стыда. И это называется совершенством деяния его. Но как человек может прийти на такую ступень, сделать все ради небес? Ведь со стороны природы человек сотворен с желанием получать ради получения. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. То есть, когда человек видит, что он далек от этого, то есть, чтобы все его действия были бы ради небес, то он старается во всех своих действиях, которые он делает. И когда он видит, что не на каждое из его действий у него намерение ради отдачи, он просит у Творца, чтобы дал ему это намерение на действие, которое он выполняет.
0: То есть он просит Творца, чтобы за счет действия, которое он делает, чтобы это действие было свойством пробуждения, то есть молитвой, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи. Получается, что пробуждение снизу — это и есть то кли, которое Творец может наполнить. А в то время, когда у него нет действий, чтобы просил на них, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи, это как сказано, что нет света без кли, то есть нет намерения без действия. И поэтому возложено на человека умножать его действия, чтобы действия имели свойство хиссарона, чтобы просить Творца
2: наполнить эти хиссароны. Но природа человека такова, что когда ему становится известно, что главное — это все делать ради небес, и он видит, насколько они низменны, его действия, то человек начинает пренебрегать своими действиями. И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. Получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низменны, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии, неверящего, вознаграждение и наказание. Еще раз. Человек, когда видит, что все его действия со стороны низменности, он говорит о своих действиях, что действия его несовершенны.
1: И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. И получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низкие, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего вознаграждения и наказания. А так как ради небес он не может обманывать себя, говоря, что у него есть желание к этому, потому что он видит, что все его тело сопротивляется этому. Поэтому, когда он говорит самому себе, если ты не будешь строить намерения ради небес, ты получишь наказание. Он не понимает этого, потому что не видит, что когда-нибудь будет в таком состоянии, что сможет сказать, что выполняет действия ради небес. А если так, то это называется, что он не верит в наказание. То есть из-за того, что получит наказание, он будет в намерении ради небес. И этого он не может понять. Это из-за того, что как могут наказать за то, что невозможно сделать. А о награждении, конечно же, тогда человек говорит, что оно не положено ему за такие действия. Получается, что тогда он не верит в вознаграждение и наказание, подобно светским, которые не верят в вознаграждение и наказание. Поэтому он пренебрегает ими.
2: Без веры мудрецов у нас нет никакого совета для продвижения вперед. Мы должны верить в веру мудрецов, которые сказали, что порядок работы таков, что нет света без клей. Поэтому человек должен верить, что тем, что он видит, что деяние его не ради небес, это и есть раскрытие свыше. Что так показывает ему правду, что желание получать его управляет человеком. И не в его силах что-либо сделать, если не выйдет ему от этого никакой выгоды для себя. Человек не может это видеть, а только в то время, когда хочет идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И это знание дано человеку тогда для того, чтобы у него была необходимость в помощи Творца, чтобы дал ему желание отдавать. чтобы это желание соединяет человека с Творцом. Иными словами, после того, как человек удостаивается получить желание к отдаче, тогда в это кли Творец может дать ему благо и наслаждение, как заложено в цели творения насладить создание. Получается, что следует различить здесь три стадии. Первое, что человек начинает чувствовать, что не хватает у него кли, которое называется желание отдавать. Однако человек целиком погружен только в эгоизм, и этот хиссарон не приходит со стороны человека. А человек должен верить, что этот хиссарон, что он не может сделать ничего ради отдачи. Это помощь, которая приходит к человеку свыше. И помощь эта в том, чтобы он почувствовал хиссарон.
1: Второе. Просить у Творца, чтобы он дал ему свойство благословения, то есть свойство желания отдавать, которое называется кли хесед, что он хочет делать все только лишь ради отдачи, чтобы доставить Творцу своему наслаждение. Это то, что написано в предисловии книги Зоар. Хесед — это благословение, как написано, «И опустошил я вам благословение». Как сказано, мир будет построен хеседом, милосердием. «Будет построен» означает построение и понимание. Потому что установил он достаточно четко, чтобы различать между теми, кто идет за духовным, и тем, кто отклоняется и идут за другими богами. Согласно сказанному, «И когда сжалился я над вами, когда вы умоляли меня, Творца, и опустошил я вас благословением без конца». То есть, до того, как получают кли благословения, то есть келим отдачи, нет келим для получения блага и благословения, из-за которого был создан мир. Это по той причине, что все уйдет в клипот, а не в святость. А вся основа святости построена на желании отдавать. Третье, что 613 заповедей у него уже находятся в свойстве 613 кудин, вложений. То есть, когда он постигает 613 цветов, которые облачены в 613 пкудин, указаний. И это свойство блага и наслаждения, облаченные в них.
2: Однако основная работа заключается в первой стадии. Там, где 613 заповедей, называются 613 эйтин, советов. То есть советов, как просить Творца, чтобы он дал ему отдающие келим во время скрытия. Потому что в этом состоянии есть подъемы и падения. Потому что много раз человек приходит к решению, что работа эта — получить когда-нибудь, благодаря помощи свыше отдающей келим, это совершенно невозможная вещь. Потому что когда просит, чтобы Творец дал ему эти келим, он видит совершенно наоборот. В том месте, где Творец должен был помочь, чтобы он получил отдающий келим, он видит, что всякий раз после приложенных усилий получает еще больше желания получать. В таком случае человек думает, что нет смысла просить об этом, так как будто на человека не обращают никакого внимания свыше, чтобы занимались им. И поэтому он часто принимает решение, что не стоит работать просто так, без какой-либо возможности. И тут человек нуждается в большом укреплении, чтобы не сбежал с поля боя, сказав раз и навсегда, что эта работа не для него. Человек в этом состоянии нуждается в милосердии небес. Тот человек должен идти только выше знания, потому что он видит, что правда на стороне знания. То есть, согласно знанию, с которым он производит свои расчеты, он должен убежать с поля боя. А за то, что он не убегает, он должен возблагодарить Творца за то, что свыше не выбрасывают его с пути, который ведет к царскому чертогу.
1: То есть, человек должен всегда давать благословение, всегда давать благодарение Творцу за то, что он не принял злословие, когда тело его всегда говорит ему: «Это не для тебя». Тело говорит ему: «Ведь ты видишь, сколько усилий ты приложил, и ты все еще находишься в том же состоянии, в котором находился в начале работы». И еще говорит ему: «Если ты хотел увидеть, что преуспел в чем-то, ты видишь, что ты пошел назад, а не вперед». И это действительно то знание, которое отдаляет человека от духовного, потому что внутри знания его тело право. Находим, что то, что человек не убегает с поля боя, это тоже не благодаря его собственным силам, а он должен сказать, что только сила, которую дают ему свыше, не дает ему убежать. То есть человек должен верить, что с одной стороны дают ему увидеть, насколько он далек от совершения действий ради отдачи, то есть что он идет назад. А с другой стороны он должен верить, что то, что он не убегает с поля боя и часто верит выше знания, что приблизит его, и он удостоится слияния с Творцом, получается, что все это, что он делает на духовном пути, строится только лишь на вере выше знания. И из сказанного поймем то, что спрашивают. На что намекает нам то, что написано: «Смотри, я полагаю перед вами сегодня». И это означает, что сегодня означает, что каждый день человек должен начать заново и говорить, что сегодня он удостоится свойства «смотри». То есть «смотри, я твой всесильный Творец» и не убежит с поля боя. Чтобы не сказал: «Я уже молился много раз, чтобы Творец дал мне отдающий келим и выйти из-под власти желания получать ради себя». И не получил я никакого ответа на свою молитву. В таком случае, какая польза от того, что я буду еще раз молиться?
2: Находим, то, что написано сегодня, указывает на то, что каждый день пусть будут они, то есть заповеди, в глазах твоих как новые. То есть человек должен знать, что всякое начало в работе называется день. А молитва, которую человек возносит, чтобы Творец приблизил его к работе, эта молитва называется день. Однако, поскольку молитва о приближении к Творцу создает у человека кли, то есть свойство потребности и желания, и это желание доставляет человеку страдания от того, что Творец не приближает его, поэтому каждый день создает у человека одну полость. Но хисарон должен быть глубокий. И отличительное свойство большого хисарона в том, что он подходит для большого наполнения. И поэтому нужно начинать заново каждый день делать новые усилия по преодолению. Это значит, что всякое преодоление создает новый хиссарон, пока сумма всех этих дней не станет одним длинным днем, когда уже существует возможность, чтобы Творец дал туда свое наполнение, которое называется желанием отдавать. Это означает, что он получает благословение, то есть свойство хесед, которое называется «отдающий келем».
1: И согласно этому следует объяснить, что такое «сделаем и услышим». Что «сделаем» относится к нижнему, то есть что нижний должен сделать свой хиссарон. То есть, чтобы он стал нуждаться в Творце, чтобы он помог ему обрести отдающий келим. Потому что все те, кто говорят вначале «услышим», то есть что тело нужно вначале услышать и увидеть выгоду в том, что будет делать все ради небес, и тогда он согласится делать, то есть делать ради небес. И если он не видит, что стоит работать ради небес, то как же он может сделать что-то ради небес? И поэтому народ Израиля, то есть те люди, которые хотят быть в свойстве Яшар Кель, прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды, они видят, что тело никогда не согласится работать ради пользы Творца. И тогда они говорят, мы будем делать действия с намерением ради небес. И несмотря на то, что мы видим, что у нас не получается, потому что это противоположно природе, однако мы верим, что если мы попросим у Творца, чтобы он услышал нашу молитву, конечно же, он слышит молитву. И тогда мы услышим, то есть удостоимся увидеть, как Творец слышит молитву, и Он даст нам силу желания отдавать. И поэтому народ Израиля, то есть злое начало в народе Израиля, тоже не согласно работать ради Творца, а не ради себя. В любом случае, они верили в Творца, что Он слышит молитву. Что если мы попросим у Него, чтобы Он дал нам эту силу, что мы действительно хотим делать, производить действия ради небес, и лишь злое начало в нас противостоит этому, то, конечно, Творец, Он слышит молитву. И, несомненно, мы удостоимся узнать, как Творец слышит нашу молитву, тем, что мы получим от Него желание отдавать. И тогда мы с уверенностью сможем сказать, что Творец слышит.
2: Этим можно объяснить то, что сказали Израиль. Сделаем с нашей стороны все, что возможно для действия, и попросим Его, чтобы Он услышал то, что мы просим Его. Тогда удостоимся и услышим. То есть Творец даст нам отдающий келим, и это келим благословения. То есть высшее благо, которое Творец хочет дать в качестве блага и наслаждения, сможет облачиться в эти келим, так как есть подобие между светом и кли. Получается, что прежде нужно получить хиссарон, то есть чтобы человек получил истинный хиссарон к желанию отдавать, то есть чтобы почувствовал, что хиссарон настолько большой, что нет в мире никого, кто был бы способен наполнить этот хиссарон, кроме самого человека. И тогда это называется, что он нуждается в Творце. И тогда человек нуждается в милости небес, чтобы не убежал с поля боя. Ибо, как правило, когда человек работает, он видит, что он не продвигается, и тогда он убегает от духовной работы. Поэтому возложено на человека просить Творца, чтобы помог ему, чтобы он не сбежал посередине работы. И можно сказать об этом, что человек прилагает усилия, для того, чтобы постичь желание отдавать. А то, что он чувствует, что приложил много сил, это называется старость. То есть много времени находится он в этой работе. И поэтому нужно молиться Творцу, не высылая нас в момент старости. Когда у нас будет мало сил, не бросай нас. Мало сил означает, что нет больше сил терпеть, что после всех молитв, которые мы вознесли, чтобы ты дал нам желание отдавать, мы все еще не удостоились его. Не высылай нас посередине, а дай нам силы терпения, чтобы мы не убежали с поля боя. И дай нам еще силы молиться тебе, чтобы ты дал нам желание отдавать.
1: И нужно знать, что в духовной работе старость не определяется возрастом. А старость означает, что человек пришел к состоянию, когда он говорит: «Я вижу, что уже приложил много усилий для того, чтобы постичь что-то в духовном. И я вижу, что не получается у меня». И поэтому он смиряется с этим состоянием, в котором он находится, и говорит: «Может быть, придут молодые вместо меня, у которых есть больше энергии. А я вижу, что я не способен на это». Это называется старик в работе. Однако и в материальном виде мы иногда видим, что у людей преклонного возраста, которым много лет, есть энергия, как у молодых. И может быть человек, который уже в возрасте старше 80 лет, и у него есть энергия, и он работает больше, чем те, кто моложе его. И все еще у него есть желание достичь что-то в материальном мире. Но в духовной работе, конечно же, старость не имеет отношения к возрасту. А старостью называется, когда у него прекращаются силы и стремление достичь цели. И в связи со сказанным нужно понять то, что спрашивают. Почему написано «смотри в единственном числе», а потом написано «я полагаю перед вами» во множественном числе. И это означает, что Творец сказал «смотри» в единственном числе. «Я полагаю перед вами». Тут есть множественная власть, то есть две власти. «Я дал вам свойство видеть», то есть, что вы удостоитесь увидеть, что нет более, чем власть единого.
2: То есть все ваши действия будут только ради отдачи Творцу, а власть желания получать будет отменена. Этим можно объяснить сказанное мудрецами, высечено на скрижалях, что стали свободными от ангела смерти. Нужно понять, что означает свобода от ангела смерти в духовной работе. Следует знать, что желание получать для себя является ангелом смерти. И это, согласно сказанному мудрецами, грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что они оторваны от источника жизни по причине отличия по форме желания отдавать. То есть само по себе желание получать отделяет их от источника жизни. Выходит, кто он, ангел смерти, убивающий человека? Это желание получать. Согласно этому, получается, что человек удостаивается, когда Творец ему дает желание отдавать, и это благодаря выполнению Торы и заповеди. Поэтому, когда устанавливается власть единого, когда само желание получать входит под власть единого, то есть власть Творца, тогда автоматически приходит свобода от ангела смерти. Ибо желание получать для себя не действует у него, потому что Творец дает ему власть единого. И это означает: «Смотри, я даю это перед вами». То есть «я ваш Творец, я полагаю пред вами», чтобы была только власть единого.
1: А потом объясняется написанное, чтобы лучше знать, что такое благословение и что такое проклятие. И говорит: благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, то есть какое благословение я вам даю? То, что вы сможете услышать заповеди Творца Всесильного вашего. Это именно тогда, когда удостаиваются отдающих килим. Это и есть благословение, как написано. Благословение, которое вы услышите. А проклятие — это если человек видит, что он не способен слышать. И тогда он должен знать, что он находится под властью ситра-аха, которая противоположна святости. Как было сказано выше, благословением называется отдача, а проклятием называется получение. В свете сказанного получается, что человек должен каждый день стараться начинать заново, чтобы не выглядел он как старик, чтобы старался обрести власть единого. И тогда он удостоится получать благое наслаждение, в чем и заключается цель творения.
3: ניב כתוב לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה זה שאלה
2: אני понял что значит не входить в свойства старости в чем совет рабаша не стариться что это значит я не понял
4: כן הוא כתוב בדיוק זה היה לי פה מול העיניים
1: да Как раз это было у меня перед глазами. Не входить в состояние старости, это значит, что не отчаиваться в просьбе, что человек должен все время идти и благодарить Творца, и никогда не отчаиваться, воюя со злым началом. Поскольку тело говорит ему, что это не для тебя, и у тебя нет силы, ты уже просил, и сколько тебе еще продолжать работу. Нужно всегда идти выше знания.
0: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
2: Перейдем к уроку от ноября 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что означает благословение и проклятие в духовной работе из третьего тома Шлавы Асулам, страница 93. Получается, что... Да, 93-я страница. Получается, что все должно начинаться с отрицания. Не как в нашем мире, где принято думать, что тот, кто ничего не делает, не ошибается. Поскольку иногда есть ошибки. И не просто иногда есть ошибки, а если вначале нет ошибки, решающие ошибки, основополагающие ошибки, осознание зла. Тут только в это можно сделать первый правильный шаг к цели. И когда ошибку исследуют в ее понимании во всей ее широте, во всех ее основах, сама эта ошибка. Сама эта ошибка становится кли, которая прокладывает путь со всеми его этапами и всеми возможностями исправить себя. То есть ошибка в самой открытой форме, в самой отрицательной форме, в осознании всех свойств нехороших ее. она сама представляет собой, она определяет весь путь, определяет и определяет всю исправленную форму, которая должна из нее выйти. Поэтому, если клей не раскрывается полностью в своей неисправленной форме, человек не постигает в нем даже мельчайшие детали в развитии зла, то относительно этого не будет исправления и достижения совершенства. Поэтому не то, что иногда есть ошибки тут и там в пути, а в каждое мгновение, на каждом шагу, во всем его пути, это просто осознание ошибок и их исправление, и снова ошибки и исправление. И этот процесс, он не прекращается. И необходимо понять, отнестись взрослым образом, что ошибка — это кли, и эти состояния, которые чувствуются, это необходимые ощущения, потому что из них выходит все, потом постижение, ощущение слияния, исправления. И поэтому тот, кто приходит к осознанию зла, к ощущению ошибок, кто он и что он, я бы сказал, что это уже больше половины. Намного-намного больше половины работы. Только из глубины ошибки человек уже начинает пробуждаться. Осознание ошибки дает ему знание, как и что исправлять, и силу исправлять, если он видит, что это ошибка. Относительно этого он видит. Ошибку, разумеется, можно увидеть только в свете, относительно который человек чувствует, как сказано, что преимущество света и тьмы. И без приходящего света наши ошибки, заблуждения и все наши состояния никогда не предстали бы перед нами в истинном виде. Поэтому нам не нужно стремиться к ошибкам, нам нужно стремиться к свету, поскольку величина света, насколько он светит, в нем раскрывается ошибка. И это определяет две вещи. Неважно, какие ошибки или какие ощущения ошибок есть, что мы не ощущали, несмотря на это, мы всегда должны стремиться к свету. Свет раскрывает в ошибке дополнительные развлечения и пробуждает желание исправить ошибки, то есть ощущение зла, осознание зла, и он же приносит все исправления, то есть свет делает всю работу. Он и раскрывает отрицательное состояние, и все его причины, и все строение неисправленного кли, и потребность в исправлении. Поэтому наше стремление всегда должно быть направлено к свету. Хотя ощущение света в нас — это ощущение отрицательного состояния, состояния разбитого кли. То есть тут есть и благословение, и проклятие, которые в сущности составляют одно целое. Как он говорит, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Творец дает и благословение, и проклятие. Оба исходят от него. Для чего? Только для того, чтобы мы различали между ними. А тот, кто различает между ними и принимает решение, именно вот это распознавание называется человеком. Не само благословение, не само проклятие, потому что Творец дает благословение и проклятие. И свет, и тьму. Кли и свет приходят свыше. И только развлечение, то есть выбор, это называется человеком. Тем, что здесь рождается, тем новым, что здесь рождается.
5: То есть
1: человек
5: это
1: духовное развлечение, которое находится между Творцом и Фараоном, между добрым и злым началом, между правой и левой линиями. И это духовное развлечение, осознание, решение, развлечение между тем и этим. Итог всего этого называется человеком.
6: Да. Про уподобление он пишет, что когда человек, потому что Творец дает ему желание отдавать, и тогда удостаивается света. Я думал, что мы достигаем желания отдавать, потом можно выполнять Тору и заповеди. А он пишет, что благодаря соблюдению Торы и заповедей удостаивается желание отдавать. Что это значит?
1: Какова связь между желанием отдавать и Торой и заповедями? Нужно ли соблюдать Тору и заповедь, чтобы получить желание отдавать, то есть свойство Творца? Или сначала получают свойство Творца, и тогда уже могут соблюдать Тору и заповеди, то есть совершать действия по отдаче? Верно, и то, и другое. Торой и заповедями называются все усилия, которые человек прилагает, чтобы прийти к ответу на вопрос, в чем смысл моей жизни? Вопрос, в чем смысл моей жизни, возникает потому, что раскрывается кли, противоположное Творцу. Творец является источником жизни, светом, который создал кли и наполняет его. Когда кли спрашивает, в чем смысл моей жизни, так проявляется ощущение пустоты, отделения, отдаление. Если такой вопрос пробуждается в человеке, если этот вопрос действительно исходит из самой глубины, а не потому, что он потерял деньги или почесть, и теперь он говорит, что у меня есть пустое кли почета или денег, если он видит, что ему нечем наполнить свое кли, ни почестями, ни деньгами, ни знаниями, ни животными наслаждениями. Это называется вопросом, в чем смысл моей жизни, когда все, что находится перед ним в этом мире, то есть все, что можно наполнить кли ради получения, что может наполнить кли ради получения, он уже не способен его наполнить. Это значит, что в нем раскрывается кли, который наполнить можно только с намерением ради отдачи. Искра, точка в сердце. Килим, который можно наполнить только с помощью намерения ради отдачи, называется килим будущего. Килим, который можно наполнить только с намерением ради получения, называется килим этого мира. А килим, который можно наполнить только благодаря намерению ради отдачи, называется килим будущего мира или духовными килим. Поэтому мы говорим о человеке, что с помощью просто получения для себя дай ему весь мир, все, что есть. То есть все возможности в получении наслаждения, чтобы наполниться напрямую, он вдруг чувствует, что это невозможно. Я остаюсь пустым. Это значит, что в нем раскрывается то кли, которое Творец внедрил в него посредством разбиения. Разбиения килим. Или с помощью греха Адама Ришона. Это то же самое.
5: Аз мия у то рега.

0: заповеди частей, которые есть в парцуфе. А Тора — это свет, который он собирается получить, наполнение, хотя он еще и далек от этого, и все его действия еще он совершает ради получения. И пока он не придет к Лолишма, ему еще предстоит пройти немало лет. Но и эти действия все равно называются Торой и заповедями. А когда человеку достаивается экранов, то есть раскрытие Творца, и тогда приходит к нему и выстраивается в нем экран, сила преодоления за противодействие желанию получать и способность работать с желанием получать ради отдачи, тогда он действительно, это означает, что он действительно делает правильные действия духовные, которые называются заповедями, и свет, который он получает в эти келим, то есть создаваемый им парцуфим, называется Торой. То есть Тора и заповеди как подготовка, и есть Тора и заповеди как таковые. Об этом он пишет в конце первого тома книги Зоар. Он пишет, что есть... Где там, ну, дайте. Он пишет, что есть Тора и заповеди.
1: Керахалев Зоар, покажи.
0: Первый том Зоар, пожалуйста.
1: Укутевках.
0: Он пишет так. Бальсулам. Первый том Зоар, после всего первого тома, то есть после предисловия книги Зоар, у нас есть часть, которая называется Марот ха-Сулам. Общее выяснение всех 14 заповедей, как они соотносятся с 7 днями начала творения. Так он говорит так, первый пункт. Заповеди Торы на языке Зоар называются вкладами, пкудин. И они также называются 613 советами, этим, то, о чем ты спрашиваешь. Есть заповеди до того, когда я действительно что-то делаю, и заповеди после того, как я уже могу что-то делать, когда я уже способен совершить настоящее действие. То есть до того, как я обрел экран, и после того, как я обрел экран. И сейчас мои действия тоже называются заповедями. А разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона, по ним и обратная, ахон, ахор. И подготовка к чему-либо называется обратной стороной ахор. Это то, чем сейчас мы занимаемся. А постижение этого называется лицевой стороной, по ним. И подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем и услышим». Как сказали мудрецы, исполняющие слово его, чтобы слышать голос речения его. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами. Советы. И они находятся в свойстве обратной стороны, ахор. И мы тоже находимся сейчас в ахорайм, в скрытии лика, да? Свойства Хураим. А когда удостаиваются свойства слышать голос речения его, когда обретают такое свойство, такой статус, когда можно слышать голос речения его, свойство бины, исправление Хафец Хесед, тогда 613 заповедей становятся вкладами пкудин от слова пикадон, вклад. Что это значит? Что такое вклад? Когда что-то входит, тогда это называется вклад. То есть я что-то обрел. Ибо есть 613 заповедей, и в каждую заповедь заложен свет определенной ступени, где сама эта заповедь является особой ступенью для духовного действия. Так относительно этого действия приходит наполнение, вклад. И эта ступень, соответствующая определенному органу из 613 органов тела и связок души и тела. Что значит души и тела? Связок души и тела. Телом называется клей, в котором есть 620 частей, и относительно каждого исправления этих 620 частей, когда исправляется соответствующая часть, приходит соответствующий ей вклад, и поэтому есть 620 вкладов, то есть цветов. И получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей.

0: душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. И это свойство лицевой стороны, по ним этих заповедей. То есть он уже притягивает света, это называется по ним. И относительно лицевой стороны, по ним этих заповедей, которые называются уже вкладами кути, Рабби Шимон выясняет эти 14 заповедей, которые приведены выше, ну и так далее. То есть, иными словами, у нас есть действие до того, как мы обретаем экран, и это действие, которое мы... И эти действия называются ахураем, обратная сторона. А когда мы удостаиваемся экрана и совершаем настоящее действие, притягиваем свет, тогда удостаиваемся по ним, лицевой стороны. Поэтому есть у нас эйтин, советы, как прийти к правильному действию. И есть пкудин, вклады, залоги, когда ты уже приходишь к исполнению таких приказов.
1: Что такое Тора до приобретения Масаха?
0: Заповедь называется само действие зивуга, а Тора называется свет, который в результате зивуга входит в парцуф. Соответственно, до Махсома, ниже Махсома, есть у нас действие, когда мы словно стремимся, хотим и так далее. И это тоже называется заповедью. Хотя, разумеется, мы действуем без экрана. Есть у нас и Тора, окружающий свет, который светит издалека и постепенно продвигает нас. Он все еще не может наполнить нас, но он светит издалека. То есть есть настоящие Тора и заповеди, и есть Тора и заповеди, которые называются подготовкой.
2: Седер?
0: Понятно? Ну хорошо, так начнем учиться.
3: 15 лет того, как мы с нами делали. То есть цена,
1: А если правильная ошибка, то что?
0: Если ошибка правильная, она раскрывается напротив Творца. То есть в конечном счете все наши ошибки, все наше сознание зла, все кли наше, вся наша противоположность Творцу называется фараоном. Так это он в точности против Творца, противоположен Творцу. Что сделал Творец? Он создал нечто, противоположное себе, в точности противоположное. То есть все его свойства он взял, обратил их и сделал нечто противоположное себе. И сейчас, если придет какое-то нейтральное развлечение между ними, между Творцом и его образом, противоположным ему, то вот это развлечение, которое называется Адам, человеком, оно может начать проверять, изучать противоположные свойства Творца, свойства противоположные между Творцом и фараоном, может изучать и то свойство, и другое свойство, и какая разница между ними, и что предпочтительнее. И итог, который уже у него будет из этих развлечений, то есть его решение, оно называется ступенью человека. Поэтому Творец изначально не может создать человека, сотворить человека из себя. Изначально он создает, творит Боре от слова «бар» — «вне», «снаружи», «вне ступени». Если он делает что-то внутри своей ступени, это называется как зародыш в утробе матери. У зародыша в утробе матери уже есть нечто, что находится вне матери. То есть творец, если он хочет что-то сотворить, он обязан сотворить свойства, противоположные себе, противоположные ему. Так постепенно приходит к состоянию при развитии вот эта система. Будущее творение постепенно приходит к состоянию, в котором она все дальше и дальше и дальше и дальше от Творца начинает чувствовать, в каком месте, в каком состоянии оно противоположно Творцу, а противоположно Творцу мы начинаем чувствовать в виде жизни, в виде вопроса, в чем смысл нашей жизни. Это наше начало, вот эта точка в сердце. Прежде чем человек чувствует вопрос, в чем смысл нашей жизни, но это не потому, что он потерял какие-то животные наслаждения, и если ты ему вернешь это наслаждение, то он этим удовлетворится. А настоящий вопрос возникает, потому что человек уже не способен удовлетвориться животными наслаждениями, он уже против Творца. И когда вопрос действительно направлен к Творцу, человек начинает чувствовать свой ибур, состояние зародыша. Он начинает развиваться внутри Творца. Он еще не вышел от Творца, пока он все еще происходит за счет Творца. Но здесь уже начинает возникать нечто, находящееся вне Творца. И из этого следует вопрос, в чем смысл нашей жизни. Все вопросы типа «в чем смысл нашей жизни?» во всей их величине в левой линии, они все возникают из ощущения противоположности Творцу. А ощущение противоположности Творцу называется творением, невра. Невра, творение, называется так, потому что оно создано. Невра от слова «бара» — «сотворил», то есть «бар» — «снаружи». То есть мы... Когда мы родились, то есть начали становиться самостоятельными, мы еще не самостоятельны, но мы как бы называемся творениями с того мгновения, когда в этой жизни, в этом кругообороте получили вопрос, для чего я живу, и если этот вопрос серьезный, относится к духовному, а не к этому миру, с него начинает формироваться человек. А до того нет свободы выбора, до того нет человека, до того существуют просто системы Творца, которыми он управляет и которые продвигает, пока в них не пробуждается этот вопрос. Поэтому, как только возникает этот вопрос, он должен привести человека к единственному, самостоятельному, добровольному действию.
2: Пхиратит.
0: По собственному выбору. А что это за действие по собственному выбору? Искать, как соединиться с кли, снова вернуться к состоянию, снова как бы, чтобы быть как Творец. И для этого ему нужно собрать все остальные части души. Все остальные души. То есть выбор осуществляется в группе во всем этом действии. Да.
4: Все наши действия в группе и всевозможные мысли, когда я пытаюсь понять, что Творец от меня хочет, то тогда как это можно?
0: На нашем пути не может быть никаких ошибок. Ошибок вообще нет, понимаешь? Вообще нет ошибок. Если мы говорим о системе, которая приводит нас к исправлению, то, что нам кажется ошибкой, является раскрытием нашей противоположности Творцу. Единственная возможная ошибка, которая может быть у нас, это приложить меньше усилий, чем то, что возможно, чтобы ускорить наше развитие, чтобы ускорить наш приход к исправлению. Это единственная ошибка. Только здесь есть выбор. То, что он пишет в предисловии к учению 10 сферот, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит, возьми себе это, то есть приложи усилия именно здесь, только здесь. Если человек прилагает усилия, он идет вперед, а не прилагает, то ощущает страдания, пока они все-таки не вынуждают его идти вперед. Усилия нужны для того, чтобы еще до страданий найти силу идти вперед, не ждать, пока страдания подтолкнут его сзади, а найти силу, которая будет тянуть меня вперед, спереди. И такой силой может быть только группа, потому что Творец не даст тебе такой силы. В этом и состоит твой выбор. Он только помещает тебя в такое место. Сам ты не можешь найти подобные силы, только благодаря окружению, как он там пишет. Единственная внешняя сила, которая может быть у тебя. И в конечном счете это Творец. Что такое окружение? Творец в той мере, в которой ты отказываешься от своего эго и готов соединиться с товарищами ради достижения цели, это в сущности тот же Творец. Ты в чем-то уподобляешься ему, и в этой мере ты уподобляешься ему по свойствам, и тогда тебе светит свет, и он продвигает тебя вперед. Так что такое товарищи, для чего они нужны? Это просто то же самое проявление Творца, если ты так относишься к ним, как к частям души. Это тот же самый Творец, только он проявляется в такой форме, потому что именно так ты способен увидеть свою работу, приложить усилия и не обманывать себя.
2: А давару пошут молот.
0: Это вещь очень простая.
4: Как проверить ту ошибку, о которой мы говорили, что ты прилагаешь меньше усилий, чем можешь?
0: Как проверить, не прилагаю ли я меньше усилий, чем могу? Это тоже очень просто. Получаю ли я от окружения максимально возможное воодушевление и пробуждение? Максимально, насколько только возможно. Ищу ли я все время, как улучшить окружение, чтобы оно стало наиболее полезным для меня? Это проверка, делаю ли я достаточно, делаю ли я максимум. Ты видишь, поскольку все измеряется относительно окружения, и поэтому я в конечном счете могу это увидеть. Относительно Творца я обманываю себя, и у меня нет никакой основы для измерения. Поэтому он говорит, что свободный выбор состоит в том, чтобы каждый раз создавать лучшее окружение, постоянно искать и находить окружение, которое лучше подходит для продвижения, более оптимальное. Это ответ на вопрос, что находится в наших руках. Кроме этого, все наши действия, все мысли, все решения, все приходит свыше, и они не наши. Они все входят в ту же самую формулу, что Творец берет руку человека и кладет на правильный выбор. Все, что не относится к такому решению относительно окружения, относительно группы, входит в эту формулу, согласно которой Творец кладет руку человека на добрый выбор. Есть только два действия. Одно действие Творца ко мне, то, что он кладет мою руку, путем страданий или добрым путем, неважно каким, разными способами. Это его единственное действие — положить мою руку на добрый выбор. А мое единственное действие состоит в том, что я иду укрепляться благодаря окружению. Кроме этого, в реальности вообще ничего не существует. Ни в действии, ни в мысли, ни в силах, ни в их применении. Ничего. Только эти два действия — одно от него и одно от меня.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятку.
0: Да, мы тут изучаем, что весь наш путь должен проходить через ошибки, через тьму. Мы должны всегда приходить к осознанию зла, приходить к ошибкам и пройти через них, чтобы действительно мы смогли получить правильное направление. Творец проводит нас через все эти состояния, и это необходимо для того, чтобы всегда продвигаться. И это в статье называется благословением, что Творец дает и благословение, и проклятие. И мы всегда ищем Творца, и чтобы мы себя не обманывали, мы должны всегда это делать относительно группы. Это действительно место, в котором мы можем себя проверить, действительно ли мы идем к цели, и это то, что всегда нас продвигает вперед, а не толкает сзади.
5: Да, нам надо все время стремиться выбирать, чтобы он раскрывался, да, в разных дополнительных ощущениях. А он дает желание исправлять духовное. И человек, когда начинает задавать вопрос, в чем смысл жизни, и с этим вопросом продвигаться, относиться к группе, и через группу будет получать исправление и будет стремиться достичь цели.
6: Да, наш путь выложен ошибками, и мы должны продвигаться с помощью осознания ошибок для того, чтобы прийти к постижению. И, по сути дела, ошибки — это кли, а их исправление — это исправление кли. Для того, чтобы мы пришли к осознанию ошибок, мы должны привлечь свет, который, по сути дела, раскрывает нам эти ошибки. И Рав подвел итоги в конце, что есть, по сути дела, два действия во всей реальности. Единственное действие с моей стороны — это укрепление в группе, где я реализую только свободный выбор и действия от Творца, только добро и наслаждение не сходит к нам. И это то, что мы должны восполнить восполнение уподобления формы.
5: Да, и Рав сказал, в чем вопрос? Ради чего я живу? Зачем я живу? А до этого вопроса человека еще нет. Это вопрос, это начальная точка в нашем путешествии. Ради чего, зачем я живу, а потом я должен искать, как включиться в кли. Но вот это вот начальная точка.
6: И после этой точки нужно все время стремиться к привлечению света. Свет, он раскрывает зло. Свет раскрывает, где нужно исправлять и как, и дает силы исправлять все через свет.
5: Но этот свет также раскрывает и правильные ошибки. Светит и раскрывает. А в группе можно все больше и больше и точнее ощутить, да, и жить там, быть там. Потому что хевра от слова хибур — это механизм, который, где там уже все соединено. Это, в принципе, Творец, это то, что Рав сказал.
6: Да, это очень красиво. Рав говорил о понятии, кто такой человек и что он собой представляет, находится между светом и тьмой, между благословением и проклятием. Он направляет две эти вещи, и у него должен быть своего рода выбор, когда не совсем понятно, что он собой представляет, но само развлечение уже, осознание в этом человеке. И на самом деле выбор здесь группы, и чем именно помогает группа, Я говорю, что оно направляет и дает силы. И он вроде бы привел пример, что именно в тяжелых местах, где человек не может сам справиться, есть, по сути дела, потребность в группе. И это тоже момент. Должна ли сама группа
7: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: Учение 10 сферот. Талмуд эсра сферот.
1: Шалом, хаварим и карим. Анахно бешур талмуд.
0: Мы приветствуем всех. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем особый урок Рава, а начнем с отрывка подготовки из урока, который мы слышали сейчас. Тоже был особый урок, который нас направляет на нашу работу. И мы слышали, как Рав сказал так. Есть только два действия. Одно действие — это Творца ко мне. То есть это может быть страданием, по-хорошему, неважно как, любыми путями. Это его единственное действие — положить мою руку на добрую судьбу. А мое единственное действие — когда я буду укрепляться в группе. И кроме этого, больше нет ничего, что вообще существует. В действиях, в мыслях, в силах, в том, что приводит в действие, ничего, только вот эти два. Одно — это от него, другое — от меня.
2: Да, мы сейчас посмотрим еще один урок. Второй части ТС «Игулим и Ошер». Очень сильный урок со многими чертежами и объяснениями. Бааль Сулам через Раву дает нам понятие, что такое «Игулим», что такое «Ошер», какова связь между ними. Я думаю, что нужно участвовать активно в уроке. Тот, кто может начертить чертеж, может начертить. Я рекомендую записывать понятия, которые дает Рав, и после урока, может быть, поделимся этими понятиями, чтобы была картина для у каждого, что такое Игулим, что такое Йошер, и мы откроем книги на странице Ламет Тет, 39-й, первый том, вторая часть, 39-я страница, и мы изучаем... Мы почитаем, прежде чем мы посмотрим урок, третий пункт, о котором говорится, чтобы знать, где мы находимся. Третий пункт, 39-я страница.
0: 39-я страница. Это Ари сначала. Заголовок. Игуль не сливается с бесконечностью. Третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, соединяется через кав. Этот игуль не сливается со светом бесконечности, окружающим его со всех сторон. А если бы слились, то вернулось бы все к тому состоянию, которое было. И аннулировался бы в свете бесконечности, не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности, один как в начале. Потому этот игуль прилегает, примыкает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого образованного игуля с Эйнсов именно посредством этого кав, через который проходит, спускается, распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль. Давайте перейдем к уроку.
2: Мы читаем из учения 10 сферот, первый том, вторая часть, 39-я страница, сноска 9. Орб Неми относится не слит этот игуль с бесконечностью.
3: Отет. Кломар.
2: Девятая сноска. То есть весь свет, который имеется в игулим, это то, что они получают от линии кав, где свечение его — это новое свечение. И в нем есть только три вышеупомянутые стадии, поэтому оно отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. И это то, что говорит Ари, что он не сливается со светом бесконечности. То есть форма круглого света, сферы Кетер де Гулим, отличается от света, что в бесконечности, потому что совпадение свойств приводит к слиянию духовных объектов, а окружающих «окружает» означает «порождающий причину».
0: Еще раз.
4: «Билти давук и моя ора инсов».
0: Что значит, что он не слит со светом бесконечности? Этот первый круг, он не слит с бесконечностью. Что это значит? Он хочет сказать так. У нас есть круг бесконечности, и есть второй круг. Есть между ними цинор, канал такой, трубочка, труба. Линия, кав. Цинор — это кли. А кав — это кли плюс свет. Так из окружающего света приходит свет внутрь, в кав, и приходит во второй игуль.
3: Правильно?
0: И вот этот вот игуль, когда он пустой, как он называется? Нет. И как он называется, когда он полон? Ну вот. Так вот, это игуль. Так, извините. Это и игуль, это кли. Так? А гальгаль, дословно колесо. Это игуль. И свет. Так?
3: Ну, кли, ну, ло хашув.
0: Ну, кли, ну, не важно.
3: Цинор.
4: Кли, кли, лядом.
0: Цинор.
3: Кен? А за что эль?
0: Труба. И вот он спрашивает, в чем вот этот вот игуль находится не в слиянии, то есть есть между ними различие, да? Бесконечностью. Пожалуйста.
2: То есть весь свет, который имеется в игулим, это только то, что они получают от кав, когда его свечение является новым свечением, и в нем есть только три стадии, и поэтому он отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. Это то, что написал Ари, что он не слит со светом бесконечности. То есть форма этого круглого света, кетера игулин, отличается от света бесконечности.
0: Потому что это свет кетера, он уже ограничен. Его форма, да, форма круга. Но его свойство, его сила — это не свет бесконечности.
3: Аор микабель тхунота кли.
0: Свет получает свойство кли. Если он проходит через цинор, и даже если потом и входит в кли, круглый кли, но он уже при всем при этом сохраняет предыдущую форму, которую он прошел. А вы знаете, как есть озеро Кинерет, море Кинерет, а там есть Иордан, и это два вида воды, которые не смешиваются друг с другом. Вы это знали? Ты знаешь, и в море бывают такие вещи. Гольфстрим, разные течения такие. Они не смешиваются. Это может быть отличие в воде. Они действительно могут быть очень разными. И по природе, и по качеству воды. То, что свет прошел через цинор, это, скажем, был кетер. Вот это был кетер. Но уже прошел им, получил от него впечатление. Он уже не может здесь уже вернуться к предыдущей форме. Он получает тут, относительно настоящего, к нынешнего кли, форму бесконечности, да? Но это бесконечность и круг с ограничением. Как бы без ограничения равно, но относительно уже хохмы, а уже не может быть в том же виде и форме, как раньше. Там уже есть впечатление от йошер, от прямой линии. Он уже не может избавиться от этого. И так вот до последней ступени в духовном, через все миры от бесконечности до Махсома. И то, что интересно, что при подъеме снизу вверх, в той мере, что человек воспринимает какой-то кли на каком-то духовной ступени, то, соответственно, этому кли есть ощущение бесконечности, есть ощущение игулим, да, с каким игулим он начинает соответствовать, совпадать, какую меру бесконечности он постигает. То есть я не могу постичь бесконечность Кли и Йошер. Кли и Йошер — это моя работа в линии. Но насколько я совпадаю с Творцом, я ощущаю в килим и гулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность. Мера за мерой, мера за мерой продвижения. Это за счет работы в Йошер, но постижение, ощущение в гулим.
2: Это правильно или ошибка думать, что цинор — это экран, а не клей?
0: Цинор — это экран, да. Клей — это экран.
2: Часть клей — это?
0: Нет, нет, не часть, поэтому масах — это клей. После первого сокращения клей — это экран и отраженный свет, а вьют — это не клей. Кли, согласно тому, чему ты получаешь, различаешь все эти вещи, это все экран. Это мера отдачи.
3: Нам всех.
0: Вот продолжим.
2: Десятый пункт, что если сольется с ним, то есть если бы его свечение тоже было во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности, то тогда форма его совпадала бы и сливалась с бесконечностью, и поэтому отменилась бы в бесконечности и была бы совершенно неразличима.
0: То есть не могут быть два эти круга, если бы они были равны. Есть между ними различие как раз в мере ступени Йошер. Поэтому каждая ступень Йошер приводит творение от игуля к игулю. Более маленький к большему, большему, большему. Потому что чем больше круг, то тем больше, да, он выше.
2: В девятом сноске он говорит, что есть всего лишь три стадии. То есть это качественное понятие?
0: Но кетер-то уже был. Он уже использовал его. Как есть у нас в Аб относительно Гальгальты.
2: Это не то, что не пользуется четвертой стадией, что экран он от четвертой стадии.
0: В Игулим есть только то, что они получают от Кава, где его свечение — это новое свечение. И там есть только три стадии. Ну и что?
2: Потому что после этого в 10 говорит, если бы его свечение было бы во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности.
0: Я чуть не понимаю твой вопрос.
2: Говорит ли он о том, что в линии нет использования четвертой стадии?
0: И в этом. Но нет, это тоже правильно, что Кав образует экран на четвертую стадию, работает с тремя стадиями. Но не три стадии и четвертую, как мы это считаем. Имеется в виду третья и четвертая стадия. Три — это отдача, а четвертая — это получение. Это обозначение. Это не значит, что я могу использовать три стадии, да, как обычно, это будет для меня отдача. Нет, это просто обозначение такое, что можно работать как бы в трех стадиях, да, не в четвертой. Это обозначение, только лишь обозначение, что мы используем отдающий килим. Потому что во всем авиюте, что бы там ни было, ты не можешь это использовать ради получения. Это такое обозначение. Так мы говорим, да, о трех стадиях и четвертой стадии, а не то, что в третьей стадии нет получения.
2: Я не понял различия между цинором и линией. Цинор — это когда пустой?
0: Цинор — это пустой, а кав — наполненный. Снова, это только лишь название, обозначение. Это килим, это желание получать с экраном, с отраженным светом. Но нам нужно... То есть мы хотим знать, в чем мы совпадаем с бесконечностью. Бесконечность опустошилась. Мы сейчас находимся в килим бесконечности, которые сейчас управляются экраном, и отраженным светом. У меня есть определенный экран, ну, в какой-то определенной степени, ну, скажем, 80. Я совершил какое-то действие этим экраном. Теперь вопрос, насколько я возвращаюсь в бесконечность? И говорят, соответственно, каждому действию в кав, в линии, у тебя есть состояние и ощущение бесконечности там, где ты находишься, в каком круге. Потому что бесконечность — это круги, круги, круги, да, которые линия соединяет их.
2: 20-я сноска говорит, и главная основа связи этого игуля с бесконечностью, называемая бесконечность и создатель. 20-й. Свет, распространяющийся от бесконечности к творениям, называется прямым светом. Этот свет связан с творением посредством облачения в отраженный свет, поднимающийся от экрана вверх силы зивуга Дака, а смысл которого будет рассмотрен далее. И называется он связью, поскольку этот отраженный свет поднимается от экрана четвертой стадии, от прямой линии, и он захватывает и охватывает высший свет в окружности таким образом, что в том месте, где отраженный свет не облачает высший свет, этот свет считается относительно творения как несуществующий, поскольку не постигает его без этого облачения, которое называется отраженный свет. И это можно сравнить с масляным светильником, где, несмотря на то, что главное свечение исходит от масла, что в нем, все же свет связывается с маслом только посредством фитиля. И там, где заканчивается фитиль, гаснет свеча, хотя еще и остается там много масла.
0: Ну, понятно, да? Вот у нас есть свеча.
3: ואז יש לנו אביות וכאן
0: так вот здесь у нас есть авиют, да, толщина определенная. Вот здесь вот фитиль, это экран, и тогда благодаря этому у нас есть свет.

Здесь вот это само кли, желание, желание получать. А здесь желание отдавать или намерение. И вот это тогда действительно становится кли. То есть отраженный свет — это кли, в котором облачается уже прямой свет.

0: От ламед ктана митяхесет.
1: 30-я сноска относится к словам «с помощью этой линии и через нее». Смысл в том, что нет экрана в Игулим, который поднял бы отраженный свет, а без него нет связи с утворением с высшим светом. И там выясняется, что кли линии называется цинор, и он гораздо ниже, чем келим Игулим, которые образовались после первого сокращения, прежде появления линейков. Поэтому объясняет Ари, что несмотря на то, что келим и гулим гораздо выше, чем каф, но все же они не получают сами никакого света, а весь свет, что в них, они обязаны получать с помощью этой линии гораздо более низкой, чем они, и по выше рассмотренным причинам.
2: У нас есть келим и гулим. Это мир бесконечности. Как это мы изучаем, что тут образовалось, да, в четырех стадиях прямого света. Эти четыре стадии, они как круги. Правильно их рисовать как круги, не как линии. Там нет еще верх, низ, нет большого, нет малого, а все это за счет света. И так как он создает это желание, так желание и становится. Поэтому там нет развлечений еще со стороны желания. Поэтому это все круг.
3: Игуль.
2: Шореш алеф бет, гимель и далет.
3: Пхинот дор ешар. МКЛ.
2: Это стадия прямого света. Но потом, когда это приходит в первое сокращение, и свет уходит, и тогда внутри всех этих кругов, тех самых кругов, есть уже что мы говорим? Есть сейчас миры, и есть линия каф бесконечности, откуда мы, с которым мы работаем, с экраном, отраженным светом, для того, чтобы заполнить все эти игулим, пока не вернемся в состояние бесконечности, как это было со стороны Творца. Да, это со стороны Творца. А тут это будет то же самое, но со стороны творения.
3: Алидей Акав.
2: С помощью кава, линии. То есть совершать действия в каждом желании, во всех группах желаний, их сочетаниях, соединениях, где каждое желание круга наполняется линией и наполняется так, как будто бы он круглый. Полностью. Тогда будет гмар-тикун, конец исправления. Где экран творения будет в точности, как то самое желание отдачи, как со стороны Творца. И это мы должны сделать снизу вверх. Все, что сделано сверху вниз, это экран скрывающий, который дает нам развлечение, в каком виде и в каких, да, в каких ступенях одно за другой мы можем исправлять келим, устанавливать экран, наполнять с помощью экранов круги один за другим, пока мы не заполняем всю бесконечность. Так вот, для того, чтобы подготовить нам эту систему поступенчато, как мы это будем заполнять, поэтому есть нисхождение миров из бесконечности до этого мира. А мы уже вот эту систему, которая опустошалась постепенно и готовилась для нас, мы теперь готовы ее заполнять. Нам сейчас вот это готово, вот это сейчас, это потом, это после, в различных... по различным этапам. Теперь, когда мы их заполняем, мы заполняем круги Асия. Нет, Йошер Асия, потом круги Асия. Прямые Йошер, Яцера, Игулим, Яцера. И так получается, Йошер наполняет Игулим.
3: шув, ота тау.
2: Еще раз. Вот та ошибка, которая все время есть. Не бывает дважды килим по игулим, а отдельно килим йошар. Как будто копия мира бесконечности отдельно. Есть йошар, есть игулим. Нет, та самая бесконечность, которая есть игулим, у нас она сейчас в мире йошар. А что я наполняю? Если я беру бесконечность какой-то кли, наполняю с помощью йошара, это уже не хватает того кли в виде игуля? Нет, это то же самое кли. Только мы говорим, о каким образом мы его наполняем. Поэтому я говорю, заполнил с помощью цинора кли круга огонь. Пока все килим не станут как цинород, цинород станет игулим. Я не знаю, как сказать.
3: Вот,
2: в конечном счете, то кли аголь бесконечности будет заполнен с помощью экрана. То есть цинород заполнен. Но таким образом, что это будет аголь, круг. Нет никаких развлечений. Все единообразно, все заполнено. А это форма круга. А с другой стороны, форма заполнения — это цинор. Поэтому есть всегда такая двойственность. Так что же с килим-то? То есть по отношению к творению, килим, который создал Творец, творение берет его как килим йошер. Но со стороны Творца мы находимся в игулим. Все одинаково, все равнозначно, все. Но то, что касается нас, пока не заканчиваем исправление, есть верх, низ, большой, малый, мудрый, глупый, все вот эти состояния, нюансы. Потом они исчезают. Пожалуйста. Мы четвертый пункт, слова «ри». Свет бесконечности окружает и влияет, воздействует на игуль издалека. Бесконечность находится вокруг.

0: вокруг окружает со всех сторон, и она также принимает форму сферы, круга, шара вокруг него, удалена от него. Это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кам. Ведь если бы свет приходил к ним и через все их окружение, еще раз, если бы свет приходил к ним и через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого Творца, без границ, ограничений на получение и меры. Еще раз, свет бесконечности окружает и воздействует на Игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает его со всех сторон, она сама принимает форму круга, сферы, шара вокруг него, удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого бы Творца, без границ, ограничений и меры на получение.
1: Это понятно, Ниф? Что?
0: Первая часть понятна, вторая часть.
1: Что такое первая часть и что такое вторая часть? Это круг бесконечности, да? А это второй круг. Да? Говорят, от первого ко второму есть у тебя цинор. Словно труба.
2: То есть
1: второй наполняется только с помощью какого-то ограничения, которое входит сюда, и сколько входит, это может быть тонкий цинор, толще, это мера экрана, да? Насколько этот цинор? Это мера экрана. Если нет экрана, масах, так это закрывается, нет связи между создателем и созданием.
2: И
1: если есть хотя бы самый маленький экран, есть уже протекание в очень маленькой трубочке. Насколько больше экран, есть большая связь между создателем и созданием. Если он полностью открывается, нет разницы вообще между творением и Творцом. Свет просто в обоих них равен. Это то, что он говорит. Кто здесь определяет творение, какая связь будет между ним и Создателем? Поэтому в конце исправления, то есть тонкий цинор, это все девять первых сферот в конечном счете, вот здесь. Это то, что называется получение с помощью девяти первых сферот. А все остальное, почему мы не способны расширить этот цинор, это левая. Насколько он большой, как он говорит, что тонкий цинор приходит от всех игулим, от бесконечности до точки этого мира. Так проходит эта тонкая трубка здесь, а все остальные келим, которые остаются круглыми, их невозможно исправить. Это левайвин, который будет исправлен только в конце исправления. Настолько огромен этот левайвин. И мы можем только исправить то, что дано нам, только девять первых сферот. Только в Исоде, после Бритмила, подворачивания, кровопускания, когда работают не с Малхут, а с Исодом, и только в отдаче, и немного включением получающих килим. Поэтому вся связь между мирами, между игулим, которые в бесконечности, то, что мы можем сделать эту связь, обязаны сделать, это всего лишь тонкий цинор. Но этого достаточно для творения, у него больше нет сил к чему-то, кроме этого. Да? Мистер Си.
0: Мы читаем...

0: Игулим далеки от бесконечности, то есть отличие свойств между ними очень велико. Все же они получают свет от нее на расстоянии, которое называется окружающим светом. И он светит двумя способами — общим и частным. А слово «вокруг», «окружает» указывает на общий окружающий свет. Слово «окружающий» на частный. Окружающий на частный, окружающий свет.
1: То есть есть общий свет, который окружает все, который называется Создателем, светом бесконечности, есть частные света, которые окружают Келим, есть внутренний свет и окружающий свет. И это тот свет, который был в экране, экран отличает его, и уже есть в окружающем свете свойства от этого экрана, и он существует кли, потому что кли все различает в нем и существует в соответствии с внутренними келим, есть развлечения, короче, окружающий, внутренний и так далее, охват, всеохватывающие и так далее. Вопросы? Стоит еще раз прочитать, не уловили этого. Да.
0: Он говорит, что отраженный свет — это, в принципе, связь.
1: Создатель и создание.
0: Тогда я спрашиваю, что происходит после первого сокращения, когда еще нет отраженного света?
1: Ничего не происходит, пустое пространство, первое сокращение, все ушло. Первое сокращение называется «Я нахожусь в свете бесконечности, нахожусь в совершенстве во всем, кроме чего я почувствовал стыд. Это стыд отменяет у меня всю красоту и наслаждение, которое было здесь, все, что есть. Я чувствую в результате стыда, я чувствую, что все это ничего не стоит. Это тьма. Я ничего этого не хочу. Я могу продолжать получать и почувствовать стыд. Но стыд настолько велик, что я не способен получить. Да? Тьма предпочтительнее для меня, чем все это бесконечное наслаждение. Настолько стыд силен. То есть хозяин, который появляется рядом с столом полным яств, он настолько кажется мне дающим против этих наслаждений, что я ничего не хочу. Я готов умереть от голода, только бы не чувствовать его в качестве дающего. Любой вкус, который я сейчас ощущаю, беря со стола, его присутствие, ощущение, что это он дающий, это я получающий, он еще любит меня, а я не могу на это правильно отреагировать, это портит мне настолько все получение, что я ухожу от этого невольно. Там пока еще нет никакого выбора, вообще ничего нет. Есть у тебя факт, само состояние, и в результате этого сокращение. Так после сокращения что есть? После сокращения я не чувствую этих наслаждений, которые находятся передо мной. Я не чувствую так же, как хозяина в качестве дающего эти наслаждения. Есть уже хозяин, который уготовил для меня наслаждения и хочет, чтобы я их получил. Есть у меня возможность получать их в соответствии с тем, насколько я возвращаю их хозяину. Уже после сокращения есть у меня возможность думать о подобии по форме. Так что же ты спрашиваешь?
0: Но я ведь сокращаю не потому, что я хочу, из ощущения стыда, но все-таки в этой тьме я ему как-то даю знать.
1: Это еще не настоящая тьма. Это тьма, когда Творец остается, и наслаждения остаются, и это давит на тебя. Только тьма для тебя, что ты получаешь. Это не тьма, когда ты находишься, как сейчас, в полном отрыве, в отсутствии осознания этого.
0: И все-таки У меня

0: У меня нет способа для отраженного света.
1: Почему нет? Есть у тебя хозяин, есть у тебя то, что он готовит тебе. Ты находишься у него в квартире, сидишь рядом со столом, полным наслаждений, он рядом с тобой. Ну, пожалуйста, начинай работать. И он дал тебе условия, что ты стыдишься, да? Что ты стыдишься от того, что ты получаешь. Так он показывает тебе, как делает. Ты отталкиваешь, пока хозяин не уговорит тебя, что ты можешь, ты начинаешь понимать, что ты можешь это получить, и что это будет ради него. Где этот триггер в тебе? В зависимости от того, как ты будешь относиться к наслаждениям. Потому что и стыд — это внутреннее твое ощущение. Ты должен внутри выстроить себя так, что получение наслаждений будет представляться тебе как отдача. Все это внутри человека. Не делают расчетов с Творцом. Творец тоже внутри. Этот образ, ну.
0: Стыд — это как бы тоже характер, с помощью чего я притягиваю свет?
1: Стыд — это ощущение противостояния дающего и получающего. Да, Хаим.
0: Продолжение этого. Какая связь, если она вообще есть, между стыдом, может быть, силой стыда и силой экрана?
1: Стыд раскрывается в мере развития келим, и согласно развитию силы келим, сила развития — это то же самое, потому что в духовном у нас качественное развитие, не количественное. В мере развития кли оно может вызвать на себя действие света, которое приносит ему экран.
0: Правильно будет сказать, что есть прямая связь между величиной стыда и силой экрана?
1: Да, конечно. Конечно, он пользуется экраном. Экран — это ощущение, без которого я не знаю, что делать. Откуда я буду знать, какова разница между нами, которую я должен восполнить? Понятно, нет, ну.
0: Я не понял, экран — это состояние или буша?
1: Экран — состояние, стыд — состояние, которое позволяет выстроить экран. Почему именно я стыжусь его и как? Это не как у нас стыд. Здесь стыд между двумя мирами, между двумя состояниями отдающего и получающего. У нас нет такого отдающего и получающего. У меня стыда — это защита моего «я». И поэтому получается, что без ощущения стыда мне не хватает главного параметра, что я могу здесь сделать. Разница, то есть без ощущения стыда я не могу выстроить из себя человека, подобного Творцу. Не могу. Поэтому говорят, животные не краснеют. Но человек, который краснеет в нашем мире, потому что его уличили, а не потому что он получает. Да.
0: А какая разница между вокруг и окружающий свет? Я пытаюсь как понять, что это личное, что-то мое, светит только мне, и что-то большее. А с другой стороны, есть понятие, что больше меня, это тоже ведь как бы мое становится. Это какая же разница между вокруг и окружающей?
1: Окружающий, всеохватывающий. Ты знаешь, он в четвертой части описывает, что есть столько разных видов цветов, и во внутреннем есть еще очень много. Я бы сказал так, окружающий свет — это то, что делает здесь закулисно, и который готовит тебя к следующему действию, дает тебе все возможные ощущения, пробуждает тебя так. окружающее, всеохватывающее, это которое было в связи с твоим экраном и находится не в твоих хилим, который ты не мог получить, скажем так.
2: Баор, шата духефото.
1: Приходит свет, который ты отталкиваешь. Потом ты облачаешь его в чем-то, и в соответствии с этим получаешь. Получил часть от прямого света, который пришел. Часть от него, которую ты не мог облачить, вот этого часть, которая не может облачать, существует здесь, как окружающий свет. Это внутренний свет. Так это свет, который был в экране, и экран оттолкнул его, а затем знал, что он облачает часть, и знал, что вот эту часть он не может облачить. Он был с ним на связи. Ты обоняешь все эти запоры, и знаешь, это стоит, а это нет, различаешь в них все. В этом разница между окружающим светом и полностью охватывающим светом. Это свет, который существует, вот этот, который существует от ступени перед тобой, которая готовит тебя к тому, что дальше. Потому что все, что ты сделаешь здесь, это нынешнее действие, включая этот ормакиф, а следующая ступень, которая все задействует, это называется орсовев. Я не знаю, что значит чувствуешь. Чувствуешь келим и гулим. Нет у тебя внутренних келим, чтобы почувствовать его. Да.
0: Вот ощущается решимо. Наше решимо — это ведь цепочка светов, это нисхождение сверху вниз?
1: Да, отлично.
0: А что значит, есть свет вокруг, да, и в конце исправления?
1: Да-да, правильно, в конце исправления все внутренний свет. Отлично.
0: Когда клей ощущает стыд, экран и сокращение, он делает как из эгоизма?
1: Нет, такого нет из эгоизма. Мы говорим об божественном ощущении. И нельзя экран сделать из эгоизма. Экран делается только, чтобы отдавать Творцу. Что значит из эгоизма?
0: А это было до стыда, потом стыд, потом сокращение, потом экран. А что со стыдом? Зачем нужен стыд, чтобы делать сокращение?
1: Потому что стыд — это ощущение, чего мне не хватает. Четвертая стадия полностью наполнена светом бесконечности. Свет бесконечности наполняет все келим. Со стороны Творца все завершено и совершенно. Он создал желание, привел это желание к осознанию себя. Это желание, когда творение чувствует Творца, чувствует, насколько он добр и творит добро, насколько он хочет любить и отдавать, насколько он действительно дает и любит. Со стороны Творца нет никаких претензий в творении. Я дал все, что хотел дать ему, создал ему 100 килограммов желания получать, дал ему 100 килограммов наслаждения, вместе с этим дал ощущение, что я люблю его, я весь для него. Мне нечего больше давать со стороны Творца. Это состояние, которое называется бесконечность. Что сейчас происходит? Исходя из того, что приходит со стороны, с одной стороны от Творца наслаждение, с другой стороны, осознание Творца как дающего наслаждения, творение начинает чувствовать не только наслаждение, но что я получаю его от кого-то, кто любит меня, который дает, который заботится. Восприятие заботящегося, любящего и дающего в желании приводит желание к решению. Я получающий, он дающий, он любящий, я получающий эту любовь, он дающий, я получающий, Он большой, он первый, он совершенный, а я наоборот. То, что я обратен ему, это тоже еще не страшно. Ну, так противоположно. И он меня таким создал. Но противоположно ему, что он все дает мне, а я получающий от него и не дающий ему. То есть есть здесь... Ого, мы должны уже заканчивать урок. Есть здесь проблема, что творение должно восполнить это ощущение. Я не как он, я должен вернуть ему. И отсюда уже идет сокращение. Мы должны завершить.
0: Ну что ж, дорогие хаверим, после такого особого урока мы хотим, да, еще до того, как будут задавать вопросы, мы хотим почувствовать впечатление ваше. Мы хотим задать вам вопрос. Мы слышали такой центральный закон на уроке, что наша работа в прямой линии, в йошах. Но постижение, ощущение — выгулим. А что это значит? Ну, давайте постарайтесь сказать, что вы чувствуете, какое у вас чувственное понимание есть. Вот мы работаем в Йошер, а постижение в Игулим. Скажите, что вы думаете, даже, давайте, даже не задумываясь, ну, пожалуйста.
1: Ощущение — это подобие свойств Творцу. А в круге, когда я уподобляюсь, по сути дела, Творцу, это ощущение, с одной стороны. Мы раньше слышали, что вследствие сокращения образовался стыд, есть внутренние изменения во мне со стороны творения, со стороны желания, и то, что я уподобляюсь ему и хочу отдавать ему, есть уже какое-то отношение, подобие, есть какое-то уже равенство ему, я начинаю приближаться в своих свойствах.
2: Решит кольтуда. Баал Сулам котев.
0: Бааль Сулам пишет, что в ее желании Создателя отдавать рождается в создании обязательно желание получать. Вот отношение между кругом бесконечности Творца, Кетера, с первым кругом Ак, мир Адам Кадмон, через Ценор, это как соотношение света Хасадим со свечением Хохма. Большое спасибо.
1: Да, спасибо. Я очень впечатлился от того, что Авиют, свечки, это свеча, фитиль и свет. И Рав назвал это, что воск — это Авиют, а фитиль — это экран. А, извиняюсь, масло, да, верно. Это авиют, а фитиль, то есть авиют и свет никогда не касаются друг друга. Он сравнил это с тем, что игулим не касается друг друга, но фитиль — это именно та линия сопротивления авиюту и несогласия с тем, что я сейчас обратен Творцу, это как бы пробуждает свет. Есть в этом что-то, на самом деле, очень впечатлился от этого.
0: Замечательно. Может быть, наши товарищи со всего мира? А, ну, сейчас Офер.
1: Спасибо. Чтобы ваш вопрос еще более сделать трудным. Он сказал, что нет два вида килим. Есть форма отношений игулим или йошер.
0: Да, очень правильно. Нет у нас два вида келим. Есть одно кли и линия. Давайте вернемся к нашему вопросу. Что работу мы производим в линии, в кав, ценор. То, что выверено, вымерено. Но постижение как бы в ощущении круга, ощущение выгулим, как бы из бесконечности.
1: Есть вопросы?
3: Киев.
4: Киев, Акаша.
1: О, Киев.
3: Так, дякую, товариші. От якраз питання про це. Як ми через Йошер наповнюємо і Гюлім?
0: Що це значить? Ми як людина через Йошер заповнюємо і Гюлім? Що це значить? Як чоловік взагалі може восприйняти Гюлім? Со всеми его, если все его усилия в Йошер.
1: Верно. Верно. Рав говорит, что мы наполняем Игулим с помощью Йошер, потому что в Йошер есть экран. Без экрана бесконечность — это Игуль. Это как бы Килим да Игулим. Бесконечность. Нет верха, низа. Есть только порядок действия. Кетер, Хохма, Пхина, Алиф. Но все там кругло. И тогда мы начинаем наполнять этот круг бесконечности. Как мы его заполняем? С помощью Йошер. С помощью того, что есть у нас экран. Экран и отраженный свет. Потому что отраженный свет становится новым кли. Но без экрана мы не можем наполнить. И тогда свет проходит через цену. Цинор. Вы помните, Рав говорит, через цинор и получает свойство даже цинор. И тогда, когда свет входит в следующий гуль, это свет, который принял свойство желания, как пример с течениями. Вода внутри воды, и все же отличается. И также с нашим кли. Так цинор, он наполняет и гуль. Еще.
0: Вы можете объяснить, что линия, она гораздо меньше, чем круг, и все равно пользуются именно им, чтобы получить свет. Да, всегда стоит вернуться к тексту, потому что в тексте у нас есть все ответы. Давайте поищем там ответы. Если я открываю 39-ю страницу, Орпними, пункт 30-й, он говорит нам так в 30-м пункте, Орпними. Смысл в том, что в Игулим нет экрана, который бы поднял бы отраженный свет, а без него творение в состоянии соединиться с высшим светом, как сказано выше. Там сказано, что кли линии относятся, называется цинор, гораздо слабее, чем килим и гулим, которые образовались после первого сокращения, прежде появления кавва. И потому говорит Ари, что несмотря на то, что килим и гулим гораздо выше, чем кавва, и все же они не получают самостоятельно никакого света, но весь свет, что в них, они обязаны получить посредством этого кавва, который гораздо слабее и ниже, чем они. Что мы тут слышим? Что мы тут слышим? Что авьют? Авьюта нет в Игулим. Это желание, в котором нет меры. Это равнозначное желание. Там нет ограничений. Там нет верх-низ со стороны Творца Высшего. Он просто захочет их заполнить. А линия начинает ограничивать. Там начинает работать с авьютом. В линии начинаются расчеты. Сколько я могу получить ради отдачи, сколько я не могу получить ради отдачи. Все эти расчеты производятся, и тогда получает очень выверено, задано, как вот труба, которая ограничивает свет.
1: Если продолжить, Рони, твой вопрос, давайте откроем вопросы и ответы. Вопросы на странице 84. Вопрос цадик. Пейдалит на цадик. В чем разница?
4: Мау Евдель бен сфирот Йошер.
1: В чем разница между сфирот Йошер да Йошер и сфирот Игулим? И ответ на цадик дали. Первая колонка. Вся разница между ними, между сфирот Йошер и Игулим, только в отношении экрана, который есть в Йошер и нет в Игулим. Еще раз. В чем разница между сферот Игулим и Йошер? Вопрос цадик. Вся разница между ними, она только в качестве в отношении экрана, который есть в Йошер и нет в Игулим. Еще вопрос. 94.
4: Амуд Пайдалет, Бема, Игулим.
1: 84-я страница. В чем Игулим лучше, чем Йошер? В чем Игулим лучше, чем Йошер? Ответ на 94-й странице и вопрос 94-й относительно Келим. Игулим возвышеннее, чем Йошер, потому что в Келим де Игулим нет экрана Авиюта, а в Келим де Йошер есть экран Авиют. И еще потому, что Келим де Игулим предшествует Келим де Йошер. Еще раз. В отношении Келим Игулим возвышеннее, чем Йошер, потому что в Келим де Игулим нет экрана Авиюта, а в Келим де Йошер есть экран Авиют. И еще потому, что Келим де Игулим предшествует Келим де Йошер. Так сначала есть у нас Игулим, которые возвышеннее, чем Йошер, а затем свет входит в Ценор, в Кли де Йошер, который уже ниже этого Игуля, предыдущего, и тогда через этот Йошер свет приходит к следующему Игулю. И поэтому Бальсулам начинает свое объяснение, что круг бесконечности отличается от круга первой стадии. Отличается, есть разница между ними, в чем? В этом Йошер, который наполняет первую стадия.
0: Это что Игулим — это только вопрос отдачи Авиют в линии, в каве? А где образуется Авиют в кав? Получающее же кли, оно круглое.
1: После первого сокращения невозможно получать без экрана. Без отраженного света невозможно получать, потому что первое сокращение — это решение не получать в желание получать. Желание получать туда напрямую свет не входит. Это невозможно будет ради получения. Так мы получаем в отраженный свет. Ты помнишь, Раф нарисовал это, что есть чашка, а на ней еще чашка. И там отраженный свет. Это новая кли.
0: Когда мы говорим о виют, имеется в виду намерение, а не сила желания. Если я правильно понимаю, получающее кли, оно круглое, но в нем нет авиюта, там нет что, никакого намерения?
5: Как это?
0: Что такое авиют относительно получающего кли? Авиют относится к работе человека. Работа человека, который хочет связи с Творцом после сокращения. А до сокращения мы говорим, что все было просто круглый свет. Творец хочет наполнять без всяких ограничений. У него нет проблем с тем, что творение получающий. Он дает. И вот мы слышали на уроке, что есть потом тема стыда, ощущение себя относительно дающего, насколько он любит, хочет давать. И, соответственно, против него трудно устоять. Поэтому творение хочет прийти к более высоким ценностям. Он хочет подняться до состояния статуса Творца, прийти к состоянию, когда он хочет быть, как он. Поэтому сокращает себя и определяет, что с этого момента и дальше я готов получать свет, только если это будет в той связи, где это называется экран и отраженный свет, то есть ради отдачи. Весь большой свет, который я получал до этого, творение говорит «нет». Это очень важно. Поэтому говорится, что такое сокращение. Сокращение — это совершенно чрезвычайное, экстраординарное действие. То есть я сейчас готов получать свет, только если у меня есть правильное намерение. Это, тогда это работает с авиют, авиют, с экрана и отраженный свет получает только ради отдачи. Все относится уже к каву, к работе человека.
1: Давайте спросим мировое кли, у них все же преимущество. Женщины, женщины Торонто, пожалуйста.
6: Thank you. I believe you might have just answered the question with the restriction, but my Ravid said that we need to.
0: Я думаю, что, может быть, вы ответили то, что касается сокращения. Рав сказал, что нам надо выстроить наслаждение от отдачи. И вопрос, как это делать? Вопрос можно повторить?
6: Translation.
1: Можно еще раз?
6: Repeat. Yes. Rav had mentioned in reference to the restriction that we needed to reject.
1: Рав сказал в отношении сокращения, что нужно отталкиваться, пока мы не сможем вернуть Творцу. И тогда организовать эти наслаждения таким образом, чтобы были в направлении отдачи. Как это происходит? Через намерение?
4: Миша,
1: как мы получаем? Вопрос, как мы получаем после первого сокращения? Это то, о чем мы говорили. Верно, с помощью намерения. Мы не можем получить напрямую. Так творение совершает на себя сокращение и получает только в мере, в какой есть отраженный свет. Вы слышали, как Рав сказал, что ценор — это сам экран. Сам экран, он несколько раз это повторил, сам экран — это ценор. Он также нарисовал это, что это разница между двумя стенками этого ценора — это экран. Так мы можем получать порциями, потому что сейчас у нас есть меры получения. Не то, чтобы это было круглым, бесконечным. Есть мера?
4: Латин, муман латин, хамешесре.
1: Женщина латин 15, пожалуйста.
5: Gracias. El círculo es pura recepción. Quiero saber si entiendo bien. Y la línea es lo que trabajamos, la línea izquierda, el deseo de recibir. И entonces pido la corrección en la línea derecha y en la línea.
0: Круг — это целиком и полностью получение. Линия, левая линия — это желание получать. Через правую линию я рассчитываю, как получать. И тогда появляется ценор, где Творец позволяет, чтобы свет спускался, наполняет круг. И круг становится колесом. Игуль становится гальгалем, это правильно все, то, что я говорю? У нас есть определение, что такое гальгаль. Вообще тема трех линий — это то, что будет потом в мире Ацилут. После разбиения, когда мы начинаем работать уже в трех линиях, у нас есть вопросы и ответы. Вопрос, что такое гальгаль, колесо. Это находится, где это у нас? 12. Вопрос 12. Что такое галь-галь, колесо? И он говорит ответ. На странице 86. Сфирот и гулим называются галь-галим, поскольку света в них собираются. То есть там нельзя уже различить закут и авиют. То есть сферот и гулим называются гальгалим, колес, потому что света там округляются в них, и там уже нельзя увидеть, различать ни закут, ни авиют.
1: Я хочу спросить об ощущении стыда. То, что четвертая стадия жила украсить себя, там, по сути дела, она начинает ощущать стыд, потому что еще не поняла, что это стыд. И тогда в четвертой стадии она превратила все в ценор. Четвертая стадия почувствовал, что получает. Получает свет бесконечности, полное получение во всех состояниях еще до этого. И желание. Далит, есть там далит, бет, гимель, бет, да, алиф, все эти свойства. И кто почувствовал это последнее, вот это четвертая стадия, почувствовал, что есть разница между ней и дающим, что она только получает. И она противоположна этим Творцу. Она обязана получить, потому что цель творения, чтобы она получила. Но она почувствовала через все стадии перед ней, она почувствовала, что тем, что она получает, она обратно дающему. Она уже сделала усилие дающего и почувствовала тогда стыд, потому что она обратно.
0: Далит в Далит или только вся Далит?
1: Далит, которая в Далит почувствовала стыд, но поскольку в духовном все совершенно, свет ушел и из предыдущих стадий. И это Бальсулам как раз выясняет в первой части. Поскольку Кли совершенно, четвертая стадия четвертая, почувствовал стыд, но свет ушел это всюду.
0: Но сокращения были после ощущения стыда?
1: Да.
0: То есть и в этом украшение, желание украсить себя тоже было до сокращения. То есть вот ощущение далит, выдалит, тогда почувствовал стыд. Стыд начался раньше, до этого не чувствовала.
1: Да, но то, что она хотела уподобиться дающему, четвертая стадия, хотела уподобиться не третьей, а корню напрямую, так это ее украшение. Я хочу, и это также цель творения. То, что я буду как творец, хотя я обратно не получаю, но намерение буду до конца как творец.
0: Я почему спрашиваю, что буша в четырех стадиях, где это начало стыда, до момента, когда она раскрылась, далит в далит, когда не хочет получать. Может быть, это дала меру и границы, где там будет экран и отраженный свет именно в такой же мере.
1: Может быть, ты прав, но нам пишут, что нужно задавать, спросить мировое кли, дать возможность им задать вопрос. Да, пожалуйста.
0: Women's pain.
7: Gracias, amigos. ¿Qué cambia de un círculo a otro en la medida de adhesión con el creador? Es como si la sensación del creador depende de las cualidades del círculo.
0: ¿Cambia чем отличается один круг от другого круга относительно слияния с Творцом? Меняется ощущение Творца с каждым кругом?
8: Ken.
0: И гулем? Да, замечательный вопрос. Потому что мы на уроке слышали, что вообще тема кав и гуль тоже относительно нашей работы потом снизу вверх. Где снизу, где сверху вниз, когда создается система, она образует экраны, проверяет, сколько света может быть получено ради отдачи. Относительно нас, когда мы поднимаемся, говорится о вскрывающем экране, где мы должны уподобиться определенной ступени, когда каждый раз на нашем подъеме снизу вверх постепенно мы раскрываем круги. И гулим. И в каждом нашем постижении, когда мы поднимаемся снизу вверх, мы раскрываем игуль. И в каждом игуле мы раскрываем с определенной резолюцией, разрешающей способности бесконечность, какая-то степень бесконечности, где каждый игуль, в принципе, это получает свойство линии, сколько там есть экрана, насколько можно получать, это наполняет игуль и дает вот это свойство. Это очень сильно отличается от бесконечности, но в определенной степени все-таки свет бесконечности.
1: Да, цитата от Рава с урока, словами Рава. В той мере, в какой человек берет какое-то кли на духовной ступени, тогда можно сказать, что у этого кли есть ощущение бесконечности, есть у него ощущение игулим. Какому игулю он, с каким игулем он сравнится? То есть какую меру бесконечности он уже постиг? Тогда я не могу постичь меру бесконечности в кли де йошер. Кли де йошер — моя работа. А насколько я уподобляюсь Творцу, это я чувствую в кли де игулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность в разных мерах сближения, это с помощью работы в йошер. Но постижение, ощущение, оно в игулим. Мы переведем это.
0: Да, мы должны заканчивать, но мы, естественно, продолжим эту особую учебу. Да.
1: Секундочку, мы должны передать Дуде. Дуде, пожалуйста.
9: Дорогие
0: хаверим, мы тут для того, чтобы вам представить и как-то вас так встряхнуть, напоминая о региональном конгрессе «Пробуждаем снизу», который будет происходить с четверга до субботы, 29 по 30 октября. Подготовка идет со всей силой, потом группы поделятся, как они готовятся. Но давайте небольшой так обзор по всему миру, что же происходит с группами по всему миру, как они готовятся. Северная Америка. Наши товарищи строят сами конгресс, уроки, трапезы, собрания товарищей. Работают команды над всем контентом, перерывами, культурный вечер. Короче, там праздник. В Европе будут конгрессы в 18 местах, и тоже уже происходит подготовка. И Швеция впервые, как новое место, которое организует конгрессы в Тбилиси, мы ждем 300 человек со всего русскоговорящего КЛИ. Там тоже они уже соединяются и готовятся. Украина. Десятки готовят вместе все мероприятия. И музыка работает над новыми песнями, в особенности в Украине. Мы ожидаем очень много новых товарищей, которые заканчивают сейчас глобальный кампус и будут участвовать впервые. В Латинской Америке 3 конгресса: Мексика, Аргентина и Колумбия. Товарищи, которые соберутся со всего континента,

0: Шалом, бахелек аришон, нилмад шиур
1: шалам. Здравствуйте, на первой части мы будем служить урок Рава от 8 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает благословение и проклятие в духовной работе?» Находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 34 минуты, 37 минут.
0: מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.
1: Что означает благословение и проклятие в духовной работе? Комментаторы спрашивают о написанном. Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, которое я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не услышите. Возникает вопрос, почему вначале говорится о единственном числе «смотри», а еще они спрашивают, почему написано именно сегодня? Известно, что цель творения — это желание Творца насладить свои создания. То есть все создания почувствуют, как они получают благо и наслаждение от Творца. И это называется благословен Творец, который создал нас во славу свою. Это значит, что творение получает благо и наслаждение от Творца, и это в честь Творца, когда творение получает от него благо и наслаждение. Выходит, что каждый почитает Творца, и отсюда появляется почет у Творца, тогда как если творение не получает благо и наслаждение, это не дает почета Творцу. То есть то, что Творец сотворил творение, а они не чувствуют благо и наслаждение, а чувствуют, что они испытывают страдания в мире, не дай Бог. Это не дает почету Творцу.
0: וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני.
2: И это как сказано, и призови меня в день бедствия, я спасу тебя, и будешь ты чтить меня. И объясняет Раши, ты будешь чтить меня, ибо слава моя в том, что я спасу тех, кто полагается на меня. Следует понять, неужели Творец нуждается в уважении, чтобы творения почитали его? Ведь его желание только давать благо и наслаждение. Так почему же говорят, что Творец получает уважение от того, что спасает тех, кто полагается на него? И ответ таков. Когда Творец знает, что творениям известно, что Творец сотворил мир, для того, чтобы дать творениям благо и наслаждение. Это только в то время, когда творения почитают Творца за то, что Он дал им благо и наслаждение. Получается, что сказанное «благословен Творец, который создал нас во славу Свою» означает, что в то время, когда творения почитают Творца, это и происходит потому, что они получили благо и наслаждение. Получается, что когда творения благодарят Творца за то, что они получают благо и наслаждение, это чувство является следствием наслаждения, что когда творения получают это наслаждение, оно выходит из сердец получающих и раскрывается наружу словами благодарения. То есть в мере получения наслаждения раскрывается почет дающего. Так же, как мы видим в материальном, когда человек дает товарищу большой подарок, как получающий подарок выказывает ему уважение? Или в случае, когда он дает ему маленький подарок, как тогда получающий выказывает ему уважение? То есть уважение, которое выказывает получающий подарок дающему подарок, дает представление о величине подарка. То есть о величине ощущения получающего.
1: Например, человек, которого Творец приближает, то есть дает ему мысль и желание служить царю, наверняка есть разница в ощущении человека, если он служит великому царю. Тогда, конечно, он пребывает в радости днем и ночью от того, что он удостоился служить великому царю. То есть, если человек молится Творцу и представляет себе, что он находится перед великим царем, то как сильно человек впечатляется? Или же он говорит с маленьким царем? Какое тогда будет его впечатление? То есть, в мере ощущения человека, с кем он говорит и кому он молится, в этой же мере он пребывает в радости и в приподнятом состоянии духа. Как сказали мудрецы, «Знай, перед кем ты стоишь». То есть перед великим царем или перед маленьким. Находим, что в том мире, в котором человек почитает Творца, в той же мере сам человек может видеть, какому царю он молится, великому или маленькому. Получается, что проявление уважения к Творцу, оно не ради Творца. То есть Творец не нуждается в том, чтобы ему воздавали почести. А это нужно для пользы человека. То есть человек должен знать, перед каким царем он стоит, перед маленьким или великим.
0: Улам.
2: Но для того, чтобы желание Творца реализовалось полностью в соответствии с целью, то есть чтобы не осталось свойства стыда, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть произошло скрытие, сокращение и скрытие на два действия. Первое, что сам Творец скрыт от нас, и необходимо верить, что Творец занимается нами, личным управлением каждого из творений. Второе, что настоящее благо и наслаждение находится в 613 заповедях, называемых языком Святого Зоара, 613 пхудин и вкладов, как объясняется в комментарии Сулам. В каждой из заповедей заложен особый свет. Но это скрыто. Необходимо верить, что там находится благо и наслаждение. А скрытие это было только на благотворение, чтобы не существовало свойства стыда в момент получения блага и наслаждения. Это значит,
1: что это сделано, чтобы не было свойства стыда от того, что творения получают благо и наслаждение, потому что таким хочется. Выходит, что это свойство противоположно Творцу. А согласно правилу, что каждая ветвь хочет уподобиться корню, то в то время, когда творения получат благо и наслаждение, они почувствуют неудобство. Поэтому творения должны стараться делать все ради небес. То есть для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда между ними будет подобие по форме. То есть и творения будут делать все ради отдачи, так же, как и Творец. И автоматически не будет места для стыда. И это называется совершенством деяния его. Но как человек может прийти на такую ступень, сделать все ради небес? Ведь со стороны природы человек сотворен с желанием получать ради получения. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. То есть, когда человек видит, что он далек от этого, то есть, чтобы все его действия были бы ради небес, то он старается во всех своих действиях, которые он делает. И когда он видит, что не на каждое из его действий у него намерение ради отдачи, он просит у Творца, чтобы дал ему это намерение на действие, которое он выполняет.
0: То есть он просит Творца, чтобы за счет действия, которое он делает, чтобы это действие было свойством пробуждения, то есть молитвой, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи. Получается, что пробуждение снизу — это и есть то кли, которое Творец может наполнить. А в то время, когда у него нет действий, чтобы просил на них, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи, это как сказано, что нет света без кли. То есть нет намерения без действия. И поэтому возложено на человека умножать его действия, чтобы действия имели свойство хиссарона, чтобы просить Творца
2: наполнить эти хиссароны. Но природа человека такова, что когда ему становится известно, что главное — это все делать ради небес, и он видит, насколько они низменны, его действия, то человек начинает пренебрегать своими действиями. И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. Получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низменны, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии, неверящего, вознаграждение и наказание. Еще раз. Человек, когда видит, что все его действия со стороны низменности, он говорит о своих действиях, что действия его несовершенны.
1: И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. И получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низкие, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего вознаграждения и наказания. А так как ради небес он не может обманывать себя, говоря, что у него есть желание к этому, потому что он видит, что все его тело сопротивляется этому. Поэтому, когда он говорит самому себе, если ты не будешь строить намерения ради небес, ты получишь наказание. Он не понимает этого, потому что не видит, что когда-нибудь будет в таком состоянии, что сможет сказать, что выполняет действие ради небес. А если так, то это называется, что он не верит в наказание. То есть из-за того, что получит наказание, он будет в намерении ради небес. И этого он не может понять. Это из-за того, что как могут наказать за то, что невозможно сделать. А о награждении, конечно же, тогда человек говорит, что оно не положено ему за такие действия. Получается, что тогда он не верит в вознаграждение и наказание, подобно светским, которые не верят в вознаграждение и наказание. Поэтому он пренебрегает ими.
2: Без веры мудрецов у нас нет никакого совета для продвижения вперед. Мы должны верить в веру мудрецов, которые сказали, что порядок работы таков, что нет света без клей. Поэтому человек должен верить, что тем, что он видит, что деяние его не ради небес, это и есть раскрытие свыше, что так показывает ему правду, что желание получать его управляет человеком. И не в его силах что-либо сделать, если не выйдет ему от этого никакой выгоды для себя. Человек не может это видеть, а только в то время, когда хочет идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И это знание дано человеку тогда для того, чтобы у него была необходимость в помощи Творца, чтобы дал ему желание отдавать. чтобы это желание соединяет человека с Творцом. Иными словами, после того, как человек удостаивается получить желание к отдаче, тогда в это кли Творец может дать ему благо и наслаждение, как заложено в цели творения насладить создание. Получается, что следует различить здесь три стадии. Первое, что человек начинает чувствовать, что не хватает у него кли, которое называется желание отдавать. Однако человек целиком погружен только в эгоизм, и этот хиссарон не приходит со стороны человека. А человек должен верить, что этот хиссарон, что он не может сделать ничего ради отдачи, это помощь, которая приходит к человеку свыше. И помощь это в том, чтобы он почувствовал хиссарон.
1: Просить у Творца, чтобы он дал ему свойство благословения, то есть свойство желания отдавать, которое называется кли хесед, что он хочет делать все только лишь ради отдачи, чтобы доставить Творцу своему наслаждение. Это то, что написано в предисловии книги Зоар. Хесед — это благословение, как написано, «И опустошил я вам благословение». Как сказано, «Мир будет построен хеседом». Милосердием. «Будет построен» означает «построение» и «понимание». Потому что установил он достаточно четко, чтобы различать между теми, кто идет за духовным, и тем, кто отклоняется и идут за другими богами. Согласно сказанному, «И когда сжалился я над вами, когда вы умоляли меня, Творца, и опустошил я вас благословением без конца». То есть, до того, как получают кли благословения, то есть келим отдачи, нет келим для получения блага и благословения, из-за которого был создан мир. Это по той причине, что все уйдет в клипот, а не в святость. А вся основа святости построена на желании отдавать. Третье, что 613 заповедей у него уже находятся в свойстве 613 кудин, вложений. То есть, когда он постигает 613 цветов, которые облачены в 613 пудин, указаний. И это свойство блага и наслаждения, облаченные в них.
2: Однако основная работа заключается в первой стадии, там, где 613 заповедей называются 613 эйтин, советов. То есть советов, как просить Творца, чтобы он дал ему отдачу.

0: человек думает, что нет смысла просить об этом, так как будто на человека не обращают никакого внимания свыше, чтобы занимались им. И поэтому он часто принимает решение, что не стоит работать просто так, без какой-либо возможности. И тут человек нуждается в большом укреплении, чтобы не сбежал с поля боя, сказав раз и навсегда, что эта работа не для него. Человек в этом состоянии нуждается в милосердии небес. Тут человек должен идти только выше знания, потому что он видит, что правда на стороне знания. То есть, согласно знанию, с которым он производит свои расчеты, он должен убежать с поля боя. А за то, что он не убегает, он должен возблагодарить Творца за то, что свыше не выбрасывают его с пути, который ведет к царскому чертогу.
1: То есть человек должен всегда давать благословение, всегда давать благодарение Творцу за то, что он не принял злословие, когда тело его всегда говорит ему: «Это не для тебя». Тело говорит ему: «Ведь ты видишь, сколько усилий ты приложил, и ты все еще находишься в том же состоянии, в котором находился в начале работы». И еще говорит ему: «Если ты хотел увидеть, что преуспел в чем-то, ты видишь, что ты пошел назад, а не вперед». И это действительно то знание, которое отдаляет человека от духовного, потому что внутри знания его тело право. Находим, что то, что человек не убегает с поля боя, это тоже не благодаря его собственным силам. А он должен сказать, что только сила, которую дают ему свыше, не дает ему убежать. То есть человек должен верить, что с одной стороны дают ему увидеть, насколько он далек от совершения действий ради отдачи, то есть что он идет назад. А с другой стороны он должен верить, что то, что он не убегает с поля боя и часто верит выше знания, что приблизит его, и он удостоится слияния с Творцом, получается, что все это, что он делает на духовном пути, строится только лишь на вере выше знания. И из сказанного поймем то, что спрашивают. На что намекает нам то, что написано: «Смотри, я полагаю перед вами сегодня». И это означает, что сегодня означает, что каждый день человек должен начать заново и говорить, что сегодня он удостоится свойства «смотри». То есть «смотри, я твой всесильный Творец» и не убежит с поля боя. Чтобы не сказал: «Я уже молился много раз, чтобы Творец дал мне отдающий келим и выйти из-под власти желания получать ради себя». И не получил я никакого ответа на свою молитву. В таком случае, какая польза от того, что я буду еще раз молиться?
0: Находим, то, что написано сегодня, указывает на то, что каждый день пусть будут они, то есть заповеди, в глазах твоих как новые. То есть человек должен знать, что всякое начало в работе называется день. А молитва, которую человек возносит, чтобы Творец приблизил его к работе, эта молитва называется день. Однако, поскольку молитва о приближении к Творцу создает у человека кли, то есть свойство потребности и желания, и это желание доставляет человеку страдания от того, что Творец не приближает его. Поэтому каждый день

0: создает у человека одну полость. Но хиссарон должен быть глубокий. И отличительное свойство большого хиссарона в том, что он подходит для большого наполнения. И поэтому нужно начинать заново, каждый день делать новые усилия по преодолению. Это значит, что всякое преодоление создает новый хиссарон, пока сумма всех этих дней не станет одним длинным днем, когда уже существует возможность, чтобы Творец дал туда свое наполнение, которое называется желанием отдавать. Это означает, что он получает благословение, то есть свойство хесед, которое называется отдающий келем.
1: И согласно этому следует объяснить, что такое «сделаем и услышим». Что «сделаем» относится к нижнему, то есть что нижний должен сделать свой хиссарон. То есть чтобы он стал нуждаться в Творце, чтобы он помог ему обрести отдающий келим. Потому что все те, кто говорят вначале «услышим», то есть что тело нужно вначале услышать и увидеть выгоду в том, что будет делать все ради небес, и тогда он согласится делать, то есть делать ради небес. И если он не видит, что стоит работать ради небес, то как же он может сделать что-то ради небес? И поэтому народ Израиля, то есть те люди, которые хотят быть в свойстве Яшар-Кель, прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды, они видят, что тело никогда не согласится работать ради пользы Творца. И тогда они говорят, мы будем делать действия с намерением ради небес. И несмотря на то, что мы видим, что у нас не получается, потому что это противоположно природе, однако мы верим, что если мы попросим у Творца, чтобы он услышал нашу молитву, конечно же, он слышит молитву. И тогда мы услышим, то есть удостоимся увидеть, как Творец слышит молитву, и Он даст нам силу желания отдавать. И поэтому народ Израиля, то есть злое начало в народе Израиля, тоже не согласно работать ради Творца, а не ради себя. В любом случае, они верили в Творца, что Он слышит молитву. Что если мы попросим у Него, чтобы Он дал нам эту силу, что мы действительно хотим делать, производить действия ради небес, и лишь злое начало в нас противостоит этому, то, конечно, Творец, Он слышит молитву. И, несомненно, мы удостоимся узнать, как Творец слышит нашу молитву, тем, что мы получим от Него желание отдавать. И тогда мы с уверенностью сможем сказать, что Творец слышит.
0: Этим можно объяснить то, что сказали Израиль. Сделаем с нашей стороны все, что возможно для действия, и попросим Его, чтобы Он услышал то, что мы просим Его. Тогда удостоимся и услышим. То есть Творец даст нам отдающий келим, и это келим благословения. То есть высшее благо, которое Творец хочет дать в качестве блага и наслаждения, сможет облачиться в эти келим, так как есть подобие между светом и клим. Получается, что прежде нужно получить хиссарон, то есть чтобы человек получил истинный хиссарон к желанию отдавать, то есть чтобы почувствовал, что хиссарон настолько большой, что нет в мире никого, кто был бы способен наполнить этот хиссарон, кроме самого человека. И тогда это называется что он нуждается в Творце. И тогда человек нуждается в милости небес, чтобы не убежал с поля боя. Ибо, как правило, когда человек работает, он видит, что он не продвигается, и тогда он убегает от духовной работы. Поэтому возложено на человека просить Творца, чтобы помог ему, чтобы он не сбежал посередине работы. И можно сказать об этом, что человек прилагает усилия для того, чтобы постичь желание отдавать. А то, что он чувствует, что приложил много сил, это называется старость. То есть много времени находится он в этой работе. И поэтому нужно молиться Творцу, не высылая нас в момент старости, когда у нас будет мало сил, не бросай нас. Мало сил означает, что нет больше сил терпеть, что после всех молитв, которые мы вознесли, чтобы ты дал нам желание отдавать, мы все еще не удостоились его. Не высылай нас посередине, а дай нам силы терпения, чтобы мы не убежали с поля боя. И дай нам еще силы молиться тебе, чтобы ты дал нам желание отдавать.
1: И нужно знать, что в духовной работе старость не определяется возрастом. А старость означает, что человек пришел к состоянию, когда он говорит: «Я вижу, что уже приложил много усилий для того, чтобы постичь что-то в духовном. И я вижу, что не получается у меня». И поэтому он смиряется с этим состоянием, в котором он находится, и говорит: «Может быть, придут молодые вместо меня, у которых есть больше энергии. А я вижу, что я не способен на это». Это называется старик в работе. Однако и в материальном виде мы иногда видим, что у людей преклонного возраста, которым много лет, есть энергия, как у молодых. И может быть человек, который уже в возрасте старше 80 лет, и у него есть энергия, и он работает больше, чем те, кто моложе его. И все еще у него есть желание достичь что-то в материальном мире. Но в духовной работе, конечно же, старость не имеет отношения к возрасту. А старостью называется, когда у него прекращаются силы и стремление достичь цели. И в связи со сказанным нужно понять то, что спрашивают. Почему написано «смотри в единственном числе», а потом написано «я полагаю перед вами» во множественном числе. И это означает, что Творец сказал «смотри» в единственном числе. «Я полагаю перед вами». Тут есть множественная власть, то есть две власти. И я дал вам свойство «видеть», то есть, что вы удостоитесь увидеть, что нет более, чем власть единого.
0: То есть все ваши действия будут только ради отдачи Творцу, а власть желания получать будет отменена. Этим можно объяснить сказанное мудрецами, высечено на скрижалях, что стали свободными от ангела смерти. Нужно понять, что означает свобода от ангела смерти в духовной работе. Следует знать, что желание получать для себя является ангелом смерти. И это, согласно сказанному мудрецами, грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что они оторваны от источника жизни по причине отличия по форме желания отдавать. То есть само по себе желание получать отделяет их от источника жизни. Выходит, кто он, ангел смерти, убивающий человека? Это желание получать. Согласно этому, получается, что человек удостаивается, когда Творец ему дает желание отдавать, и это благодаря выполнению Торы и заповеди. Поэтому, когда устанавливается власть единого, когда само желание получать входит под власть единого, то есть власть Творца, тогда автоматически приходит свобода от ангела смерти. Ибо желание получать для себя не действует у него, потому что Творец дает ему власть единого. И это означает: «Смотри, я даю это перед вами». То есть я ваш Творец, я полагаю пред вами, чтобы была только власть единого.
1: А потом объясняется написанное, чтобы лучше знать, что такое благословение и что такое проклятие. И говорит: благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, то есть какое благословение я вам даю? То, что вы сможете услышать заповеди Творца Всесильного вашего. И это именно тогда, когда удостаиваются отдающих килим. Это и есть благословение, как написано. Благословение, которое вы услышите. А проклятие — это если человек видит, что он не способен слышать. И тогда он должен знать, что он находится под властью ситра ахра, которая противоположна святости. Как было сказано выше, благословением называется отдача, а проклятием называется получение. В свете сказанного получается, что человек должен каждый день стараться начинать заново, чтобы не выглядел он как старик, чтобы старался обрести власть единого. И тогда он удостоится получать благое наслаждение, в чем и заключается цель творения.
2: Нив, כתוב, לא הבנתי מה העצה של הרבש לא להיכנס מבחינת זקנה. זה שאלה.
0: Я не понял, что значит не входить в свойство старости. В чем совет рабаша не стариться? Что это значит, я не понял.
3: כן, כתוב, בדיוק זה היה לי פה מול העיניים.
1: Да. Как раз это было у меня перед глазами. Не входить в состояние старости — это значит, что не отчаиваться в просьбе, что человек должен все время идти и благодарить Творца и никогда не отчаиваться, воюя со злым началом. Поскольку тело говорит ему, что это не для тебя, и у тебя нет силы, ты уже просил, и сколько тебе еще продолжать работу. Нужно всегда идти выше знания.
4: נעבור כעת לשיעור מהשמיני לאוקטובר 2002.
0: Перейдем к уроку от ноября 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что означает благословение и проклятие в духовной работе из третьего тома Шлавы Асулам, страница 93. Получается, что... Да, 93-я страница. Получается, что все должно начинаться с отрицания. Не как в нашем мире, где принято думать, что тот, кто ничего не делает, не ошибается. Поскольку иногда есть ошибки, и не просто иногда есть ошибки, а если вначале нет ошибки, решающие ошибки, основополагающие ошибки, осознание зла, тут только в это можно сделать первый правильный шаг к цели. И когда ошибку исследуют в ее понимании во всей ее широте, во всех ее основах, сама эта ошибка, Сама эта ошибка становится кли, которая прокладывает путь со всеми его этапами и всеми возможностями исправить себя. То есть ошибка в самой открытой форме, в самой отрицательной форме, в осознании всех свойств нехороших ее. Она сама представляет собой, она определяет весь путь, определяет всю исправленную форму, которая должна из нее выйти. Поэтому, если кли не раскрывается полностью в своей неисправленной форме, человек не постигает в нем даже мельчайшие детали в развитии зла, то относительно этого не будет исправления и достижения совершенства. Поэтому не то, что иногда есть ошибки тут и там в пути, а в каждое мгновение, на каждом шагу, во всем его пути, это просто осознание ошибок и их исправление, и снова ошибки и исправление. И этот процесс, он не прекращается. И необходимо понять, отнестись взрослым образом, что ошибка — это кли, и эти состояния, которые чувствуются, это необходимые ощущения, потому что из них выходит все, потом постижение, ощущение слияния, исправления. И поэтому тот, кто приходит к осознанию зла, к ощущению ошибок, кто он и что он, я бы сказал, что это уже больше половины. Намного-намного больше половины работы. Только из глубины ошибки человек уже начинает пробуждаться. Осознание ошибки дает ему знание, как и что исправлять, и силу исправлять, если он видит, что это ошибка. Относительно этого он видит. Ошибку, разумеется, можно увидеть только в свете, относительно который человек чувствует, как сказано, что преимущество света и тьмы. И без приходящего света наши ошибки, заблуждения и все наши состояния никогда не предстали бы перед нами в истинном виде. Поэтому нам не нужно стремиться к ошибкам, нам нужно стремиться к свету, поскольку величина света, насколько он светит, в нем раскрывается ошибка. И это определяет две вещи. Неважно, какие ошибки или какие ощущения ошибок есть, что мы не ощущали, несмотря на это, мы всегда должны стремиться к свету. Свет раскрывает в ошибке дополнительные развлечения и пробуждает желание исправить ошибки, то есть ощущение зла, осознание зла, и он же приносит все исправления, то есть свет делает всю работу. Он и раскрывает отрицательное состояние, и все его причины, и все строение неисправленного кли, и потребность в исправлении. Поэтому наше стремление всегда должно быть направлено к свету. Хотя ощущение света в нас — это ощущение отрицательного состояния, состояния разбитого кли. То есть тут есть и благословение, и проклятие, которые в сущности составляют одно целое. Как он говорит, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Творец дает и благословение, и проклятие. Оба исходят от него. Для чего? Только для того, чтобы мы различали между ними. А тот, кто различает между ними и принимает решение, именно вот это распознавание называется человеком. Не само благословение, не само проклятие, потому что Творец дает благословение и проклятие. И свет, и тьму. Кли и свет приходят свыше. И только развлечение, то есть выбор, это называется человеком. Тем, что здесь рождается, тем новым, что здесь рождается. То есть человек это духовное развлечение, которое находится между Творцом и Фараоном, между добрым и злым началом, между правой и левой линиями. И это духовное развлечение, осознание, решение, развлечение между тем и этим. Итог всего этого называется человеком.
0: Да. Про уподобление он пишет, что когда человек, то, что Творец дает ему желание отдавать, и тогда достаивается света. Я думал, что мы достигаем желания отдавать, потом можно выполнять Тору и заповеди. А он пишет, что благодаря соблюдению Торы и заповедей удостаивается желание отдавать. Что это значит?
1: Какова связь между желанием отдавать и Торой заповедями? Нужно ли соблюдать Тору и заповедь, чтобы получить желание отдавать, то есть свойство Творца? Или сначала получают свойство Творца, и тогда уже могут соблюдать Тору и заповеди, то есть совершать действия по отдаче? Верно, и то, и другое. Торой и заповедями называются все усилия, которые человек прилагает, чтобы прийти к ответу на вопрос, в чем смысл моей жизни? Вопрос, в чем смысл моей жизни, возникает потому, что раскрывается кли, противоположное Творцу. Творец является источником жизни, светом, который создал кли и наполняет его. Когда кли спрашивает, в чем смысл моей жизни, так проявляется ощущение пустоты, отделения, отдаление. Если такой вопрос пробуждается в человеке, если этот вопрос действительно исходит из самой глубины, а не потому, что он потерял деньги или почесть, и теперь он говорит, что у меня есть пустое кли почета или денег, если он видит, что ему нечем наполнить свое кли, ни почестями, ни деньгами, ни знаниями, ни животными наслаждениями. Это называется вопросом, в чем смысл моей жизни, когда все, что находится перед ним в этом мире, то есть все, что можно наполнить кли ради получения, что может наполнить кли ради получения, он уже не способен его наполнить. И это значит, что в нем раскрывается кли, который наполнить можно только с намерением ради отдачи. Искра, точка в сердце. Килим, который можно наполнить только с помощью намерения ради отдачи, называются килим будущего. Килим, который можно наполнить только с намерением ради получения, называется килим этого мира. А килим, который можно наполнить только благодаря намерению ради отдачи, называется килим будущего мира или духовным килим. Поэтому мы говорим о человеке, что с помощью просто получения для себя дай ему весь мир, все, что есть. То есть все возможности в получении наслаждения, чтобы наполниться напрямую, он вдруг чувствует, что это невозможно. Я остаюсь пустым. Это значит, что в нем раскрывается то кли, которое Творец внедрил в него посредством разбиения, разбиения килим, или с помощью греха Адама Ришона. Это то же самое.
0: Аз мия уто рега,
1: Так с того момента, когда человек ощущает этот вопрос, в чем смысл моей жизни, и поневоле начинает совершать какие-то действия, поскольку этот вопрос, этот хисарон уже определяет, о чем он будет думать, что он будет чувствовать, куда он будет двигаться, и все действия, которые следуют из этой точки в сердце, то есть из поиска уже экрана, хотя он и не знает, что это такое, поиска духовного наполнения, они называются Торой и заповедями, потому что он уже собирается, собственно, выстроить духовное кли. И это само кли называется заповедями, которые строят с помощью 613 заповедей, частей, которые есть в Парцуфе. А Тора — это свет, который он собирается получить, наполнение, хотя он еще и далек от этого, и все его действия еще он совершает ради получения. И пока он не придет к Лолишма, ему еще предстоит пройти немало лет. Но и эти действия все равно называются Торой и заповедями. А когда человеку достаивается экранов, то есть раскрытие Творца, и тогда приходит к нему и выстраивается в нем экран, сила преодоления противодействие желанию получать и способность работать с желанием получать ради отдачи, тогда он действительно, это означает, что он действительно делает правильные действия, духовные, которые называются заповедями, и свет, который он получает в эти келим, то есть создаваемый им парцуфим, называется Торой. То есть есть Тора и заповеди как подготовка, и есть Тора и заповеди как таковые. Об этом он пишет в конце первого тома книги Зоар. Он пишет, что есть... Где там? Ну, дайте. Он пишет, что есть Тора и заповеди.
5: Керахалев Зор, Вакаша.
1: Первый том Зор, пожалуйста.
5: Укутевках.
1: Он пишет так. Пальцулам. Первый том Зор, после всего первого тома, то есть после предисловия книги Зор, у нас есть часть, которая называется «Марот Асулам». Общее выяснение всех 14 заповедей, как они соотносятся с семью днями начала творения. Так он говорит так, первый пункт. Заповеди Торы на языке Зор называются вкладами, пкудин. И они также называются 613 советами, Эйтин. Это то, о чем ты спрашиваешь. Есть заповеди до того, когда я действительно что-то делаю, и заповеди после того, как я уже могу что-то делать, когда я уже способен совершить настоящее действие. То есть до того, как я обрел экран, и после того, как я обрел экран. И сейчас мои действия тоже называются заповедями. А разница между ними заключается в том, что во всем есть лицевая сторона, по ним и обратная, ахон, ахор. И подготовка к чему-либо называется обратной стороной, ахор. Это то, чем сейчас мы занимаемся. А постижение этого называется лицевой стороной, по ним. И подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем и услышим». Как сказали мудрецы, исполняющие слово его, чтобы слышать голос речения его. Вначале сделать, а затем уже услышать. И когда выполняют Тору и заповеди в качестве исполняющие еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами. Советы. И они находятся в свойстве обратной стороны, ахор. И мы тоже находимся сейчас в ахураем, в скрытии лика, да? Свойства Ахураем. А когда удостаивается свойство слышать голос речения его, когда обретают такое свойство, такой статус, когда можно слышать голос речения его, свойство бины, исправление Хафец Хесед, тогда 613 заповедей становятся вкладами пкудин от слова пикадон, вклад. Что это значит? Что такое вклад? Когда что-то входит, тогда это называется вклад. То есть я что-то обрел. Ибо есть 613 заповедей, и в каждую заповедь заложен свет определенной ступени, где сама эта заповедь является особой ступенью для духовного действия. Так относительно этого действия приходит наполнение, вклад. И эта ступень, соответствующая определенному органу из 613 органов тела и связок души и тела. Что значит души и тела? Связок души и тела. Телом называется клей, в котором есть 620 частей. И относительно каждого исправления этих 620 частей, когда исправляется соответствующая часть, приходит соответствующий ей вклад. И поэтому есть 620 вкладов, то есть цветов. И получается, что с помощью выполнения заповеди он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке. И это свойство лицевой стороны, по ним этих заповедей. То есть он уже притягивает света, это называется по ним. И относительно лицевой стороны, по ним этих заповедей, которые называются уже вкладами кутим, Рабби Шимон выясняет эти 14 заповедей, которые приведены выше, ну и так далее. То есть, иными словами, у нас есть действие до того, как мы обретаем экран, и это действие, которое мы... И эти действия называются ахураем, обратная сторона. А когда мы удостаиваемся экрана и совершаем настоящее действие, притягиваем свет, тогда удостаиваемся по ним, лицевой стороны. Поэтому есть у нас эйтин, советы, как прийти к правильному действию. И есть пкудин, вклады, залоги, когда ты уже приходишь к исполнению таких приказов.
0: Что такое Тора до приобретения Масаха?
1: Заповедь называется само действие зивуга, а Тора называется свет, который в результате зивуга входит в парцуф. Соответственно, до Махсома, ниже Махсома, есть у нас действие, когда мы словно стремимся, хотим и так далее. И это тоже называется заповедью. Хотя, разумеется, мы действуем без экрана. Есть у нас и Тора, окружающий свет, который светит издалека и постепенно продвигает нас. Он все еще не может наполнить нас, но он светит издалека. То есть есть настоящая Тора и заповеди, и есть Тора и заповеди, которые называются подготовкой.
5: Бседер?
1: Понятно? Ну хорошо, так начнем учиться.
6: 15 лет того, как мы с нами делаем.
0: А если правильная ошибка, то что?
1: Если ошибка правильная, она раскрывается напротив Творца. То есть в конечном счете все наши ошибки, все наше сознание зла, все кли наше, вся наша противоположность Творцу называется фараоном. Так это он в точности против Творца, противоположен Творцу. Что сделал Творец? Он создал нечто, противоположное себе, в точности противоположное. То есть все его свойства он взял, обратил их и сделал нечто противоположное себе. И сейчас, если придет какое-то нейтральное развлечение между ними, между Творцом и его образом противоположным ему, то вот это развлечение, которое называется Адам, человеком, оно может начать проверять, изучать противоположные свойства Творца, свойства противоположные между Творцом и фараоном, может изучать и то свойство, и другое свойство, и какая разница между ними, и что предпочтительнее, и итог, который уже у него будет из этих развлечений, то есть его решение. Оно называется ступенью человека. Поэтому Творец изначально не может создать человека, сотворить человека из себя. Изначально он создает, творит Боре от слова «бар» — «вне», снаружи, вне ступени. Если он делает что-то внутри своей ступени, это называется как зародыш в утробе матери. у зародыша в утробе матери уже есть нечто, что находится вне матери. То есть творец, если он хочет что-то сотворить, он обязан сотворить свойства, противоположные себе, противоположные ему. Так постепенно приходит к состоянию при развитии вот эта система. Будущее творение постепенно приходит к состоянию, в котором она все дальше и дальше и дальше и дальше от Творца начинает чувствовать, в каком месте, в каком состоянии оно противоположно Творцу, а противоположно Творцу мы начинаем чувствовать в виде жизни, в виде вопроса, в чем смысл нашей жизни. Это наше начало, вот эта точка в сердце. Прежде чем человек чувствует вопрос, в чем смысл нашей жизни, но это не потому, что он потерял какие-то животные наслаждения, и если ты ему вернешь это наслаждение, то он этим удовлетворится. А настоящий вопрос возникает, потому что человек уже не способен удовлетвориться животными наслаждениями, он уже против Творца. И когда вопрос действительно направлен к Творцу, человек начинает чувствовать свой ибур, состояние зародыша. Он начинает развиваться внутри Творца. Он еще не вышел от Творца, пока он все еще происходит за счет Творца. Но здесь уже начинает возникать нечто, находящееся вне Творца. И из этого следует вопрос, в чем смысл нашей жизни. Все вопросы типа «в чем смысл нашей жизни?» во всей их величине в левой линии, они все возникают из ощущения противоположности Творцу. А ощущение противоположности Творцу называется творением. Невра. Невра, творение, называется так, потому что оно создано. Невра от слова «бара» — «сотворил», то есть «бар» — «снаружи». То есть мы... Когда мы родились, то есть начали становиться самостоятельными, мы еще не самостоятельны, но мы как бы называемся творениями с того мгновения, когда в этой жизни, в этом кругообороте получили вопрос, для чего я живу, и если этот вопрос серьезный, относится к духовному, а не к этому миру, с него начинает формироваться человек. А до того нет свободы выбора, до того нет человека, до того существуют просто системы Творца, которыми он управляет и которые продвигает, пока в них не пробуждается этот вопрос. Поэтому, как только возникает этот вопрос, он должен привести человека к единственному самостоятельному, добровольному действию.
5: Пхиратит.
1: По собственному выбору. А что это за действие по собственному выбору? Искать, как соединиться с кли, снова вернуться к состоянию, снова как бы, чтобы быть как Творец. И для этого ему нужно собрать все остальные части души. Все остальные души. То есть выбор осуществляется в группе во всем этом действии. Да.
7: Все наши действия в группе, и всевозможные мысли, когда я пытаюсь понять, что Творец от меня хочет, то тогда как это можно?
1: На нашем пути не может быть никаких ошибок. Ошибок вообще нет, понимаешь? Вообще нет ошибок. Если мы говорим о системе, которая приводит нас к исправлению, то, что нам кажется ошибкой, является раскрытием нашей противоположности Творцу. Единственная возможная ошибка, которая может быть у нас, это приложить меньше усилий, чем то, что возможно, чтобы ускорить наше развитие, чтобы ускорить наш приход к исправлению. Это единственная ошибка. Только здесь есть выбор. то, что он пишет в предисловии к ученице Сферот, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит: «Возьми себе это», то есть приложи усилия именно здесь, только здесь. Если человек прилагает усилия, он идет вперед, а не прилагает, то ощущает страдания, пока они все-таки не вынуждают его идти вперед. Усилия нужны для того, чтобы еще до страданий найти силу идти вперед, не ждать, пока страдания подтолкнут его сзади, а найти силу, которая будет тянуть меня вперед, спереди. И такой силой может быть только группа, потому что Творец не даст тебе такой силы. В этом и состоит твой выбор. Он только помещает тебя в такое место. Сам ты не можешь найти подобные силы, только благодаря окружению, как он там пишет. Единственная внешняя сила, которая может быть у тебя. И в конечном счете это Творец. Что такое окружение? Творец в той мере, в которой ты отказываешься от своего эго и готов соединиться с товарищами ради достижения цели, это в сущности тот же Творец. Ты в чем-то уподавляешься ему, и в этой мере ты уподавляешься ему по свойствам, и тогда тебе светит свет, и он продвигает тебя вперед. Так что такое товарищи, для чего они нужны? Это просто то же самое проявление Творца, если ты так относишься к ним, как к частям души. Это тот же самый Творец, только он проявляется в такой форме, потому что именно так ты способен увидеть свою работу, приложить усилия и не обманывать себя.
5: А давару пашут мод.
1: Это вещь очень простая.
7: Как проверить ту ошибку, о которой мы говорили, что ты прилагаешь меньше усилий, чем можешь?
1: Как проверить, не прилагаю ли я меньше усилий, чем могу? Это тоже очень просто. Получаю ли я от окружения максимально возможное воодушевление и пробуждение? Максимально, насколько только возможно. Ищу ли я все время, как улучшить окружение, чтобы оно стало наиболее полезным для меня? Это проверка, делаю ли я достаточно, делаю ли я максимум. Ты видишь, поскольку все измеряется относительно окружения. И поэтому я в конечном счете могу это увидеть. Относительно Творца я обманываю себя. И у меня нет никакой основы для измерения. Поэтому он говорит, что свободный выбор состоит в том, чтобы каждый раз создавать лучшее окружение, постоянно искать и находить окружение, которое лучше подходит для продвижения, более оптимальное. Это ответ на вопрос, что находится в наших руках. Кроме этого, все наши действия, все мысли, все решения, все приходит свыше, и они не наши. Они все входят в ту же самую формулу, что Творец берет руку человека и кладет на правильный выбор. Все, что не относится к такому решению относительно окружения, относительно группы, входит в эту формулу, согласно которой Творец кладет руку человека на добрый выбор. Есть только два действия. Одно действие Творца ко мне, то, что он кладет мою руку, путем страданий или добрым путем, неважно каким, разными способами. Это единственный, это его единственное действие — положить мою руку на добрый выбор. А мое единственное действие состоит в том, что я собираюсь, что я иду укрепляться благодаря окружению. Кроме этого, в реальности вообще ничего не существует. Ни в действии, ни в мысли, ни в силах, ни в их применении. Ничего. Только эти два действия. Одно от него и одно от меня.
4: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים.
7: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятку.
1: Да, мы тут изучаем, что весь наш путь должен проходить через ошибки, через тьму. Мы должны всегда приходить к осознанию зла, приходить к ошибкам и пройти через

0: них, чтобы действительно мы смогли получить правильное направление. Творец проводит нас через все эти состояния, и это необходимо для того, чтобы всегда продвигаться. И это в статье называется благословением, что Творец дает и благословение, и проклятие. И мы всегда ищем Творца, и чтобы мы себя не обманывали, мы должны всегда это делать относительно группы. Это действительно место, в котором мы можем себя проверить, действительно ли мы идем к цели, и это то, что всегда нас продвигает вперед, а не толкает сзади.
1: Да, нам надо все время стремиться выбирать, чтобы он раскрывался, да, в разных дополнительных ощущениях. А он дает желание исправлять духовное. И человек, когда начинает задавать вопрос, в чем смысл жизни, и с этим вопросом продвигаться, относиться к группе, и через группу будет получать исправление и будет стремиться достичь цели.
2: Да, наш путь выложен ошибками, и мы должны продвигаться с помощью осознания ошибок для того, чтобы прийти к постижению. И, по сути дела, ошибки — это кли, а их исправление — это исправление кли. Для того, чтобы мы пришли к осознанию ошибок, мы должны привлечь свет, который, по сути дела, раскрывает нам эти ошибки. И Рав подвел итоги в конце, что есть, по сути дела, два действия во всей реальности. Единственное действие с моей стороны — это укрепление в группе, где я реализую только свободный выбор и действия от Творца, только добро и наслаждение нисходят нам. И это то, что мы должны восполнить восполнение уподобления формы.
1: Да. И Рав сказал, в чем вопрос? Ради чего я живу? Зачем я живу? А до этого вопроса человека еще нет. Это вопрос, это начальная точка в нашем путешествии. Ради чего, зачем я живу, а потом я должен искать, как включиться в кли. Но вот это вот начальная точка.
2: И после этой точки нужно все время стремиться к привлечению света. Свет, он раскрывает зло. Свет раскрывает, где нужно исправлять и как, и дает силы исправлять все через свет.
1: Но этот свет также раскрывает и правильные ошибки. Светит и раскрывает. А в группе можно все больше и больше и точнее ощутить, да, и жить там, быть там. Потому что хевра от слова хибур — это механизм, который, где там уже все соединено. Это, в принципе, творец, это то, что Рав сказал.
2: Да, это очень красиво. Рав говорил о понятии, кто такой человек и что он собой представляет, находится между светом и тьмой, между благословением и проклятием. Он направляет две эти вещи, и у него должен быть своего рода выбор, когда не совсем понятно, что он собой представляет, но само развлечение уже, осознание в этом человеке. И на самом деле выбор здесь группы. И чем именно помогает группа, Я говорю, что оно направляет и дает силы. И он вроде бы привел пример, что именно в тяжелых местах, где человек не может сам справиться, есть, по сути дела, потребность в группе. И это тоже момент. Должна ли сама группа быть...
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала споем песню.

0: Учение 10 сферот. Талмуд эсрот сферот.
1: Шалом, хаварим якарим, анахно бешур, талмуд.
0: Мы приветствуем всех. Урок учения 10 сферот. Мы послушаем особый урок Рава, а начнем с отрывка подготовки из урока, который мы слышали сейчас. Тоже был особый урок, который нас направляет на нашу работу. И мы слышали, как Рав сказал так. Есть только два действия. Одно действие — это Творца ко мне. То есть это может быть страданием, по-хорошему, неважно как, любыми путями. Это его единственное действие — положить мою

0: Думаю, что нужно участвовать активно в уроке. Тот, кто может начертить чертеж, может начертить. Я рекомендую записывать понятия, которые дает Раф, и после урока, может быть, поделимся этими понятиями, чтобы была картина для у каждого, что такое Игулим, что такое Йошер. И мы откроем книги на странице Ламет Т, 39-й, первый том, вторая часть, 39-я страница, и мы изучаем. И мы почитаем, прежде чем мы посмотрим урок, третий пункт, о котором говорится, чтобы знать, где мы находимся. Третий пункт, 39-я страница.
1: 39-я страница. Итак, Ари сначала. Заголовок. Игуль не сливается с бесконечностью. Третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, соединяется через кав. Этот игуль не сливается со светом бесконечности, окружающим его со всех сторон. А если бы слились, то вернулось бы все к тому состоянию, которое было. И аннулировался бы в свете бесконечности, не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности, один как в начале. Потому этот игуль примыкает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого образованного игуля с Эйнсов именно посредством этого кав, через который проходит, спускается, распространяется свет из бесконечности и попадает в этот игуль. Давайте перейдем к уроку.
0: Мы читаем из учения 10 сферот, первый том, вторая часть, 39-я страница, сноска 9. Орб не имеет относится, не слит этот игуль с бесконечностью. Девятая сноска. То есть весь свет, который имеется в игуле, это то, что они получают от линии кав, где свечение его — это новое свечение. И в нем есть только три вышеупомянутые стадии, поэтому оно отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. И это то, что говорит Ари, что он не сливается со светом бесконечности. То есть форма круглого света, сферы кетер де гулим, отличается от света, что в бесконечности, потому что совпадение свойств приводит к слиянию духовных объектов, а окружающих «окружает» означает «порождающий причину».
1: Еще раз. Что значит, что он не слит со светом бесконечности? Этот первый круг, он не слит с бесконечностью. Что это значит? Он хочет сказать так. У нас есть круг бесконечности, и есть второй круг. Есть между ними цинор, канал такой, трубочка, труба. Линия кав. Цинор — это кли. А кав — это кли плюс свет. Так из окружающего света приходит свет внутрь, в кав, и приходит во второй игуль.
2: Нахон?
1: Амин. И вот этот вот игуль, когда он пустой, как он называется?
2: Ло. Вышу малех уникра?
1: Нет. И как он называется, когда он полон?
2: Азе игуль.
1: Ну вот. Так и... вот, это игуль.
2: И...
1: Так, извините.
2: Зе кли.
1: Это и игуль, это кли.
2: Галь-галь.
1: Так?
2: Галь-галь.
1: А гальгаль, зе... дословно колесо.
2: Игуль.
1: Это игуль и свет. Так?
2: Ну, кли, ну, но хорошо.
1: Ну, кли, ну, не важно.
2: Цинор.
3: Кли, кли, лядом.
1: Цинор.
2: Кен? А за шуэль?
1: Труба. И вот он спрашивает, в чем вот этот вот игуль находится не в слиянии, то есть есть между ними различия.

0: Да? Бесконечностью. Пожалуйста.
1: То есть весь свет, который имеется в Игулим, это только то, что они получают от Кав, когда его свечение является новым свечением, и в нем есть только три стадии, и поэтому он отличается от света бесконечности, окружающего в качестве круглого света. Это то, что написал Ари, что он не слит со светом бесконечности, то есть форма этого круглого света, кетера и гулин, отличается от света бесконечности.
0: Потому что это свет кетера, он уже ограничен. Его форма, да, форма круга. Но его свойства, его сила — это не свет бесконечности.
2: Аор микабель тхунота кли.
0: Свет получает свойства кли. Если он проходит через цинор, и даже если потом и входит в кли, круглый кли, но он уже при всем при этом сохраняет предыдущую форму, которую он прошел. А вы знаете, как есть озеро Кинерет, море Кинерет, а там есть Иордан, и это два вида воды, которые не смешиваются друг с другом. Вы это знали? Ты знаешь, и в море бывают такие вещи. Гольфстрим, разные течения такие. Они не смешиваются. Это может быть отличие в воде. Они действительно могут быть очень разными. И по природе, и по качеству воды. То, что свет прошел через цинор, это, скажем, был кетер. Вот это был кетер. Но уже прошел им, получил от него впечатление. Он уже не может здесь уже вернуться к предыдущей форме. Он получает тут, относительно настоящего, к нынешнего кли, форму бесконечности, да? Но это бесконечность и круг с ограничением. Как бы без ограничения равно, но относительно уже хохмы, а уже не может быть в том же виде и форме, как раньше. Там уже есть впечатление от йошер, от прямой линии. Он уже не может избавиться от этого. И так вот до последней ступени в духовном, через все миры от бесконечности до Махсома. И то, что интересно, что при подъеме снизу вверх, в той мере, что человек воспринимает какой-то кли на каком-то духовной ступени, то, соответственно, этому кли есть ощущение бесконечности, есть ощущение игулим, да, с каким игулим он начинает соответствовать, совпадать, какую меру бесконечности он постигает. То есть я не могу постичь бесконечность в кли и йошер. Кли и йошер — это моя работа в линии. Но насколько я совпадаю с Творцом, я ощущаю в килим и гулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность. Мера за мерой, мера за мерой продвижения. Это за счет работы в йошер, но постижение, ощущение в гулим.
1: Это правильно или ошибка думать, что цинор — это экран, а не клей?
0: Цинор — это экран, да. Клей — это экран.
2: Нет.
1: Часть клей?
0: Нет, нет, не часть, поэтому масах — это клей. После первого сокращения клей — это экран и отражённый свет, а вьют — это не клей. Кли, согласно тому, чему ты получаешь, различаешь все эти вещи, это все экран. Это мера отдачи.
2: Намщих.
0: Вот продолжим.
1: Десятый пункт, что если сольется с ним, то есть если бы его свечение тоже было во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности, то тогда форма его совпадала бы и сливалась с бесконечностью, и поэтому отменилась бы в бесконечности и была бы совершенно неразличима.
2: То
0: есть не могут быть два эти круга, если бы они были равны. Есть между ними различие как раз в мере ступени Йошер. Поэтому каждая ступень Йошер приводит творение от игуля к игулю. Более маленький к большему, большему, большему. Потому что чем больше круг, то тем больше, да, он выше.
1: В девятом сноске он говорит, что есть всего лишь три стадии. То есть это качественное понятие.
0: Но кетер-то уже был. Он уже использовал его. Как есть у нас в Аб относительно Гальгальты.
1: Это не то, что не пользуется четвертой стадией, что экран он от четвертой стадии.
0: В Игулим есть только то, что они получают от Кава, где его свечение — это новое свечение. И там есть только три стадии. Ну и что?
1: Потому что после этого в 10 говорит, если бы его свечение было бы во всех четырех стадиях, как и свет бесконечности.
0: Я чуть не понимаю твой вопрос.
1: Говорит ли он о том, что в линии нет использования четвертой стадии?
0: И в этом. Но нет, это тоже правильно, что Кав образует экран на четвертую стадию, работает с тремя стадиями. Но не три стадии и четвертую, как мы это считаем. Имеется в виду третья и четвертая стадия. Три — это отдача, а четвертая — это получение. Это обозначение. Это не значит, что я могу использовать три стадии, да, как обычно, это будет для меня отдача. Нет, это просто обозначение такое, что можно работать как бы в трех стадиях, да, не в четвертой. Это обозначение, только лишь обозначение, что мы используем отдающий келим. Потому что во всем авиюте, чтобы там не было, ты не можешь это использовать ради получения. Это такое обозначение. Так мы говорим, да, о трех стадиях и четвертой стадии, а не то, что в третьей стадии нет получения.
1: Я не понял различия между цинором и линией. Цинор — это когда в пустой?
0: Цинор — это пустой, а кав — наполненный. Снова, это только лишь название, обозначение. Это келим, это желание получать с экраном, с отраженным светом. Но нам нужно... То есть мы хотим знать, в чем мы совпадаем с бесконечностью. Бесконечность опустошилась. Мы сейчас находимся в келим бесконечности, который сейчас управляется экраном и отраженным светом. У меня есть определенный экран, ну, в какой-то определенной степени, ну, скажем, 80. Я совершил какое-то действие этим экраном. Теперь вопрос, насколько я возвращаюсь в бесконечность? И говорят, соответственно, каждому действию в кав, в линии, у тебя есть состояние и ощущение бесконечности там, где ты находишься, в каком круге. Потому что бесконечность — это круги, круги, круги, да, которые линия соединяет их.
1: 20-я сноска говорит, и главное, снова связи этого игуля с бесконечностью, называемая бесконечность и создатель. 20-й. Свет, распространяющийся от бесконечности к творениям, называется прямым светом. Этот свет связан с творением посредством облачения в отраженный свет, поднимающийся от экрана вверх силы Зивуга Дака, смысл которого будет рассмотрен далее. И называется он связью, поскольку этот отраженный свет поднимается от экрана четвертой стадии от прямой линии, и он захватывает и охватывает высший свет в окружности таким образом, что в том месте, где отраженный свет, не облачает высший свет. Этот свет считается относительно творения как несуществующий, поскольку не постигает его без этого облачения, которое называется отраженный свет. Это можно сравнить с масляным светильником, где, несмотря на то, что главное свечение исходит от масла, что в нем все же свет связывается с маслом только посредством фитиля. И там, где заканчивается фитиль, гаснет свеча, хотя еще и остается там много масла.
0: Ну, понятно, да? Вот у нас есть свеча.
2: ואז יש לנו אביות וכאן
0: так вот здесь у нас есть авиют, да, толщина определенная. Вот здесь вот фитиль, это экран, и тогда благодаря этому у нас есть свет.

Здесь вот это само кли, желание, желание получать. А здесь желание отдавать или намерение. И вот это тогда действительно становится кли. То есть отраженный свет — это кли, в котором облачается уже прямой свет.

0: נו.
1: אות למד קטנה מתייחסת...
2: 30-я сноска относится к словам «с помощью этой линии и через нее». Смысл в том, что нет экрана в Игулим, который поднял бы отраженный свет, а без него нет связи с творением с высшим светом. И там выясняется, что кли линии называется цинор, и он гораздо ниже, чем келим Игулим, которые образовались после первого сокращения прежде появления линии кав. Поэтому объясняет речь, что несмотря на то, что келим и гулим гораздо выше, чем кав, но все же они не получают сами никакого света, а весь свет, что в них, они обязаны получать с помощью этой линии гораздо более низкой, чем они, и по выше рассмотренным причинам.
0: У нас есть келим и гулим. Это мир бесконечности. Как это мы изучаем, что тут образовалось, да, в четырех стадиях прямого света. Эти четыре стадии, они как круги. Правильно их рисовать как круги, не как линии. Там нет еще верх, низ, нет большого, нет малого, а все это за счет света. И так как он создает это желание, так желание и становится. Поэтому там нет развлечений еще со стороны желания. Поэтому это все круг.
3: Игуль.
0: Шореш алев бет, гимел и далет.
3: Пхинот дор ешар. МКЛ.
0: Это стадия прямого света. Но потом, когда это приходит в первое сокращение, и свет уходит, и тогда внутри всех этих кругов, тех самых кругов, есть уже что мы говорим? Есть сейчас миры, и есть линия кав бесконечности, откуда мы, с которым мы работаем, с экраном, отраженным светом, для того, чтобы заполнить все эти игулим, пока не вернемся в состояние бесконечности, как это было со стороны Творца. Да, это со стороны Творца. А тут это будет то же самое, но со стороны творения.
3: Алидей Акав.
0: С помощью кава, линии. То есть совершать действия в каждом желании, во всех группах желаний, их сочетаниях, соединениях, где каждое желание круга наполняется линией и наполняется так, как будто бы он круглый. Полностью. Тогда будет гмар тикун, конец исправления. Где экран творения будет в точности как то самое желание отдачи, как со стороны Творца.
3: И
0: это мы должны сделать снизу вверх. Все, что сделано сверху вниз, это экран скрывающий, который дает нам развлечение, в каком виде и в каких, да, в каких ступенях одно за другой мы можем исправлять келим, устанавливать экран, наполнять с помощью экранов круги один за другим, пока мы не заполняем всю бесконечность. Так вот, для того, чтобы подготовить нам эту систему поступенчато, как мы это будем заполнять, поэтому есть нисхождение миров из бесконечности до этого мира. А мы уже вот эту систему, которая опустошалась постепенно и готовилась для нас, мы теперь готовы ее заполнять. Нам сейчас вот это готово, вот это сейчас, это потом, это после, в различных... по различным этапам. Теперь, когда мы их заполняем, мы заполняем круги осия. Нет, йошер осия, потом круги осия. Прямые йошер, яцера, игулим, яцера. И так получается, йошер наполняет игулим. Еще раз, вот та ошибка, которая все время есть. Не бывает дважды килим по игулим, а отдельно килим йошер. Как будто копия мира бесконечности отдельно. Есть йошер, есть игулим. Нет, та самая бесконечность, которая есть игулим, у нас она сейчас в мире йошер. А что я наполняю? Если я беру бесконечность какой-то кли, наполняю с помощью йошера, это уже не хватает того кли в виде игуля? Нет, это то же самое кли. Только мы говорим о каким образом мы его наполняем. Поэтому я говорю, заполнил с помощью цинора кли круга огонь. Пока все килим не станут как цинород, цинород станет игулим. Я не знаю, как сказать.
4: Вот,
0: в конечном счете, то кли аголь бесконечности будет заполнен с помощью экрана. То есть цинород заполнено. Но таким образом, что это будет аголь, круг. Нет никаких развлечений. Все единообразно, все заполнено. А это форма круга. А с другой стороны, форма заполнения — это цинор. Поэтому есть всегда такая двойственность. Так что же с килим-то? То есть по отношению к творению, килим, который создал Творец, творение берет его как килим йошер. Но со стороны Творца мы находимся в игулим. Все одинаково, все равнозначно, все. Но то, что касается нас, пока не заканчиваем исправление, есть верх, низ, большой, малый, мудрый, глупый, все вот эти состояния, нюансы. Потом они исчезают. Пожалуйста. Мы четвертый пункт, слова «ри». Свет бесконечности окружает и влияет, воздействует на игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает со всех сторон, и она также принимает форму сферы, круга, шара вокруг него, удалена от него. Это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет приходил к ним и через все их окружения, еще раз, если бы свет приходил к ним и через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого Творца, без границ, ограничений на получение и меры. Еще раз, свет бесконечности окружает и воздействует на игуль издалека. Бесконечность находится вокруг, окружает его со всех сторон. Она сама принимает форму круга, сферы, шара вокруг него, удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь если бы свет проходил к ним через все, что их окружает, то творения находились бы в состоянии самого бы Творца, без границ, ограничений, меры на получение.
2: Это понятно, Ниф? Что?
0: Первая часть понятна, вторая часть.
2: Что такое первая часть и что такое вторая часть? Это круг бесконечности, да? А это второй круг. Да? Говорят, от первого ко второму есть у тебя цинор. Словно труба.
4: То есть
2: второй наполняется только с помощью какого-то ограничения, которое входит сюда. И сколько входит, это может быть тонкий цинор, толще, это мера экрана, да? Насколько этот цинор? Это мера экрана. Если нет экрана, масах, так это закрывается, нет связи между Создателем и Созданием.
3: Или
2: если есть хотя бы самый маленький экран, есть уже протекание в очень маленькой трубочке. Насколько больше экран, есть большая связь между создателем и созданием. Если он полностью открывается, нет разницы вообще между творением и творцом. Свет просто в обоих них равен. Это то, что он говорит. Кто здесь определяет творение, какая связь будет между ним и Создателем? Поэтому в конце исправления, то есть тонкий ценор, это все девять первых сферот в конечном счете, вот здесь. Это то, что называется получение с помощью девяти первых сферот. А все остальное, почему мы не способны расширить этот ценор, это левая. Насколько он большой, как он говорит, что тонкий ценор приходит от всех игулим, от бесконечности до точки этого мира. Так проходит эта тонкая трубка здесь, а все остальные келим, которые остаются круглыми, их невозможно исправить. Это левайвин, который будет исправлен только в конце исправления. Настолько огромен этот левайвин. И мы можем только исправить то, что дано нам, только девять первых сферот. Только в Исоде, после Брит-Мила, подворачивания, кровопускания, когда работают не с Малхут, а с Исодом, и только в отдаче, и немного включением получающих килим. Поэтому вся связь между мирами, между игулим, которые в бесконечности, то, что мы можем сделать эту связь, обязаны сделать, это всего лишь тонкий ценор. Но этого достаточно для творения. У него больше нет сил к чему-то, кроме этого. Да? Мистер Си.
0: Мы читаем сороковую сноску Отними, которая относится к бесконечности, окружает, находится вокруг, на 39-й странице. Сороковая сноска Отними. В каждой сфере мы различаем два типа светов, которые называются внутренним светом и окружающим светом, потому что свет, облачающийся внутрь сферы, называется внутренний свет, а свет, который не способен облачиться внутрь сферы по причине границ, которые имеются там, считается, что остается в ее корне, получает от нее свечение издалека, на расстоянии, и называется окружающим светом. И как говорит Арии, что несмотря на то, что игулим далеки от бесконечности, то есть отличие свойств между ними очень велико, все же они получают свет от нее на расстоянии, которое называется окружающим светом. И он светит двумя способами — общим и частным. А слово «вокруг», «окружает», указывает на общий окружающий свет. Слово «окружающий» — на частный. Окружающий — на частный, окружающий свет.
2: То есть есть общий свет, который окружает все, который называется Создателем, светом бесконечности, есть частные света, которые окружают Келим, и есть внутренний свет и окружающий свет. И это тот свет, который был в экране, экран отличает его, и уже есть в окружающем свете свойства от этого экрана, и он существует кли, потому что кли все различает в нем и существует в соответствии с внутренним келим, есть развлечения, короче, окружающий, внутренний и так далее, охват, всеохватывающие и так далее. Вопросы? Стоит еще раз прочитать, не уловили этого. Да.
0: Он говорит, что отраженный свет — это, в принципе, связь
2: создателя и создания.
0: Тогда я спрашиваю, что происходит после первого сокращения, когда еще нет отраженного света?
2: Ничего не происходит, пустое пространство, первое сокращение, все ушло. Первое сокращение называется «Я нахожусь в свете бесконечности, нахожусь в совершенстве во всем, кроме чего». Я почувствовал стыд. Это стыд отменяет у меня всю красоту и наслаждение, которое было здесь, все, что есть. Я чувствую в результате стыда, я чувствую, что все это ничего не стоит. Это тьма. Я ничего этого не хочу. Я могу продолжать получать и почувствовать стыд. Но стыд настолько велик, что я не способен получить. Да? Тьма предпочтительнее для меня, чем все это бесконечное наслаждение. Настолько стыд силен. То есть хозяин, который появляется рядом с столом полным яств, он настолько кажется мне дающим против этих наслаждений, что я ничего не хочу. Я готов умереть от голода, только бы не чувствовать его в качестве дающего. Любой вкус, который я сейчас ощущаю, беря со стола, его присутствие, ощущение, что это он дающий, это я получающий, он еще любит меня, а я не могу на это правильно отреагировать, это портит мне настолько все получение, что я ухожу от этого невольно. Там пока еще нет никакого выбора, вообще ничего нет. Есть у тебя факт, само состояние, и в результате это сокращение. Так после сокращения что есть? После сокращения я не чувствую этих наслаждений, которые находятся передо мной. Я не чувствую так же, как хозяина в качестве дающего эти наслаждения. Есть уже хозяин, который уготовил для меня наслаждения и хочет, чтобы я их получил. Есть у меня возможность получать их в соответствии с тем, насколько я возвращаю их хозяину. Уже после сокращения есть у меня возможность думать о подобии по форме. Так что же ты спрашиваешь?
0: Но я ведь сокращаю не потому, что я хочу, из-за ощущения стыда, но все-таки в этой тьме я ему как-то даю знать.
2: Это еще не настоящая тьма. Это тьма, когда Творец остается, и наслаждения остаются, и это давит на тебя. Только тьма для тебя, что ты получаешь. Это не тьма, когда ты находишься, как сейчас, в полном отрыве, в отсутствии осознания этого. Ну-ну.
0: И все-таки у меня нет способа для отраженного света.
2: Почему нет? Есть у тебя хозяин, есть у тебя то, что он готовит тебе, ты находишься у него в квартире, сидишь рядом со столом, полным наслаждением, он рядом с тобой, ну, пожалуйста, начинай работать, и он дал тебе условия, что ты стыдишься, да? Что ты стыдишься от того, что ты получаешь. Так он показывает тебе, как делает. Ты отталкиваешь, пока хозяин не уговорит тебя, что ты можешь. Ты начинаешь понимать, что ты можешь это получить, и что это будет ради него. Где этот триггер в тебе? В зависимости от того, как ты будешь относиться к наслаждениям. Потому что и стыд — это внутреннее твое ощущение. Ты должен внутри выстроить себя так, что получение наслаждений будет представляться тебе как отдача. Все это внутри человека. Не делают расчетов с Творцом. Творец тоже внутри. Этот образ. Ну.
0: Стыд — это как бы тоже характер, с помощью чего я притягиваю свет?
2: Стыд — это а ощущение о противостоянии дающего и получающего. Дахаем.
0: В продолжение этого. Какая связь, если она вообще есть, между стыдом, может быть, силой стыда и силой экрана?
2: Понимаете? Стыд раскрывается в мере развития келим, и согласно развитию силы келим, силы развития — это то же самое, потому что в духовном у нас качественное развитие, не количественное. В мере развития кли оно может вызвать на себя действие света, которое приводит, приносит ему экран.
0: Правильно будет сказать, что есть прямая связь между величиной стыда и силой экрана?
2: Да, конечно. Конечно, он пользуется экраном. Экран — это ощущение, без которого я не знаю, что делать. Откуда я буду знать, какова разница между нами, которую я должен восполнить? Понятно, нет? Ну.
0: Я не понял, экран — это состояние или буша?
2: Экран — состояние, стыд — состояние, которое позволяет выстроить экран. Почему именно я стыжусь его и как? Это не как у нас стыд. Здесь стыд между двумя мирами, между двумя состояниями отдающего и получающего. У нас нет такого отдающего и получающего. У меня стыда — это защита моего «я». И поэтому получается, что без ощущения стыда мне не хватает главного параметра, что я могу здесь сделать. Разница, то есть без ощущения стыда я не могу выстроить из себя человека, подобного Творцу. Не могу. Поэтому говорят, животные не краснеют. Но человек, который краснеет в нашем мире, потому что его уличили, а не потому что он получает. Да.
0: А какая разница между вокруг и окружающей свет? Я пытаюсь как понять, что это личное, что-то мое, светит только мне, и что-то большее. А с другой стороны, есть понятие, что больше меня, это тоже ведь как бы мое становится. Это какая же разница между вокруг и окружающей?
2: Окружающий, охватывающий. Ты знаешь, он в четвертой части описывает, что есть столько разных видов цветов, и во внутреннем есть еще очень много. Я бы сказал так, окружающий свет — это то, что делает здесь закулисно, и который готовит тебя к следующему действию, дает тебе все возможные ощущения, пробуждает тебя так. Окружающее, всеохватывающее — это который был в связи с твоим экраном и находится не в твоих хилим, который ты не мог получить, скажем так.
4: Баор, шата...
2: Приходит свет, который ты отталкиваешь. Потом ты облачаешь его в чем-то, и в соответствии с этим получаешь. Получил часть от прямого света, который пришел. Часть. И от него, который ты не мог облачить, вот этого часть, которая не может облачать, существует здесь, как окружающий свет. Это внутренний свет. Так это свет, который был в экране, экран оттолкнул его, а затем знал, что он облачает часть, и знал, что вот эту часть он не может облачить. Он был с ним на связи. Ты обоняешься эти запоры, и знаешь, это стоит, а это нет, различаешь в них все. В этом разница между окружающим светом и полностью охватывающим светом. Это свет, который существует, вот этот, который существует от ступени перед тобой, которая готовит тебя к тому, что дальше. Потому что все, что ты сделаешь здесь, это нынешнее действие, включая этот тормок, и последующая ступень, которая все задействует, это называется Орсовев. Я не знаю, что значит «чувствуешь». Чувствуешь келим и гулим. Нет у тебя внутренних келим, чтобы почувствовать его. Да.
0: Вот ощущается решимо. Наше решимо — это ведь цепочка светов, это нисхождение сверху вниз?
2: Да, отлично.
0: А что значит, есть свет вокруг, да, и в конце исправления?
2: Да, правильно, в конце исправления все внутренний свет. Отлично.
0: Когда Кли ощущает стыд, экраны сокращения, он делает как из эгоизма?
2: Нет, такого нет из эгоизма. Мы говорим об божественном ощущении. И нельзя экран сделать из эгоизма. Экран делается только, чтобы отдавать Творцу. Что значит из эгоизма?
0: А это было до стыда, потом стыд, потом сокращение, потом экран. А что со стыдом? Зачем нужен стыд, чтобы делать сокращение?
2: Потому что стыд — это ощущение, чего мне не хватает. Четвертая стадия полностью наполнена светом бесконечности. Свет бесконечности наполняет все келим. Со стороны Творца все завершено и совершенно. Он создал желание, привел это желание к осознанию себя. Это желание, когда творение чувствует Творца, чувствует, насколько он добр и творит добро, насколько он хочет любить и отдавать, насколько он действительно дает и любит. Со стороны Творца нет никаких претензий к творению. Я дал все, что хотел дать ему, создал ему 100 килограммов желания получать, дал ему 100 килограммов наслаждения, вместе с этим дал ощущение, что я люблю его, я весь для него. Мне нечего больше давать со стороны Творца. Это состояние, которое называется бесконечность. Что сейчас происходит? Исходя из того, что приходит со стороны, с одной стороны, от Творца наслаждение, с другой стороны, осознание Творца как дающего наслаждения, творение начинает чувствовать не только наслаждение, но что я получаю его от кого-то, кто любит меня, который дает, который заботится.

0: восприятие заботящегося, любящего и дающего в желании приводит желание к решению. Я получающий, он дающий, он любящий. Я получающий эту любовь, он дающий, я получающий. Он большой, он первый, он совершенный, а я наоборот. То, что я обратен ему, это тоже еще не страшно. Ну так противоположно, и он меня таким создал. Но противоположно ему, что он все дает мне, а я получающий от него и не дающий ему. То есть есть здесь, ого, мы должны уже заканчивать урок. Есть здесь проблема, что творение должно восполнить это ощущение. Я не как он, я должен вернуть ему. И отсюда уже идет сокращение. Мы должны завершить.
1: Ну что ж, дорогие хаверим, после такого особого урока мы хотим, да, еще до того, как будут задавать вопросы, мы хотим почувствовать впечатление ваше. Мы хотим задать вам вопрос. Мы слышали такой центральный закон на уроке, что наша работа в прямой линии, в йошах. Но постижение, ощущение — выгулим. А что это значит?
2: Ну,
1: давайте, давайте постарайтесь сказать, что вы чувствуете, какое у вас чувственное понимание есть. Вот мы работаем в йошер, а постижение в игулим. Скажите, что вы думаете, даже, давайте, даже не задумываясь, ну, пожалуйста.
0: Ощущение — это подобие свойств Творцу. А в круге, когда я уподобляюсь, по сути дела, Творцу, это ощущение. С одной стороны, мы раньше слышали, что вследствие сокращения образовался стыд, есть внутренние изменения во мне со стороны творения, со стороны желания. И то, что я уподобляюсь ему и хочу отдавать ему, есть уже какое-то отношение, подобие, есть какое-то уже равенство ему. Я начинаю приближаться в своих свойствах.
3: Решит кольтуда. Баала сулам котев.
1: Баль-Сулам пишет, что в ее желании Создателя отдавать рождается в создании обязательно желание получать. Вот отношение между кругом бесконечности Творца, Кетера, с первым кругом Ак, мир Адам Кадмон, через Ценор, это как соотношение света Хасадим со свечением Хохма. Большое спасибо.
0: Да, спасибо. Я очень впечатлился от того, что авиют, свечки, это свеча, фитиль и свет. И Рав назвал это, что воск — это авиют, а фитиль — это экран. А, извиняюсь, масло, да, верно. Это авиют, а фитиль, то есть авиют и свет никогда не касаются друг друга. Он сравнил это с тем, что игулим не касается друг друга, но фитиль — это именно та линия сопротивления авиюту и несогласия с тем, что я сейчас обратен Творцу, это как бы пробуждает свет. Есть в этом что-то, на самом деле, очень впечатлился от этого.
1: Замечательно. Может быть, наши товарищи со всего мира? А, ну, сейчас Офер.
0: Спасибо. Чтобы ваш вопрос еще более сделать трудным, он сказал, что нет два вида килим. Есть форма отношений игулим или йошер.
1: Да, очень правильно. Нет у нас два вида келим. Есть одно кли и линия. Давайте вернемся к нашему вопросу. Что работает?

0: что мы производим в линии, в кав, цену, то, что выверено, вымерено, но постижение как бы в ощущении круга, ощущение выгулим, как бы из бесконечности.
1: Есть вопросы?
2: Киев.
3: Киев, Акаша.
1: О, Киев.
4: Так, дякую, товарищи. Вот как раз питання про це. Як ми через Йошер наповнюємо і гюлім?
0: Що це значить? Ми як людина через Йошер заповнюємо і гюлім? Що це значить? Як чоловік взагалі може восприйняти гюлім со всеми его, если все его усилия в Йошер?
1: Верно. Верно, Рав говорит, что мы наполняем Игулим с помощью Йошер, потому что в Йошер есть экран. Без экрана бесконечность — это Игуль. Это как бы Келим да Игулим. Бесконечность, нет верха, низа, есть только порядок действия Кетер, Хохма, Пхина, Алиф. Но все там кругло. И тогда мы начинаем наполнять этот круг бесконечности. Как мы его заполняем? С помощью Йошера, с помощью того, что есть у нас экран. Экран и отраженный свет, потому что отраженный свет становится новым кли. Но без экрана мы не можем наполнить. И тогда свет проходит через цену. Вы помните, Рав говорит, через цинор и получает свойство даже цинор. И тогда, когда свет входит в следующий гуль, это свет, который принял свойство желания, как пример с течениями. Вода внутри воды, и все же отличается. И также с нашим кли. Так цинор, он наполняет и гуль. Еще.
0: Вы можете объяснить, что линия, она гораздо меньше, чем круг, и все равно пользуются именно им, чтобы получить свет. Да, всегда стоит вернуться к тексту, потому что в тексте у нас есть все ответы. Давайте поищем там ответы. Если я открываю 39-ю страницу, Оргпними, пункт 30-й, он говорит нам так в 30-м пункте, Оргпними. Смысл в том, что в Игулим нет экрана, который бы поднял бы отраженный свет, а без него творение в состоянии соединиться с высшим светом, как сказано выше. Там сказано, что кли линии относятся, называется цинор, гораздо слабее, чем келим и гулим, которые образовались после первого сокращения, прежде появления кавва. И потому говорит Ари, что несмотря на то, что келим и гулим гораздо выше, чем кавва, и все же они не получают самостоятельно никакого света, но весь свет, что в них, они обязаны получить посредством этого кавва, который гораздо слабее и ниже, чем они. Что мы тут слышим? Что мы тут слышим? Что авьют? Авьюта нет в Игулим. Это желание, в котором нет меры. Это равнозначное желание. Там нет ограничений. Там нет верх-низ со стороны Творца Высшего. Он просто захочет их заполнить. А линия начинает ограничивать. Там начинает работать с авьютом. В линии начинаются расчеты. Сколько я могу получить ради отдачи, сколько я не могу получить ради отдачи. Все эти расчеты производятся, и тогда получает очень выверено, задано, как вот труба, которая ограничивает свет.
1: Если продолжить, Рони, твой вопрос, давайте откроем вопросы и ответы. Вопросы на странице 84. Вопрос цадик. Пейдалит на цадик. В чем разница?
5: В чем разница
1: между сферот Йошер да Йошер и сферот Игулим? И ответ на цадик дали. Первая колонка. Вся разница между ними, между сферот Йошер и Игулим, только в отношении экрана, который есть в Йошер и нет в Игулим. Еще раз. В чем разница между Сферот Игулим и Йошер? Вопрос цадик. Вся разница между ними, она только в качестве в отношении экрана, который есть в Йошер и нет в Игулим. Еще вопрос. 94.
3: Амуд Пайдалет, Бема, Игулим.
1: 84-я страница. В чем Игулим лучше, чем Йошер? В чем Игулим лучше, чем Йошер? Ответ на 94-й странице и вопрос 94-й относительно Келим. Игулим возвышеннее, чем Йошер, потому что в Келим де Игулим нет экрана Авиюта, а в Келим де Йошер есть экран Авиют. И еще потому, что Келим де Игулим предшествует Келим де Йошер. Еще раз. В отношении Келим Игулим возвышеннее, чем Йошер, потому что в Келим де Игулим нет экрана и Авиюта, а в Келим де Йошер есть экран и Авиют. И еще потому, что Келим де Игулим предшествует Келим де Йошер. Так сначала есть у нас Игулим, которые возвышеннее, чем Йошер, а затем свет входит в Ценор, в Кли де Йошер, который уже ниже этого Игуля, предыдущего, и тогда через этот Йошер свет приходит к следующему Игулю. И поэтому Бальсулам начинает свое объяснение, что круг бесконечности отличается от круга первой стадии. Отличается, есть разница между ними, в чем? В этом Йошер, который наполняет первую стадия.
0: Это что Игулим — это только вопрос отдачи авиют в линии, в каве? Где образуется авиют в кав? Получающее же кли, оно круглое.
1: После первого сокращения невозможно получать без экрана. Без отраженного света невозможно получать, потому что первое сокращение — это решение не получать в желание получать. Желание получать туда напрямую свет не входит. Это невозможно будет ради получения. Так мы получаем в отраженный свет. Ты помнишь, Раф нарисовал это, что есть чашка, а на ней еще чашка. И там отраженный свет. Это новая кли.
0: Когда мы говорим о виют, имеется в виду намерение, а не сила желания. Если я правильно понимаю, получающее кли, оно круглое, но в нем нет авиюта, там нет что, никакого намерения.
5: Как это?
0: Что такое авиют относительно получающего кли? Авиют относится к работе человека. Работа человека, который хочет связи с Творцом после сокращения. А до сокращения мы говорим, что все было просто круглый свет. Творец хочет наполнять без всяких ограничений. У него нет проблем с тем, что творение получающий. Он дает. И вот мы слышали на уроке, что есть потом тема стыда, ощущение себя относительно дающего, насколько он любит, хочет давать, и, соответственно, против него трудно устоять. Поэтому творение хочет прийти к более высоким ценностям. Он хочет подняться до состояния статуса Творца, прийти к состоянию, когда он хочет быть, как он. Поэтому сокращает себя и определяет, что с этого момента и дальше я готов получать свет, только если это будет в той связи, где это называется экран и отраженный свет, то есть ради отдачи. Весь большой свет, который я получал до этого, творение говорит «нет». Это очень важно. Поэтому говорится, что такое сокращение. Сокращение — это совершенно чрезвычайное, экстраординарное действие. То есть я сейчас готов получать свет, только если у меня есть правильное намерение. Это, тогда это работает с авиют, авиют, с экрана и отраженный свет получает только ради отдачи. Все относится уже к каву, к работе человека.
1: Давайте спросим мировое клей, у них все же преимущество. Женщины, женщины Торонто, пожалуйста.

0: что нужно отталкиваться, пока мы не сможем вернуть Творцу. И тогда организовать эти наслаждения таким образом, чтобы были в направлении отдачи. Как это происходит? Через намерение?
1: Миша,
0: как мы получаем? Вопрос, как мы получаем после первого сокращения? Это то, о чем мы говорили. Верно, с помощью намерения. Мы не можем получить напрямую. Так творение совершает на себя сокращение и получает только в мере, в какой есть отраженный свет. Вы слышали, как Рав сказал, что цинор — это сам экран. Сам экран, он несколько раз это повторил, сам экран — это цинор. И он также нарисовал это, что это разница между двумя стенками этого цинора — это экран. Так мы можем получать порциями, потому что сейчас у нас есть меры получения. Не то, чтобы это было круглым, бесконечным. Есть мера?
1: Латин, муман латин 15.
0: Женщина латин 15, пожалуйста.
2: Gracias. El círculo es pura recepción. Quiero saber si entiendo bien. Y la línea es lo que trabajamos, la línea izquierda, el deseo de recibir. И entonces pido la corrección en la línea derecha y en la línea.
3: Круг — это целиком и полностью получение. Линия, левая линия, это желание получать. Через правую линию я рассчитываю, как получать. И тогда появляется цинор, где Творец позволяет, чтобы свет спускался, наполняет круг. И круг становится колесом. Игуль становится галгалем. Это правильно все, то, что я говорю? У нас есть определение, что такое галгаль. Вообще тема трех линий — это то, что будет потом в мире Ацилут. После разбиения, когда мы начинаем работать уже в трех линиях, у нас есть вопросы и ответы. Вопрос, что такое галгаль, колесо. Это находится, где это у нас? 12. Вопрос 12. Что такое галь-галь, колесо? И он говорит ответ на странице 86. Сферот и гулим называются галь-галим, поскольку света в них собираются. То есть там нельзя уже различить закут и авиют. То есть сферот и гулим называются галгалим, колес, потому что света там округляются в них, и там уже нельзя увидеть, различать ни закут, ни авиют.
0: Я хочу спросить об ощущении стыда. То, что четвертая стадия жила украсить себя, там, по сути дела, она начинает ощущать стыд, потому что еще не поняла, что это стыд. И тогда в четвертой стадии она превратила все в цинор. Четвертая стадия почувствовал, что получает. Получает свет бесконечности, полное получение во всех состояниях еще до этого. И желание. Далит есть там, далит, бет, гимель, бет, алиф, все эти свойства. И кто почувствовал это последнее, вот это четвертая стадия, почувствовал, что есть разница между ней и дающим, что она только получает. И она противоположна этим Творцу. Она обязана получить, потому что цель творения, чтобы она получила. Но она почувствовала через все стадии перед ней, она почувствовала, что тем, что она получает, она обратно дающему. Она уже сделала усилие дающего и почувствовала тогда стыд, потому что она обратно.
3: Далит в далит или только вся далит?
0: Далит, которая в далит, почувствовала стыд, но поскольку в духовном все совершенно, свет ушел и из предыдущих стадий. И это Бальсулам как раз выясняет первой части. Поскольку кли совершенно, четвертая стадия четвертой, почувствовал стыд, но свет ушел это всюду.
3: Но сокращения были после ощущения стыда?
0: Да.
3: То есть и в этом украшении желание меня, украсить себя тоже было до сокращения.

0: То есть вот ощущение «далит-выдалит», тогда почувствовал стыд. Стыд начался раньше, до этого не чувствовала.
1: Да, но то, что она хотела уподобиться дающему, четвертая стадия, хотела уподобиться не третьей, а корню напрямую, так это ее украшение. Я хочу, и это также цель творения, то, что я буду как Творец, хотя я обратно не получаю, но намерение буду до конца как Творец.
0: Я почему спрашиваю, что буша в четырех стадиях, где это начало стыда, до момента, когда она раскрылась, далит в далит, когда не хочешь получать. Может быть, это дала меру и границы, где там будет экран и отраженный свет именно в такой же мере.
1: Может быть, ты прав, но нам пишут, что нужно задавать, спросить мировое кли, дать возможность им задать вопрос. Да, пожалуйста.
0: Women's pain.
2: Gracias, amigos. ¿Qué cambia de un círculo a otro en la medida de adhesión con el creador? Es como si la sensación del creador depende de las cualidades del círculo. ¿Cambia
0: de чем отличается один круг от другого круга? Относительно слияния с Творцом. Меняется ощущение Творца с каждым кругом и гулем. Да, замечательный вопрос. Потому что мы на уроке слышали, что вообще тема кав и гуль тоже относительно нашей работы потом снизу вверх. Где снизу, где сверху вниз, когда создается система, она образует экраны, проверяет, сколько света может быть получено ради отдачи. Относительно нас, когда мы поднимаемся, говорится о вскрывающем экране, где мы должны уподобиться определенной ступени, тогда каждый раз на нашем подъеме снизу вверх постепенно мы раскрываем круги. И гулим. И в каждом нашем постижении, когда мы поднимаемся снизу вверх, мы раскрываем игуль. И в каждом игуле мы раскрываем с определенной резолюцией, разрешающей способности бесконечность, какая-то степень бесконечности, где каждый игуль, в принципе, это получает свойство линии, сколько там есть экрана, насколько можно получать, это наполняет игуль и дает вот это свойство. Это очень сильно отличается от бесконечности, но в определенной степени все-таки свет бесконечности.
1: Да, цитата от Рава с урока, словами Рава. В той мере, в какой человек берет какое-то кли на духовной ступени, тогда можно сказать, что у этого кли есть ощущение бесконечности, есть у него ощущение игулим, какому игулю он, с каким игулем он сравнится, то есть какую меру бесконечности он уже постиг. Тогда я не могу постичь меру бесконечности в кли де йошер. Кли де йошер — моя работа. А насколько я уподобляюсь Творцу, это я чувствую в кли де игулим. То есть насколько я возвращаюсь в бесконечность в разных мерах сближения, это с помощью работы в йошер. Но постижение, ощущение, оно в игулим. Мы переведем это.
0: Да, мы должны заканчивать, но мы, естественно, продолжим эту особую учебу. Да.
1: Секундочку, мы должны передать Дуде. Дуде, пожалуйста.
0: Дорогие хаверия, мы тут для того, чтобы вам представить и как-то вас так встряхнуть, напоминаю о региональном конгрессе, пробуждаем снизу, который будет происходить с четверга до субботы, 29 по 30 октября. Подготовка идет со всей силой, потом группы поделятся, как они готовятся. Но давайте небольшой так обзор по всему миру, что же происходит с группами по всему миру, как они готовятся. Северная Америка. Наши товарищи строят сами конгресс, уроки, трапезы, собрания товарищей. Работают команды над всем контентом, перерывами, культурный вечер. Короче, там праздник. В Европе будут конгрессы в 18 местах, и тоже уже происходит подготовка. И Швеция впервые, как новое место, которое организует конгрессы в Тбилиси, мы ждем 300 человек со всего русскоговорящего Кли. Там тоже они уже соединяются и готовятся. Украина. Десятки готовят вместе все мероприятия, и музыка работает над новыми песнями, в особенности в Украине. Мы ожидаем очень много новых товарищей, которые заканчивают сейчас глобальный кампус и будут участвовать впервые. В Латинской Америке 3 конгресса: Мексика, Аргентина и Колумбия. Товарищи, которые соберутся со всего континента,

0: Шалом, бахелек аришон, нильмад шиур.
1: Здравствуйте, на первой части мы будем служить урок Рава от 8 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает благословение и проклятие в духовной работе?» Находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы прочитаем вместе эту статью в десятках. У нас 34 минуты, 37 минут.
0: מפרשי התורה שואלים על מה שכתוב ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.
1: Что означает благословение и проклятие в духовной работе? Комментаторы спрашивают о написанном. Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, которое я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не услышите. Возникает вопрос, почему вначале говорится о единственном числе «смотри», а еще они спрашивают, почему написано именно сегодня? Известно, что цель творения — это желание Творца насладить свои создания. То есть все создания почувствуют, как они получают благо и наслаждение от Творца. И это называется благословен Творец, который создал нас во славу свою. Это значит, что творения получают благо и наслаждение от Творца, и это в честь Творца, когда творения получают от Него благо и наслаждение. Выходит, что каждый почитает Творца, и отсюда появляется почет у Творца, тогда как если творения не получают благо и наслаждение, это не дает почета Творцу. То есть, то, что Творец сотворил творение, а они не чувствуют благо и наслаждение, а чувствуют, что они испытывают страдания в мире, не дай Бог. Это не дает почета Творцу.
0: וקראני ביום צרה, אחלצך ותכבדני.
2: И это как сказано, и призови меня в день бедствия. Я спасу тебя, и будешь ты чтить меня. И объясняет Раши, ты будешь чтить меня, ибо слава моя в том, что я спасу тех, кто полагается на меня. Следует понять, неужели Творец нуждается в уважении, чтобы творения почитали его? Ведь его желание только давать благо и наслаждение. Так почему же говорят, что Творец получает уважение от того, что спасает тех, кто полагается на него? И ответ таков. Когда Творец знает, что творениям известно, что Творец сотворил мир, для того, чтобы дать творениям благо и наслаждение. Это только в то время, когда творения почитают Творца за то, что Он дал им благо и наслаждение. Получается, что сказанное «благословен Творец, который создал нас во славу Свою» означает, что в то время, когда творения почитают Творца, это и происходит потому, что они получили благо и наслаждение. Получается, что когда творения благодарят Творца за то, что они получают благо и наслаждение, это чувство является следствием наслаждения, что когда творения получают это наслаждение, оно выходит из сердец получающих и раскрывается наружу словами благодарения. То есть в мере получения наслаждения раскрывается почет дающего. Так же, как мы видим в материальном, когда человек дает товарищу большой подарок, как получающий подарок выказывает ему уважение? Или в случае, когда он дает ему маленький подарок, как тогда получающий выказывает ему уважение? То есть уважение, которое выказывает получающий подарок дающему подарок, дает представление о величине подарка, то есть о величине ощущения получающего.
1: Например, человек, которого Творец приближает, то есть дает ему мысль и желание служить царю, наверняка есть разница в ощущении человека, если он служит великому царю. Тогда, конечно, он пребывает в радости днем и ночью от того, что он удостоился служить великому царю. То есть, если человек молится Творцу и представляет себе, что он находится перед великим царем, то как сильно человек впечатляется? Или же он говорит с маленьким царем? Какое тогда будет его впечатление? То есть, в мере ощущения человека, с кем он говорит и кому он молится, в этой же мере он пребывает в радости и в приподнятом состоянии духа. Как сказали мудрецы, знай, перед кем ты стоишь. То есть перед великим царем или перед маленьким. Находим, что в той мере, в которой человек почитает Творца, в той же мере сам человек может видеть, какому царю он молится, великому или маленькому. Получается, что проявление уважения к Творцу, оно не ради Творца. То есть Творец не нуждается в том, чтобы ему воздавали почести. А это нужно для пользы человека. То есть человек должен знать, перед каким царем он стоит, перед маленьким или великим.
0: Улам.
2: Но для того, чтобы желание Творца реализовалось полностью в соответствии с целью, то есть чтобы не осталось свойства стыда, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть произошло скрытие, сокращение и скрытие на два действия. Первое, что сам Творец скрыт от нас, и необходимо верить, что Творец занимается нами, личным управлением каждого из творений. Второе, что настоящее благо и наслаждение находится в 613 заповедях, называемых языком Святого Зоара, 613 пхудин и вкладов, как объясняется в комментарии Сулам. В каждой из заповедей заложен особый свет, но это скрыто. Необходимо верить, что там находится благо и наслаждение. А скрытие это было только на благо творения, чтобы не существовало свойства стыда в момент получения блага и наслаждения. Это значит,
1: что это сделано, чтобы не было свойства стыда от того, что творения получают благо и наслаждение, потому что таким хочется. Выходит, что это свойство противоположно Творцу. А согласно правилу, что каждая ветвь хочет уподобиться корню, то в то время, когда творение получит благо и наслаждение, они почувствуют неудобство. Поэтому творения должны стараться делать все ради небес. То есть для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда между ними будет подобие по форме. То есть и творения будут делать все ради отдачи, так же, как и Творец. И автоматически не будет места для стыда. И это называется совершенством деяния его. Но как человек может прийти на такую ступень, сделать все ради небес? Ведь со стороны природы человек сотворен с желанием получать ради получения. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. То есть, когда человек видит, что он далек от этого, то есть, чтобы все его действия были бы ради небес, то он старается во всех своих действиях, которые он делает. И когда он видит, что не на каждое из его действий у него намерение ради отдачи, он просит у Творца, чтобы дал ему это намерение на действие, которое он выполняет.
0: То есть он просит Творца, чтобы за счет действия, которое он делает, чтобы это действие было свойством пробуждения, то есть молитвой, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи. Получается, что пробуждение снизу — это и есть то кли, которое Творец может наполнить. А в то время, когда у него нет действий, чтобы просил на них, чтобы Творец послал ему намерение ради отдачи, это как сказано, что нет света без кли. То есть нет намерения без действия. И поэтому возложено на человека умножать его действия, чтобы действия имели свойство хиссарона, чтобы просить Творца
2: наполнить эти хиссароны. Но природа человека такова, что когда ему становится известно, что главное — это все делать ради небес, и он видит, насколько они низменны, его действия, то человек начинает пренебрегать своими действиями. И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. Получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низменны, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего, вознаграждение и наказание. Еще раз. Человек, когда видит, что все его действия со стороны низменности, он говорит о своих действиях, что действия его несовершенны.
1: И он говорит тогда, что знает точно, что за такие действия не дается никакого вознаграждения. И получается, что в таком состоянии, то есть в то время, когда он видит, что действия его настолько низкие, что за них не положено никакого вознаграждения, получается, что он тогда находится в состоянии неверящего вознаграждения и наказания. А так как ради небес он не может обманывать себя, говоря, что у него есть желание к этому, потому что он видит, что все его тело сопротивляется этому. Поэтому, когда он говорит самому себе, если ты не будешь строить намерения ради небес, ты получишь наказание. Он не понимает этого, потому что не видит, что когда-нибудь будет в таком состоянии, что сможет сказать, что выполняет действия ради небес. А если так, то это называется, что он не верит в наказание. То есть из-за того, что получит наказание, он будет в намерении ради небес. И этого он не может понять. Это из-за того, что как могут наказать за то, что невозможно сделать. А о награждении, конечно же, тогда человек говорит, что оно не положено ему за такие действия. Получается, что тогда он не верит в вознаграждение и наказание, подобно светским, которые не верят в вознаграждение и наказание. Поэтому он пренебрегает ими.
2: Без веры мудрецов у нас нет никакого совета для продвижения вперед. Мы должны верить в веру мудрецов, которые сказали, что порядок работы таков, что нет света без кли. Поэтому человек должен верить, что тем, что он видит, что деяние его не ради небес, это и есть раскрытие свыше, что так показывает ему правду, что желание получать его управляет человеком, и не в его силах что-либо сделать, если не выйдет ему от этого никакой выгоды для себя. Человек не может это видеть, а только в то время, когда хочет идти по пути истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И это знание дано человеку тогда для того, чтобы у него была необходимость в помощи Творца, чтобы дал ему желание отдавать, чтобы это желание соединяет человека с Творцом. Иными словами, после того, как человек удостаивается получить желание к отдаче, тогда в это кли Творец может дать ему благо и наслаждение, как заложено в цели творения насладить создание. Получается, что следует различить здесь три стадии. Первое, что человек начинает чувствовать, что не хватает у него кли, которое называется желание отдавать. Однако человек целиком погружен только в эгоизм. И этот хиссарон не приходит со стороны человека. А человек должен верить, что этот хиссарон, что он не может сделать ничего ради отдачи. Это помощь, которая приходит к человеку свыше. И помощь эта в том, чтобы он почувствовал хиссарон.
1: Просить у Творца, чтобы он дал ему свойство благословения, то есть свойство желания отдавать, которое называется кли хесед, что он хочет делать все только лишь ради отдачи, чтобы доставить Творцу своему наслаждение. Это то, что написано в предисловии книги Зоар. Хесед — это благословение, как написано. «И опустошил я вам благословение». Как сказано, мир будет построен хеседом, милосердием. «Будет построен» означает построение и понимание. Потому что установил он достаточно четко, чтобы различать между теми, кто идет за духовным, и тем, кто отклоняется и идут за другими богами. Согласно сказанному, «И когда сжалился я над вами, когда вы умоляли меня, Творца, и опустошил я вас благословением без конца». То есть, до того, как получают кли благословения, то есть келим отдачи, нет келим для получения блага и благословения, из-за которого был создан мир. Это по той причине, что все уйдет в клипот, а не в святость. А вся основа святости построена на желании отдавать. Третье, что 613 заповедей у него уже находятся в свойстве 613 кудин, вложений. То есть, когда он постигает 613 цветов, которые облачены в 613 пудин, указаний. И это свойство блага и наслаждения, облаченные в них.
2: Однако основная работа заключается в первой стадии, там, где 613 заповедей называются 613 эйтин, советов. То есть советов, как просить Творца, чтобы он дал ему отдающие келем во время скрытия. Потому что в этом состоянии есть подъемы и падения. Потому что много раз человек приходит к решению, что работа эта — получить когда-нибудь, благодаря помощи свыше отдающей келим, это совершенно невозможная вещь. Потому что когда просит, чтобы Творец дал ему эти келим, он видит совершенно наоборот. В том месте, где Творец должен был помочь, чтобы он получил отдающий келим, он видит, что всякий раз после приложенных усилий получает еще больше желания получать. В таком случае человек думает, что нет смысла просить об этом, так как будто на человека не обращают никакого внимания свыше, чтобы занимались им. И поэтому он часто принимает решение, что не стоит работать просто так, без какой-либо возможности. И тут человек нуждается в большом укреплении, чтобы не сбежал с поля боя, сказав раз и навсегда, что эта работа не для него. Человек в этом состоянии нуждается в милосердии небес. Тут человек должен идти только выше знания, потому что он видит, что правда на стороне знания. То есть, согласно знанию, с которым он производит свои расчеты, он должен убежать с поля боя. А за то, что он не убегает, он должен возблагодарить Творца за то, что свыше не выбрасывают его с пути, который ведет к царскому чертогу.
1: То есть, человек должен всегда давать благословение, всегда давать благодарение Творцу за то, что он не принял злословие, когда тело его всегда говорит ему: «Это не для тебя». Тело говорит ему: «Ведь ты видишь, сколько усилий ты приложил, и ты все еще находишься в том же состоянии, в котором находился в начале работы». И еще говорит ему: «Если ты хотел увидеть, что преуспел в чем-то, ты видишь, что ты пошел назад, а не вперед». И это действительно то знание, которое отдаляет человека от духовного, потому что внутри знания его тело право. Находим, что то, что человек не убегает с поля боя, это тоже не благодаря его собственным силам. А он должен сказать, что только сила, которую дают ему свыше, не дает ему убежать. То есть человек должен верить, что с одной стороны дают ему увидеть, насколько он далек от совершения действий ради отдачи, то есть что он идет назад. А с другой стороны, он должен верить, что то, что он не убегает с поля боя и часто верит выше знания, что приблизит его, и он удостоится слияния с Творцом, получается, что все это, что он делает на духовном пути, строится только лишь на вере выше знания. И из сказанного поймем то, что спрашивают. На что намекает нам то, что написано: «Смотри, я полагаю перед вами сегодня». И это означает, что сегодня означает, что каждый день человек должен начать заново и говорить, что сегодня он удостоится свойства «смотри». То есть «смотри, я твой всесильный Творец», и не убежит с поля боя. Чтобы не сказал: «Я уже молился много раз, чтобы Творец дал мне отдающий келим и выйти из-под власти желания получать ради себя». И не получил я никакого ответа на свою молитву. В таком случае, какая польза от того, что я буду еще раз молиться?
2: Находим, то, что написано сегодня, указывает на то, что каждый день пусть будут они, то есть заповеди, в глазах твоих как новые. То есть человек должен знать, что всякое начало в работе называется день. А молитва, которую человек возносит, чтобы Творец приблизил его к работе, эта молитва называется день. Однако, поскольку молитва о приближении к Творцу создает у человека кли, то есть свойство потребности и желания, и это желание доставляет человеку страдания от того, что Творец не приближает его. Поэтому каждый день создает у человека одну полость. Но хиссарон должен быть глубокий. И отличительное свойство большого хиссарона в том, что он подходит для большого наполнения. И поэтому нужно начинать заново, каждый день делать новые усилия по преодолению. Это значит, что всякое преодоление создает новый хисарон, пока сумма всех этих дней не станет одним длинным днем, когда уже существует возможность, чтобы Творец дал туда свое наполнение, которое называется желанием отдавать. Это означает, что он получает благословение, то есть свойство хесед, которое называется «отдающий келем».
1: И согласно этому следует объяснить, что такое «сделаем и услышим». Что «сделаем» относится к нижнему, то есть что нижний должен сделать свой хисарон. То есть, чтобы он стал нуждаться в Творце, чтобы он помог ему обрести отдающий келим. Потому что все те, кто говорят вначале «услышим», то есть что тело нужно вначале услышать и увидеть выгоду в том, что будет делать все ради небес, и тогда он согласится делать, то есть делать ради небес. И если он не видит, что стоит работать ради небес, то как же он может сделать что-то ради небес? И поэтому народ Израиля, то есть те люди, которые хотят быть в свойстве Яшар-Кель, прямо к Творцу, а не ради собственной выгоды, они видят, что тело никогда не согласится работать ради пользы Творца. И тогда они говорят, мы будем делать действия с намерением ради небес. И несмотря на то, что мы видим, что у нас не получается, потому что это противоположно природе, однако мы верим, что если мы попросим у Творца, чтобы Он услышал нашу молитву, конечно же, Он слышит молитву. И тогда мы услышим, то есть удостоимся увидеть, как Творец слышит молитву, и Он даст нам силу желания отдавать. И поэтому народ Израиля, то есть злое начало в народе Израиля, тоже не согласно работать ради Творца, а не ради себя. В любом случае, они верили в Творца, что Он слышит молитву. Что если мы попросим у Него, чтобы Он дал нам эту силу, что мы действительно хотим делать, производить действия ради небес, и лишь злое начало в нас противостоит этому, то, конечно, Творец, Он слышит молитву. И, несомненно, мы удостоимся узнать, как Творец слышит нашу молитву, тем, что мы получим от Него желание отдавать. И тогда мы с уверенностью сможем сказать, что Творец слышит.
2: Этим можно объяснить то, что сказали Израиль. Сделаем с нашей стороны все, что возможно для действия, и попросим Его, чтобы Он услышал то, что мы просим Его. Тогда удостоимся и услышим. То есть Творец даст нам отдающий келим, и это келим благословения. То есть высшее благо, которое Творец хочет дать в качестве блага и наслаждения, сможет облачиться в эти келим, так как есть подобие между светом и клей. Получается, что прежде нужно получить хисарон, то есть чтобы человек получил истинный хисарон к желанию отдавать, то есть чтобы почувствовал, что хисарон настолько большой, что нет в мире никого, кто был бы способен наполнить этот хисарон, кроме самого человека. И тогда это называется, что он нуждается в Творце. И тогда человек нуждается в милости небес, чтобы не убежал с поля боя. Ибо, как правило, когда человек работает, он видит, что он не продвигается, и тогда он убегает от духовной работы. Поэтому возложено на человека просить Творца, чтобы помог ему, чтобы он не сбежал посередине работы. И можно сказать об этом, что человек прилагает усилия, для того, чтобы постичь желание отдавать. А то, что он чувствует, что приложил много сил, это называется старость. То есть много времени находится он в этой работе. И поэтому нужно молиться Творцу, не высылая нас в момент старости. Когда у нас будет мало сил, не бросай нас. Мало сил означает, что нет больше сил терпеть, что после всех молитв, которые мы вознесли, чтобы ты дал нам желание отдавать, мы все еще не удостоились его. Не высылай нас посередине, а дай нам силы терпения, чтобы мы не убежали с поля боя. И дай нам еще силы молиться тебе, чтобы ты дал нам желание отдавать.
1: И нужно знать, что в духовной работе старость не определяется возрастом. А старость означает, что человек пришел к состоянию, когда он говорит: «Я вижу, что уже приложил много усилий для того, чтобы постичь что-то в духовном. И я вижу, что не получается у меня». И поэтому он смиряется с этим состоянием, в котором он находится, и говорит: «Может быть, придут молодые вместо меня, у которых есть больше энергии. А я вижу, что я не способен на это». Это называется старик в работе. Однако и в материальном виде мы иногда видим, что у людей преклонного возраста, которым много лет, есть энергия, как у молодых. И может быть человек, который уже в возрасте старше 80 лет, и у него есть энергия, и он работает больше, чем те, кто моложе его. И все еще у него есть желание достичь что-то в материальном мире. Но в духовной работе, конечно же, старость не имеет отношения к возрасту. А старостью называется, когда у него прекращаются силы и стремление достичь цели. И в связи со сказанным нужно понять то, что спрашивают. Почему написано «смотри в единственном числе», а потом написано «я полагаю перед вами» во множественном числе. И это означает, что Творец сказал «смотри» в единственном числе. «Я полагаю перед вами». Тут есть множественная власть, то есть две власти. И я дал вам свойство «видеть», то есть что вы удостоитесь увидеть, что нет более, чем власть единого.
2: То есть все ваши действия будут только ради отдачи Творцу, а власть желания получать будет отменена. Этим можно объяснить сказанное мудрецами, высечено на скрижалях, что стали свободными от ангела смерти. Нужно понять, что означает свобода от ангела смерти в духовной работе. Следует знать, что желание получать для себя является ангелом смерти. И это, согласно сказанному мудрецами, грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что они оторваны от источника жизни по причине отличия по форме желания отдавать. То есть само по себе желание получать отделяет их от источника жизни. Выходит, кто он, ангел смерти, убивающий человека? Это желание получать. Согласно этому, получается, что человек удостаивается, когда Творец ему дает желание отдавать, и это благодаря выполнению Торы и заповеди. Поэтому, когда устанавливается власть единого, когда само желание получать входит под власть единого, то есть власть Творца, тогда автоматически приходит свобода от ангела смерти, ибо желание получать для себя не действует у него, потому что Творец дает ему власть единого. И это означает: «Смотри, я даю это перед вами». То есть я ваш Творец, я полагаю пред вами, чтобы была только власть единого.
1: А потом объясняется написанное, чтобы лучше знать, что такое благословение и что такое проклятие. И говорит: благословение, если услышите заповеди Творца Всесильного вашего, то есть какое благословение я вам даю? То, что вы сможете услышать заповеди Творца Всесильного вашего. И это именно тогда, когда удостаиваются отдающих Килим. Это и есть благословение, как написано. Благословение, которое вы услышите. А проклятие — это если человек видит, что он не способен слышать. И тогда он должен знать, что он находится под властью ситра-ахра, которая противоположна святости. Как было сказано выше, благословением называется отдача, а проклятием называется получение. В свете сказанного получается, что человек должен каждый день стараться начинать заново, чтобы не выглядел он как старик, чтобы старался обрести власть единого. И тогда он удостоится получать благое наслаждение, в чем и заключается цель творения.

0: We met today to prepare the morning lesson, aiming to share with you from within what the Creator has.
1: Мы встретились, чтобы подготовиться к утреннему уроку с целью поделиться с вами тем, что Творец обучает нас, как нам объединяться вместе. Да, это было действие отдачи и любви, работать вместе и стараться соединить десятки Чехии для того, чтобы быть готовыми для вас. Каждый из нас отложил в сторону свое эго и постарался объединиться с товарищами и из намерения доставить радость Творцу. Мы представим перед вами сегодня, друзья, и стараемся передать вам дух, который относится ко всему мировому кли.
2: Первый отрывок из первого источника, Баласулам, Шамати 42, сказано: «Отмени свое желание перед его желанием». Это из Шамати 42, на что указывает обряд Раилю, «Я возлюбленный мама, возлюбленный мне», указывает работе. Сказано, отмени свое желание перед его желанием, то есть нужно отменить желание получать, которое есть в тебе, перед желанием отдавать, являющимся желанием Творца. Другими словами, нужно, чтобы человек отменил любовь к себе перед любовью к Творцу, что называется, что он отменит себя перед Творцом. Это называется свойством слияния. А затем Творец может светить твое желание получать, поскольку оно уже исправлено в свойстве получения ради отдачи. Активный семинар. Что значит «отмени свое желание перед его желанием»? И как мы это реализуем? Еще раз. Что значит «отмени свое желание перед его желанием» и как мы это реализуем? Активный семинар.
1: Реализовать в десятке, разумеется, где каждый отменяет свое желание перед желанием десятки. И это одно и то же, как отменить себя перед желанием Творца, потому что в конечном счете его выражение происходит

0: основном через десятку.
1: Да, и через десятку мы исправляем себя, каждый видит, где ему нужно работать над своим отношением к товарищам, и что, в общем-то, десятка начинает так вот внутри требовать от него.
0: Да, и это Творец, который стоит за товарищами. Маленький может получить только от Великого. Так что величайшие поколения стоят за нами.
1: Каждое решение, все, что человек делает в десятке, и это противостоит тому, что я думаю, я ощущаю, я верю. И все, что начиная с маленькой улыбки, и вплоть до того, что ты хочешь поддержать товарища, хотя у тебя нет сил для этого, все это входит в поддержку и в отдачу. И не нужно ждать никакого вознаграждения для этого.
0: Но мы получаем силу производить все эти действия только из осознания величия Творца, и для этого нам нужна сильная группа, которая все время будет поднимать величие цели для того, чтобы была сила сократить и отменить свое эго.
1: Очень легко ошибиться в этом, ведь я же не знаю, в чем заключается желание Творца. Но если у тебя есть десятка, и есть также глава десятки, так ты знаешь, по отношению к чему тебе нужно работать и отменять себя, и таким образом ты точно не ошибешься.
0: Постараться быть как Творец, как Его желание. И тогда не нужно копаться во всем этом, где мое желание, где Его желание. Просто идти с ним в соответствии со сказанным каббалистами. И тогда, когда ты идешь за большим, то большое желание поглощает малое.
1: Рабаш, статья 2, 1986 года. «Внимайте небеса». Если человек удостоился, ему была дана мысль, что он должен заниматься тайнами Торы, хоть он и не понимает ни одного слова из того, что там написано. Тем не менее, это великая честь, то, что в момент учебы он слит с внутренней частью Торы. То есть он верит, что речь идет лишь о божественном, у него есть возможность углубиться в свою мысль. Ведь все, что я учу, происходит от святых имен. В таком случае нет сомнения, что на мою долю выпала великая честь. Поэтому мне нечего делать, кроме как благодарить и восхвалять Творца.
2: Silent workshop. Let us thank the Creator.
0: Семинар молчаний. Поблагодарим Творца, что удостоились учиться вместе. Еще раз. Семинар в молчании. Поблагодарим Творца, что удостоились учиться вместе.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 30 октября 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, каждый день будут они для тебя как новое». Статья находится на 959 странице, первом томе Рабаша. Прочитаем вместе эту статью. В нашем распоряжении 30 минут. Что означает, каждый день будут они для тебя как новые в работе? По поводу стиха «В этот день Творец Всесильный Твой повелевает тебе исполнять законы эти, предписания, и соблюдай, исполняй их всем сердцем твоим и душой твоей». Объяснили наши мудрецы, и каждый день будут они для тебя как новые, как будто ты получил их сегодня с горы Синая. Как будто именно сегодня тебе было заповедано исполнять их. И следует понять, что добавляет нам это, как будто сегодня тебе было заповедано. И почему недостаточно в простоте, как было на горе Синай, когда они получили Тору? А мы должны принять на себя, как будто сегодня тебе было заповедано, как это сказано, что это добавляет нам в работе. Вот во вратах намерений Ари говорит следующим образом по поводу чтения Шма и молитвы, когда молятся каждый день все три раза, вечером, утром и днем, в будни, в субботу и в праздники. Знай, что есть разница и большое отличие между молитвами в будни и молитвой в субботу, и в новомесячье, и молитвой в праздник, и в полупраздничные дни. И мало того, даже в сам праздник молитва праздника Песах не равноценна молитве в праздник Шивот. И мало того, и в сами будни есть большая разница между молитвой одного дня и молитвой следующего дня. И нет никакой молитвы со дня сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И один человек не похож на другого, и исправит один то, чего не исправит другой, и согласно тому, что цель заповеди молитвы — это произвести выяснение семи царей дома, мелахим, которые умерли. И каждый день, и в каждой молитве выясняются и происходит выяснение новых искр.
1: И для того, чтобы понять, что такое разбиение, которое произошло с семью царями Эдома, которому мы должны выяснить посредством Торы, заповедей и молитвы, мы должны помнить две вещи, которые нам известны. Первая — цель творения. Вторая — исправление творения. И цель творения — насладить свои создания, то есть, чтобы творения получили благо и наслаждение. А исправление творения стоит в том, что в тот момент, когда они получат эти блага и наслаждения, они не ощущали бы стыда из-за различия по форме, которое есть между получающим и дающим. И совет тут, чтоб произошло исправление. И когда человек получает ради себя, свет уже не светит. Поэтому, когда человек погружен в келим получения ради себя, над ним пребывает свойство скрытия и сокрытия, и он не способен почувствовать важность святости, поскольку святость пребывает именно в том месте, где он хочет доставить наслаждение своему Создателю. Однако до этого, то есть все то время, пока он еще не удостоился отдающих келим, а только в этих келим пребывает высший свет, человек обязан принимать все в вере, то есть верить в Творца, что Он управляет миром, свойством добрый и творящий добро. И верить в величие Творца, что Он великий, правит всем. И верить, что это большая честь служить великому царю. И сказать, что Он удостоился многого этим, не означает, что он должен сказать это устами, а человек должен почувствовать большое наслаждение от того, что он служит великому царю. Другими словами, когда человек может сказать, что он служит великому царю? Когда у него есть большое наслаждение. А если пока еще он не чувствует наслаждения от того, что он служит царю, это является признаком того, что он еще не находится на ступени, чтобы он верил, что служит великому царю.
0: И мы должны верить тому, что написано: «Царство его, Малхут, правит всем». И сказал мой отец и учитель, что нет никакой другой силы в мире, а только он, Творец, сам делает и будет делать все действия. А святость оживляет клипот. И у клипот нет никакой жизненной силы, кроме той, которую дает им святость. И потому сказано, и ты оживляешь всех. А объяснение слов «Малхут его правит всем» состоит в том, что Малхут мир Ацилут дает им жизнь. А иначе они не могли бы существовать. И отсюда получается, что то, что мы учим, что Творец создал желание получать, чтобы оно получило наслаждение, и оно обязано получить благо и наслаждение, иначе у него нет права существования в мире. Другими словами, несмотря на то, что произошло сокращение и скрытие на желание получать ради себя, и благо и наслаждение не доходят до него, однако для того, чтобы это желание существовало, ведь если оно отменится, нечего будет исправлять. Поэтому для того, чтобы оно существовало, оно получает минимальную жизненную силу, чтобы оно не отменилось. И эта жизненная сила, которую они получают, приходя от силы разбиения, поскольку святые искры упали в клипот, для того, чтобы они получали жизненную силу и не отменились. И сказанного получается, что без наслаждения жить невозможно. А все то время, пока человек еще не принял на себя время высшее Малхут, этот человек получает жизненную силу только от Творца. Но человека нет веры в Творца, чтобы он мог сказать, что Творец дает ему жизнь. Поэтому человек говорит, что у него есть жизнь от природы. А мы должны сказать, что истина состоит в том, что Творец скрывает себя в этих облачениях по отношению к нерелигиозным людям, но они не верят в это. То есть то, что Творец скрывает себя по отношению к этому человеку так, чтобы этот человек не мог верить, что Творец является дающим. А Творец скрыл себя в облачении разделения. Поэтому наслаждение Творца приходит к человеку облаченным